0: в серии со счетом 2-0, и команды переезжают в Сан-Диего. В Кубке женской НБА полуфинальные матчи вчера. Атланта Дрим выиграл на свои поняли у Либерти со счетом 92-82. Там же предстоит вторая игра, и команда Валькирии, Валькирии, прекрасное название команды, из Сан-Франциско выиграли у чемпионок, у тузов из Лас-Вегаса. Девочки тузы 71-60. Предстоит второй матч. В американском футболе Нью-Йорк Джайнс продолжают наступать. Вчера на своей поляне Джайнс обыграли Аризону со счетом 36-24. И Джайнс лидирует на востоке национальной конференции. У них 3 победы, 1 поражение. Филадельфия и Даллас имеют по 2 победы, 2 поражения. А вот команда Нью-Йорк Джетс продолжает терпеть поражение. Вчера потерпели поражение в Чикаго. Разрешите предсказать, болельщики Джетс, уже сегодня, что ваша команда в розыгрыше кубка играть не будет, хотя турнир только стартовал, команды сыграли по 4 матча. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С началом новой недели всех, дай бог, чтобы, как говорится, она была относительно легкой. И давайте расскажем, что у нас с вами имеет место, попытаемся проанализировать и так далее. Но вот то, что происходит сейчас во Франции, это тренировка. Тренировка для всех нас. Вот этот Unholy Alliance социалистов, исламистов, левых люмпинов, просто хулиганов, грабителей, меньшинств и так далее, которые отрабатывают технологию захвата власти, которые не до

0: рассчитывали, взяли путем неконтролируемого завоза мигрантов и ускоренного присуждения им гражданства. Вот то, о чем я здесь вам говорил, ребята, что нужно гражданство получать после 25 лет. 25 лет доказывай свою верность стране. Пока ты ее не доказал, 25 лет, никаких пособий, никаких кустам, никакой медицины, никакой пенсии. 25 лет, не хочешь, не едь сюда. Покупай частные страховки, сам себя страхуй, сам себя думай. Иначе это превращается в халяву, на которую слетаются мухи, как на мед. И нас еще объявляют виноватыми, что мы что-то не додали, что мы сделали не так и так далее. Ну вот созданием электорального перевеса вот во Франции пока вот не получилось. Там слишком много европейцев недовольны той непринужденностью, с которой ведут себя гости. Экспоненты голосуют за антимигрантские партии. Вот сейчас вот 57%, это вот то, цифру Иштайвил, мне говорит, что она неправильная, я не знаю точно, это то, что я вижу, набирает Мари Ле Пен. И я повторяю, я говорю себе, окстись, боже мой, когда я бы голосовал раньше за Мари Ле Пен, за антисемитскую такую пронационалистическую партию Франции, зная всю историю Франции, с ее антисемитизмом, с ее отцом антисемитом, но сейчас, видимо, выхода нет. Вы понимаете, нас прижали к стенке. Это не то, что мы можем, вот, знаете, у нас есть те, у нас есть эти, знаете, как в магазине пирожных, где длинный-длинный ряд пирожных с кремом и с разными вишенками. И ты выбираешь, какую вишенку или какую ягодку ты хочешь. Не получается оно так. Вот на меньшинство тоже надежды нет. Сколько их надо придумать, чтобы получить большинство? Красно-зеленые с этой задачей не справились. Тем более, что последние их приобретения, меньшинства, созданные путем членовредительства, трансгендеры, бодипозитивные, кажется, и вовсе сходят на нет. Так что остается ленинский путь. Знаете, уличные самые беспорядки. Пока проверяется способность правительства, ну, во Франции, сопротивляться такому сценарию. И сейчас власть даст слабину, она уже даст ее, я уверен в этом. Подобные выступления будут повторяться чаще, и размах у них будет больше. Понятно, что школьникам сокращение бюджета, мягко говоря, до лампочки. Из-за этого они на улицу не вышли бы. А вот школы они жгут от души. Причем хорошие школы, я посмотрел фотографии этих школ, не то, что там какие-то развалины и трущобы. У нас в Америке тоже не все школы, понимаете, прям сверкают новыми бассейнами, понимаете, теннисными кортами. У нас нет такого. Судя по тому, что пишут вот в соцсетях, заправляют всеми вот этими демонстрантами люди постарше. И антиправительственные лозунги, и плакаты все заготовлены, выкрикивают они тоже. То есть это все от вот этих левых, опять-таки, левацких, леворадикальных партий. Вопрос, как поступит правительство с организаторами, которые, не скрывая, поддерживают социалисты. Вот этот Меланшон, там вот этот, который тоже антисемит, только слева. От этого зависит, останется ли Франция прежней или станет первой социалистической, исламо-социалистической страной Европы. Ну вот. Ну и также вот Макс Лурье из Израиля, он пишет, что французы так переживают по поводу мирных палестинских деток, сейчас могут в полной мере насладиться их миролюбием на улицах собственной страны. Картинки смес школьных погромов выглядит зажигательно, в прямом еще не на есть смысле слова. Конечно, это очень правильно, сжечь школы, протестуя против нехватки мест в классах. А заодно громить машины, витрины, остановки, также толпой пинать девушек-полицейских. Это также как примерно крушить все во имя свободы Палестины. Почерк один исполнительный те же самые. Кстати говоря, если мы вспомним, когда убили Джордж Флойда, то что делает вот эта толпа сумасшедших? Они начинают сжигать собственный квартал, громить собственные магазины. Я так понимаю, это во славу и в память, в добрую память об усопшем. Понимаете, безвременно ушедший, надо же, понимаете, отметить его. Это, видимо, на поминки они собирают тем, что они разгромят местный винный магазин. Ну, вот то же самое во Франции. Знаете, я понимаю, вы мне скажете, а что я переживаю за Францию, понимаете, они такие, они сякие, оно тот. Понимаете, это общий сценарий на самом деле. Я не переживаю конкретно за Францию, я переживаю за западный мир в целом, понимаете, который стал импотентным. Мы знаем, что происходит, и мы боимся что-либо сказать. Посмотрите, еще раз повторяю, во время погромов Джордж Флойда у власти был Трамп, у власти были республиканцы, и ни те, ни другие, ни тот, ни другой серьезного, как говорится, ответа Джордж Флойду не дали. Страна, как говорится, и города пылали. Шли грабежи и слом памятников. Поджог машины и так далее и тому подобное. Понимаете, это что, это надо дать всем порезвиться, выпустить пар, так называемый? Я бы обратился к пулеметам. Я каждый раз вспоминаю вот эту фразу Шульгина, который писал о революции 17-го года, что хотелось взяться за пулеметы. Вот не зря они взялись тогда. Вот лицом вот этого школьного протеста называют Риада Рани. Глава Union Syndical Lycée, то есть что-то профсоюза старшеклассников. Те, кто смотрит за пропалестинским активизмом во Франции, должны им отметить это имя. Выросший в мигрантском районе на севере Франции, Риад быстро понял, какие невиданные возможности открывает смычка зеленого с красным. В 15-м годам он был замечен и обласкан левыми радикалами, которые продвинули профсоюз лицеистов, где он вскоре стал ключевым идеологом и спикером. Ну, посмотрите на зеленую партию в Германии. Она только что приняла очередной пасквиль, что сионизм является расизмом. Ну, то есть, дело Курта Вальдхайма, оно процветает. Видите, опять-таки, левая партия, левые установки, левая идеология. Понимаете, если ее нет, ее надо придумать. Но, конечно, евреи, они самые незеленые в этом мире. Ну, слушайте, что мы удивляемся? Но то, что происходит сегодня во Франции, это не стихийный бунт. Это не выплеск гормонов, господа. Это еще один этап превращения в кавычках непокоренной Франции в покоренную. Все развивается по единой логике и со всех сторон. Так вот это ислама-мэр появился, а здесь имя Мухаммед на первое место у новорожденных вышло. А где-то палят школы, разжигая пламя джихада. В СМИ, особенно в левых СМИ, неохотно пишут о том, что во всех случаях, когда школьные протесты перерастают именно вот в такое насилие, погромы, вот эти жестокие столкновения полиции, молодежь мигрантского происхождения, второе, третье, пока играет в этом ключевую определяющую роль. То есть это российский бунт. Внутренние отчеты МВД Франции указывают, что протесты могут начаться мирно, но как только начинается насилие, поджоги, стычки с полицией, разграбление магазинов рядом со школой и прочее, основной движущей силой становятся молодежные группировки и соцквартал. То есть вот знаете, вот тех, кто что называется банлио во Франции. То есть это пригороды, ну, бедные пригороды. Это практически на 100% дети и внуки выходцев из Африки и Ближнего Востока. Для большинства из них сама причина протеста, будь то нехватка мест или газа, лишь предлог. Даже их лидеры, вроде вот этого Рани, не обязаны понимать, что являются лишь пешками вот в этой чужой игре, где совсем другие цели и другие деньги. Франция много лет романтизировала палестинский протест, обвиняя Израиль, что он слишком жестко борется с насилием. Теперь у них есть возможность посмотреть, что бывает, когда с насилием борется слишком мягко. Собственно, не только у Франции. Если признаешь Палестину, то рано или поздно она приходит к тебе во всей своей красе. И вот есть такая карикатура, что с одной стороны исламские экстремисты, кричащие смерть Западу, они не скрывают своих целей, они скандируют на улицах Тегерана, прописывают в своих уставах, и доказали это 7 октября, когда террористы Хамас за один день убили 1200 человек. Посередине вот американские и израильские солдаты, которые держат щит от вот этих исламских террористов, они тот самый щит. Каждая перехваченная ракета, каждая ликвидированная террористическая ячейка, каждая установленная партия оружия – это на одну угрозу меньше, способную достичь наших городов, церквей и семей. А за этим щитом протестующие, находясь в безопасности, комфорте и сытости, они пользуются всеми свободами, которые защищают эти самые солдаты из Израиля или из Америки. и при этом размахивают плакатами в поддержку тех самых людей, которые желают им смерти. Вдумайтесь в эту иронию. Группировки, которым они рукоплещут, никогда бы не потерпели подобных протестов. Вот посмотрим на Иран. В Иране идут протесты, там уже, как говорится, вот эта вот полиция расстреливает, вешает, убивает людей. Я думаю, уже на десятки тысяч пошел счет. В Иране женщин арестовывают за то, что они показывают волосы. Жителей Газы, протестующих против Хамаса, избивали, бросали в тюрьму, просто убивали на улице. И все эти активисты, наши левые, отворачиваются от своих защитников, указывают пальцем на солдат. Речь идет не обычных семьях на Ближнем Востоке, которых просто хотят жить в мире. Речь идет о террористах, террористических организациях, режимах, поддерживающих организациях на Западе, типа Каир, которых финансируют о странном союзе, который некоторые жители Запада заключили с ними. Непонятный союз, но он есть. Израиль сражается на передовой войны, которая не ограничивается его границами. Израиль — это символ своего рода. Уничтожен будет Израиль, будет уничтожено все дальше. Да, я не говорю даже с чисто еврейской точки зрения, что будут делать евреи. Насколько это отразится на их, как говорится, жизни по всему миру. Мы даже об этом не говорим. Израиль — это западный бастион. Его падение — это будет как в свое время, 1291 год, если кто не помнит, не знает, это падение Акры. В том же самом Израиле, который называют сейчас Акко. Это был последний бастион крестоносцев, который пал под ударами султана из Египта. И что сделали с жителями? Вырезали всех до последнего человека. Никого не пощадили. Иран годами финансировал Хамас, Хизбалу, Хусидов. Эти же группировки убивали американских военных, обстреливали американские корабли. Мир держится вообще фактически на силе, а слабость провоцирует новую атаку, особенно в этом регионе. Солдаты это понимают, а вот многие люди на западных университетских кампусах, наших наук, городских улицах, нифига не понимают. Пока щит вот этот держится. Но главный вопрос в том, как долго нация может защищать себя, когда значительная часть ее собственного населения громко поддерживает противника. Как вы думаете, почему так много молодых американцев стали на сторону группировок, открыто скандирующих смерть Западу? И вот именно вот здесь идет, вот мы перейдем ко второй части этого разговора о наших выборах. Понимаете, когда я смотрю на наши выборы, я понимаю многих недовольных. Я понимаю. В том смысле, что действительно, выборы же идут прежде всего по поводу бутерброда на столе. Я все это понимаю, я с вами вместе в одной лодке и так далее. У меня есть полно приятелей, некоторые по инвалидности на пенсии уже, потому что, ну вот у меня есть друг, у него 3 инфаркта, он уже просто физически работать не может. Хотя он почти такого же возраста, как я. Ну, вот так получилось. И вот он говорит, что на эту пенсию выжить невозможно сейчас. Понимаешь, живя в съемной квартире, деля ее с румейтом, имея то, что он имеет. Понимаете, вот выжить невозможно на это. Ну, его можно понять. Других стариков тоже можно понять. Людей с фиксированным доходом можно понять. Они из бедного среднего класса перемещаются активно в состояние просто открытой бедности. Это не только цены на бензин, это все остальное связано с бензином, или просто с энергией, или с инфляцией и так далее и тому подобное. Винят, конечно, тех, кто находится у власти. Ну и также, еще раз повторяю, еще раз не устану повторять. Ребят, если вы ведете политику, политику нужно объяснять, понимаете, сейчас время относительно глупых людей и очень умных телефонов. Люди не понимают целый ряд каких-то ваших движений в политике, которые вы делаете, потому что они могут идти вразрез с их желаниями, с их интересами. Вот, например, сейчас Трамп проводит фактически анти, рыночную политику с тарифами, с Китаем и так далее. Антирыночную. То есть, если сейчас был бы Милтон Фридман или жив, или был бы жив Рейган, то они бы, наверное, за голову бы хватались бы, понимаешь, пока им бы не объяснили ситуацию. Потому что вопрос в том, что когда говорят о свободной экономике, то свободная торговля, свободная экономика, вот эта всемирная торговая организация, они работают, когда есть честная торговля, когда есть честная конкуренция. Вот с Германией может быть честная конкуренция, где, да, действительно, Мерседес лучше, чем Форд. И тут нечего сказать. Но Форд дешевле, чем Мерседес. И вот кому что нужно. Кому-то нужен Форд, кому-то нужен Мерседес. Но это честная конкуренция. А вот когда вы берете конкуренцию с китайскими компаниями, которые воруют ваши секреты, которые отжимают целый ряд технологий у американцев, которые зажимают, фактически делают репликацию ваших изделий. Вы туда даете изделия, они его разбирают на запчасти, что-то меняют минимально и тут же делают копию. Это не является честным. Тут это не конкуренция, это использование рабской рабочей силы и демпинга для того, чтобы уничтожить противника. Поэтому получается, что рыночный механизм тут перестает работать. Тут начинается чисто захват, подчинение себе. И вот поэтому Трамп делает то, что он делает. Понимают ли это люди? Наверное, нет. Это надо объяснять. Если не объяснить, то они будут, конечно, недовольны, что у них поднялись цены. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: знаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот, понимаете, вот мы говорим о, допустим, экономике, о том, сколько стоит жизнь и так далее. Конечно же, это основное у людей, что их волнует. Мы тут ничего не поменяем, не сделаем. Никто не будет жить светлыми идеалами, идеологией, завтрашним днем и так далее. Все живут сегодня. И, наверное, так и надо жить, потому что, знаете, жизнь есть сегодня. Вот в этот миг жизненный, он вот именно сейчас, а не завтра. Завтра может не быть. Поэтому я это все прекрасно понимаю. И осуждать здесь кого-то невозможно. Но когда мы говорим о том, что вот сейчас допустим, у нас хотят что-то поменять. То есть если бы было бы две какие-то равноценные партии, которые предлагают разный вид пути к процветанию, то я бы, наверное, бы не сильно бы расстраивался. Ну, республиканцы, ну, демократы. Ну, в конце концов, есть разные, вот, действительно, пути, как сделать меня более довольным, понимаете, или нашу жизнь более комфортной, или добиться большего, как говорится, уважения, процветания к нашей стране. А в реалии получается совершенно все по-другому. Понимаете, вот это мы бы так хотели, чтобы было. А вот на самом деле, посмотрите, демократическая партия на сегодняшний день, у них самый главный посыл, что Америка это какое-то ненавидимое всем миром и ими вместе с ним место. Что здесь собрались какие-то бандиты, колонисты, белые, ужасные какие-то чудовища, которые ограбили или эксплуатируют весь мир, эксплуатируют бедных внутри себя, зарабатывают триллионы. И при этом берут и не делятся. Понимаете, вот это меня всегда в Советском Союзе раздражало почему-то. Потому что там считалось, там было вот на уровне институтов считалось, что если у тебя есть деньги, ты обязан с ними поделиться. Если ты чего-то добился и имеешь больше, чем твои соседи, ты обязан этим поделиться. А если нет, то на тебя стучат, чтобы ты поделился под нажимом. И я всегда считал, что Это вот с этого начинается весь развал всего остального. Что ты, понимаете, человек это же все-таки такое материальное существо. Духовные ценности, они духовные. Но в принципе все складывают что-то, какую-то вот эту самую кубышку для детей, для будущего и так далее. Там все очень материально. Машина, квартира, дом, дача. Вложения в какие-то там акции, ставки и так далее и тому подобное, понимаете? Всякие фонды. Это что это? Духовное, что ли, все? Это все материальное. Что вы хотите оставить своим детям и сами попользоваться, как говорится, пожить хоть действительно раз в жизни, потому что жизнь всего раз. Мы не как кошки, понимаете? У нас нет 9 жизней, к сожалению. У нас одна. И вот, понимаешь, я прекрасно понимаю, что все хотят вот успеть. Знаете, как можно в больше мест, как можно больше музеев, как можно больше ресторанов. Каждому там свое, конечно, но тем не менее. И все это материальное. Включая тот самый стейк на столе, который, понимаете, тут хороший, а там плохой. Поэтому винить людей в этом невозможно. И вот появляется кто-то, который хочет с тобой это взять и разделить. Как то объявление в газете, готово разделить ваше счастье. Не надо делить мое счастье, привнесите свое. Добавьте свое. Постройте свое сами. А не делите чье-то. А вот именно что все хотят поделить, взять все и поделить. Поэтому вот получается, что та партия, которая вот, вот у нас, да, республиканцы такие, как они есть. У меня, я могу долго, как говорится, сидеть, ныть, переживать, ругаться по поводу того, что я думаю по поводу республиканцев, по поводу каждого из них в отдельности, очень многих, и вместе взятых тоже. Я могу много это и долго делать это. Но дальше, дальше начинается, а что мне предлагают те, которые с другой стороны? Эти, и не думайте, что вас оно не заденет. Оно вас, может, не заденет в первую очередь. Даже, может быть, не во вторую, но в третью заденет. Потому что, вы понимаете, вот этот вот мы новый мир построим, он коснется всех. Если они начнут что-то ломать здесь, понимаете, если... Ну, им, конечно, не дадут ломать, но они даже сломать только не смогут. Они нагадят. Они нагадят. Они приведут страну еще дополнительно, понимаете, ну еще будет какая-то демонстрация каких-то меньшинств, которые недовольны большинством, которое, понимаете, живет лучше, чем меньшинство. Ну начнут они что-то проводить, какие-то законы по репарациям из денег, которых у них нет. Ну начнут они пытаться давить какого-то миллиардера, который возьмет и уедет от них. И закончится это стрельбой, понимаете, господа, потому что люди начнут защищать вот то самое материальное. Они встанут и будут защищать свои дома, свои деньги, свои квартиры, свое нажитое. Как в свое время, понимаете, в Советском Союзе кулаки защищали свое, понимаете, когда их пытались раскулачить. И я их понимаю прекрасно. Были кулаки, которые что-то производили, и были Павлики Малрозовы, которые их раскулачивали. Вот раскулачивая тех, которые раскулачивают, их надо вешать на столбах. Так, чтобы все видели. Потому что иначе это превращается в нормальный процесс этой жизни. Чтобы ты что-то заработал и поделись теперь с соседом. Вот биография, вот сейчас вот идет шухер по поводу вот этого приобретения, что сын Ларри Эллисона приобрел... вот эту компанию Paramount Warner Brothers, и ему также будет принадлежать CNN, и, понимаете, стоны стоят по всей земле, понимаете, по этому поводу, как этот сволочь-миллиардер типа приобрел и так далее. А вот знаете биографию Ларри Эллисона? Он был больным ребенком, который родился в семье без отца, 19-летней матери, которая его... быстро сдала, как говорится, своему дяде или тете, что-то такое. И там его все время поныкали и говорили, что, понимаешь, что ты там никому не нужен, что ты там неудачник, ты то, третий, десятый. И вот он вырос, пошел в компьютерную отрасль, что-то там за $2000, потом с двумя еще там приятелями организовал какую-то компанию. Компанию по... собиранию данных, и эта компания начала расти, начала шириться, они предложили лучший продукт на рынке, который есть. Я имел честь, что называется, работать с Oracle 7, сейчас уже намного более новая модель. Вот они, вот эту компанию Oracle. Oracle — это компания датабазы, одна из ведущих или ведущая в мире по данному продукту. Никто без этого обойтись не может. Но есть какие-то альтернативы, но они хуже. Oracle дороже, но он лучше. Ну и вот он, да, он сидит на 77, или там сколько, или может быть даже больше, миллиардах долларов, которые он заработал с нуля, ему не оставили это в наследство, а даже если да, оставил, он своему сыну оставляет. Я что, его сына должен винить за то, что его папа хочет ему родному, своему ребенку оставить его деньги, а для чего тогда ты это делаешь всю жизнь? Что ты горбатишься всю жизнь, для того, чтобы все это сдать на нелегальных иммигрантов? Я не понимаю, почему вот это вызывает какие-то такие эти. Ну да, может, он сам всего не достиг. Ну, достигнет чего-то дальше. А может, не достигнет. Может, он будет пользоваться плодами своих родителей. Но да, я повторяю, это ничего в этом нет предосудительного. А то, что, может быть, появятся нормальные фильмы, понимаете, с нормальными актерами, с нормальными идеями, как когда-то были. Вот моя дочь со мной периодически любит смотреть старые фильмы с 80-х, ну, начала 90-х годов. Те же боевики там какие-то и так далее, те же драмы, детективы и так далее. И актеры были хорошие, и сюжет был хороший. Главное, было абсолютно четко поставлено, что такое хорошо, что такое плохо. Тот же Шварценеггер, вот ей очень-очень нравится. Ну, я понимаю ее. Я ее понимаю, понимаете? То есть, действительно, все как-то на правильном месте было. Я периодически вижу, клянусь, это какая-то ностальгия своего рода. Вот ностальгия именно по 80-м годам, что люди говорят интересную такую фразу, что we didn't know how good we were. То есть, мы не понимали, как хорошо мы жили в 80-х годах. И вот они показывают, что сидели вместе с детьми перед телевизором, играли в какие-то игры, или катались на велосипедах, или носили какие-то очень интересные прически, одевались там интересно и так далее. Действительно, было очень красивое такое время. Сейчас оно немножко другое. Вот оно не производит на меня впечатление того же качества, как оно было тогда. Может, я старый стал, не знаю, возможно. Но вот, понимаете, вот мне кажется, что тогда оно было качественнее. Более высокий уровень, чем оно есть сейчас. Сейчас тоже, наверное, кто-то жутко счастлив. Но, наверное, вот, но кажется, что вот не то. Ну, то, что люди стали глупее, понимаете, в связи с развитием вот этих всех этих гаджетов, это 100%. Ну, вот, смотрите, вот мы берем... Например, вот обычные достижения, да, вот сегодня у нас выборы в Бразилии. Я очень надеюсь, что Флавио Больсонаро, сын предыдущего президента, победит вот этого маразматика Лулу, который там, понимаете, что-то среднее между социалистом, коммунистом, капиталистом, непонятно что. И тогда фактически Бразилия станет последней частью вот этого пазла, вот этой вот многоходовки, которая фактически... Латинскую Америку, всю Южную Америку переводит в правую сторону. Почему? Они нажрались уже этим социализмом, этой левой повесткой, по самое не хочу. Левые приходят к власти, в стране начинается, вначале вроде бы кажется, понимаете, там какое-то процветание, а потом это приводит к кризису, а потом это приводит к раскулачиванию, а потом это приводит к тому, что, а давайте... жить за чей-то счет. И рано или поздно все это заканчивается всегда одним и тем же самым каким-то экономическим крахом. Просто, например, в Советском Союзе это продержалось 74 года. Почему? Ну, слушайте, Россия и Советский Союз были так набиты минералами, и так сейчас набиты минералами, что их обанкротить очень сложно. Очень сложно. То есть там колоссальные финансовые и материальные возможности в этой страны. И поэтому они могли долго, как говорится, используя недра земли, понимаете, рабский труд, гулаг, страх, держаться, как говорится, вот на том пьедестале, которым они были. Самый лучший доступный труд, это рабский труд. Пирамиды можно построить. Ну вот Сталин построил огромную экономику. Кстати говоря, Америка ему в этом очень сильно помогла. В Америке была депрессия, люди сидели без работы, а в Советском Союзе платили очень хорошие зарплаты. И вот в свое время, в конце 20-х годов, Советский Союз начал активно нанимать американских инженеров, техников, технологов, чтобы они ехали в Советский Союз, учили там кого-то или строили там заводы и так далее. Покупали целые заводы в Америке и так далее. Фактически вся индустриализация. Первая индустриализация была где-то начало 20-х годов, вторая, главная, при Сталине, была начиная там с 29-го года. То есть ограбили крестьян, организовали эту коллективизацию, взяли золото, продали все зерно за золото, обрекли людей на голод и смерть. И за эти деньги наняли американцев или купили американские заводы. То есть американское оборудование — это 92-93% всей советской индустриализации. Остальное там и шло из Германии. Германия после Первой мировой войны много продала, просто не имела так много, как Америка. Из Франции, как что-то там. И какие-то копейки шли из Англии. Но в основном вся индустриализация построена Америкой. Целые заводы привозили в ящиках, распаковывали и собирали заново в Советском Союзе. В то время 220 тысяч инженеров, 220 тысяч человек из Америки учило советских бывших крестьян или их детей, учило их каким-то вот этим всем техническим дисциплинам. И вот так вот началась советская цивилизация, индустриализация, понимаете, что они привезли больше 120 тысяч предприятий. От печки хлеба до производства того самого пломбира, до производства сгущенного молока, тяжелая индустрия, среднее машиностроение, тяжелое машиностроение, легкое машиностроение, боже мой, да все практически. Привезли, собрали здесь. Что же вы хотите? И вот поэтому, понимаете, получилась большая, понимаете, что называется, как говорят, значит, Сталин взял, они хвастаются, взял Россию с сахой, оставил с атомной бомбой. Так это от чего произошло? С колоссальной помощью Запада. Без этой индустриализации, я не знаю, как бы складывалась бы дальше ситуация, понимаете, не знаю. Без Первой мировой войны, без коммунизма, без Гитлера, без всего того далее. Не знаю, нет такого понятия, вот как бы было бы по-другому. Но, наверное, без индустриализации Советский Союз не имел бы столько возможности сопротивляться тому же Гитлеру. Поэтому вот сейчас, вот повторяю, вот крупное достижение, считаю, что действительно Латинская Америка встает на нормальный путь развития. Они отказались от этих левотеррористических картельно-наркотических режимов, типа как был у Мадуро в Венесуэле. Они отказались от этих крестьянских революций, как было в Боливии. Они отказались от этих коммунистических левых режимов, вот как был в Колумбии, который, понимаете, пытался там Израиль, понимаете, им пальцем наказывать, и так далее, и тому подобное. Потому что, как только там к власти приходит левый, это гарантированная нищета. Гарантированная нищета, где тебе предлагают, понимаете, терпеть и ждать какого-то светлого будущего, когда главные в этом режиме продолжают жить в роскоши. То есть при капитализме тебе хотя бы никто ничего не обещает. Тебе дают возможность заработать самому. При капитализме ты можешь, вот понимаете, вылезти из самого дна, как этот Ларри Эллисон, на самый верх. При коммунистическом режиме, при социализме тоже есть такая возможность. Но, как правило, это не получается. Потому что там наиболее успешных, там обирают, то есть там чисто карьерная лестница через бюрократические институты, возможно. И то далеко не для всех. Вот забрали у них эту кормушку в виде USAID. которых поддерживало все эти годы эти левые режимы, жили с подачек, ну или частично с подачек, которые шли из Америки. А теперь этих денег нет, все. И теперь вот эта вся надстройка всех вот этих вот коммунистических пердунов, она заканчивается. И Бразилия практически, ну, по-моему, там кто остался? Может быть, Уругвай еще, но, по-моему, все. Вся Южная Америка стала националистически правой. Они борются с наркотиками, они пытаются установить нормальный порядок вещей, капиталистическую нормальную экономику. Это не значит, что они откажутся там от бесплатного госпиталя или там от бесплатной школы и так далее. То есть, скорее всего, вот эти все социалистические какие-то дополнения, наверное, остаются. Но это не определяет эту жизнь, вы понимаете? То есть, можно оставить бесплатную школу. Но учителям надо все равно платить нормальную зарплату. Учителя все равно должны быть нормальные люди, чтобы они преподавали то, что надо преподавать, а не всякую ересь какую-то, которую никто не хочет слушать. И никому в голову не придет ее преподавать в здравом уме. Поэтому увидим, конечно, во что это выльется, но я желаю и Бразилии успеха и так далее. И самое главное, что теперь это, знаете, если вот в Бразилии все повернется, то это перестанет быть чьей-то вотчиной там, понимаете? То есть эта доктрина Монро, она заново заиграет своими красками. Что никакие европейские или тем более Китай, державы такие, больше владеть Южной Америкой не будут. Это будет чисто американский бэк-ярд, где именно должна командовать Америка и американцы. Причем американцы Южной Америки и Северной Америки, которые могут взяться за руки и делать взаимовыгодный бизнес. Проводить правильные законы и для Севера, и для Юга. Как говорится, черпать общие ресурсы и жить в довольстве и в счастье. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную достойную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
9: Новости,
12: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучше.
13: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрецкая. Глава управления тюрем Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с проведением в исполнении смертного приговора Кристи Пайк. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли. Пайк находится в больнице, адвокаты ведут борьбу за отмену смертного приговора. Казни в Теннесси приостановлены на год. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поручил главе Совета нацбезопасности Шмуэлю Бен-Эзре назначить ответственного за проверку системы безопасности иностранных авиарейсов. Решение принято после попытки теракта на борту самолета FlyDubai и сообщения о серьезных пробелах в проверке членов экипажа иностранных авиакомпаний. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление двух депутатов Верховной Рады, которые предложили подумать о мирных переговорах с Путиным на фоне ужесточения ударов по украинским городам. Далее цитата: «Интересы нашего государства нельзя сдавать ни при каких обстоятельствах. Нельзя прогибаться под Россию, потому что Украину сломают», — ответил Зеленский. Актриса Селма Блэр объявила, что работает над документальным фильмом «Хинени. Вот я», посвященным антисемитизму. О проекте она рассказала на мероприятии антидеформационной лиги ADL в Еврейском музее Нью-Йорка. Часть съемок пройдет в Израиле. ADL будет сотрудничать с создателями проекта в вопросах исследований. В своем выступлении Блэр заявила, цитирую: «Я еврейка, я все еще здесь, вот я».
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
8: новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И вот мы заговорили про Латинскую Америку, про ее вот изменения и так далее. Но это не было бы возможно, если бы не было вот того самого Дональда Трампа и Рубио, который, как говорится, был инструментом для вот этих изменений. Вот сейчас, если добьют Кубу, то фактически полностью изменена система координат вот двух континентов. То, что никто не решался делать, у ни у кого не получалось и так далее. Вот получилось сейчас. Я понимаю, что на столе у вас от этого, как говорится, полнее не станет. То есть, знаете, то, что в Бразилии придет к власти не Лула, то есть у вас не прибавить в количестве молока. Я понимаю прекрасно это. Но то, что мир станет спокойнее, то, что мы каким-то образом доказываем, что заставляем уйти от вот этого сумасшедшего коммунизма или движения в эту сторону, это не может вас никак не задевать, вы понимаете? То есть даже если вы конкретно с этим не связаны, это не может быть абсолютно, вот понимаете, игнорировано. Знаете, были люди вот такие, которые вот, например, вот там в Советском Союзе считали, что их не волнует то, что происходит там, допустим, там во власти и так далее. Ну да, их не волновало конкретно. Но оно их волновало, как только до них, понимаете, как только они начинали роптать по поводу того, что им ничего-то не хватает. В Америке, вот если вы, что вам что-то не нравится, вы идете и выступаете, вас никто не трогает. В Советском Союзе, когда выступили, например, вот знаменитое вот это восстание в Новочеркасске, понимаете, люди выступили, у них не хватало денег, зарплаты, не хватало на самую доступную еду. Их расстреляли за это. Они просто собрались на митинг, их просто расстреляли. Посадили, расстреляли,

который он пытается провести о том, что фактически нельзя будет, ну, то есть о контроле над рентом. Этот закон у него через парламент не прошел. То есть они как бы хотят из лучших побуждений. У них там был случай, когда 87-летнюю бабушку выселили из какого-то дома, причем она еще инвалид. Ее выселили из дома, потому что дом купила какая-то корпорация и хотела поднять там рент. Причем рент удвоился, то есть там было там что-то $900, ну, в долларовом исчислении, стало 1800 с чем-то. И она типа не может это заплатить, и ее после 4 там лет тяжб выселили оттуда. То есть, вы понимаете, тут вот, тут начинается, ну, скажем так, такой вот момент. То есть, с одной стороны, да, то есть, жалко бабушку, жалко, что ее выселили, наверное, должна быть какая-то защита для совсем стариков и инвалидов. Но, с другой стороны, ситуация такая, вот, по поводу рента. Как только ты начинаешь вмешиваться вот в весь этот рент из самых лучших соображений, то количество сдаваемого жилья уменьшается, а не увеличивается. И здесь дело вот в чем. Основная проблема заключается в том, что люди перестают, квартиросъемщики, вернее, квартироздаватели, лендлорды, перестают ремонтировать свои квартиры. Они не могут это делать, понимаете? Почему? Потому что да, если они делают ремонт, то они должны потом это как-то компенсировать за счет поднятия цен. Они делают ремонт, значит, на них начинаются жалобы, что там находятся в аварийном там, или в грязном состоянии. То есть получается замкнутый круг какой-то. Пока. И что тогда делают лендлорды? Они говорят, знаете, мы эту квартиру вообще выводим с рынка. Она у нас будет стоять закрытая, запечатанная. Почему? Потому что, ну вот, потому что мы ее сдавать не можем и получить с нее ничего толком не можем. То есть количество квартир на рынке уменьшается таким образом. То есть какой-то должен быть найден третий выход. Что есть дома, которые имеют право, как говорится, повышать рент, сколько им нужно повышать, потому что там проводятся дорогие ремонты. А есть дома, которые, как говорится, существуют на каком-то серьезном субсидированном, допустим, там, я не знаю, ну или не субсидированном, во всяком случае, под рент-контролем. В свое время было предложено и так далее. Причем это по всей Европе, это не только в Америке, не только в Испании. Предлагалась такая формулировка, что для людей с фиксированным доходом, которые работают, но у них маленький доход, особенно если они работают на городских работах, допустим, там учителя, пожарные, полиция и так далее и тому подобное, для них строились специальные дома, которые как бы, ну, то есть относительно без всякой роскоши, и так далее, ну, дома с квартирами, там с детскими садами, со школой внутри и так далее, которые управлялись, как говорится, как городским хозяйством. И это все, значит, было дешевле, чем частная квартира. То есть ты хочешь жить лучше, пожалуйста, снимай частную квартиру за свой счет. Или ты получаешь очень серьезно субсидированную квартиру, которая субсидируется, потому что ты работаешь на город или штат, или что-то такое. В какой-то момент эти квартиры строить перестали. Или их стали строить очень мало. Сейчас они пытаются выжить из лендлордов, допустим. Понимаете, что ты строишь, допустим, какой-то небоскреб, ты должен там 15% квартир отдать каким-то бедным людям. Это не везде работает, и работать везде не будет. Почему? Потому что есть очень дорогие дома, в которых делать вот таких квартир крайне невыгодно. И плюс, понимаете, доверие городским властям, которые туда не могут запустить, просто бомжатник сделать, тоже, как говорится, себя не оправдывает. Поэтому вот идет вопрос о том, что, что делать? Вот это кризис, потому что рент съедает наибольшее количество денег –

0: И все начинают думать, а что делать дальше, а как жить дальше. Ну, тут вот серьезного выхода я лично пока не вижу. Потому что пока не будет доверия властям, что они сделают то, что они должны сделать, а именно, понимаете, действительно построить какие-то дешевые, как говорится, здания высотные, разместить там хоть какую-то часть людей, и это будут именно работающие люди, а не на велфере, до тех пор, понимаете, вот эта проблема не исчезнет. Она только будет ухудшаться, а все вот эти методы по влиянию на лендлордов или еще что-то такое, это даст только дефицит квартир, больше ничего. Вот по этому поводу сейчас, вот, понимаете, пытаются провести выборы в Испании. Я не знаю, чем это закончится, там я вообще не понимаю, чем это закончится. Потому что это не выход, вы понимаете, если ты устраиваешь больше контроля для какой-то вот этой несчастной бабушки, больше контроля над жильем. То есть получается, что частное становится государственным. Ты выводишь это из нормального рынка. То есть любой нормальный владелец будет теперь думать, знаешь, что мне не нужно это. Это будет использовано для того, чтобы меня обанкротить. То есть они будут всеми способами, правильными и неправильными, сокращать количество жилья. Потому что иначе они боятся его вообще потерять. Если они не будут свободно действовать так, как они хотят, и так, как надо, прежде всего, со своей собственностью, то они не будут держаться за нее. Вы вспомните, вот мы много раз, как говорится, это говорили, вот на любой кухне это обсуждалось, что почему, когда вы приходите себе домой, вы не плюете на пол, вы не кидаете бумажки, вы не мусорите, ничего. У вас этого нет. Как правило, понимаете, у всех были вылизанные дома-то. А на улице был жуткий срач. Почему? Потому что улица это было ничейное, это было государственное. Это принадлежало кому-то, какому-то дяде. Вроде бы народу, но ты народом как-то вот одновременно не являешься. Вы понимаете? Вот то же самое здесь. Так. Наш телефон 718-303-90-90. У нас две темы. То, что у нас происходит во Франции, ну, это общая западная тема, общая западная беда вообще на самом деле. И то, что у нас имеет место быть с нашими выборами, к чему мы идем, куда мы идем вообще, идем ли мы вообще. То есть... Ну, то есть я не могу сказать, что я, как говорится, доволен тем, что имеет место. Вот с нашими выборами там очень недобрая ситуация с Сенатом и так далее. Поэтому мы это увидим. Добрый день, вы в эфире. Так, сейчас человек. Еще раз, 718-303-90-90. Все линии свободны. Прошу вас. Я, честно вам скажу, что я пока не вижу каких-то хороших тенденций с выборами. Не вижу. Я вижу только плохие. Может быть, мне так кажется. Если вы видите что-то другое, расскажите мне. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Окей. 718-303-90-90. То, что вот я наблюдаю с Сенатом, зависло вот... Это вообще не должно быть, но тем не менее. Завис Техас. Он стал, как говорится, нерешенным штатом. Зависла Аляска. Зависла Айова. И зависло место Сьюзан Коллинз в Мэйне. Частично это связано с неумелой политикой Трампа, потому что Трамп не любит целый ряд каких-то сенаторов. Он пытался их подсидеть, он их подсидел. Но они, как говорится, были знакомы в этих штатах, типа Аляски, там Марковская, вот это Марковский. и в Сьюзен Коллинз в Мэйне. Они не были, может быть, прямо друзьями Трампа, но они были из республиканской партии. Он их подсидел для того, чтобы их заменить на более правильного, в его понимании, республиканца. Но провести его там он не может. Не может. Как, например, та же самая история в Техасе. Что в Техасе вместо сенатора Корнина, очень может быть, к власти придет демократ вот этот Таларико. Почему? Потому что Корнин был достаточно там хорошо эшелонированно сидевший на своем месте человек. Его подсидели на праймерис. Все. А Пакстон, которого предлагают, он человек с огромным негативным багажом. И против него выставляться проще, чем против Корнина на общих выборах. Вот как они считают это, понимаете? Тут каждое движение выверено. Ну вот чисто вот с этой точки зрения. Еще хочу сказать пару слов по поводу выборов, которые вот будут проходить в Израиле. Коль скоро звонков пока нет, то расскажу. Значит, я, конечно, давать рекомендации там не буду, но я считаю, что обе стороны имеют достаточно веские аргументы. То есть правая сторона имеет правильный аргумент в том, что действительно такой достаточно умелый политик, даже если он много-много лет находится у власти, как Нетаньяху, он действительно вот показал, что он может и он умеет манипулировать этими вещами там, и может добиться больших серьезных результатов, и не боится воевать в Газе, не боится воевать в Ливане, не боится ударить по Ирану. Смогут ли сделать то же самое те, которые слева, я абсолютно не уверен. Понимаете, вот с этой точки зрения. С другой стороны, человеку 28 лет у власти. И если мы ратуем за сменяемость людей в разных властных местах, мы вот все время говорим, что мы должны, чтобы было определенное количество сроков, то и, что называется, и к такому, как Нетаньяху это подходит. Потому что человек у власти 28 лет, и он имеет право законное всем надоесть. Плюс он, от него зависит, проводить ли это расследование 7 октября, которое не делается. И также от него зависит, а что делать с этими религиозными партиями, с которыми он заигрывает. Они служить не хотят, тянут деньги из правительства, там постоянный конфликт с ними. Доходит до смешного, что, как говорится, днем, по-моему, в Иерусалиме строят трамвайную линию, ночью ортодоксы ее ломают. Потому что она там, как говорится, я не знаю, будет проходить мимо их района. Или еще какая-то причина, я, честно говоря, так и не понял, это абсурд. В общем, днем ее строят, ночью религиозную ломают. Даже если не отделять религию от государства, вот то количество религии, которое и ее влияние, которое есть на сегодняшний день, в Израиле это уже немножко перебор. Немножко. И от этого все очень многие там, как говорится, страдают. Поэтому вот есть несколько вариантов ответов, и что правы и те, и другие. Кто будет, тот будет. Я рекомендации не даю. Так, добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Александр, большинство из нас болеет за то, что страна разворачивается не в ту сторону и идет не в ту сторону. Что делать? На мой взгляд, есть на вид довольно простое решение. Это если таксплееры начнут участвовать в распределении доходов, то страна автоматически будет разворачиваться в ту сторону, которая она должна разворачиваться, все будет нормально. То есть вы, ваши друзья и даже я, мы должны участвовать в распределении тех огромных денег, которые сегодня распределяются бездумно. В исполнении вот этого предложения, конечно, очень сложное, но оно возможно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это для распределение этих денег, вы должны быть выбраны во власть. Вы должны в этой власти быть. Я, честно говоря, вот никогда амбиции на власть не имел, не хочу. Потому что это значит, вы должны пытаться понравиться всем вокруг и каждому в отдельности. В нашем понимании это значит не иметь никаких собственных взглядов, собственных идей, ничего. Ты полностью работаешь на капризного избирателя, который капризничает чисто из-за того, что у него стало меньше сыра в холодильнике. Я этим, честно говоря, заниматься не хотел бы. Понимаете, это противоречит здравому смыслу. А я не хочу этим, понимаете, доказывать его обязательность. Мне не нужно. Потому что я это и так понимаю, а другим доказывать не хочу. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому, смотрите, у нас идут выборы, в Израиле идут выборы. Посмотрим, что, где, во что выльется. Я комментировать пока не буду, потому что нечего комментировать, понимаете? Но у нас, я совершенно четко вижу, что ситуация разворачивается не в ту сторону. Будем надеяться, что что-то вдруг исправится, или есть какой-то скрытый ресурс, который не показывает себя сегодня, сейчас, он проявит себя только вот в последние дни. Может быть. Увидим. Добрый день, вы в эфире.
2: Утро, Александр, уважаемый. Дело, знаете, в чем? Дело в том, что политики работали за идею, а сегодня работают только за свой карман. Как лезут туда, наверх, все забывают, только бабло их интересует. Почему? Потому что они знают, что через 5-7 лет они уйдут, но уже с баблом, чем без бабла. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, слушайте, еще раз повторяю, можно ли кого-то винить в этом? Все работают за какое-то материальное вознаграждение. Ну, а что, работать за ордена и медали? На чем построено будет процветание? Слушайте, вы чем, что платите? Слабой какой-то? Ну, можно было там, понимаете, какие-то почетные, какие-то дополнительные там. Что такое? Но люди действительно хотят денег, они хотят денег как модель своего процветания. У нас здесь, как говорится, самое главное, понимаете, что на чем построено процветание? На том, что ты заработал. Если тебя это не, если ты не зарабатываешь, значит, ну, а, значит, ты не процветаешь. Вот и все. Поэтому, то есть, люди пытаются добиться лучших, как говорится, заработков. Ну, что тут? Да, бабло. Ну, а что делать-то? Это единственный нормальный выход. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. По поводу Тексаса, по-моему, уже было это много раз, помню. Тед Круз ранул и все время переживал, что могут проиграть. По-моему, в Тексасе будет все хорошо. А в отношении положения в экономике, мне кажется, что все только волнуются за цену в магазине, а на самом деле по последним показаниям очень много рабочих мест создано. Экономика работает очень хорошо. Молодые люди получают много работ. И, по-моему, Трамп в этом смысле делает все правильно. Вот этот вот...
0: Вы видели последний доклад по созданию работ?
3: Да, но есть там еще есть репорт, который, по-моему, это частного сектора, что было создано больше миллиона рабочих мест. Там есть еще
0: репорт. Еще раз повторяю, вы видели последний рапорт? Там безработица у нас увеличилась сейчас до 4,2%. Была 4,1%, то есть она выросла. Поэтому это как раз к выборам.
3: Окей? Я считаю, что, опять же...
0: Это не важно, что вы считаете. Есть единственная неповторимая статистика. Единственные неповторимые цифры. Вы можете считать, что хотите. Я могу считать, что хочу. цифры себя вот показывают. Что у нас было 4.1, а теперь 4.2, что у нас начало расти безработица. И это не говорят о так называемых сезонных работах, это постоянные работы. Поэтому, слушайте, очень сложно сейчас будет, понимаете, вот именно под выборы говорить о том, что, понимаете, что все нормально с экономикой. В общем и целом, да, с другой стороны, слушайте, если экономика не affordable, если вы не можете себе ее позволить, ну, значит, ничего хорошего с ней нет. Что мне эта экономика, если я не могу себе позволить купить кусок мяса? Добрый день, вы в эфире. Да, знаете что, давайте сделаем перерыв. У нас сейчас перерыв, и после этого продолжим. Не кладите трубку.
4: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
2: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему коммерческого финансирования. Дело в том, что у нас много довольно-таки заказов от владельцев бизнеса, которые либо покупают для себя бизнес, это может быть коммерческое помещение, это может быть земля, это может быть warehouse. Люди, которые в бизнесе, им нужно либо для своих нужд, либо для инвестирования приобрести какую-то коммерческую недвижимость. Поэтому телефон для справок 917-397-3000. Если вы будете занимать вот это помещение больше, чем 51% под square footage, да, то есть, если вы покупаете билдинг, допустим, там здание 5000 square feet, и вы будете из этого билдинга занимать более чем 51% square footage, да, тогда вы можете сделать для себя так называемый SBA loan, и вы можете положить минимальное количество, вернее, минимум down payment будет всего 10%. То есть, это очень выгодная программа. Это немножко, как бы, муторная в том плане, что, как бы, по времени, да, занимает там 3-4 месяца, чтобы закрыться, потому что фактически вы получите три коммитмента, то есть вам нужно будет получить approval, добро от SBA, от банка, и есть такая еще одна понятие, как бы CDC, да. Значит, длинный процесс, но его можно сделать, и многие люди кладут минимальный down payment, вернее, многие business people кладут минимальный down payment 10%, и вы можете его сделать. Если вы, допустим, конечно, чем больше вы положите down payment, тем больше у вас будет options, да. Если вы покупаете, допустим, у нас сейчас вот один мы делаем warehouse в Нью-Джерси, то есть просто под траковый бизнес, это тоже можно сделать. Люди кладут, по-моему, 20% down payment. Вот для этой программы, конечно, вам нужно будет показать 3 года персональных таксетчетов, 3 года бизнес-таксетчетов, то есть это с проверкой дохода, с проверкой дохода. Если вы, допустим, доход показать не можете, у нас тоже есть такие банки, которые делают без проверки дохода, в зависимости от лона и от даунпеймента. Конечно, без проверки дохода, как правило, минимальный даунпеймент должен быть где-то 25-30%. Это тоже можно сделать без проверки доходов. Да, процентная ставка у вас будет немножко повыше, но тем не менее все равно это возможно сделать. Поэтому если вам необходимо сделать покупку коммерческой недвижимости или, может быть, перефинансирование, у нас сейчас несколько сделок, когда люди уже владеют недвижимостью, они просто перефинансируют моргиджи, потому что, как вы знаете, коммерческие моргиджи, как правило, процентная ставка зафиксирована либо на 5, либо на 7, либо на 10 лет. То есть очень и очень редко встречаются 30-летние коммерческие моргиджи, как в residential, да? Поэтому после того, как 5 лет проходит, то людям по-любому надо перефинансироваться. И многие люди либо перефинансируются на меньшую процентную ставку, если она есть, либо они просто вынимают деньги для того, чтобы купить другую недвижимость. Поэтому еще раз, еще что мы также можем делать по коммерческой недвижимости. У нас есть специальные банки, которые выдают line of credit. То есть если у вас есть, допустим, билдинг, и вам нужно вытащить оттуда просто деньги, какой-то line of credit, мы тоже, не всегда это удается, потому что требования на вторую позицию в коммерческом мире более жесткие, чем на первую позицию, поэтому но все равно есть определенный банк, который это будет сделать. 917-397-3000. Если, допустим, вы покупаете трех или четырехсемейный, допустим, дом, и вы тоже планируете его сдавать, это уже будет считаться как residential transaction, да? То есть все, что выше пяти семей, считается commercial. До пяти семей, то есть 1, 2, 3, 4 family, это считается residential transaction. Поэтому мы делаем и то, и то. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы говорили сегодня с вами, мы затронули вот у нас, что у нас происходит во Франции. Там, конечно, уже начали наводить порядок, армию ввели. Ну, в общем, сам, кажется, процесс вот этот, понятно, что левые правительства абсолютно не собираются справляться и наводить порядки в своих городах. Они, наоборот, их сдают на волю этой толпы. И фактически поэтому они так и ненавидят Израиль. Потому что Израиль не сдается, не дает это делать. Америка пытается вот сопротивляться. Вот поэтому у нас... Поэтому я вот не хочу, понимаете, видеть этих левых у власти. С другой стороны, наши выборы, они, конечно же, обусловлены... обычными человеческими нуждами. И пинать людей за то, что они пытаются свести с концы с концами, ну, то есть это тоже как бы совсем уж низко. Потому что мы должны понимать, что люди живут своей жизнью. И эта жизнь состоит, понимаете, как приготовить обед, как пойти в школу, как купить машину, как... я не знаю, там, отремонтировать текущий кран и так далее и тому подобное. Когда все стоит очень-очень дорого, знаете, от сервисов до стройматериалов, до продуктов, до покупок каких-то самых необходимых вещей, то экономика не может идти хорошо. Экономика американская вообще как таковая, вот если вы обратили внимание, и это вам любой экономист это скажет, в принципе, идет на том, что вот когда вы имеете достаточно хорошие доходы, у вас абсолютно все схвачено, и вы идете и не сильно смотрите, на что вы тратите. Вы тратите, вот понимаете, фактически на покупки, которые вам не вот супер необходимы. То есть, допустим, у вас уже есть, у вас уже есть вполне нормальная обувь или вполне нормальная одежда. Вы идете и покупаете еще обувь. Вот типа впрок, или потому что увидели на сейле, или потому что вам понравилось. И так далее. И вы идете ее покупаете. Она вам необходима? Нет. Нет, но вы это делаете. И вот на этих вот покупках, не обязательное, вот то, что вы купили вот ровно в обрез там полгаллона молока. И сидите и экономите его. Опять-таки, я утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. На этом экономику построить невозможно. А когда вы купили вместо, допустим, одного галлона, взяли, закупили 5, а вдруг я сделаю творог, вот, допустим, вот такая вот. При этом это молоко взяло и у вас скисло или там горькое стало, вы его вылили. Вот на этом можно сделать серьезные деньги. Вот этого сейчас у нас очень мало. Люди экономят. Вот эта покупательная, как говорится, способность или покупательный даже вот этот вот менталитет относительно низкий сейчас. И с этим мы идем на выборы. Ну вот, пожалуйста. Ну еще курьезную новость вам расскажу. Вот в Берген-каунти, в котором я живу, в Нью-Джерси, наконец-то приняли какой-то вот, вернее, пытаются принять закон, чтобы что-то делать по поводу оленей. Если вы живете вот в пригородах, то вы знаете, о чем я говорю. То есть все американские пригороды, особенно вот Нью-Джерси, Коннектикут и так далее, на континенте, они просто... У нас олени – это как вот бездомные коты или собаки где-то вот в Советском Союзе. Причем их становится все больше и больше, потому что хищников против них практически нету, их, на них никто не охотится, их никто не трогает. И они расплодятся, и все больше, и больше, и больше. Ну, то есть, очень такие милые зверушки по виду. И, то есть, как бы, понимаете, то есть, я уверен, что многим людям, понимаете, совершенно в лом их убивать там или что-то такое. Но проблема с оленями заключается в том, что особенно если вы вечером ездите на машине, то целый ряд каких-то маршрутов просто практически стал небезопасен. То есть ночью ездить просто по целому ряду дорог невозможно. Потому что вот эти олени, они именно, ну, то есть, они, даже если там небольшой, там, допустим, какой-нибудь молодой олень, они в основном пасутся и промышляют едой ночью. В основном животные, вот они, как говорится, ночью не столько спят, сколько вот именно закусывают. Они спят именно днем, когда жарко, они прячутся под какими-то деревьями, где-то в чаще. И себе там отдыхают. А ночью они как раз очень активны. И вот ночью, когда вы плохо видите, или узкая дорога, или дорога с поворотами. Вот я в Пенсильвании был, в Покано. Там надо ехать чуть ли не 15 миль в час по какой-то улице или по какой-то дороге, потому что они выскакивают прямо перед машиной. И если вы, то есть буквально не на чеку и не успеете затормозить, то есть машину просто, ну то есть... То, что вы убьете этого оленя, это понятно, но вы еще искалечите самого себя. То есть есть полно случаев, когда люди из-за того, что вот олень выскочил, они резко свернули, въехали в дерево, или свалились в какую-то канаву, или свалились еще с горы, машина съехала и так далее и тому подобное. Там такие травмы, то есть люди остаются инвалидами на всю жизнь. И это все, вот это, понимаете, эти милые зверушки. А если на полном ходу вы ударите, допустим, взрослого оленя, в нем 100 килограмм веса часто, костей и мяса, понимаете, представьте себе, вот на 55 миль ударить вот такое дело. Потому что, то есть, ну, все это... Металл становится как масло. И вот это вот они расплодились до такого состояния, что нужно что-то с этим делать. То есть, как правило, раньше, я знаю, нанимали охотников, которые за определенную плату отстреливали часть вот этих милых зверушек. Они их отстреливали, там, значит, мясо сдавали, как правило, какие-то дома престарелых, детские дома, где из этого делали какие-то деликатесные стейки и так далее. Там, потому что, слушайте, оленина, ну, это считается как бы очень деликатесное мясо. То, что называется venison на английском языке. Ну вот. Кстати говоря, слово из французского языка пришло, но не важно. Считается очень такое дорогое, эксклюзивно дорогое мясо. Ну вот, они его раздают и так далее. Они только оставляют себе типа трофис, то есть только дорога вот этих оленей и так далее. Ну вот, вот это не делалось последние, ну вот на моей памяти лет 10-15, наверное, точно. И вот эти олени просто, то есть у меня на участке... Каждый день я вижу чуть ли не табун какой-то. Ну, то есть 4, 5, 10 оленей проходят запросто. Они очень любят ночевать у моего соседа. У него там некошенная чаща такая, трава густая, там всякие ветки навалены. Он не сильно убирает свой двор. Они там себе сделали просто лежбище. Плюс олени разносят на себе большое количество вот этих вот клещей, которые попадают на ваших домашних животных, если они у вас во дворе появляются. И плюс они разносят Lyme disease, который не лечится. И все это вместе, это, то есть, понимаете, поэтому, то есть, как бы, ну вот, это на ваш страх и риск, если вы хотите кормить оленей или хотите их погладить и так далее. Они действительно очень выглядят мило. Ну, кто там скажет, знаете, Бэмби во дворе бегает. Замечательные такие милые зверушки, очень абсолютно вроде бы безвредные. Действительно так. Но дальше начинаются вот эти и так далее. А сколько они поедают садов и так далее. Вот люди сажают там за огромные деньги, сажают какие-то дорогие цветы, там всякие кусты и так далее. Идут эти олени, они за одну ночь могут уничтожить все ваши цветы. Вы там насажали, там, я помню, у моей покойной тети, у нее был чуть ли не нервный срыв. Она посадила какие-то очень-очень-очень редкие, она в Коннектикуте жила, розы. Там что-то одна роза стоила, что-то, по-моему, там одна луковица, по-моему, что-то стоила больше $100. Это давно дело было, лет 20 так хороших, больше уже. И вот за одну ночь все ее проросшие розы были съедены, вытоптаны оленями. То есть она там потратила что-то там $30,000-$40,000, понимаешь, на вот эти розы, которые ей посадили, обустроили и так далее, и все было уничтожено. У нее был нервный срыв после этого. Почему? Потому что эти милые зверушки любят закусить розами. Ну, то есть, вы понимаете, то есть как бы красота, красотой природа. Это, кстати, говорит о том, что у нас, в принципе, очень чистый воздух, у нас чистая природа, понимаете? То есть, как бы, потому что в грязной природе вот эти звери, они не будут тут развиваться, они не будут тут ходить, не будут тут жить, они будут откачевывать в другие места. А очень чистая природа. Заросшие, понимаете, кустарниками, вот травой участки у всех. И вот мы имеем то, что мы имеем. Вот сейчас вот пытаются же каким-то образом начать бороться с этим явлением, потому что, слушайте, это уже приобретает какие-то характер эпидемии определенный. Главное, понимаете, страховка все время повышается на машины из-за того, что не предпринимаются меры по контролю над количеством этих оленей. Вот вам все новости на сегодня. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
7: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
9: My name is Gil Zohar.
10: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
14: Доброе утро! Приветствую и Пашу, и всех сотрудников Дэвидсон Радио, и, конечно же, вас, мои любимые слушатели этого самого радио, с которым меня связывает очень много. Меня зовут Сева Пинский, и я приглашаю всех вас встретить новый 2027 год в замечательном резорте класса люкс «Вилла Рома». Хоть «Вилла Рома» сделан под Италию, под Рим, но там, как в Греции, все есть. Ну, буквально все для того, чтобы классно встретить Новый год. И не просто его встретить, мы Новый год не встречаем, мы Новый год гуляем. Мы – это команда New Year Spectacular Celebration, работники, сотрудники, менеджмент резорта «Вилла Рома». Ну и, конечно же, вы, все, кто приедут на 2 ночи 3 дня или 3 ночи 4 дня, чтобы отгулять и встретить Новый год так, чтобы потом и целый год было весело, вкусно, комфортно и интересно, а именно так – будет в эти дни в «Вилла Роме» с командой New Year Spectacular Celebration. 718-866-8826. 718-866-8826. Запишите этот номер, позвоните, и мы вам расскажем и про замечательные комнаты. Есть и обычные комнаты гостиничного типа. Есть однобедрумные номера, двухбедрумные. То есть на любой вкус, на любое количество приезжих ваших вы можете приехать с родственниками, с друзьями, с детьми и так далее. Вкусное питание тоже немаловажно в эти дни, да и в любые дни, а в эти дни новогодний банкет должен быть новогодним банкетом, что тоже есть в резорте «Вилла Рома» в новогоднюю ночь. Ну и, конечно же, программа новогодняя, предновогодняя, новогодняя и посленовогодняя программа. Все дни и все ночи с вами команда New Year Spectacular Celebration, а это и певцы, и юмористы, и аниматоры, и работники, люди, работающие с детьми, и много-многое другое. 718-866-8826. Вас также ждет и бассейн, горячий, теплый бассейн, горячая сауна, джакузи, и, конечно же, вы сможете прямо в резорте прокататься и на лыжах, и на тюбах. А это весело. Увидимся в резорте «Вилла Рома» с 30 декабря по 2 или 3 января.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
2: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд страны открыл новый 9-месячный судебный год. Первым делом судьи рассмотрят из города и округа Боулдер в Колорадо к нефтяным компаниям ExxonMobil и Suncor. Боулдер требует возместить расходы на последствия изменения климата, пожары и наводнения, ремонт построек, защиту здоровья жителей и обвиняет компании в том, что они вводили общество в заблуждение относительно вреда ископаемого топлива. Администрация Трампа встала на сторону нефтяников, утверждая, что борьба с загрязнением воздуха – дело федеральных властей, а не судов штатов. Похожие иски подали уже около 60 городов и штатов, и решение Верховного суда может определить их судьбу. Вердикт ожидается к июню. В повестке нового судебного года также значатся дела об иммиграционной политике администрации и о запретах на штурмовые винтовки в отдельных штатах. Также сегодня Верховный суд отказался рассматривать дело о школьной свободе слова. Речь о двух братьях из Мичигана, которым в 22-м году запретили носить в школу толстовки с надписью «Вперед, Брэндон», выражением, ставшим в 21-м году завуалированной грубой бранью в адрес тогдашнего президента Джо Байдена. Семья утверждала, что сама по себе фраза не непристойна. Однако апелляционный суд решил, что школа вправе была счесть ее вульгарной по общепринятому смыслу. Судьи оставили это решение в силе, не став вмешиваться. Трамп посещает Небраску. Поездка проходит в рамках его 32-дневной агитационной кампании в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Он призывает республиканцев голосовать так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. В Небраске сейчас развернулась острая борьба за место в Сенате между республиканцем Питом Рикетсом и независимым кандидатом Дэном Осборном. Для республиканцев это кресло особенно важно. Потеря даже одного места может изменить расклад сил в Верхней Палате Конгресса. Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов с целью вернуть захваченные ими территории, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили об ударах по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Дирекция программ.
5: Это телевидение, да.
4: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
5: Как хорошо.
6: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Рикошет.
8: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Пентагон отправляет на Ближний Восток около 9 тысяч военных и третью авианосную группу. В Тегеране на это отвечают пересмотром планов. По данным источников, высшее руководство, иранское руководство готово в случае новой крупной американской кампании бить по более широкому кругу целей, не ограничиваясь американскими объектами. При этом сам Иран, по тем же данным, все еще пытается избежать эскалации через переговоры. Иран говорит о расширении списка целей. Что это может означать для американских баз и союзников, по-вашему?
9: Неизвестно абсолютно, потому что мы не знаем, что иранцы задумывают. Но ясно, что они пока держатся и не собираются сдаваться ни при каких условиях. И у Соединенных Штатов, судя по всему, нет никаких рычагов, чтобы доставить Ирану такие неприятности, чтобы они изменили свой курс. То есть они продолжают свой твердый курс на сопротивление так называемой американо-израильской агрессии и давление, которое Соединенные Штаты оказывают на них на протяжении уже долгих месяцев, совершенно недостаточно. Хотя у американцев и у Израиля тоже есть невероятные рычаги, чтобы повернуть, как, так сказать, колесо истории в нужном для прогрессивных сил направлении. Прогрессивные силы, я имею в виду консервативные силы Америки прежде всего. Вот это самые прогрессивные силы по сравнению со всеми остальными.
8: Когда мы говорим «Иран держится», что вот лично вы вкладываете в это понимание? Этого?
9: Я тут же сравниваю этот иранский режим с шахским режимом, который развалился как карточный домик. Это было посмешище, позорище и жестокое унижение Соединенных Штатов. Теперь Иран в огромной изоляции, с моей точки зрения. Китай и Россия оказывают умеренную помощь. Так сказать, прокси Ирана – это слабые группы относительно. И тем не менее, иранское правительство продолжает сохранять власть своей страны. Не видно никакой серьезной оппозиции и не видно никакой возможности у Соединенных Штатов подавить этот режим, сменить его, разгромить его основы.
8: Третий авианосец, ну, то есть он третий по счету, но второй, по сути, в регионе. Насколько это серьезный сигнал, по-вашему?
9: Это имеет, конечно, значение. Это показывает, что американцы не собираются упускать возможность. Но нанести решающий удар невозможно. Так что патовая ситуация сохраняется в какой-то степени.
8: И что касается участия Конгресса в этом, я хотел бы спросить. По-вашему, есть ли вообще какое-то участие Конгресса в этих решениях, или все идет через Белый дом сейчас?
9: Это очень важный вопрос, и он заслуживает, так сказать, широкого анализа, поскольку часто американская система оказывается неэффективной, потому что между Конгрессом и президентом существует разногласие, это радует врагов Америки. На данном этапе все более-менее под контролем Белого дома. Белый дом делает, что хочет. Но если ситуация усугубится, цены на бензин поднимутся, будут жертвы и так далее, все это может повернуться в другую сторону.

0: никаких побочных вариантов. Вообще это очень экспромтом все делается. Такие высокие ставки и такая любительская политика Соединенных Штатов, непрофессиональная. Все это видно невооруженным взглядом, невооруженным глазом, и, можно сказать, и взглядом, простым взглядом. И все это продолжается без всяких проблем. То есть критика Трампа продолжается, но никто не предлагает никакой нормальной альтернативы. И в то же время иранский режим чувствует, что он может продолжать свою безумную стратегию противодействия Израилю и США. И еще раз хочу повторить, здесь Китайская Народная Республика могла бы сыграть очень важную положительную роль, но Трампу ничего не удалось сделать, переговоров с китайским лидером, потому что проблема Тайваня остается нерешенной, и американцы не знают, как подсказать, если так можно выразиться, своим китайским партнерам, что делать с Тайванем. У меня есть рецепт на этот счет, очень эффективный. Все это можно было легко разрешить и легко подключить Россию ко всему этому. Но бойня на Украине продолжается, и опять же, очень слабая политика Соединенных Штатов этому способствует.
1: Мы вернемся к вашему рецепту чуть позже, поговорим о встрече Трампа и Си. Там есть много интересных моментов. Пока что остаемся на Ближнем Востоке, и вот Трамп заявил, что по Ирану ударят очень сильно в очередной раз, если подтвердится его связь со вторым пилотом рейса Дубай-Тель-Авив. И добавил, что, судя по тому, что он слышал, Иран, вероятно, причастен к этому ЧП. Нетаньяху сообщил, что первичное расследование указывает на религиозную радикализацию Аманца, и это подтвердил источник в израильской разведке. Wall Street Journal при этом выяснил, что Оман ранее уже запрещал этому пилоту летать именно из-за экстремистских взглядов, а австралийская полиция проверяет его связи со страной, где он учился. Из этого кейса, из того, что произошло, какие можно сделать выводы уже сейчас, по-вашему?
0: То невозможно предотвратить вот подобного рода инциденты, или очень-очень трудно. Что бы ни делалось, все равно найдется какой-то один совершенно неадекватный человек, который пойдет на такую дикость. Для того, чтобы это устранить, надо устранить корни всего этого. И должно быть полное сотрудничество разных стран, предотвращение этого безумия, потому что это была бы страшная катастрофа, очень подло задуманная и исполненная. Так что здесь очень трудно дать рецепт, кого-то обвинять конкретно. Можно найти виновных, но искоренить проблему нельзя, пока те проблемы, которыми она вызвана, не будут решены.
1: Доказательств причастности Ирана пока не предъявлено, но, учитывая, что их нет, можно ли, по-вашему, на каких-то основаниях угрожать сейчас ударом?
0: Откровенно говоря, я не думаю, что иранское правительство пошло бы на такую авантюру. Но это все домыслы. Ничего доказать нельзя, и можно говорить все, что угодно. Я предполагаю, что это просто один человек так решил, и он пошел по этому пути, но это только предположение. Я не буду даже делать выводов о том, что какая-то другая страна может быть причастна к этому, потому что это очень серьезное обвинение, даже говорить об этом без доказательств человеку, который не обязан об этом говорить, нет необходимости. Тут речь идет о религиозных каких-то представлениях, суевериях и так далее. Это страшное преступление, просто чудовищное преступление. Мы видели примеры таких преступлений. Я хочу сказать, что это не решает ничего. Да, причастна ли какая-то страна к этому или нет, Иран по-прежнему страшный, жестокий враг. И Соединенные Штаты абсолютно не имеют никаких средств покончить с этим врагом на данный момент. Хотя, с моей точки зрения, именно у Соединенных Штатов сейчас имеются колоссальные средства, чтобы справиться с Ираном.
1: Этот инцидент, знаете, как мне кажется, приоткрыл некую новую грань в терактах подобного рода, потому что если раньше мы боялись какой-то потенциальной угрозы от пассажиров, то теперь вот получается, что нужно бояться и пилотов. Насколько, по-вашему, этот прецедент опасен и... Ну, как можно работать с этим, чтобы исключить в будущем?
0: Вы предоставляете мне возможность рассказать, откуда все это взялось. Вы, так сказать, сейчас делаете упор на этом инциденте. Но я хочу сказать, кто положил начало всему этому. Это был 67-й год. Это был первый подлый акт террора.

0: которые совершила Организация освобождения Палестины в отношении Израиля в Афинском аэропорту, когда погиб израильский гражданин, инженер, который направлялся в Аргентину. В Афинах безопасность была не на высшем уровне, и там был совершен вот такой подлый акт террора. И Израиль ответил весьма своеобразно. Израильские команды совершили взрывы самолетов в аэропорту Бейрута. Приблизительно 12 самолетов было ликвидировано, никто не погиб. Израиль был резко осужден в Совете Безопасности. И потом это все продолжалось. То есть арабы-экстремисты начали эту цепочку событий, и были огромные жертвы во время всего этого на протяжении десятков лет. И то, что мы видим сейчас, это продолжение этого кошмара. И здесь нужно вас, опять я не знаю, какие выражения подбирать, но скажу все-таки, воспользоваться этим эпизодом, чтобы призвать все нормальные страны поддержать Израиль. Израиль – борец против террора и, конечно же, решительный борец против воздушного террора. Теперь, что касается вот этого конкретного эпизода, то здесь нужно много-много говорить, но рецепта, повторюсь, никакого нет. Очень трудно найти какой-то один путь, который бы хотя бы сделал угрозу минимальной. Но все заинтересованные страны, по-моему, сейчас работают в этом направлении, и мы увидим, может быть, будет результат.
1: Кстати, о заинтересованных странах, странах залива. По-вашему, это не грозит никак Авраамовским соглашением?
0: Наоборот, я думаю, отношения между, скажем, Израилем и Эмиратами еще более укрепятся. И другие арабские страны залива будут все больше тянуться к Израилю, с моей точки зрения, потому что Израиль – это надежный партнер. То есть у Израиля тоже есть, мягко говоря, недостатки и упущения, если так можно выразиться. Но Израиль – это лучший вариант как партнер в борьбе с терроризмом всех видов.
1: Идем дальше. Двух членов иранской делегации, приезжавшие на Генассамблею ООН, выслали из Соединенных Штатов. По словам американского чиновника, это произошло после требования госсекретаря Марко Рубио, чтобы делегация покинула страну, и означает, что Рубио не шутит. Параллельно спикер иранского парламента заявил, что Ормузский пролив не откроется, пока Вашингтон не выполнит 7 условий, записанных в июньском меморандуме. Как понимать этот сигнал силы, если можно так сказать, высылку дипломатов, которых опять же пустили в Нью-Йорк на Генассамблею по решению того же Госдепартамента?
0: Я думаю, что в Госдепартаменте колеблются, как поступать в каждом конкретном случае. Они проверяют биографию этих лиц и нашли, может быть, что-то такое в их биографии, что вызвало у них возмущение, оторопь, и они решили этим воспользоваться и сделать такой шаг, потому что не пускать вообще иранцев очень трудно, пускать тоже очень плохо. И вот они приняли, как они думают, относительно соломоновое решение. Но все это, на мой взгляд, второстепенно. Это не имеет решающего значения и не заслуживает слишком длительного анализа и обсуждения.
1: Юрий, Дональд Трамп во время выступления, вернее, после выступления в ООН, сказал, что делегации встречались с переговорщиками Виткофом и Кушнером. Какой-то результат видите ли вы?
0: Никакого результата абсолютно не видно, и он не предвидится никак в нынешних обстоятельствах, с моей точки зрения. Еще раз хочу сказать, у американцев есть возможность выдвинуть программы, планы действий, которые будут реализуемы. Очень важно, чтобы они были практически реализуемы. А так это все, так сказать, пустота. То есть сила была использовано, вожди Ирана были ликвидированы, но иранский режим показал, что он может продолжать существовать и без них. И внутри Ирана американцы не сделали то, что нужно, чтобы там, так сказать, разразился кризис, который бы привел к смене режима. И сейчас не видно никаких средств, которыми американцы могли бы воспользоваться, чтобы поменять режим, чтобы сделать режим шатким. Мы даже не знаем сегодня, есть ли в Иране какая-то серьезная оппозиция против нынешнего режима. И что еще очень-очень плохо, что соседние страны, они не находятся в едином порыве, чтобы свергнуть нынешний иранский режим. Есть ряд государств-соседей, которые должны быть на 100% на стороне Соединенных Штатов. Но этого абсолютно не видно. У них нет никакого энтузиазма относительно каких-либо действий Соединенных Штатов внутри Ирана. Мало того, вот в страны залива они абсолютно не знают, что им делать. То есть они испуганы до предела, они боятся разрушения, они боятся, что их назовут, так сказать, друзьями Израиля. И вся эта кутерьма продолжается, как вот тот момент, как мы с вами ведем беседу.
1: Давайте вспомним теперь визит Си Цзиньпина в Вашингтон. Действительно, вы уже сказали о том, что привлечь Китай к разрешению конфликта не удалось. И вообще интересно, ну, на мой взгляд, что Вашингтон всегда пытался избегать и разговоров о Тайване, и разговорах об Иране. То есть в заявлениях СМИ все это выглядело как классическая церемония, помпезная, со встречей с богатыми людьми. Да, ну, это так. А по сути, обсуждение вот действительно вопросов, которые хотелось бы услышать, в американских заявлениях не было. А вот в китайских было, да, о том, что китайский лидер призвал Трампа быть поаккуратнее с Тайванем. Как вы за этим наблюдали, и вот что можете сказать?
0: Китайцы занимают очень упертую, твердолобую позицию, которые нужно разморозить. И нужно предложить Китаю совершенно ясные соображения по этому поводу. Делается следующее. Тайвань может быть принят в ООН немедленно, как часть Китая. Так как Советский Союз имел 3 представителя в ООН, так Китай может иметь 2 представителя, то есть Китайскую Народную Республику и Республику Китай на Тайване. Это очень важно. Я бы предложил прямо китайскому руководителю назначить министра иностранных дел Республики Китай на Тайване послом Китайской Народной Республики при Совете Безопасности ООН. И вообще предложить Китайской Республике на Тайване представлять Китай в Совете Безопасности прямо сейчас. Я бы предложил, чтобы Китай под единым, так сказать, флагом выступал в Олимпийских играх. Это служит добрососедству, взаимопониманию, спортивные контакты. Я бы предложил китайскому руководителю разрешить деятельность партии Гоминьдан на территории Китайской Народной Республики и других, я не буду вдаваться, так сказать, в политические подробности того, как существует Тайвань, просто хочу сказать, что Китайская Народная Республика могла бы проявить добрую волю и разрешить всем политическим партиям существовать на территории материкового Китая, а Тайвань мог бы разрешить коммунистам Китая иметь свое представительство на Тайване. Это только начало пути к объединению Китая. Только мирным путем. Исключительно мирным путем. О военных средствах надо забыть, как о кошмарном сне. Что касается России, то здесь у Китайской Народной Республики и у Соединенных Штатов Америки есть абсолютно четкая общая программа. А именно, территориальная целостность Украины вообще не должна обсуждаться. Крым является такой же частью Украины, как Вашингтон является столицей Соединенных Штатов. Российским властям надо забыть о территориальных приобретениях. Причем российские власти не понимают, что территориальные приобретения для них обернутся очень-очень плохим подарком. Потому что весь мир будет смотреть на Россию как страну-агрессора. Это совершенно не нужно ни российскому правительству, ни российским властям, ни, конечно, народам России. И здесь Китайская Народная Республика имеет в своем распоряжении потрясающие козыри. А именно, если Россия не уйдет с территории Украины на очень выгодных для России условиях, то Китайская Народная Республика может аннексировать часть России элементарно. И вообще, даже тут нет разговоров. У Китая столько возможностей, так сказать, подсказать России, что делать, что тут даже не нужно быть экспертом, чтобы в этом разбираться. Так что возможности по-прежнему упущены в огромной степени.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
6: произвела? Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
8: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. До рекламы мы начали говорить о встрече Трампа с Си Цзиньпином. И я уже сказал, как мне показалось, очень скупые оценки были со стороны даны со стороны Соединенных Штатов, и мало упоминания об Иране и о Тайване. Но со стороны Китая такие упоминания были сделаны. Значит ли это, Юрий, что переговоры Трампа с Си провалились в некоторой степени, и их пытались вот придать им какую-то такую формальную просто оболочку, но не существенную?
0: Переговоры имели положительный оттенок, потому что сами переговоры важны. Соединенные Штаты проявляют уважение к Китаю, проявляют уважение к территориальной целостности Китая, очень внимательно относятся к мнению Китая, все это положительно. Никакого прогресса абсолютно не было. Я хочу, чтобы кто нас слушает и видит, поняли, в чем позиция Китая в отношении Тайваня, потому что это не всегда четко объясняется. Что хочет Китай? Китай считает, что он идет на большие уступки Тайваню. То есть Тайвань будет в состоянии сохранить свой внутренний строй в случае объединения с Китайской Народной Республикой. И может делать очень многое по своему выбору. Но что хочет Китайская Народная Республика? Чтобы был один флаг, одна страна и одна внешняя политика, которая проводится Пекином. Эти условия, ну, совершенно неприемлемы для Тайваня. Это немыслимо. И политика Соединенных Штатов Америки очень-очень такая непонятная, невнятная в этом вопросе. То есть американцы не сформулировали свой подход к Тайваню, и у китайцев-коммунистов есть непонимание, колебания относительно того, что они могут ожидать от Соединенных Штатов. Коммунистам Китая нужно четко сказать, что Китайская Народная Республика – это партнер, очень уважаемый США. Одновременно американцы не могут бросить Тайвань на произвол судьбы. То, что предлагает Китайская Народная Республика в отношении Тайваня, это великодушно, это замечательно, но недостаточно. И я озвучил те нюансы, которые Соединенные Штаты ни в коем случае не могут отбросить. Причем я хочу сказать, что то, что я предлагаю, в первую очередь выгодно китайским коммунистам, а не жителям Тайваня. То есть если на одни весы поставить, что кому выгодно, то, что я предлагаю, это просто самый лучший вариант для китайских коммунистов, а потом уже для жителей Тайваня. Но все только получат самое хорошее от такой идеи. Возвращаясь к вашему основному вопросу. Это замечательно, что США продолжают контакты с Китайской Народной Республикой. Отношения остаются корректными, трудными, но корректными. И здесь огромная разница с Россией, где просто ужасная катастрофа. И Трамп подогрел эту катастрофу своим безумием в отношении территориальных уступок со стороны Украины, которые он делает со стороны Украины. Это просто совершенно недопустимо. Это ну просто недопустимо. Я стараюсь держать себя.
1: Вы имеете в виду давление на Украину?
0: Гораздо больше, чем как вы сформулировали ситуацию. То есть американское правительство во главе с Трампом фактически согласилась с тем, чтобы Россия продолжала владеть территориями, которые у нее находятся под контролем. Мало того, на Украину оказывается давление с тем, чтобы она, так сказать, проявила уступчивость. Я так в общих чертах рассказываю о том, о чем мы говорили много-много раз, и это обсуждается. Тут, понимаете, очень трудно найти слова. Просто слова найти здесь очень трудно для того, чтобы охарактеризовать негодность американской политики в отношении Украины. То есть территориальный вопрос вообще это не вопрос здесь. Украина должна сохранить всю территорию безоговорочно, и это прежде всего в интересах России, потом уже это в интересах всего остального мира.
1: А по-вашему, Украина вот сейчас демонстрирует эту уступчивость по требованию Соединенных Штатов?
0: Тут, конечно, очень трудно, опять же, говорить без эмоционального настроя, каких-то эмоциональных оттенков. То есть Украину фактически заставили согласиться с ситуацией, при которой в случае перемирия эти территории, по крайней мере, на долгое время, которые находятся сейчас под российским контролем, останутся под российским контролем. Это совершеннейшая дикость. Но вот в данном случае это был бы минимальный шаг на пути прекращения огня и урегулированию конфликта. Да, Украина чувствует, Украина не может делать то, что просто она сделать не в состоянии. То есть силы несоизмеримы, Украина потеряла часть, ну, всем известно, еще часть территории после Крыма и других территорий Донецка и Луганска. И Украина просто не может силой вернуть эти территории. Поэтому Украина, да, находится под давлением и практически идет на уступки в настоящее время.
1: И тем не менее, кроме территориального вопроса, по крайней мере из того, что мы знаем, вот до встречи Трампа с Зеленским на Генассамблее, было известно о том, что Трамп требует Украину перестать бить по российским НПЗ. Но я задал вам вопрос, по-вашему, Украина проявляет ли эту уступчивость? Мне кажется, что нет, потому что Украина продолжает бить. То есть Зеленский открыто говорит, мы это будем делать, если Путин это будет делать. Но если Путин этого не делает, то и мы тоже не будем, и продолжают бить. То есть слова Трампа, как мне кажется, не имеют вообще никакого смысла сейчас.
0: Огромный смысл имеют. Вот тут я с вами решительно не согласен. Вот здесь очень тонкий момент. Значит, слова Трампа о том, что Украине нужно прекратить бить по этим целям, имеет огромное значение. Я просто сразу хочу сказать, в чем это значение. Это демонстрирует российскому правительству, точнее Путину, что Трамп, он готов идти на чудовищные уступки, что он может сделать то, что кажется немыслимым. Это счастье, которое прибыло бесплатно. Это один момент. Второй момент. Конечно, морально для Украины очень трудно, так сказать, не обращать внимания на Трампа. Если даже Украина не обращает внимания на Трампа, это большая травма для Украины. То есть Украина должна делать то, что Россия не обязана делать. То есть они не на равных условиях, хотя Россия напала на Украину. Это абсолютная дикость, это абсолютное безумие. Только правительство Соединенных Штатов, благодаря своей силе, может позволить себе такое чудовищное поведение.
1: Одновременно с этим, я продолжу свою мысль, одновременно с этим Соединенные Штаты предлагают Путину приехать на G20 в Майами. Трамп вот во время этой самой встречи, которую мы сейчас видим, отвечая на вопросы журналистов, говорит, что можно было бы провести еще одну встречу с Путиным, такую, как на Аляске. Зачем? Не знаю, он лучше знает. Но мы слышим в выходные еще одно заявление о том, что с Россией хотят договориться о снятии санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Там в России сказали уже, что политзаключенных у них нет, и тем не менее. Вот такое предложение. По-вашему, оно может работать?
0: То, что вы рассказали, это просто трудно себе представить, что это может быть вообще. То есть это какая-то фантастика. Это не выглядит правдоподобно.
1: Ну, это есть. Господин Путин договорился об освобождении политзаключенных в Беларуси. Теперь вот такое предложение озвучил для России.
0: Я это имел в виду. Что это выглядит, что Трамп... Опять, я не знаю, как сформулировать здесь свою позицию, потому что это хуже самого плохого. Я в этом смысле говорю, что мне трудно в это поверить. Только в этом смысле. Я понимаю, что это так и есть. То есть в обход Украине, в обход тому, что делает Россия на украинской территории, Соединенные Штаты готовы сделать для России неслыханные подарки. Неслыханные, немыслимые подарки. И ни один фантаст, братья Стругацкие, там, скажем, Владимир Беляев, автор «Человека-амфибии», они не могут соревноваться вот с этими сценариями. Что касается Республики Беларусь, то здесь все-таки надо иметь в виду, что Республика Беларусь не захватила ничью территорию. А что касается России, то здесь совершенно очевидно, что прекращение огня – это важнее всего, прежде всего. И этого нет во всех этих соображениях. Так что здесь можно развести руками, то есть это немыслимо совершенно, но я думаю, что это попытки в этом смысле будут продолжаться, но удастся ли что-либо сделать, договориться о чем-либо, чтобы как-то резко изменилась ситуация, я в этом сомневаюсь, потому что есть много факторов, в том числе американское общественное мнение, роль Конгресса, промежуточные выборы, все на свете. Но опасность вот подобных провалов со стороны Соединенных Штатов, она безоговорочно существует. И это вызывает глубочайшую озабоченность у всех, кто хочет мира, процветания всему человечеству и прежде всего Украине, которая находится в тяжелейшем положении. И Россия тоже находится в далеко не лучшем положении. Нет сомнений в этом.
1: Вы знаете, я пытаюсь понять, как это может работать. Вот со стороны Путина, например, он должен освободить политзаключенных, он должен почувствовать запах снятия санкций и, наверное, восстановления какой-то части экономики, какой-то бюджет новый, который пойдет опять же на войну. И это развязывает руки, чтобы задерживать еще больше политзаключенных и потом просто обменивать, потому что это обмен людьми получается на экономические послабления. Это продажа людей. И какую цель мы преследуем, Соединенные Штаты, тогда?
0: Соединенные Штаты здесь напоминают того героя, которого изобразил Ленин, что капиталист продаст веревки, на которые его повесят. И здесь правительство Соединенных Штатов просто отдают за даром все, что можно. Потому что с точки зрения Трампа нужен поскорее мир. Путин, с его точки зрения, ну, он совсем неплох. Причем я сейчас не говорю о том, плох или неплох Путин, это особая тема. Я имею в виду в данном контексте. То есть Трамп не обращает на украинскую бойню внимания, которое совершенно необходимо. То есть с точки зрения Трампа и его советника все нормально. То есть Украина – это не так важно, а вот сделать бизнес с Россией, вот эту, прокрутить вот эту безумную авантюру с Россией, якобы с освобождением политзаключенных, это просто здорово с точки зрения прав человека. И дальше будем работать, будем вести бизнес с Украиной, и все уляжется как-то. С точки зрения Российской Федерации ситуация выглядит вот как. Путин, во-первых, я считаю, что Путин решает все вопросы России. Он фигура, которая решает все. То есть никто не может ему перечить. Есть какие-то люди, которых он слушает, но решает все он. То есть он добился совершенно неслыханного положения, неслыханного со времен Сталина. Он не первый даже среди равных, как Хрущев в какой-то степени, или Брежнев, или даже Андропов, Горбачев, Черненко. Он просто создал ситуацию благодаря своим организационным способностям и многим другим факторам, которых мы можем обсудить. Он создал ситуацию, когда он все решает. То есть он имеет возможность принять важное решение. И здесь предоставляется возможность, неслыханно, заключить какие-то сделки, которые помогут российской экономике и одновременно, ну, так сказать, дать возможность какому-то числу лиц покинуть страну, что очень хорошо с точки зрения Путина. Просто они покинут страну, и все, и бог с ними, кому они нужны. Они вреда никакого не приносят, ни там, ни тут. Подавляющее большинство населения не пойдет на улицы, ничего не будет. Но у него аппетит улучшается во время еды. Так сказать, когда идет процесс еды, аппетит улучшается. Возможности предоставляются огромные. Он видит, как себя ведет эта администрация. Это просто, ну, невероятный подарок. Правда, он человек опытный, он понимает, надо быть очень осторожным, потому что, так сказать, американская администрация не решит его проблем. Если он пойдет на все эти соображения, и все это будет очень гладко, то что будет потом? Одновременно, может быть, нужно будет решать вообще военные действия с Украиной, и там много всего побочного будет. Тут возникает ряд, так сказать, явлений, которые невозможно предусмотреть. Все это он пытается просчитать. Поэтому все равно это не выглядит так просто для него. То есть вроде бы кажется, что это только победа для Путина, все, что может произойти в этом плане, но это не совсем так, потому что Трамп, пока он еще не диктатор Америки и не будет диктатором Америки, у него есть ярые враги. Большое число американцев его, мягко говоря, не очень любят. Поэтому, так сказать, просчитать все, что будет дальше, неизвестно. И как это будет лучше, чем то, что есть сейчас, тоже невозможно сказать. И я совершенно уверен, Российская Федерация в очень трудном положении. Украина дает мощный отпор. Экономическая ситуация ухудшается. Людей, которые были бы готовы проливать свою кровь за капризы Путина, не так много. Платить за это, за кровь, Путин готов. Он готов платить, и есть люди, которые готовы идти на бойню. Есть люди, которые, я думаю, поддерживают его идеологически, потому что они не понимают, к чему ведет Путин Российскую Федерацию, к какой катастрофе. Я уверен в этом на 100%. То, что Путин сейчас делает на протяжении последних лет, это абсолютная катастрофа для России. Это без вариантов. Сколько времени это займет, никто не знает. Но вы задали соответствующие вопросы, и я пытаюсь ответить на ваши вопросы, как вы их представили. То есть ситуация исключительно трагикомичная. То есть мы имеем дело с американской администрацией, которая совершенно не квалифицирована разрешить все эти проблемы. И мы имеем дело с Владимиром Путиным, который совершенно потерял связь с действительностью. Он создал себе какие-то образы, исследует каким-то представлением, которые у него заморожены, и разморозить их очень трудно. Ну, можно в какой-то степени, если, так сказать, повлиять на его голову существенными факторами, которые могут быть обнародованы Китайской Народной Республикой вместе с Соединенными Штатами и другими странами. И здесь можно также рассказать больше, и я готов это сделать прямо сейчас.
1: Ну, пожалуйста, пожалуйста, есть еще 2 минуты.
0: Дело в том, что Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты должны созвать Совет Безопасности ООН и потребовать прекращения огня немедленно, независимо ни от чего. Нужно, чтобы 14 стран поддержали немедленное прекращение огня без всяких остановок и без всяких предлогов, объяснений. Просто прекратить огонь и не возобновлять. И потом Китайская Народная Республика должна подключиться к идее Соединенных Штатов. Если Российская Федерация будет продолжать нарушать территориальную целостность других республик Советского Союза, то Российская Федерация должна быть лишена права быть в Совете Безопасности. Это место должно быть разделено Украиной и Казахстаном. Украина по населению, Казахстан по территории, они вполне могут заменить Российскую Федерацию. Здесь надо иметь в виду, что Казахстан также выступает за территориальную целостность Украина, имеет хорошие отношения с Украиной. Вообще все республики Советского Союза должны быть включены в эту инициативу о прекращении огня. И все, включая Беларусь, должны безоговорочно поддержать прекращение огня. Должны быть приняты другие меры против, в отношении Российской Федерации. Я не хочу, чтобы хоть один солдат, одетый в форму Российской Федерации, получил самое минимальное ранение, вот как мы сейчас говорим. Это совершенно не нужно. Все цели Российской Федерации, как их хотел Путин, должны быть осуществлены без территориальных изменений. Это делается очень просто. И Китайская Народная Республика безоговорочно поддержит мою программу о том, чтобы любые воспоминания о сотрудничестве с Германией 1933-1945 годов должны быть только в отрицательном смысле. Украина должна полностью убрать все названия, которые говорят о сотрудничестве с Германией с 1933-1945 годов. Украина – это наследница советской славы, так же, как и Казахстан и другие республики Советского Союза. И здесь Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты безоговорочно найдут общий язык, имея в виду то, что Китайская Народная Республика, Китай, в принципе, тогда был националистический Китай, и Соединенные Штаты были союзниками в годы войны. И Соединенные Штаты прилагали усилия, чтобы коммунисты Китая и националисты создали единый Китай. Это отдельная тема, так сказать, я не хожу сейчас в подробности. Но
1: вы сказали,
0: американцы...
1: Украина должна убрать названия, связанные с Германией.
0: Я имею в виду тех украинцев, там Шухевича и так далее, которые сотрудничали с Германией. Была такая Ярослава Стецко. Она была в украинском парламенте в 90-х годах. Эта фамилия навсегда будет покрыта позором в украинской истории. Эта пара, она благословляла и участвовала в погроме после того, как немцы взяли Львов. Это был тихий ужас, когда 5000 евреев были истреблены на улицах Львова самым жестоким образом. Предположительно, даже без огнестрельного оружия. И зверства во Львове продолжались на протяжении всех лет, пока немцы там были, до лета 44-го года. И это очень, очень болезненная тема. Были украинские националисты, патриоты Украины, которые помогали евреям. Граф Шептицкий, Андрей Шептицкий, он... И ему до сих пор не присуждено звание праведника мира, потому что он одобрил вход немцев на Украину. Он был против советской власти. Но он спас 300 еврейских детей. Они были тайно перевезены в Венгрию, когда в Венгрии не было немцев. В общем, это очень-очень трудная, трагическая история. В ООН Соединенные Штаты и Украина все время голосуют против резолюции России связанная с нацизмом. Это очень важная страница дипломатической борьбы. И здесь Соединенные Штаты должны изменить свою позицию безоговорочно, с моей точки зрения. Вот некоторые соображения, которые я привел. И здесь можно говорить очень долго, чтобы предложить Путину картину, которую он просто не сможет отвергнуть.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
9: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
10: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
12: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
13: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
15: RTN. Смотрите лучшее.
17: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Верховный суд страны открыл новый 9-месячный судебный год. Первым делом судьи рассмотрят из города и округа Боулдер в Колорадо к нефтяным компаниям ExxonMobil и Suncor. Боулдер требует возместить расходы на последствия изменения климата, пожары и наводнения, ремонт построек, защиту здоровья жителей и обвиняет компании в том, что они вводили общество в заблуждение относительно вреда ископаемого топлива. Администрация Трампа встала на сторону нефтяников, утверждая, что борьба с загрязнением воздуха – дело федеральных властей, а не судов штатов. Похожие иски подали уже около 60 городов и штатов, и решение Верховного суда может определить их судьбу. Вердикт ожидается к июню. В повестке нового судебного года также значатся дела об иммиграционной политике администрации и о запретах на штурмовые винтовки в отдельных штатах. Также сегодня Верховный суд отказался рассматривать дело о школьной свободе слова. Речь о двух братьях из Мичигана, которым в 22-м году запретили носить в школу толстовки с надписью «Вперед, Брэндон», выражением, ставшим в 21-м году завуалированной грубой бранью в адрес тогдашнего президента Джо Байдена. Семья утверждала, что сама по себе фраза не непристойна. Однако апелляционный суд решил, что школа вправе была счесть ее вульгарной по общепринятому смыслу. Судьи оставили это решение в силе, не став вмешиваться. Трамп посещает Небраску. Поездка проходит в рамках его 32-дневной агитационной кампании в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. Он призывает республиканцев голосовать так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. В Небраске сейчас развернулась острая борьба за место в Сенате между республиканцем Питом Рикетсом и независимым кандидатом Дэном Осборном. Для республиканцев это кресло особенно важно. Потеря даже одного места может изменить расклад сил в Верхней Палате Конгресса. Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов с целью вернуть захваченные ими территории, включая столицу Сану. Хуситы в ответ заявили об ударах по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Где-то песни поет ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
5: Рикошет.
6: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист, писатель, историк Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
7: Да, привет, привет. Спасибо за приглашение.
6: В первом часе мы начали обсуждать. Журнал «The Atlantic» сообщил, что Трамп поддержал идею своего спецпосланника Джона Коула. Россия освобождает политзаключенных, а Вашингтон в ответ смягчает санкции и восстанавливает часть экономических связей. Эту модель Коул уже обкатал в Беларуси. Там после освобождения сотен заключенных США сняли санкции с калийной отрасли и начали переговоры о закупках. А 16 сентября Минск выпустил еще 25 человек. Что вы думаете об этой схеме?
7: Да, это вопрос очень неоднозначный, я бы сказал, потому что это, что касается борьбы за права человека, которая, к сожалению, заглохла на Западе. Вот я, например, считаю, что я и многие представители вот третьей эмиграции, как мы это называли, смогли вырваться из Советского Союза благодаря тому, что на Западе, в мире велась борьба за права человека, и советское руководство при всем вынуждено было с этим считаться. Сейчас в России говорить о правах человека просто бессмысленно, потому что любое высказывание, любой писк, как говорится, который не угодит властям, немедленно становится, так сказать, этого человека немедленно объявляют иноагентом, а если он там что-то еще сказал не то, то его сажают на 5-7-10 лет. Таких политзаключенных сейчас в Советском Союзе, в России сотни, может быть, тысячи.
6: Но вот Россия говорит, что политзаключенных как раз-таки у них нет. Они их
7: Они-то это говорят. Так, советские власти тоже говорили, что политзаключенных у них нет. Но мы это все знали, что они были. Более того, много было случаев, когда они устраивали обыски и специально подсовывали, якобы находили наркотики или еще что-то, чтобы потом судить по статье, которая чисто уголовная. Но была эта статья, так сказать, 70-я, там, клевета на государственный строй или что-то в этом роде, по которой сажали. Они, конечно, считали, что это уголовное преступление, а не политическое. Но весь мир понимал, что это политическое преследование инакомыслящих, диссидентов там и так далее. И то, что диссидентское движение при всех трудностях и жертвах продолжало существовать в 70-е годы, в значительной мере связано с тем, что вот была на Западе борьба за права человека, были так называемые Хельсинские соглашения, которых очень добивался Брежнев и его окружение, потому что он хотел, чтобы то, что захватило Россию, Советский Союз после Второй мировой войны, чтобы вот Запад, вся Европа признала эти границы, как говорится, незыблемыми. Он этого добился. Но там был пункт внесен в Хельсинские соглашения о том, что государства, которые его писали, обязаны соблюдать права человека. И это все использовалось очень широко, когда, конечно, в Советском Союзе не соблюдали прав человека, но вот статья эта была, и они ее подписали, и совсем, так сказать, и это имело большое влияние. Это влияло и на вот вопрос еврейской миграции, которую тогда то разрешали, то запрещали, то вообще, так сказать, вот, но под давлением Запада там что-то удавалось. А сейчас Запад молчит вообще об этом, и поэтому, так сказать, и с этой точки зрения то, что, так сказать, санкции сейчас считаются, что они введены в связи с нарушением прав человека, и Запад, как говорится, так сказать, ну, рассматривает вопрос о том, чтобы эти санкции смягчать в ответ на то, что вот политических заключенных будут выпускать, хотя бы провожают из страны, но все-таки выпускать, да, вот, в этом это положительная сторона этого вопроса, но самое-то главное, что мы знаем, что санкции были введены не в связи с нарушением прав человека, они были введены в связи с нападением на Украину, и пока эта война продолжается, и Россия не прекращает. Сейчас мы знаем, какие бомбежки пошли, уже еще усилились, пошли. Они всегда шли уже все эти 4 года. Но сейчас еще больше усилились в Украине, в Киеве, в Одессе, в Харькове и так далее, и так далее. Понимаете? Как бы это оставить в стороне, и вот отпустили двух-трех политических заключенных, значит, мы снимаем какие-то санкции, это, я знаю, что очень многие это встречают.

0: за то, чтобы прекратить эту агрессивную войну. Она фактически добивается, чтобы Украина отдала Путину все, что он хочет, и таким образом прекратила войну. Эта позиция совершенно не конструктивная, с моей точки зрения, и ничего хорошего она дать не может, потому что если Путин говорит, что он хочет чего-то сегодня, то завтра он захочет в 5 раз больше. Я абсолютно уверен, что эта война была затеяна для того, чтобы покончить с Украиной как самостоятельным государством, и Путин от этого желания, от этого стремления отступил. И если ему это не удалось быстро сделать, то это только благодаря сопротивлению украинцев. И это сопротивление должен поддерживать Запад, потому что Украина не имеет возможности один на один отстаивать свою независимость. Она просто слабее. Так сказать, это все надо прекрасно понимать. Но благодаря помощи Западу, помощи Америки, Европы, вчера мы знаем или когда, да, вот самый Мерц, премьер-министр Германии, приезжал в Киев и сам оказался, так сказать, под этими бомбежками. Это очень серьезный момент. Но вот Германия в этой ситуации ведет себя гораздо более последовательно, чем другие страны европейские. И это, так сказать, помогает Путину. На фронте он сейчас терпит поражение. Никаких продвижений у них нет. На фронте, наоборот, Украина мало-помалу что-то, так сказать, отвоевывает, берет и пленных, и так далее. Но ракеты продолжают бить по Киеву, особенно много по Киеву, но и по другим городам. Сейчас они стали бить по мостам через Днепр. Мы знаем, что Киев – это город, который, вот как Днепр, большая очень река, проходит буквально посередине города, и это очень чревато, конечно, серьезными последствиями для киевлян. Но я знаю, что Киев держится, и дай бог, чтобы...
1: Ну вот, что касается канцлера Германии Фридриха Мерца, я добавлю, он приезжал в Киев и объявил новый пакет помощи на 1,5 миллиарда долларов, из них 1,1 миллиард – это военная часть, чтобы Украина могла бить по российским пусковым площадкам. Остальные деньги идут на энергетику зимой. А Зеленский сообщил, что со стороны Украины правительство подписало 15 соглашений более чем на 9,5 миллиардов долларов, в основном по безопасности, производству, закупке оружия. И для сравнения с администрацией Трампа успели законтрактовать 307 из 400 миллионов долларов до дедлайна 30 сентября. Небольшая часть. Но я хочу еще поговорить о встрече Трампа и Зеленского на Генассамблее ООН. Они провели встречу, которую украинская сторона назвала продуктивной, обсуждали деэскалацию, производство ракет для систем Патриот и то самое энергетическое перемирие. Перед этим Трамп настойчиво требовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ, утверждая, что именно они разгоняют мировые цены на топливо. Зеленский ответил, что готов остановиться только при встречных гарантиях со стороны Москвы. Но удары по энергетике с обеих сторон продолжаются, никакого перемирия на деле не вышло. Семен, как вы считаете, есть ли еще люди, которые верят в то, что цены на топливо такие высокие, из-за Украины сейчас?
0: Вы знаете, я не знаю, есть ли люди, которые в это верят. Цены на топливо высокие, и Трампу, нам, Америке, предстоят выборы в ноябре. И этим определяется система его приоритетов. Ему надо, чтобы республиканцы победили на этих выборах. Возможность их победы очень тесно связана с ценами на нефть. Понимаете, это для меня это совершенно несоизмеримо.

0: Необходимые вещи. В Украине гибнут ежедневно сотни, так сказать, тысячи людей на фронте и в тылу. Идет разруха, бьют по энергетическим этим самым, значит, facilities, как по-русски сказать, я уже забываю. А вот, так сказать, цена на нефть. Вот понимаете, да, вот я последний раз заправлял свою машину, заплатил больше на 10 долларов, чем в предыдущий раз. Конечно, это очень неприятно. Но вы понимаете, насколько эти вещи несоизмеримы. Но, к сожалению, мы знаем русскую пословицу: своя рубашка ближе к телу. Трамп считает, что Украина это где-то очень далеко, а если там соседние страны с Украиной озабочены тем, что Путин не остановится и дальше пойдет, и он сам, ну так пусть они об этом и беспокоятся, а нам вот надо, чтобы цены на нефть пониже стали.
1: Но
0: А
1: когда
0: вот с
1: Трамп
0: Ираном...
1: требует от Украины не бить по российским НПЗ, должен ли он, с вашей точки зрения, гарантировать, Вашингтон, должен ли гарантировать Украине что-то со своей стороны?
0: Я думаю, что Вашингтон обязан гарантировать Украине то, что он подписал, когда заставил Украину, это Вашингтон, заставил Украину разоружить свое атомное ядерное оружие. Та часть ядерного оружия, которая досталась Украине после распада СССР, была ликвидирована под давлением Соединенных Штатов Америки. В обмен на что Соединенные Штаты Америки вместе с Великобританией и Россией дали гарантии территориальной целостности Украины, ее безопасности, ее суверенитета и территориальной целостности. Это свое обязательство Соединенные Штаты, как мы видим, не выполняют. И это очень чревато очень серьезными последствиями не только для Украины. Мы понимаем, что тут, как говорится, и лидеры Китая мотают себе на ус и так далее и тому подобное. Понимаете, это очень серьезная вещь. Путин делает, что, как говорится, творит, это военный преступник огромного масштаба, а Трамп говорит, что «О, Путин мой друг, мы с ним вообще все нормально, решим», посылает к нему посланников, они там о чем-то договариваются. Да, они хотят, чтобы был мир, но заодно Путин им обещает какие-то там эти самые экономические связи, какие-то в России много полезных ископаемых, вот мы можем делать то, все, пятое, десятое. И вот фактически Украина оказывается таким вот, понимаете, второстепенным каким-то элементом во всей этой большой международной политике. И это, конечно, очень печальная вещь, потому что я говорю, что, так сказать, что это не только Украины касается, это касается всего мира.
1: Идем дальше. Сегодня в Риаде заседает Комитет оборонного Меканского пакта между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Туда приехали и турецкие министры. По словам главы МИД Пакистана, Иран предложил решать вопрос с хуситами политическим путем. И эту идею как раз обсуждают на встрече. Пакистан – ядерная держава, Турция – член НАТО, и альянс складывается без прямого участия Вашингтона. Насколько комфортно, по-вашему, Вашингтону, что страна НАТО и ядерный Пакистан строят оборонный блок вокруг Риада?
0: Я не думаю, что это очень приятно Трампу и его ближайшему окружению. Но об этом в Америке практически молчат, потому что приближаются выборы, и у демократов свои, так сказать, интересы. Они надеются, что теперь они получат большинство в Конгрессе. А Трамп ездит из штата в штат, он считает, и, наверное, в этом есть основание, что его очень поддерживают сторонники, так сказать, вот, ну, то, что он называет «мага», республиканской партии, и его задача состоит в том, чтобы вот эти самые его сторонники, я не думаю, что он рассчитывает, что сторонники демократической партии к нему присоединятся, но чтобы на этих промежуточных выборах, ведь исторически мы знаем, что на промежуточных выборах явка очень небольшая. И побеждают не те, у кого не та партия, у которой больше, так сказать, как говорится, реально сторонников в данном штате или в данном округе, где идет голосование, а та, которая, чьи сторонники более активно участвуют в голосовании, не отсиживаются дома, приходят на выборы. И вот эта задача, которую сейчас Трамп решает, он ездит по всем штатам и выступает с длинными речами в поддержку своих кандидатов, объясняет, какие они замечательные, какие они хорошие и так далее, с тем, чтобы кандидаты от республиканской партии, те, которых он поддерживает, там же сложности бывают, понимаете, есть же, может быть, несколько человек желают от одной партии. И Трамп выбирает кого-то, кого он поддерживает, и он начинает вот за него, так сказать, там, агитировать. И в какой мере это даст результат, это покажут выборы. Я тут не могу ничего пророчить. Всякие опросы показывают, что демократы в большинстве мест перевешивают. Но вопрос, опять же, состоит в том, а пойдут ли эти люди, которые, так сказать, вот, за демократов, голосовать так активно, как пойдут другая сторона. Вот. Поэтому это сейчас для него, как говорится, number one. А война в Украине, это, конечно, так сказать, очень, очень плохо, и люди гибнут, и надо ее прекращать, и так далее, и так далее. Но продвижения в этом моменте нет. А если мы вспомним, что когда Трамп сам выдвигался в президенты, он обещал, что он кончит эту войну в 24 часа, а она идет 4 с лишним года, то мы понимаем, что акцентировать внимание на этом его сторонникам не хочется.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвидсон радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Дэвид Зон Радио.
9: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Дональд Трамп представил веб-сайт America.gov, единый портал государственных услуг, по замыслу похожий на российские госуслуги. Одно окно, где можно продлить паспорт, оформить Medicare или подать на помощь после стихийного бедствия. Работает он как чат-бот, собирающий данные примерно с 29 тысяч государственных сайтов. А отвечают за него системы искусственного интеллекта, который, кстати, Трамп официально переименовал в суперинтеллект. Президент подписал указ, обязывающий все ведомства интегрироваться с порталом, и заявил, что сайт, цитата, «теоретически невозможно взломать». А личные данные не собираются и не хранятся. Семен, как вы считаете, насколько необходима такая система Америки и возможно ли ее интегрировать с системами штатов, чтобы она действительно достойно работала?
0: Вы знаете, я думаю, что это нужно делать. Проблема состоит в том, что у всякой государственной программы она очень хорошо выглядит, когда ее задумывают, и правильно, но при практическом осуществлении появляются, так сказать, side effects, да, побочные явления, которые не предусматривались. Это бывает. Поэтому надо к этому относиться с определенной долей осторожности, но, в общем, я думаю, что это действительно нужно, потому что идет очень много в этой области, так сказать, распределение государственной помощи, государственных ресурсов и так далее, и так далее. В этом это необходимо, потому что есть люди больные, есть люди, которые не могут, так сказать, инвалиды, там, психически нездоровые, которым реально нужна помощь со стороны общества. Но под этим зонтиком прячется очень много всякого рода надувательства. Понимаете? Вот. И как-то это контролировать, как-то это, отличать, как говорится, понимаете, одно от другого, эта вещь очень непростая. Сейчас вскрылись, собственно, колоссальные вот эти вещи, да, вот с этими там, сомалийцами в Мичигане, да, когда там тысячи и тысячи людей числились нуждающимися в помощи, им выписывалась помощь, а вот этих людей вообще нет. Фиктивные фамилии. Значит, какие-то там промежуточные дистанции распределили, какие-то просто прикарманивали все эти миллионы и тысячи, сотни миллионов долларов. И этому надо как-то, так сказать, это все контролировать. Вот. Но надо это делать так, чтобы люди, реально нуждающиеся, не оказались жертвами такого суперконтроля. Понимаете? И это очень сложный момент.
1: Дело в том, что лично вот меня, допустим, что пугает, этот российский паттерн, знаете, что мы копируем теперь еще и госуслуги с России, и при этом Трамп говорит, невозможно взломать, хотя за неделю до этого мы обсуждали историю со взломом данных сотрудников ФБР, которые были украдены, в том числе те, которые должны быть наняты только, да, то есть еще проходят подготовку, скажем, для службы ФБР. И это все вызывает огромные вопросы. Я хочу еще вспомнить историю, Наверняка вы о ней слышали. В Далласе Трамп сказал, что может заплатить людям чеки по $5000, если республиканцы победят. Эту историю мы уже обсуждали, но я почему ее вспомнил, потому что теперь Трамп объявил, что более 20 миллионов пожилых американцев получат по $90 в помощь на оплату программы Medicare. Деньги, по его словам, идут из фонда улучшения Medicare, а по сведениям Белого дома, выплаты поступят прямым переводом уже в начале октября, ну, либо бумажными чеками тем, у кого нет прямого депозита. Как можно воспринимать это желание постоянно выдать чеки? В прошлом году это было по поводу тарифов. Мы получим дивиденды, он говорил, и заплатим таким образом дивиденды за тарифы. Не заплатили. А может быть, кому-то заплатили, кто-то потратил, не знаю. Но теперь $5000, теперь вот $90 цена упала. Как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, это все заявление, к которым серьезно относиться не надо. Как это все будет реально осуществляться, если, во-первых, если, да, если республиканцы действительно получат большинство в Конгрессе, и если республиканцы, которые будут составлять большинство в Конгрессе, действительно поддержат такой законопроект. Это ведь не коммунистическая партия Советского Союза. Понимаете, республиканская партия, как и демократическая партия, это она состоит из... Каждый депутат, прежде всего, думает о том, что ему через там, два года, если это как Нижняя палата, или через 6 лет переизбираться. И если, так сказать, в общем, это не уверен, что это все одобрит. Даже республиканское большинство, если оно будет большинством в Конгрессе. Если же не будет, то Трамп даже и выдвигать такое предложение не будет, потому что демократы это все отвергнут. Вот. Но вообще проблема социальной помощи в капиталистическом, так сказать, государстве, где частная собственность, так сказать, как говорится, священная, и успех или неуспех решает конкуренция, так сказать, и так далее. Вот. И есть какая-то часть населения, которая нуждается в помощи, и государство, так сказать, как говорится, из благотворительности отстегивает какие-то, значит, какую-то часть своих доходов, налоговых поступлений и так далее, на помощь, на социальную помощь бедноте, так будем говорить. Я считаю, что это правильно, это необходимо, но именно в этой сфере и возникают всякого рода бюрократические и просто нечестные способы. Понимаете, когда деньги перечисляются в несколько этапов через кого-то, вот они имеют такое свойство прилипать к ним очень чистым рукам. Вот. Это, касается знаете, частных, это касается вопрос, и частных это всяких благотворительных фондов, понимаете? Как это касается еще... частных. Но это их дело, понимаете, участников этих фондов. А когда это делается от имени, так сказать, государства, то это уже наши налоги, которые платят все граждане Соединенных Штатов, которые вообще что-то зарабатывают. Да? Значит, и как распределяются эти налоги, это нас всех касается и нас всех интересует. И когда эти деньги прилипают к каким-то нечестным рукам, а чем больше бюрократических, так сказать, каких-то инстанций бюрократических, во-первых, туда их надо содержать, самих этих бюрократов. Да? Значит, часть денег идет не на помощь бедным, а на зарплату тем, кто в этой сфере работает. Понимаете? А если там еще не очень, так сказать, честно все это делается, то это не очень, очень непросто все это контролировать. А для того, чтобы это контролировать, нужны люди, которые контролируют. А этим людям тоже надо платить зарплату. И они тоже могут что-то делать правильно, а что-то делать неправильно. Что-то для общества, а что-то себе в карман. Это все очень сложные моменты. И понимаете, ведь когда в Советском Союзе начали строить социализм, то это сразу же обнаружилось в первые дни. Поэтому я еще школьником, мы изучали
1: гениальную статью товарища. Семен, ну вот у меня возникает вопрос, понимаете, как это...
0: Нет, подождите, я это скажу. Гениальную статью товарища Ленина «Социализм – это учет». Так называется, потому что все эти самые, так сказать, общественные деньги, которые все идет на благо народа, понимаете, все это разворовывалось.
1: Как это коррелируется с идеологией мага-людей? Сейчас Fox News включишь вечером, там истерика из-за социализма, который несут за собой левые. Каждый день, вот в любое время включи, постоянно социалистическая адженда, которую они постоянно, вот, значит, накручивают. С другой стороны, президент Трамп, который рвется постоянно выдать чеки людям, это же и есть тот самый социализм, с которым он борется.
0: Вы знаете, в этом есть, в том, чтобы говорить, есть, так сказать, очень рациональное зерно. Я согласен с этим, что, так сказать, Соединенные Штаты процветают благодаря тому, что в них есть частная собственность, которая защищается и все решается конкуренциями. Есть антимонопольные законы, которые как раз подчеркивают, что люди всегда должны иметь право выбора. Тогда идет борьба, тогда идет конкуренция, и тогда цены нельзя особенно взвинчивать, потому что пойдут к другому. Так сказать, понимаете? Вот. Но когда государство вот так вот, так сказать, раздает и предлагает, что вот мы вам дадим по 5 тысяч не за что, просто за хорошее поведение, или, а как его контролировать, поведение. Понимаете, это все выглядит, мягко говоря, странно. Тем более, что у нас в Соединенных Штатах невероятно большой и постоянно растущий государственный долг. Мы собираем, государство собирает налогов меньше, чем тратит денег. Идет все в долг, люди покупают эти самые бонды, которые, потому что государство, в общем, пока расплачивалось с этими, вот. Но сейчас уже на погашение долга ежегодно тратится больше денег, чем на вооружение, чем на военные нужды. Понимаете, это же с этим надо бороться. И Трамп пытался это делать и пытается это делать.
1: Государственный аппарат, вот он на несколько... Мы помним во время предвыборной кампании, как Трамп говорил постоянно об этом, нанимали Илона Маска, теперь его нанимают, кстати, в Пентагон, в руководство. А вот сейчас, например, смотрите, сенаторы Пэтти Мюррей и Крис Мёрфи написали министру внутренней безопасности Марквейну Малину и обратили его внимание на то, что около 20 миллионов долларов из средств таможенно-пограничной службы ушли на серию телероликов с участием президента накануне промежуточных выборов. И эти претензии звучат не только от демократов, но и от республиканцев. Это незаконное использование денег налогоплательщиков. 20 миллионов. В этих роликах, кстати, Семен, не принимали участие руководители этих департаментов. В этих роликах снимался сам президент Трамп.
0: Да, я знаю, что есть такое письмо, это надо расследовать, но одна из многих проблем, которые сейчас стоят перед страной, да, это правильно, в пропаганде своих взглядов на это собираются огромные деньги, и так сказать, понимаете, но они собираются от частных людей, которые желают поддержать. Вот, и в этом есть проблема.
1: Да, вот сегодня утром я получил сообщение. Семен, сегодня утром получил сообщение, как раз могу рассказать об этом, от Дональда Трампа, как они пишут. Сейчас даже открою и найду. и просит Дональд Трамп сделать донейшн. Пожалуйста, пожалуйста, задонатьте $15. И вот ссылка, куда нужно, donaldjtrump.com. И тут есть еще слэш какие-то цифры. Но речь в том ролике, про который мы показывали, да, идет именно о 20 миллионов бюджетных денег. Времени у нас не так много остается. Я хочу еще одну тему поднять. Судья Верховного суда Самюэль Алито подтвердил, что думает об отставке. По его словам, человеку его возраста приходится возвращаться к этому вопросу каждый судебный срок. В своем интервью он заявил, что идет согласованная кампания запугивания суда, чтобы судьи решали дела иначе, чем решают сейчас. Алито 76 лет, он один из самых консервативных членов суда. Как вы считаете, почему разговоры об отставке появились именно сейчас, накануне выборов?
0: Вы знаете, я думаю, что это не имеет отношения к выборам или прямого отношения к выборам. Я думаю, что речь идет о том, что ведь если в Верховном суде освобождается место, то есть уходит какой-то, значит, один из судей в отставку, то дальше идет процесс его замены, да, назначения нового ЦАМа. Как он идет? Президент выдвигает кандидата, которого потом утверждает Сенат. И я думаю, что проблема... Вот в первую каденцию Трампа три члена Верховного суда были назначены с его, как говорится, подачи. То есть он выбрал, кого туда ставить, и потом это все проходило. Были большие скандалы в Конгрессе, мы помним, но, так сказать, самое... Если Алито, который является, как вы правильно говорите, одним из правых членов Верховного суда, более консервативных, уйдет сейчас, пока Трамп остается президентом, то ему нового судье, который займет его место, будет назначен, а потом утвержден Конгрессом, но первое слово скажет Трамп, кого назначить судьей. Дальше начнется борьба, как всегда, так сказать, будут искать у него какие-то там изъяны и так далее. Но во всяком случае, так сказать, даже если его завалят, то другого кандидата опять же будет назначать Трамп. Если же это произойдет в следующую каденцию, после выборов президента 28-го года, то тогда уже новый президент будет назначать вот эту замену. И возможно, что Алито не хочет, чтобы его место, он один из самых последовательных консерваторов в Верховном суде, он очень, так сказать, озабочен этими проблемами. На Верховный суд идет наезд все время, особенно со стороны вот этих экстремистов, либералов, демократов. Они хотят его расширить, вот там не 9 человек, а 13, чтобы было, чтобы они могли, значит, ввести своих леваков и так далее. Вот. Он, возможно, что он думает о том, чтобы надо выйти в отставку пока Трамп остается президентом, с тем, чтобы ему на замену пришел человек такой же примерно ориентации, какой придерживается он. Это серьезная вещь, потому что Верховный суд 9 человек, каждый голос очень много значит. Там большинство решений Верховного суда вот за последние годы принимается так 5 к 4. Так что один голос может решать так, что страна просто пойдет в другую сторону. И это его, очевидно, беспокоит, если он решил, что он, так сказать, ну, ему пора, как говорится, уходить, то может лучше уйти на год раньше, но так, чтобы замена была такая, которую он считает правильным, а не такая, которую, потому что если на выборах победят не республиканцы, а я имею в виду на президентских выборах в 28-м году, станет, ну, та же... смеющиеся наши.
1: Всяко может быть, всяко может быть.
0: Понимаете, то и Верховный суд, а он тогда уйдет, понимаете, то тогда уже Верховный суд...
1: Тогда демократам придется демократическому
0: президенту. И это, так сказать, одно из соображений. Но, кроме того, он сейчас был, у него, как я понимаю, книга вышла. Очень интересный, и я вот видел с ним интервью, где в основном речь шла о книге, об этом, в общем, так сказать, так, два
1: слова. Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого встретимся с вами в «Пульсе дня» на RTN.
0: Спасибо вам, всем привет, хорошего дня и хорошего настроения.
10: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Не улыбка, без сомнения.
14: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Слушайте программу «Рейзер Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
0: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости. Новости вне политики.
4: Новости вне политики.
5: Здесь с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал отказаться от сезонного перевода часов и сохранить летнее время круглый год. По его словам, необходимость менять время создает неудобства и мешает повседневной жизни. Трамп заявил, что из-за перевода часов люди опаздывают на встречи. Он назвал эту практику нелепой и отметил, что она дезориентирует. Сейчас большинство штатов дважды в год переводят часы. Гавайи, большая часть Аризоны и некоторые американские территории круглый год живут по стандартному времени. В легислатуре Нью-Джерси появился законопроект о запуске программы Imagination Library, которая позволит детям до 5 лет получать по почте книги бесплатно. Главная цель билля – сохранить интерес к бумажной продукции, которая в эпоху электронных гаджетов становится невостребованной. Авторы билля подчеркнули, что в стране уже существует благотворительный проект с одноименным названием. Он был запущен в 1995 году кантри-певицей и бизнесвумен Долли Партон. Билл Imagination Library в Garden State – это продолжение инициатив Партон. Если законопроект получит бюджетное финансирование, все дети, проживающие в Нью-Джерси, будут регулярно получать книжки по почте. Одно из прошлогодних исследований показало, что в Америке есть дети, которые не держали в руках ни одной книги. Первую бумажную книгу такие дети берут в руки только в Elementary School. Билл Imagination Library уже получил двухпартийную поддержку в Сенате и Ассамблее. Несколько политиков также предложили заключить соглашение с типографиями Нью-Джерси в рамках долгосрочных контрактов. В Китае одинокие женщины платят за романтические фотосессии с мужчинами-моделями. Съемка Love Story, во время которой девушки держатся за руки, постановочно целуются и трогают пресс накачанных парней, может стоить до $1200. Антураж и идеи зависят от желания клиента и фантазии фотографа. Цена за фотосет зависит от внешности модели, числа его подписчиков и профессиональных навыков. Приобретающие услугу одинокие девушки называют фотосессию своеобразным способом эмоциональной близости и возможностью почувствовать себя в отношениях, пусть и ненадолго. Некоторые затем показывают снимки своим родственникам, чтобы те хоть на время перестали давить на них вопросами «когда замуж?».
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

73-летний Лайнел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. И я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайнел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни, избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них в ход идут гиалуроновая кислота и алоэ вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости – большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это

раньше, рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру. Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола, гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов. Дизайнер, сделавшая популярным платье с запахом, Диана фон Фюрстенберг дала интервью о своей жизни. 76-летняя Диана рассказала о своем отношении к возрасту и старению, о любви к себе, селфи в купальниках и о том, почему сама не любит носить прославившее ее платье. Фон Фюрстенберг заявила, что она очень уверена в себе и чувствует себя неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на восьмом десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Фон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима, она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным, рассказала женщина. Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить «сколько вам лет», люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание. На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая силы практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенные темы. В интервью для радиошоу Эдди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. «Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что в молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, что хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем

Фонд была трижды. 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна.

0: Исследователи из университета Миннесоты обнаружили микропластик в 12 марках пива, приготовленного из воды Великих озер. В исследовании также сообщается, что загрязнение пластмассы обнаружено в водопроводной воде во всем мире. Команда ученых выбрала 12 брендов пива различных пивоварен. В каждом образце были обнаружены микроскопические пластиковые частицы. Большинство волокон имели длину менее 5 мм. Количество микропластика, обнаруженного в пиве, не всегда соответствовало количеству микропластика, найденного в воде, которая использовалась для производства пива, заявила профессор Бетси Ваттенберг. Это говорит о том, что пластмасса может попадать на разных этапах процесса приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», — добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поим 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал. Цитата. «Мы были очень удивлены. Все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Greenpeace выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В 2 образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Greenpeace отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда. И в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллиона километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно, его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было задокументировано еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались на Северном морском пути. 80% пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании большого тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воздух через перфорированную трубу, установленную в реке Эй в Эстердоке, где в нее впадает несколько каналов. Труба расположена по диагонали, чтобы направлять мусор в прямоугольное сборное устройство у берега. Одна из самых грязных рек на планете, Матагуа в Гватемале, ежегодно страдает от мусорных цунами, разрушающих окружающую среду. Городская свалка находится буквально на вершине одного из ее притоков. Около 20 тысяч тонн пластика в год из нее попадает в Карибское море. По оценкам экспертов, одна только эта река несет ответственность за примерно 2% глобальных выбросов пластика в мировой океан. Сейчас на Матагуа проводятся испытания нового типа системы Interceptor Trashlands, которая использует технологии защиты от лавины и камнепадов. Это стальные ограждения, которые должны задерживать потоки мусора. Мусор из воды помогают собирать и водяные колеса, расположенные в устье 4 водоразделов Балтимора. Плавающий робот, созданный голландской компанией, работает до 8 часов без подзарядки, кроме мусора собирает вредную растительность в закрытых пространствах, например, в портовых гаванях. Технологии по сбору мусора в океане и реках, безусловно, способствуют его уменьшению. Но по эффективности решения проблемы они несравнимы с принятием срочных мер по сокращению производства пластика, его переработки, а также замене на экологически безопасные аналоги. Согласно многочисленным научным исследованиям, если производство и использование одноразовых предметов не будет ограничено, в 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
12: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Республиканцы отстают от демократов на 12% пунктов по предпочтениям избирателей в вопросе контроля над Палатой представителей на промежуточных выборах. Это следует из свежего опроса. 51% хотели бы, чтобы Демпартия получила контроль над Палатой представителей. 39% хотели бы, чтобы контроль над Палатой получили республиканцы. Работу президента одобряют 34%, 61% не одобряют. Это соответствует максимальному уровню неодобрения Трампа за все время проведения опросов Quinnipiac University. Такой же показатель был зафиксирован в исследовании от 18 января 2021 года. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Президент Трамп заявил, что его администрация выделит менее $100 20 миллионам пожилых людей, чтобы помочь им оплатить страховые взносы по программе Medicare. Пенсионеры получат прямой перевод в размере $90 в начале октября или бумажные чеки, если у них нет возможности получить прямой банковский перевод. Таким образом, сумма выплат составит $2 миллиарда. Напомню, в начале сентября Трамп пообещал $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Федеральный судья Кевин Кастел бессрочно запретил сотрудникам ICE арестовывать мигрантов в иммиграционных судах Нью-Йорка, признав политику Белого дома необоснованной. Решение касается всех 5 бора города. Иск против практики ареста в судах в августе прошлого года подали организации African Communities Together и The Door. Они утверждали, что задержание людей, пришедших на обязательные судебные заседания, не имеет достаточного правового обоснования и противоречит закону. Хоккеист Александр Овечкин запускает собственный бренд пива «Ови» в России. Продукция появится в магазинах и заведениях общепита до конца года. Спортсмен лично участвует в разработке концепции бренда и самого продукта. В линейке «Ови» классический лагерь и безалкогольное пиво. Ориентировочная цена одной банки составит 100 рублей. В будущем компания также рассматривает возможность развития марки за рубежом.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
13: Результаты международного школьного тестирования показали, человечество глупеет. Специалисты проверили 15-летних школьников из 90 стран. Хуже всего дело с чтением. С 2012 года идет снижение показателей. С 18-го оно резко ускорилось. Речь не о том, что тинейджеры стали плохо читать. Скорее, плохо понимать. Им трудно выделять главную мысль, сопоставлять информацию, делать вывод, оценивать аргумент. Причина, вероятно, в том, что они не читают длинных текстов. Лонгриды сейчас не в чести. Дело даже не в педагогической запущенности. Просто практики работы с информацией трансформировались. Вместо продолжительного чтения мы ищем нужные фрагменты, ответы или листаем соцсети, переводя восприятие в клиповый режим. В отчетах фиксируется рост категории «поспешные читатели» от английского «hasty readers». Кстати, интересно, что девочки по-прежнему показывают лучшие результаты в тестах на читательскую грамотность, а мальчики – на математическую. В странах, где выше конкуренция в образовании – США, Сингапуре, Японии, Британии – худшие стали хуже. Проблема влияния гаджетов, скроллинга и общения с искусственным интеллектом важная, но требует не криков «все пропало», «давайте все запретим», а внимательного изучения. Если меняются условия нашей жизни, то должен меняться наш интеллект. А вот только в какую сторону? Не глупеем ли мы по мере того, как телефоны умнеют? Одно за другой мы передаем функции мозга внешним устройствам. Зачем уметь считать, если есть калькулятор, ориентироваться на местности, если есть навигатор? Зачем учить иностранные языки, если всегда можно воспользоваться электронным переводчиком? Раньше большой мозг требовался человеку, чтобы выжить, но нужен ли он сейчас, когда технологии берут его функции на себя? Самый большой компьютер не обязательно самый лучший. Возможно, сокращение массы мозга компенсируется его усложнением на клеточном уровне. Начиная с изобретения тестов интеллекта в начале прошлого столетия, наш IQ непрерывно повышался. Психологи называют это эффектом Флинна по имени его первооткрывателя Джеймса Флинна. Мы умнели, потому что менялась среда обитания. Но к концу 90-х рост IQ в развитых странах прекратился. Неужели все-таки наступает эпоха цифрового слабоумия? Психологи-пессимисты так и считают, а психологи-оптимисты возражают, что дефицит внимания и нежелание запоминать информацию – это лишь издержки адаптации нашего мозга к новым условиям жизни. Мышление становится многозадачным. Мы запоминаем не саму информацию, а путь к ней. В симбиозе с компьютерами мы знаем больше и ведем себя разумнее. Зависая в соцсетях, мы учимся отсеивать ненужную информацию, быстро принимать решения. Тупеем ли мы? Ваша непокорная слуга задала этот вопрос знакомому психологу. Да, был ответ. По ряду причин. Нет мотивации запоминать то, что под рукой. Благодаря гаджетам сформированы глубинные установки на внешний поиск информации, а не на воспоминания. Мы тупеем, если перестаем сотрудничать с другими людьми, особенно более высокого уровня мышления и широкого кругозора. Выученный аутизм создает иллюзию собственной компетентности. На работу приходят устраиваться юные зазнайки, назовем их так, не готовые к дискуссии, ни уму, ни сердцу. Установка на оригинальность, креативность не сформирована. Вместо нее тренированная скорость реакции, быстрый поиск информации в интернете. К счастью, отупление человечества – процесс обратимый, и решение напрашивается само собой. Необходимо отказаться от социал-медиа, коротких роликов и дум-скроллинга. буллинга, будь он неладен. Звучит так себе, но на деле позволяет расчистить пространство для действительно серьезных вещей. Полный отказ сейчас едва ли возможен, но сократить потребление бесполезного контента возможно. Для этого потребуется дисциплина и поиск здоровых альтернатив. Первое время наверняка будет непросто, но уже через пару недель вы точно почувствуете, как ваш мозг очищается от бесполезного, а иногда и вредного хлама. Ум человека сравним с мышцами. Ему необходима регулярная нагрузка, чтобы быть в тонусе. Рассказываем, как стать умнее. Шахматы отлично тренируют стратегическое мышление, а покер помогает улучшать навык ведения мысленного счета. Память – важнейший маркер состояния мозга. Тренировать память можно в быту, учить стихи наизусть или запоминать список покупок. Эффект Моцарта – это теория, согласно которой прослушивание мажорной музыки Моцарта повышает уровень интеллекта. Этот эффект не ограничивается одним автором. Письмо от руки развивает мозг. Можно выполнять упражнения Джулии Кэмерон, писать письма близким или начать с простого – подписывать от руки открытки. Искусство – это не только созерцание. С его помощью можно развивать восприятие и мышление. Выберите для себя какую-нибудь область культурной деятельности человечества и попытайтесь разобраться в ней. Посещайте выставки, смотрите документальные фильмы, читайте биографии художников. Постепенно вы начнете разбираться в живописи, а вместе с тем по-новому посмотрите на общественные процессы. У пользователей всемирной паутины телевизор нередко ассоциируется со злом. Чего уж. Сегодня даже модно хвастаться. У нас дома нет телевизора. Действительно, качество контента на многих каналах оставляет желать лучшего. Вы не поверите, но головоломки омолаживают мозг, развивают мышление и усидчивость. Только гастрономических удовольствий – авокадо, лосось, черника, овсянка – существует множество продуктов, стимулирующих мозговую деятельность. Обогатите свой рацион фруктами, овощами, зеленью, злаками и морепродуктами. Откажитесь от холестериновых вкусняшек, и вы почувствуете, что ваш мозг выходит на новые мощности.
14: There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
13: Где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрами? Правильно, в Katz Deli. Это настоящая легенда Нью-Йорка. Каждые выходные сюда выстраиваются огромные очереди. Пастрами специально накладывают целую гору, так, чтобы начинка едва держалась между кусками хлеба, а сэндвич разваливался надвое. Пастрами – это первоклассная, сочная говядина, которую маринуют в пряностях несколько дней. К слову, за столиком Katz героиня Мэг Райан симулировала бурный оргазм в комедии «Когда Гарри встретил Салли».
15: I'll have what she's having.
13: Автором этой шутки были не сценаристы, а Билли Кристал, также сыгравший в картине. Еще здесь снимали Джонни Браско, «Зачарованную». Киноманы, конечно же, помнят и культовый эпизод в фильме продюсерской компании Фрэнка Синатры, с ним же в главной роли «Контракт на Черри-стрит». Сегодня пастрами настолько ассоциируется с Нью-Йорком, что, кажется, ее здесь и изобрели. В действительности пастрами завезли румынские евреи. В Румынии пастрами представляет собой разновидность ближневосточной бастурмы. Кстати, у заведения старомодный способ оплаты, и заказать здесь столик заранее невозможно. Все посетители неизбежно оказываются в общей очереди, точнее, их тут две. Без малосольных огурчиков и колслоу не обходится ни один заказ. Изначально в 1888 году эту точку открыли не евреи, а братья-эмигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903 их компаньоном стал немецкий еврей Вилли Katz. Заведение сменило вывеску на Iceland and Katz. В 1910 к Вилли присоединился его брат Бен. Они выкупили точку у ирландцев, а в 1917 году взяли совладельцы Гарри Таровски. С годами Katz Deli стал центром притяжения людей всех слоев и конфессий. После смерти власти Вилли Каца, бизнесом стал управлять его сын. В 1988-м семьи Кац и Таровские продали заведение семье Делл, которое до сих пор им владеет. Меню осталось традиционно еврейским. Бульон с фрикадельками из мацы, гефилте фиш, картофельные латки, скниши, скугель. Есть и более привычные позиции: френч-фрайс, стейки, хот-доги. Как говорится в рекламных проспектах, Кацделы – это больше, чем просто городская достопримечательность. Это воплощение процесса выживания через динамические изменения в Нижнем Ист-Сайде. Еврейский ресторан примиряет традиции с современностью. Как говорится, шире рот. Если верить сайту, только пастрами здесь продают больше 28 тонн в месяц. И цена в $30.95, плюс такс, совершенно оправданная. Один бутерброд тянет на полкило. В разные годы еду в Кацделы заказывали Барбара Стрейзанд, Билл Клинтон, Кэтлин Тернер, Брюс Уиллис, Альберт Гор, Михаил Горбачев, Робин Уильямс. По скриптуме без параллелей просто никак. Классическая горячая история, которая встречается чуть ли не на каждом парижском углу – крок-месье. Тут важны хороший хлеб, сливочное масло, грюйер или эмменталь и ветчина. Все вместе начинает работать в объятиях соуса бешамель. В обычных кафе или бистро их часто подают с салатом. По мнению нашего секретного источника, лучший крок-месье в ресторане «Ля Ле Гран» на крыше Музея современного искусства Франсуа Пино. Уличная еда во Флоренции называется «Лампредотта», и искать ее надо в киосках на колесах, разбросанных по самым оживленным местам города. Рецепт еще со средневековья, когда мясо ели богатые, а беднякам доставалось все остальное. Главную роль в этом сэндвиче играет требуха, но не вся, а только сычуг, последний отдел коровьего желудка. Это начинка. Белая булка служит ему золотой рамкой. Горячий сычуг достают из бульона, режут кусочками и выкладывают в булки. Уезжать из Флоренции и не попробовать лампредотто кокодрила, так называется размер булки и порции крокодил, это настоящее гастрономическое преступление. Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. Сэндвичи могут быть разными – сладкими, полезными или не очень, кошерными, вегетарианскими. Суть остается неизменной. Две булки, между ними начинка и голодный едок. По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством.

Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных извинений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть.
Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.

0: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: разве у мрамора игра?
1: Вот с этого маленького фрагмента мы начали программу. Вы услышали гитару, вы услышали голос. И это наш сегодняшний гость, который сегодня, правда, играть на гитаре не будет. И на самом деле то, что он там поет, особенного прямого отношения к тому, о чем мы будем сегодня говорить, не имеет. Тем не менее, я хочу, чтобы вы познакомились с разными сторонами его очень многогранного таланта. Это Александр Манацков. Саша, привет! Рада, что вы с нами вышли на связь, хотя обстоятельства у нас более чем драматические.
2: Да, немножко странные, да.
1: Да. Первым долгом вы сейчас находитесь у себя в Германии, да?
2: Да, уже после 4 лет, которые я здесь живу, можно сказать, что у себя в Германии.
1: У себя.
2: Да.
1: Дюссельдорф, да?
2: Да.
1: Но вы должны были приехать в Нью-Йорк. Первый момент вашего приезда был назначен на февраль этого года. И вот тогда мы начали планировать нашу программу. Вот-вот собирались ее дать, готовилась американская премьера вашего исключительно интересного произведения камерной оперы на иврите. Первая немецкая опера на иврите, вернее, первая опера, созданная в Германии на иврите. Но дело даже не только в этом, а в том, что это был спектакль, который в Германии имел феноменальный успех, судя по рецензиям. И я знаю, что вы его потом прокатили в нескольких местах и поехали в Голландию даже с ним. И должны были приехать в Америку.
2: Да, мы надеялись. И я, больше того, эта надежда, в общем, сохраняется, и я очень рассчитываю на то, что публика вашего канала получит возможность воочию, так сказать,
1: познакомиться с нашим
2: произведением. Просто так бывает, что в нашу жизнь сейчас вторгаются какие-то силы, над которыми мы не властны и с которыми мы ничего не можем поделать. У нас довольно большая команда, пестрая по, так сказать, составу, происхождению и бэкграунду, и кажется, те инстанции, которые в Соединенных Штатах решают, выдавать ли визы, они несколько озадачены.
1: Да, потому что у вас люди разных национальностей.
2: Да, у нас очень разная
1: компания. Играющие на самых экзотических инструментах.
2: Играющие на необычных инструментах, и они никак не могут уразуметь, что же это такое, кто же это к ним вот собрался и хочет приехать.
1: Да, и не хочет...
2: И они все время запрашивают какие-то дополнительные документы. Я надеюсь, что команда, которая этим занимается... Я к своему огромному облегчению совершенно не вхож в подробности всех этих процедур, но меня заверяют, что через некоторое время нам удастся все-таки приехать, и что эти препятствия не являются непреодолимыми, что через некоторое время мы приедем в Нью-Йорк. Для меня это страшно важно, потому что с чисто музыкантской точки зрения,
1: Конечно. Потому
2: что... Мне очень хочется показать именно эту свою работу в Америке, потому что в некотором роде, ну, можно сказать, что ли, родина этой музыки для меня – это Америка. В том смысле, что среди любимых моих композиторов, знаете, бывают просто любимые композиторы, а бывают композиторы, которые для какого-то композитора являются как бы учителями, предтечами, которых он осознает как некоторых, так сказать, предшественников, да?
1: Да.
2: Как кого-то, чьи не только просто творческие достижения вообще, да, а и какие-то технические, теоретические наработки, формальные приемы ему как-то близки. И вот среди моих таких композиторов очень много американцев. И, кстати говоря, наверное, среди композиторов моего поколения вообще в России это так. В большей степени, чем среди европейцев, таких более западных, континентальных. Мы очень любим Фелдмана, Айвза, ну и так далее, Нанкероу. вот таких композиторов, которые могли и могли появиться только в Америке.
1: Только в Америке, да, которые были абсолютно оторванные новаторы. То есть я бы сказала...
2: Да, они при этом, да, они, разумеется, при этом в Америке очень часто были...
1: Тоже недооцененными.
2: Тоже недооцененными, но тем не менее надо отдавать себе отчет в том, что только американская культурная почва могла дать таких... возможность им возникнуть.
1: Абсолютно.
2: Да? Это такое парадоксальное сочетание.
1: Нет, это не совсем парадоксальное сочетание, потому что многонациональность американская и разноуровневый образовательный даже потенциал.
2: Да, вероятно, это тоже, да.
1: Это все рождало вот таких вот абсолютно невероятных авангардистов. И я помню даже по своей московской молодости, насколько это действительно было интересно, важно, и фестиваль «Альтернатива», и «Московская осень» и так далее. Всюду, где только было можно, это их музыка игралась. Я очень рада, что вы их упомянули, но мы должны все-таки рассказать немножко, ну, во-первых, о вас самом. Друзья, имя Александр Манацков, я не знала очень хорошо его музыки, но я знала его имя, потому что как ни посмотришь какой-нибудь фестиваль в Москве, там-сям, это имя фигурирует. Вы были в Москве очень известны, вы преподавали в ГИТИСе одно время, вы работали с Кириллом Серебренником, вы работали с Андреем Могучим, вы писали музыку к кинофильмам, 30 кинофильмов, премия Микаэла Таривердиева за музыку к «Мой папа Барышников». А, в общем, огромный успех.
2: Ну, что такое успех? Видите,
1: ну как, можно было жить
2: если, спокойно. Если говорить о киномузыке, кстати говоря, композиторы такие серьезные композиторы,
1: да.
2: Они обычно киномузыку не включают в список сочинений, и я тоже не включаю.
1: Потому я что это способ заработка?
2: Нет, не потому, что это способ заработка. При удачном стечении обстоятельств и музыка, которая не является прикладной, тоже должна быть способом заработка. Нам же надо, у нас же метаболизм. Мы должны жить именно за счет того, что мы производим. А не потому, что она способ заработка. Как раз, кстати говоря, многие фильмы, в которых я в последние годы работал, я не получал там никаких денег, никаких гонораров. Но... Просто это такая... Часто оказывается, что человек становится известен, известность какая-то, вот такая публичная известность, она не всегда пропорциональна, скажем так, не только реальному содержанию, это, может быть, пусть кто-то другой оценивает, а главное, те вещи, которые у тебя известны, это не всегда те вещи, которые ты сам любишь. Ну, здесь есть, так сказать, всякие хрестоматильные примеры, которые у всех есть в памяти, про, я не знаю, про Кончели, которому надоело, что ему все время припоминали Чито Гврито.
1: Да.
2: И вот у каждого композитора есть, конечно, какой-то набор своих Чито Гврито.
1: Да, но
2: меня,
1: с другой
2: меня...
1: стороны, я всегда думаю о том, что эта работа косвенно, подспудно влияла наверняка на вашу серьезную музыку. Я не знаю, как точно
2: трудно,
1: на вашу.
2: Судить. Но... Я на самом деле к любой музыке, даже к несерьезной, отношусь, в общем, одинаково серьезно. Вот песенка, с которой вы начали, она как бы с точки зрения, вот, кстати, германского деления, здесь есть такое очень четкое деление на музыку популярную и непопулярную, оно связано и со всякими профессиями.

0: А очень интересный спектакль. Там
1: хороший,
0: музыка
1: очень, да,
0: очень важную роль играла.
1: Ну, конечно,
0: я не думаю, что успех этого спектакля был бы такой сенсационный без вашей музыки.
1: Спасибо на добром слове, разумеется, но тут как раз главным композитором в любом произведении такого рода, в синтетическом, является режиссер. То есть он объединяет всевозможные мультидисциплинарные элементы в некоторое, так сказать, временно разворачивающееся полотно, и он за это отвечает. И, следовательно, он является композитором. Композитор такого рода, как вот упомянутый вами Андрей Могучий или Кирилл Серебренников, он сталкивается с одной очень важной сложностью. У него нет партитуры. Вот нам, композиторам в узком смысле, нам гораздо проще. Почему? Потому что мы можем эту партитуру, вот сегодня мы не дописали, мы отложили, и она лежит, и там все осталось так, как есть, да? В каком положении ты положил карандаш, на следующий день ты вернулся, у тебя есть план, ты постепенно это компонуешь, можешь передвинуть местами что-то, выверить, посчитать по какой-то формуле. А режиссеру в, так сказать, драматическом или хоть сколько там, какие придумываю прилагательные, постдраматическом театре, где партитуры нет, ему приходится эту партитуру выстраивать очень часто в процессе землетрясения фактически. Тектонические слои двигаются, у тебя живые люди
0: по
1: на сцене,
0: дела,
1: огромное количество элементов.
0: Да, дела,
1: и,
0: да,
1: приходится, и приходится выстроить это все. То есть они, у них есть вот эта колоссальная сложность. И художники большого масштаба, такие как вот Кирилл или Андрей Могучий, они справляются с этим. Они, несмотря на то, что они не оснащены вот этой технологией.
0: Угу. Вот, ой, замерла ваша, да, немножко зависла этот самый, это, друзья, я прошу прощения, но пока видео его возвращается, я не знаю, оно, я надеюсь, что оно вернется, я хочу, чтобы мы посмотрели маленький клип, который приготовлен и связан с оперой. А вот уже вернулся. Так, ожил. Вы слушаете, слышите нас?
1: Да, слышу.
0: Да, вот, просто на минутку вы замерли. Но я хотела показать, потому что время идет, у нас очень много интересного материала. Итак, опера, которую Александр собирается вместе со своими друзьями привести сюда, называется «Сотворение мира», на минуточку, или «Шаббат Каббала».
1: «Каббалат-Шаббат».
0: «Каббала-Шаббат». Ну да, «Каббала-Шаббат». Вот мы посмотрим маленький трейлер, а потом поговорим, почему, как это все рождалось. Поехали.

0: видите, тут даже написаны даты, но вы на них не обращайте внимания, потому что, скорее всего, эти даты будут другими, более поздними.
1: Да, что называется, следите за рекламой.
0: Следите за рекламой, я обязательно скажу. Но очень интересно, а живя в Германии, почему вам пришла в голову идея вот такой оперы? И такого, ну, кстати, очень интересной формы, необычной. Поехали, я вас слушаю.
1: Ну, вы вот так в таких выражениях ярких описали мой, так сказать, успех в России, где я жил до начала полномасштабного вторжения ее в Украину. Все же это осталось позади и навсегда, да, то есть как бы кусок моей жизни отломался, как такой, знаете, вот кусок льда и ушел в воду. Этого да. больше ничего нет. И это не имеет никакого отношения к моему нынешнему существованию, и уже никогда отношения никакого не возымеет. То есть я оказался, так сказать, на чуждом берегу, абсолютно голым. Каковое состояние, я как композитор вообще очень люблю, и всячески, так сказать, всегда старался, даже в ситуации, когда... Знаете, как я в России шутил иногда, что чего вы меня все время в жюри сажаете? Я хочу участвовать, как бы, как участник. Перестаньте.
0: Член конкурса,
1: как бы,
0: да.
1: Да.

0: Да, я хочу быть в гуще, я хочу делать что-то новое, чего я не делал, чтобы это была какая-то вещь, которую я начинаю с нуля. Для меня это вообще очень важный момент нахождения вот этой нейтральной точки, какого-то нуля, как будто я ничего еще не сделал. Конечно, все равно в процессе подтягиваются какие-то вещи, которые из твоего личного опыта и практики вдруг оказываются здесь уместными, они тоже как-то развиваются, видоизменяются, но вот этот нуль – это очень важно. И когда я приехал в Германию, несмотря на то, что я даже в Дюссельдорфе до того, еще до войны пару раз работал, никто меня здесь же, так сказать, абсолютно не знал, ни в
1: и
0: этой
1: не
0: части
1: ждал,
0: Германии.
1: И не ждал.
0: Да, и не ждал с распростертыми объятиями, да. Поэтому мне нужно было придумать, чтобы такое затеять. И я люблю писать оперы, вообще люблю писать оперы, всякие разные. И они у меня бывают и для оперных театров, и для каких-то необычных составов, которые специально для партитуры набираются. И я стал думать, что бы это могло быть. И мы познакомились с режиссеркой Эмилией Кивилевич, которая, собственно, и срежиссировала эту оперу в итоге. И стали думать, а что бы это такое, вот на какую бы тему нам что-то затеять, да, такое, каким-то сначала, может быть, студийным образом, а потом развить это в какой-то проект. Ну и, в общем, как-то в нашем первом же разговоре родилась такая идея, что раз мы вот такие голодранцы на пустынном берегу, наши амбиции должны быть колоссальными. Ну, то есть, если у тебя, что называется, бедный театр, никаких ресурсов и даже непонятно, кто будет играть,
1: надо замахнуться.
0: Вот уже как бы терять нечего, тема должна быть огромной. Что может быть огромнее, чем сотворение мира, говорю я? Эми отвечает... А вот мы думали про вот что-то такое вот еврейское, и это им близкая тема, ей и ее мужу Антону Цирину, который артисты, тоже участвуют в нашей опере. Вот что-то такое связанное, может быть, с шаббатом. И тут нас поразила просто буквально молния, потому что празднование шаббата – это празднование, собственно, того самого дня, когда все сотворено, и теперь ручки
1: можно
0: работы,
1: отдыхать.
0: Больше ничего не трогаем, не просто отдыхать, а радоваться тому, как все это замечательно получилось. И вот с этого мы дальше начали раскручивать идею. Это у меня такой модус операнди, который со мной много лет. Даже когда у тебя нет никаких ресурсов, все равно впереди должна быть идея. Не надо обрубать никакие как бы веточки, да, допустим, если ты придумал, что а вот здесь у меня с неба высаживается 50 тысяч, я не знаю, енотов на парашютах, не надо в этот момент сразу говорить, где ты найдешь енотов, потому что тебе надо, может быть, понять, зачем тебе понадобились эти еноты на парашютах, и через запятую, чуть позже, ниже по течению, ты поймешь, как ты можешь эту задачу решить без енотов, ну или, допустим, 5 енотами, которые как раз, о чудо, нашлись у твоих соседей. Вот, и мы начали крутить эту идею, и дальше я, приехав сюда, я старался находить какие-то связи с музыкантами, понятное дело, и оказался в неком месте, где проходил какой-то джем, поиграл с ребятами, просто сам.
1: Кстати, я тут должна вставить, а вы об этом не говорите, но ведь вы же играете сами на многих очень инструментах.
0: Ну,
1: вы,
0: в этом нет ничего необычного, кстати, многие будете... композиторы играют на многих инструментах.
1: Да, но вы будете сами участвовать как виолончелист.
0: Да.
1: В исполнении этой оперы.
0: Да,
1: вы еще играете на контрабасе.
0: Я буду участвовать как довольно среднего качества
1: виолончелист. А потом вы играете на ударных всевозможных, и на гитаре, и даже дирижируете. Ну, в общем, мастер на все руки. Все, вернемся к вашему рассказу.
0: Вот,
1: извините за перебив.
0: Я познакомился с несколькими музыкантами, а у меня, собственно, родилась такая идея. Я очень люблю вообще кумулятивные композиции. Кумулятивные – это как когда в сказке про репку, да, кошка за мышку, кто там за кого схватился, и постепенно разрастается повествование, когда, да, и потом выдернули репку. И мне показалось, что «История семи дней творения» – это идеальный материал как раз для построения такой кумулятивной композиции, набирающейся. И, соответственно, я придумал такую структуру, что… Во-первых, все музыканты и играют на инструментах, каждый на своем инструменте, и поют, пропевают соответствующий каждому дню текст из книги «Бытия» или «Берешит» на иврите. И постепенно количество музыкантов разрастается. Ну, то есть, в первый день есть один музыкант, во второй день два и так дальше. Пока, в конце концов, мы не добираемся до седьмого дня, когда все перестают играть на инструментах, и начинают петь. И это, собственно, главная часть. То есть в этой опере финал занимает ее треть. Это 21 минуту длится большая часть, в которой все только поют какие-то слова, связанные вот с этим самым седьмым днем творения, с тем, как все стало хорошо.
1: И танцуют, еще... там же еще пластика есть.
0: Там есть какое-то движение, какое-то сценическое действие, конечно, это спектакль, так сказать, полноценный. Я сейчас еще чуть позже скажу о его визуальной стороне, это заслуживает, в общем, внимания. Вот, и все это должно быть еще основано во многом на... Я стал читать, я поскольку я как бы к этой религии не принадлежу, и несмотря на то, что я бывший религиовед, никогда иудаизмом я так специально не интересовался, я стал читать какие-то вещи с этим связанные, и оказывается, и нашел очень много интересных именно для композитора идей про то, как основой для сотворения мира был алфавит, с одной стороны, а с другой стороны, что у каждой буквы этого алфавита есть числовые значения. А композиторам, им только дай какие-нибудь цифры, на этом сразу начинает строиться какая-то структура. Ну вот, не вдаваясь в слишком большое количество подробностей, могу сказать, что вся наша структура, как бы, она построена на том, как при помощи букв древнееврейского алфавита строился мир.
1: Вау.
0: Так вот, я познакомился с этими музыкантами. Их как раз вот было примерно вот как бы вот столько, сколько было нужно. И после джема, когда мы все довольны друг другом и собой разговаривали, говорю: давайте, ребят, я напишу на вас оперу, так что вот прям вот на нотоносцах будут прям ваши имена. Вот прям какой-то набор инструментов у вас есть, набирается, и традиции, которые за этими инструментами есть, которые мне очень нравятся, которые я предчувствую, что может хорошо очень в этом материале поработать. Они опрометчиво, я так думаю, кивнули, потому что потом был долгий период, когда я все это написал, им пришлось это все учить. Но я очень благодарен соратникам по этой команде, что они пошли мне навстречу, согласились. И так эта история началась. А потом, благодаря тому, что как бы есть такая продюсерская организация, или как называют в Германии Verein, да, объединение, которое называется Kibbutz, начали подтягиваться какие-то деньги. Это такой, в общем, нормальный европейский способ действия, когда какая-то грантовая поддержка для проекта находится из разных источников. И мы сумели сделать прям настоящий спектакль. Без всяких скидок. С костюмами потрясающими, с какой-то сценографией, с
1: там
0: видео.
1: Реквизит, да. Яблоки,
0: с нами
1: свечки.
0: Все наши костюмы замечательные, такие очень яркие, какие-то говорящие, абсолютно самостоятельную жизнь живущие костюмы. И всю вот эту визуальную сторону придумывала замечательная художница Венера Казарова. Она прям великий гений. И мы любили, все наши команды, которая уже собралась в начале, мы знали о том, какой она художник замечательный, и мечтали о том, чтобы когда-нибудь с ней поработать. Вот, и сделали ей предложение, к нашей радости она согласилась. И вот так родился этот спектакль, который мы сыграли несколько раз у нас в так называемом НРВ, Нордрайн-Вестфалия. Это такой конгломерат городов. У нас в Германии. То есть, когда я говорю, что я живу в Дюссельдорфе, это означает, что я могу, например, в течение дня порепетировать еще в Кёльне и в Эссене, да, и в Дортмунде.
1: Потому что это все там вокруг, рядом.
0: Потому что это все на электричке в пределах досягаемости в течение одного дня. И вот мы сыграли здесь несколько раз, мы сыграли это в Голландии. Это был довольно сложный опыт, потому что голландская принимающая страна официально сказала, что мы не имеем права это вслух рекламировать со словом «каббалат шаббат», что мы должны убрать это из названия, что мы не имеем права развешивать афиши на улице, и что они вообще не отвечают за нашу безопасность, и мы должны, значит, security в количестве 5 человек или 6 привести с собой.
1: Вау! Это что, да, они боялись антисемитизма, что ли?
0: Да, Амстердам славен тем, что там, в общем...
1: террористы боятся.
0: Всячески пропалестинские какие-то демонстрации происходят довольно бурные, и даже какие-то, в общем, инциденты были с тем, что прям буквально гоняли по улицам каких-то израильских болельщиков в какой-то момент, и полиция никак в это не вмешивалась. Но, тем не менее, в Амстердаме мы это тоже показали. Это вот у нас были такие зарубежные гастроли. В Мюнхен мы еще съездили, тоже это сыграли. В общем, это такой спектакль, мы его очень любим. Угу. Он довольно непростой по эксплуатации, как говорят в театральном мире, да?
1: Потому да, что когда я там разбиралась, кстати, я смотрела, он требует большого пространства.
0: Он требует большого пространства, да. И у нас большое видео, которое разработал замечательный художник по видео Олег Михайлов.
1: То есть это видео, оно сопровождает спектакль?
0: Оно является его частью.
1: Ага,
0: ну, то есть это и, в некотором роде оно и есть тоже спектакль. И,
1: понятно.
0: В этом смысле употребленный вами эпитет «камерная опера».
1: Ну, она официально называется «камерная», потому что количество инструментов небольшое.
0: Да, вот я большой противник, очень большой противник вообще любых прилагательных перед словом «опера».
1: Поняла.
0: Потому что я склонен трактовать сам термин «опера» довольно широко. И мне кажется, что любое театральное представление, которое зафиксировано изначально в партитуре и на ее основе разворачивается, является оперой по, угу, так сказать, основным своим родовым чертам.
1: Понятно.
0: И даже не обязательно петь. И у меня есть пара опер, в которых пение такое довольно условно пограничное. Но в этой опере поют. Хотя не оперными голосами. Да, вот это я должен сразу сделать дисклеймер. Никто из нас не является оперным вокалистом. Мы люди, происходящие из разных, так сказать, областей музыки.
1: И ваша режиссер Киселевич, она тоже участвует,
0: да, она Эмми Кивилевич тоже играет. Поет. Она тоже
1: она поет и играет в субботу.
0: Да, время от времени дирижирует. Да, она суббота. Ну, мы так подумали, что как-то так стихийно сложилось, что у нас шестеро дядек играют на инструментах, а потом появляется вот такая вот прекрасная...
1: Красавица в белом.
0: Красавица
1: у нас
0: суббота,
1: есть фотографии.
0: Да.
1: Я нашла несколько фотографий того... Как нету? Почему нету? Я сделала фотографии. Володя не нашел фотографии. Так, давайте мы уйдем на рекламную паузу. Пока
0: давайте.
1: Будет рекламная пауза, Володя найдет приложение, потому что эти фотографии должны там быть. Если нет, я прошу прощения. Итак, рекламная пауза. У нас в гостях Александр Манацков. После коротких 3 или 4 минут мы вернемся и продолжим нашу очень интересную беседу с ним. Не уходите.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: А перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы с вами познакомились с моим сегодняшним гостем. Вот видите, мы с него начали серию интервью по пятницам. И его зовут Александр Манацков. Он композитор, он исполнитель на многих инструментах, он автор очень интересных опер. И одна из этих опер, созданная на иврите, называется «Сотворение мира» или «Кабала Шаббат». И эта опера вот-вот будет исполнена в Нью-Йорке. Мы пока не знаем точных дат. Я надеюсь, что это произойдет довольно скоро. Но сложная визовая политика Соединенных Штатов Америки сегодня и страх, не дай бог, пустить кого-нибудь в Америку, кто отнимет кусочек хлеба у американского музыканта, может быть, я не знаю, усложняют присутствие Александра Манацкова и его команды у нас. Команда, кстати, небольшая, как мы говорили в первой части нашей программы. В этом спектакле занято 6 музыкантов и певица.
1: Я, кстати, может быть, расскажу про музыкантов и про то, что за инструменты у нас.
0: Обязательно, абсолютно. Я очень бы хотела, чтобы вы это сделали. Поехали, рассказывайте.
1: Итак, как мы уже сказали, события разворачиваются у нас с первого дня по седьмой день творения. Постепенно количество одновременно играющих музыкантов увеличивается. Сначала играют все вместе некую увертюру, в которой пропевается, собственно, алфавит, алеф-бет. Мы как бы предъявляем слушателю тот материал, из которого будет построено все последующее. А потом мы начинаем по одному добавляться. И первый инструмент, который звучит, это индийский гармониум. Я думаю, что вы очень многие слышали этот инструмент. Им очень часто пользуются так называемые кришнаиты. Это когда одной рукой качаешь мех, а другой рукой играешь на клавишах. Этот инструмент часто используется в классической индийской музыке, в основном для аккомпанемента вокалу. И у нас тоже. Следующий инструмент во второй день творения добавляется. Это виолончель. Ну, виолончель, она и есть виолончель. Потом присоединяется к нам индийская флейта бансури. Да, на гармониуме играет Антон Цирин, на бансури играет Ивано Онави. И дальше присоединяется к нам флюгельгорн, на котором играет Джим Галакти.
0: Это духовой инструмент?
1: Это медный духовой инструмент, да. Он немножечко более округлого звучания, чем труба. И это замечательный музыкант, очень здорово на нем играет. Значит, дальше по порядку к нам присоединяется исполнитель на ударных. И не просто исполнитель на ударных, а который носитель южноиндийской традиции исполнения на ударных. Анушант Виджаян, это музыка, которую называют карнатик. В Индии вообще две классические музыки, хиндустани и карнатик. Они могут взаимодействовать друг с другом, и часто они играют вместе, музыканты этих двух традиций. Обычно им приходится о паре вещей договориться, когда они вместе играют, так сказать, о терминах, потому что терминологически некоторые вещи по-разному называются, и инструменты немножко разные. И вот у нас как раз музыкант южноиндийской традиции, и я знал, что я буду писать именно для него. И эта традиция славится тем, что в ней происходит совершенно умопомрачительное преобразование времени. То есть какая-то математика, какие-то, так сказать, временные соотношения скоростей, которые выражаются целочисленно, но являются очень сложными. Они для этой музыки, так сказать, хлеб и масло. Это прям их родное. И это мне очень близко. Я это всегда очень любил как слушатель, изучал эти вещи. И очень люблю вообще индийскую классическую музыку. И стараюсь, так сказать, повышать свою образованность относительно ее и применять какие-то ее элементы в своей музыке. И вот тут мне представилась возможность не только на уровне математики, но и на уровне, так сказать, звука. Вот у меня прям живой носитель этой культуры, и его партия, соответственно, требует всех вот таких, такого рода математических ухищрений. Потом добавляется последний инструмент, на котором играет Бениамин Штайн. Это инструмент, он, с одной стороны, можно сказать, персидский сантур. это как цимбалы, на которых играют такими палочками. Но у нас этот инструмент настроен одновременно в двух тональностях. То есть это битональный сантур, да. И это этого требует конкретно эта партитура, потому что он суммирует всю хроматику двумя диатониками, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так, разумеется, в Иране этим инструментом не пользуются, но он совершенно потрясающе звучит. Я очень люблю звучание сантура и всегда мечтал его использовать в какой-нибудь партитуре. Вот. И вот мне посчастливилось это действительно сделать. Вот такой у нас консорт. Это какое-то странное звучание, которое чем-то напоминает то ли что-то тембрально отдаленное, то ли что-то раннебарочное, то ли ренессансное, бог его знает.
0: Что-то такое, вот такое древнее, старое, очень старое.
1: При этом абсолютно новое. Мы играем там, там есть какие-то фактуры время от времени, которые абсолютно, так сказать, принадлежат нашему времени. И у нас нет задачи, знаете, изобразить, у меня не было задачи изобразить какую-то воображаемую древность, традицию. Местами что-то звучит, как что-то более или менее традиционное, но на самом деле все диктуется не какой-то там полистилистикой, а только такой кристальной математикой вот этих самых ивритских букв, да, которая разворачивается, когда мы по мере нашего продвижения от дня 1 к дню 7. И в конце концов все перестают играть. У этого, кстати, есть забавная еще подробность, что мы перестаем играть. Дело в том, что в еврейской традиции же в шаббат нельзя играть на музыкальных инструментах.
0: Да. Вообще, ортодоксальная еврейская традиция не признает исполнения на музыкальных инструментах, потому что в храме они звучали, а когда храм исчез, все. Замолкли.
1: Вот удивительно, что мне идея пришла сначала, что все перестают играть раз в суббота, и что перестают играть, и последнюю часть большую я сделаю полностью вокальную, до того, как я об этом узнал. Это такое, знаете, бывают смешные подарочки, как бы мы получаем
0: извне
1: от своих идей. Да, то есть это меня очень порадовало, что, а оказывается, есть еще и такое объяснение у этого.
0: Да.
1: Вот такая история у нас.
0: И поют они не в унисон.
1: Нет, нет, никто ни в какой унисон никогда не поет.
0: То есть все это переплетается.
1: Финальная вот эта вот 20-минутный финал, вот это, там не только не в унисон поют, а там ритмические соотношения, например, могут быть какие-нибудь 17 к 15, 7 к 3.
0: Вау! Они такие действительно потрясающие музыканты, если они могут все это исполнить.
1: Они замечательные музыканты, но я придумал некоторую технологию, которая позволяет при помощи наушников, в котором некоторое подспорье у музыканта звучит, опираясь на это, публика не слышит этого подспорья, она слышит результат, да, всю эту сложную полиметрию, политемпоральную воспроизвести. Сама партитура, разумеется, этого финала, она выглядит абсолютно устрашающе. Ну, то есть, действительно, есть на планете Земля, наверное, пара ансамблей вокальных, которые могли бы это, ну, полгодика поучивши, действительно просто с нот прочитать, все равно, наверное, было бы не очень точно. Но у нас вот придумана какая-то технология, при помощи которой мы этого результата добиваемся. И мне очень дорого тоже, что все поют своими индивидуальными голосами. Да? То есть никто не... У нас нет никакой предписанной манеры, которой это должно делаться.
0: Ну да.
1: Все инструменталисты поют своими естественными тембрами.
0: Что на самом деле хорошо и правильно.
1: Да.
0: Несколько слов о визуальной стороне этого спектакля, о хореографической стороне. К сожалению, мы не нашли фотографий, но я вам обещаю, друзья, что я их найду, и когда будут известны точные даты спектакля, я вам их обязательно покажу. Итак,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, расскажите, без иллюстраций.
1: Ну, вся история строится как приготовление, собственно говоря, приготовление к шабатнему застолью, да, это и есть в некотором роде символическое выражение истории сотворения мира, да.
0: Угу.
1: То есть, в конце концов, мы оказываемся за столом, где празднуем то, как здорово.
0: И зрители тоже, по идее, должны оказаться за столом.
1: И обычно, поскольку это представление проходит в разных местах, в каждом месте немножко по-разному организовано это пространство, но всегда центральным элементом являются вот столы, вокруг которых сидит часть зрителей, часть зрителей сидит прямо за столами. То есть обычно всегда есть какие-то VIP-места, где люди сидят прямо за столами. И у нас обычно это сама, как раз Венера Казарова, она сама участвует в спектакле, персонаж ее называется «Божественное присутствие».
0: Вау.
1: Мне кажется, что ей очень это подходит. То есть она участвует в сотворении всего вот этого вечного мира, и накрытии столов вместе с Эми, которая как бы суббота, и она же невеста, и так далее. И это такой театр, который, ну, наверное, генетически чем-то может быть связан, ну, я не знаю, с Хайнером Геббельсом, например, да, у которого есть спектакли, где предметы только действуют, даже нет людей. Когда вот что-то делаем, мы что-то делаем с предметами, и это представление. Или, например, в еще большей степени, наверное, театр Ахе, так называемый инженерный театр, который был когда-то, и, собственно, может быть, и сейчас еще есть в России. Я даже не знаю, кто сейчас остался в России, не всегда успеваю следить. Я не уверен, что Венера, которая всем этим занималась, согласилась бы со мной в том, что вот такие аналогии можно привести.
0: Но это не имеет даже значения. Да, главное, что это очень интересно.
1: Да, но это то, что, знаете, иногда называют, театральные критики иногда называют это театр художника.
0: Да.
1: Когда то, что разворачивается во времени, это не, так сказать, повествование о том, как вот мальчик с пальчик пошел по дороге и что с ним произошло, а повествование, оно как бы у нас на заднем плане, а на первом плане у нас какой-то формальный, символический, красивый сам по себе ряд, который связан, разумеется, с происходящим.
0: Да, и который, по идее, должен вызвать эмоции. Но
1: да,
0: вот тут у меня вопрос.
1: Не обязательно, но эту связь не обязательно растолковывать прямо дословно,
0: абсолютно,
1: всякий раз.
0: Смотри,
1: и при этом есть
0: погружайся.
1: Живое видео, то есть очень часто мы лица, то тех, кто поет и играет, то тех, кто дирижирует и накрывает столы, мы видим их на больших экранах, то есть это такое как бы полиморфное пространство,
0: действие,
1: в котором есть несколько планов, ближний, дальний, и зритель, собственно, находящийся на представлении, может всякий раз сам выбрать, на чем он фокусирует свое внимание.
0: У меня вопрос.
1: И есть хореография, за которую отвечала Лара Трейхель. Она поставила такое как бы движение, которое, ну, придумана какая-то азбука тоже этого движения, уникальная для этого спектакля специально.
0: Ну да, музыканты, наверное, потом оставляют свои инструменты.
1: Да. Да.
0: И идут в центр зала.
1: Да, и мы оказываемся тоже в середине, и там у нас происходит некоторый, так сказать, апофеоз.
0: Некое действие. Не будем все рассказывать. А у меня вопрос, связанный с языком. И, кстати, с некоторыми вашими прошлыми произведениями. Для вас, в принципе, ну, не впервой, что называется, писать музыку не на родном русском языке.
1: Ну, это для любого композитора норма.
0: Ведь на самом деле это должно представлять какие-то трудности, если это не родной язык, а ты должен все-таки чувствовать, где поставить акцент, музыку.
1: Конечно.
0: Языка. Или это вот, ну вот, например, я хочу просто, чтобы мы показали одно видео. Это фрагмент из произведения под названием, это тоже опера, «Четыре квартета». Очень известное название, потому что это классика английской поэзии, да, Томас Элиот. Поехали. Маленький фрагмент из этого спектакля. Просто послушайте.

0: Вот этот маленький фрагмент, возможно, даст вам какое-то представление о стиле Александра Манацкого.
1: Нет, не даст, не даст, не даст, умоляю.
0: Это совершенно не то, что вы пишете.
1: Я еще, знаете, у меня всегда в этом отношении, когда меня просят, пришли, пожалуйста, каких-нибудь вещей, которые бы как-то характеризовали твой стиль. У меня всегда первый момент такая паника. Я же еще ничего не написал. То есть я не могу ни под каким фрагментом, который длится 30 секунд, подписаться, что это репрезентативная как бы какая-то проба, так сказать, из кастрюли, где варится то, что я делаю. Нет, нельзя об этом судить. Будьте готовы к тому, чтобы быть удивлены. У меня довольно все разношерстное. Относительно языков, вот то, что вы говорите, что, конечно, очень важно понимать, как звучит сам язык. У меня в этом смысле, я унаследовал от своего первого учителя композиции Абрама Григорьевича Ясвина любовь, он очень любил, у него был такой критерий, он очень любил что-нибудь такое национальное, чье-нибудь сочинить, чтобы сами носители языка и традиции согласились, что да, это наше. Такая у него была очень ксенофильская.
0: Ну, в советские времена это было абсолютно как бы необходимо.
1: В советские времена, кстати, да, такие вещи действительно бывали. Но он был очень несоветский человек во всех отношениях. Так вот, мне это тоже как-то близко, но не в связи с экзотикой. Я большой враг экзотики. Я как бы стараюсь, если я влезаю на территорию другой какой-то культуры, я не считаю себя обязанным воспроизводить ее какие-то клишированные черты, да? Mm-hmm. То есть мне кажется, что внутри этой культуры ты должен делать что-то новое. То есть, например, опера, которая является главным предметом нашего с вами разговора, в ней нет ничего в музыкальном смысле еврейского. Абсолютно.
0: Ну да.
1: Просто по той хотя бы причине, что когда Бог сотворил мир, он не создал какой-то, знаете, специальный отдельный еврейский мир, да? Он создал мир, который сразу и зулусский, и норвежский, и китайский, и какой угодно, да?
0: Да, мир, в котором потом все появились.
1: Да, в котором потом все начали разговаривать на разных языках. Так вот, но при этом именно язык, как элемент музыкальной ткани, конечно, нужно всегда стараться понять. В этом смысле у меня самый сложный опыт был, пожалуй, с казахским. У меня есть опера на казахском языке, по казахской такой эпической сказке, которая шла в Казахстане. Вау. И вот освоить просодию и ритмику именно казахского языка было трудно. Он очень красивый, но там есть какие-то пульсации такие, которые очень трудно как бы чужому уху, особенно ну как бы
0: европейскому,
1: с этим, да, очень трудно, трудно как бы понять, как устроено. Это не со всеми тюркскими языками так. Вот, например, у меня есть оратория на тюрки, на тюркском языке средневековом. Ахырзаман, конец времен. Ну, то есть это такой старый татар.
0: Да. И там вот вообще он, древний татар. Значительно... Я вообще прочла, что это древний татарский текст.
1: Да, ну, в некотором роде, да. Это суфийский текст о конце света.
0: Вау.
1: О том, как все закончится.
0: А можно и дать фрагмент? Он у меня есть.
1: А, давайте.
0: Ну, хорошо. Давайте послушаем. Давайте послушаем и посмотрим, да.

0: А вот этот маленький фрагмент, хотя Александр Моноцков упирается, что это не показатель его стиля, но я с ним не могу полностью согласиться по той простой причине, что здесь мы тоже видим, во-первых, элемент ритуальности, интерес к ритуальности, интерес к экзотическим инструментам. Это то, что мы увидим в опере «Сотворение мира».
1: Нет, пожалуйста. Нет? Вот я прям дисклеймер. Ритуальность для композитора – это ругательное слово. Там, где ты… Да, абсолютно ругательное. Как только композитор не справляется создать форму, держащуюся саму на себе, именно по закону искусства «Леги Артис», у него появляется большой соблазн просто начать что-нибудь ритуально повторять, бить в какой-нибудь бубен какой-нибудь заимствованной духовности и заявлять, что это, дескать, такая вот практика. Если вы этого не цените, то вы, наверное, просто люди бездуховные. Нет. Все, что я делаю, находится полностью двумя ногами, всем весом на территории искусства. И ритуальность, как бы для меня, это скорее такая опасность, в которую можно, не дай бог, свалиться чуть левее, чуть правее. Эта опасность преследует любого человека, который особенно тяготеет к таким темам, как я. У меня за что не возьмись, то «Реквием», то «Конец света», то еще что-нибудь в этом духе.
0: Это правда.
1: Внимательный слушатель обнаружит, что к этим темам я отношусь и пользуюсь ими исключительно и стопроцентно как поводом для создания какой-то художественной штуки, которая должна жить сама по себе. И вот если человек придет, у меня знаете какой критерий? Вот если зайдет человек случайно, допустим, на наш спектакль «Сотворение мира», не увидев афиши, ему не дали программки на входе, он вообще шел в другое место. Но он должен зайти и за 30 секунд понять, что он не хочет уходить, и абсолютно не имея представления о том, о чем идет речь, он должен как прикованный с интересом слушать и смотреть. Вот мне кажется, что это некоторая важная задача искусства, именно как бы методами искусства действовать.
0: Окей.
1: И в этом смысле у нас мы ни в коем случае не являемся там проповедниками каких-нибудь религиозных
0: догм. Дело в том, что я как раз, когда я сказала слово ритуальность, я не хочу как бы оправдываться, но когда человек приходит, как вы говорите, видит, слышит, то у него возникают ассоциации. И они не всегда зависят от того, что вы хотите.
1: Конечно. Конечно, конечно.
0: Вот я вам сказала о своих ассоциациях.
1: Да, да, да.
0: Когда я вижу повторяющуюся ритмику, когда я это слышу, вот эти экзотические инструменты, вот у меня возникают такие ассоциации. У кого-то они возникнут другие.
1: Разумеется.
0: У человека, который... Да, у вас были, может быть... И очень часто мы знаем это по множеству композиторов. Публика реагирует совсем не так, как композитору хочется, или как он думает, она будет.
1: На эту тему есть много анекдотов.
0: Да, жалко, что вы... А можно рассказать? Нет?
1: Нет. Нет. В основном они таковы, что их рассказать
0: хорошо.
1: Нельзя.
0: Хорошо, не будем. У нас не так много времени осталось. А, Саша, после вот такого большой работы, правда, с какими-то перерывами. Вот сейчас вы, как бы готовясь к новой поездке в Америку, вы снова вернулись к этому произведению, и, наверное, надо было снова довольно много репетировать. А что вы делаете между?
1: Ну, я пишу разные сочинения, участвую в их репетициях, иногда участвую в их исполнениях.
0: Вот интересно, исполняется?
1: Работаю по специальности. Вот недавно в Берлине на фестивале Кирилла Серебренникова мы сыграли новую мою, тоже можно сказать, оперу, такое музыкально-сценическое произведение под названием, опять же, «Пророки». Там нет никаких пророческих текстов, но, в общем, это такой вокальный театр на 12 человек. Это получилась довольно удачная вещь, и сейчас...
0: Что это за фестиваль Серебренникова? Вы знаете, я нет.
1: В Берлине Кирилл Серебренников, у которого собственная продюсерская компания «Кирилл энд Фрэнс», устроил фестиваль, в котором пригласил поучаствовать и меня, как человека, как бы, некоторым образом входящего на протяжении многих лет в орбиту его художественной практики, и предложил мне сделать свою какую-то работу. Вот я ее сделал. Это же название я буду репетировать с другим составом в Бремене в январе. Сейчас в ноябре у меня начинаются репетиции в Deutsche Oper в Берлине. Опера, которая выйдет только в следующем сезоне. Это тоже опера для небольшого относительно состава, но с электроусилением, поэтому не скажешь камерная, потому что она довольно громкая. Ну и так далее. Ну, то есть происходит какая-то все время жизнь, концертная какая-то жизнь происходит. Вот с Верой Полосковой из клипа на текст.
0: Вы продолжаете эти вещи делать, да?
1: Да, это, кстати, о языках. У меня произошел какой-то самопроизвольный такой самомораторий на русский язык. То есть, например, собственные песни на русский язык я перестал петь.
0: Я с вами так согласна. Мне стало трудно читать на русском языке это, и слушать русский
1: человека,
0: язык.
1: Это какая-то такая невротическая реакция, которую мы все понимаем, но так стихийно тоже получилось, что единственный автор, так сказать, с текстами которого на русском языке я продолжаю во время войны работать, это Вера. Но надо понимать еще, что наш первый с Верой Полосковой большой концерт произошел в Одесской филармонии.
0: Вау!
1: Да, то есть наши первые гастроли были в Украине. Мы первые концерты сыграли в Киеве, в Одессе, по-моему, в Харькове, ну и так далее. Мы, и
0: какой треть это нашей... был год? 23-й, 22-й?
1: Это был какой-то 20-й, 21-й, что-то такое.
0: Это было еще до войны?
1: Конечно, до войны, да.
0: Вау.
1: Конечно, до войны.
0: Да, потому что после войны, наверное, русский язык там бы вообще не прошел.
1: Разумеется, разумеется. Но вот поэтому я продолжаю, время от времени мы играем концерты с Верой, ну и так далее. То есть я, к счастью, в общем, продолжаю заниматься тем, чем я всегда и занимался, просто теперь в новых обстоятельствах, посреди новой культуры, с новыми людьми. И слава Богу, я очень благодарен за возможность продолжать свою, так сказать, творческую жизнь.
0: Вы не единственный человек, что называется, из России в Германии. Я знаю там...
1: Далеко, да.
0: Владимир Тернопольский из композиторов московских, еще какие-то люди. Но вы чувствуете, что на вас влияет то, что вокруг вас происходит музыкально? Или немецкая музыка для вас как бы... Так это все.
1: Нет, как раз я иногда полушутливо говорю, что моя задача стать немецким композитором. Не в том смысле, что я должен мимикрировать и попытаться воспроизводить какие-то практики и техники, которые здесь в ходу, а скорее наоборот. Я вижу свою, так сказать, частичную социальную, что ли, задачу, коммуникативную, в том, чтобы то, что я делаю, как я, как конкретная единица без предикатов национальных, чтобы это оказалось частью, как бы, приношением к общему столу того процесса музыкального, который здесь происходит уже много веков, и быть частью которого большая часть и радость.
0: Да, это правда. Александр, я вам желаю самых больших успехов. Я надеюсь, что мы услышим
1: большое
0: вашу
1: спасибо.
0: Оперу скоро. Так что мы с вами о ней еще поговорим. Спасибо за внимание. До новых
1: спасибо, друзья.
0: Встреч.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: В Нью-Йорке 2 часа ночи. Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Горсовет Нью-Йорка собрался на редкое заседание в полном составе. Все 51 депутат, чтобы обсудить безопасность автономных систем искусственного интеллекта. На слушании вызваны представители компаний Anthropic, OpenAI и Google. Поводом стал июльский взлом платформы Hugging Face, когда более 1000 агентов искусственного интеллекта вышли из-под контроля во время испытаний. Среди предложений обязательные аварийные выключатели для таких систем и награды для тех, кто сообщит о нарушениях. Это первый случай, когда крупный американский город берется за регулирование агентов искусственного интеллекта на муниципальном уровне. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за науку об управлении мозгом светом. Американец Карл Дейсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель заложили основы оптогенетики. Найденный ими в водорослях светочувствительный белок позволяет включать и выключать отдельные нервные клетки. Сегодня этот метод используют лаборатории по всему миру, от изучения памяти до попыток вернуть зрение незрячим. Продолжается расследование происшествия на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, летевшего в Тель-Авив. Следователи до сих пор выясняют мотивы нападения в воздухе. По сообщениям, второй пилот набросился на капитана и попытался направить лайнер к земле, но пассажиры ворвались в кабину и спасли самолет. Обстоятельства случившегося устанавливают власти нескольких стран. До промежуточных выборов осталось меньше месяца. Голосование состоится 3 ноября, и борьба накаляется. Трамп проводит 32-дневную агитационную поездку по стране. Сегодня он в Небраске. Трамп призывает республиканцев идти к урнам так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. Особое внимание – борьбе за место в Сенате в Небраске. Республиканец Пит Рикетс противостоит независимому кандидату Дэну Осборну, и исход далеко не предрешен, хотя штат традиционно голосует за республиканцев. Потеря даже одного кресла может изменить расклад сил в Верхней Палате, поэтому обе партии вкладывают в такие гонки огромные средства и усилия. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в стране сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 90%, 68% по Фаренгейту, плюс 20% по Цельсию.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидзон Радио.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиасу. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидзон Радио.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
5: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидзон Радио.

au-delà des paroles.

Друзья мои, ну вот вы услышали невероятно популярную песню «Гитара, гитара», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признали сразу, безоговорочно и во всем мире. До Москвы его выступлениями успели насладиться в Ливане, Греции, Турции, Японии. Но только на московском стадионе «Динамо» ему удалось собрать 120 тысяч человек. Аплодисменты, которых, по признаниям самого Энрике Масиаса, навсегда остались для него одним из самых теплых и радостных воспоминаний. Продолжив свое турне по СССР, Масиас выступил еще в 40 городах. И после чего его песни, как я уже говорила, были переведены на русский. Тем не менее, к сожалению, на постсоветском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем Иву Монтана или же Шарля Азнавура. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константина он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренасия. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэймона Лэриса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэймона Лэриса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тестя в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

персонажа появился псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь. В ваших руках судьба нашей земли. Превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песни Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

Надо сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магавая, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен. «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без тебя» были исполнены с большим успехом. Вы знаете, я нашла, слава богу, на интернете много что можно найти, такую гибкую пластиночку. Были такие голубые пластинки, которые выпускала «Мелодия». И вот там из всех этих песен я взяла песню «Извини». Если вам захочется услышать другие его песни, вы можете найти эту пластинку. Давайте послушаем, как замечательно, как всегда, впрочем, поет Муслим Магомаев.

Часто мы не знаем сами, грустим о чем хотим чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: Новости на
3: «Дэвидсон Радио».
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Правительственного шатдауна удалось избежать. Временный закон о расходах продлевает финансирование до 11 декабря. Настоящая борьба за бюджет развернется уже после ноябрьского голосования. До тех пор Вашингтон живет в режиме ожидания. Все главные решения отложены на период после выборов. Отдельный спор тянется вокруг так называемых карманных секвестров. Белый дом удерживает 810 миллионов долларов, которые Конгресс утвердил на службы мигрантам, климатические программы и защиту гражданских прав. Юристы называют это нарушением закона, и разбирательства по этому вопросу, судя по всему, тоже перейдут в послевыборный период. Завтра, 6 октября, истекает срок подачи заявлений об освобождении от нового налога на второе жилье. Надбавки на квартиры дороже 5 миллионов долларов. Инициатива мэрии призвана пополнить городской бюджет за счет самых обеспеченных владельцев недвижимости. Неделю назад судья Стейтен-Айленда Уэйн Ози потребовал переделать процедуру. Мэрия собирается обжаловать решение, так что разбирательства вокруг налога продлятся, а владельцам пока стоит успеть подать документы в срок. Пропустить крайний срок значит потерять право на освобождение и переплатить немалую сумму. В Манхэттене сегодня открывает двери новый городской центр занятости на Лафайет-стрит, дом 2. Здесь будут помогать с поиском работы в городских структурах, готовить к экзаменам на госслужбу, проводить собеседования и ярмарки вакансий прямо на месте. Открытие – часть обещания мэра Зорана Мамдани удвоить муниципальную службу NYC Best. Для многих жителей, особенно молодежи, это реальный шанс получить надежную работу с социальными гарантиями. Городская служба традиционно предлагает стабильные места, а здесь еще и помогут подготовиться к отборочным экзаменам. В Бразилии второй тур президентских выборов пройдет 25 октября. В него вышли Флавио Болсонару и Лула да Силва. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на 1,3 миллиарда евро. Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В бруклинской клинике Голби.

0: медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
6: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен и как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий альбомов, Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Карасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: еще одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хиршем Гликома, и это история вильнюсского гетто, и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin.

0: un solo. Et dans les forêts où coule un autre sang, émergea soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материала. Очень долго искала, а французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков вильнюсского гетто соседствует у Энрике Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

И в альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом – это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я узнаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиаса, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно. Но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить, что придет новое поколение и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала, идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно, ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами, до встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило первый препарат для пациентов с дефицитом переносчика гормонов щитовидной железы MCT-8. Это редкое наследственное заболевание нарушает поступление гормонов щитовидной железы в клетки и может приводить к тяжелым неврологическим нарушениям. Новое лечение разрешено как детям, так и взрослым. Опубликованы свежие данные двухлетнего наблюдения за пациентами с тяжелой формой системной красной волчанки, прошедшими терапию клеточными препаратами САР-Т. Исследование показало устойчивую ремиссию без повторных вспышек болезни и необходимости приема тяжелых иммунодепрессантов, подтверждая перспективность иммунотерапии при аутоиммунных заболеваниях.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 22 27 86.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной, как всегда, создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ее ведущий Александр Соколов. Сегодня нам хотелось бы поговорить об одном из самых крупных и в то же время малознакомых широкой публике советских поэтов – Павле Васильеве. Осип Эмильевич Мандельштам говорил: «В России стихи пишут четверо – я, Ахматова, Пастернак и Васильев». Ну, я не знаю, почему он не упомянул Марину Цветаеву, но Васильева он не забыл. Послушаем, что же могло понравиться Мандельштаму. Первый, пожалуйста, файл, Акмаль, поставьте.
3: Провинция, периферия. Я знал тебя от ржавых плотин и до скобы железной, до самых купецких рябых полтин, губернский город Семипалатинск и Павлодар уездный. Провинция, ты растопила воск свечей церковных, и непрестанно, спиваясь на Троицын праздник в лоск, все три отдела казацких войск от Омска и до Зайсана. И смертно Васильев Корнила Ильич, простой, как его фамилия, хлестал огневик, багровел, как кирпич. Он пил, тоски не в силах постичь, и все остальные пили. Корнила Ильич уронил на грудь башку. Ты судьбе не потрафил. Здесь начат был и окончен путь. Здесь кончен был безызвестный путь блистательных биографий. Но если как в окна весенний дождь кровь шибко в висок ударит, кромешная кровь и шальная, что ж, тогда хоть цепями память стренешь, а вспомнишь о Павлодаре. Речные гудки, иртышский плес и тополь в одежде рваной. Я помню твой белогрудый рост, гусиные лапы твоих колес, твой рев, Андрей первозванный. Провинция, я прошел босиком от края до края и вижу, пусть ты мне дала семью и дом, кормила меня своим молоком, я все же тебя ненавижу. Но это ненависть свежих кровей, которой не остановиться. Горячие рельсы в пыльной траве. Гляди, слетели кресты с церквей, как золотые птицы. Но это щебень ржавых плотин под вьюгой веселой и грозной, где друг против друга, как один, промышленный город Семипалатинск и Павлодар колхозный. Навстречу ветру распахнута грудь, никто судьбе не потрафит. Здесь начат стремительный, звонкий путь, и здесь продолжается твердый путь блистательных биографий. Сограждане, песню я вам отдам, Асанов, Пшеницарь и токарь Нетке, чтоб дружба наша была тверда, герои строительства и труда, ударники, пятилетки. И пусть на висках отцов седина, и дали дымят сырые, раскинута фронтом сплошным страна, и нет провинции, есть одна грохочущая периферия. Киргизия. Замолкни и вслушайся в топот табунный. По стертым дорогам, по травам сырым, В разорванных шкурах бездомные гуны степной саранчой пролетают на Рим. Тяжелое солнце в огне и туманах, поднявшийся ветер упрям и суров. Полыни горьки, как тоска полонянок, как песня аулов, как крик беркутов. Безводны просторы, но к полдню прольется,

царства нашего встанут огни. Совхозы Киргизии, травы примяты, протяжен верблюжий, поднявшихся всхлип, дуреет от яблонь весна в Алмата, и первые ветки раскинул Турксиб. Земля, набухая, гудит и томится, несобранной силой косматых снопов. Зеленые стрелы зашедшей пшеницы проколят глазницы пустых черепов. Так ждет и готовится степь к перемене, в песках залежавшись вскипает руда, и слушают чутко советы селений, как ржут у предгорий, сливаясь стада.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
2: Продолжаем передачу творческой гостиной. Я прошу прощения, у меня пропала связь. Вот сейчас восстановили. Поэтику Павла Васильева нередко сравнивали с есенинской. Однако у Есенина все мягче, более лирично, напевно, поэтому и песен на его стихи написано немало. У Васильева стихи резче, угловатее, рельефней. Песни тоже написаны, но они какие-то вымученные и негармоничные, и я поэтому не решился включить их в передачу. Давайте лучше послушаем любовную лирику Павла Васильева. Второй файл, пожалуйста, Акмаль, поставьте.
3: К портрету. Рыжий волос весь перевитой, пестрые глаза и юбок ситцы, красный волос наскоро литой, юбок ситцы и глаза волчицы. Ты сейчас уйдешь, огни, огни! Снег летит, ты возвратишься, Анна, но хотя бы гребень оброни, шаль забудь на креслах, хоть взгляни. Перед расставанием обманно. Я сегодня спокоен, ты меня не тревожь. Легким веселым шагом ходит по саду дождь. Он обрывает листья в горницах сентября. Ветер за синим морем и далеко заря. Надо забыть о том, что нам с тобой тяжело. Надо услышать птичье, вздрогнувшее крыло. Надо зари дождаться, ночь одну переждать. Феб еще не проснулся, не пробудилась мать.

0: Легким веселым шагом ходит по саду дождь, утреннее по телу перебегает дрожь, утренняя прохлада плещется у ресниц. Вот оно утро, шепот, сердце и стоны птиц. Когда-нибудь сощуришь глаз, наполненный теплынью ясной, меня увидишь без прикрас, не испугавшись в этот раз моей угрозы неопасной. Оправишь волосы, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Припомнит пусть твоя ладонь, как по лицу меня ласкала. Да, я придумывал огонь, когда его кругом так мало. Мы рукотворцы тьмы, огня, тоски угадываем зрелость. Свидетельствую, ты меня опутала, как мне хотелось. Опутала, как вьюн в цвету, опутывает тело дуба. Вот почему должно быть чту и голос твой, и простоту, и чуть задумчивые губы. И тот огонь случайный чту, когда его кругом так мало, и не хочу, чтоб вьюн в цвету ты на груди моей завяла. Все утечет, пройдет, и вот тебе покажутся смешными и хитрости мои, и имя, и улыбающийся рот. Но ты припомнишь между другими меня, как птичий перелет.
1: Биография у Павла Васильева короткая, но очень насыщенная. Ведь он умер всего в 27 лет ему было. Родился он 5 января 1910 года в городе Зайсане, ныне это Казахстан. Отец его – учитель математики и методики арифметики. До революции был директором школ в разных станицах и городах. А после Октябрьской революции печатался в учительской газете и учил студентов Омского государственного пединститута. Мать, Глафира Матвеевна, кончила женскую прогимназию в Павлодаре. Дед по отцу – скотник и пильщик, бабушка по отцу – прачка, дед по матери – крестьянин, мелкий торговец. В общем, такая простая семья вроде бы и в то же время интеллигентная. В 1917 году Павел начал учебу в высшем начальном училище, где директором был его отец, в Петропавловске. То есть Павел был уже как бы интеллигентом во втором поколении. В 1924 году он окончил 7-летнюю школу и продолжил обучение в Павлодарской школе девятилетки. В 1925 году по просьбе учителя литературы написал стихотворение «Годовщине смерти Ленина». Очень всем оно понравилось. А в мае 1926 он окончил эту школу второй ступени девятилетку и в июне после серьезной ссоры с отцом уехал из дома в Омск, а затем и в Владивосток, где 5 месяцев проучился в Дальневосточном университете. То есть он рано созрел как личность. Тогда вообще люди созревали рано. Давайте вспомним Аркадия Гайдара. Ведь ему было 16 или 17 лет, когда он уже командовал стрелковым полком. До 20 лет Васильев успел поработать грузчиком в порту Владивостока, матросом на промысловом судне, поступить в Государственный Дальневосточный университет на японское отделение факультета восточных языков. Там поэт Рюрик Ивнев и журналист Лев Павицкий организовали для него первое публичное выступление. А уже 18 декабря 1926 года с рекомендательным письмом от этих Ивлева и Павицкого он отправился в Москву, по пути останавливаясь в разных больших городах – Хабаровске, Новосибирске, Омске. Завязывал знакомство с местной писательской братьей, ему удавалось даже печатать стихи в местных газетах и журналах. И вот в июле 1927 года он добрался до Москвы. а 5 августа по направлению Всероссийского союза писателей поступил на литературное отделение РАПФАКа искусств имени Анатолия Владимировича Луначарского. Жил в общежитии, зарабатывал деньги случайными подработками. Но вскоре, в ноябре, уже был отчислен из-за частых прогулов, а также за недисциплинированность и так называемый откол от масс. А дело в том, что он участвовал в конкурсе, проводимом Российской ассоциацией пролетарских писателей, на лучшее сочинение к юбилею Октябрьской революции. И за 3 дня написал антисоветский очерк «Как расстреливали царскую семью» под заголовком «Из рассказа чекиста». В августе 28 года по направлению газеты «Советская Сибирь» Васильев и его друг Титов отправились в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку для написания очерков о социалистическом строительстве в регионе. По пути в Владивосток они заезжали в десятки городов, предлагая в газеты этих городов свои очерки и стихи для публикаций. В октябре он заболел цингой, а с ноября уже друзья работали культмассовиками, охотниками, матросами, добывали золото на золотых приисках реки Витим. Павел также работал экспедитором на золотых приисках, каюром, то есть погонщиком оленей в тундре, культработником на каменноугольных копях. А после возвращения друзья поселились в гостинице и писали в прозе и стихах о своих приключениях, работали инсценировщиками в театре. Зарабатывая деньги, они устраивали пьянки со случайными знакомыми и вели довольно богемный образ жизни. В 1929 году в Хабаровске в журнале «Тихоокеанская звезда» опубликована заметка некоего Акимова «Куда ведет богема», в которой были сурово раскритикованы оба поэта. То есть мы видим, что уже к 20 годам Васильев превратился в бывалого человека, который много узнал о реальной жизни и имеет свои убеждения. В ноябре 29-го он снова возвращается в Москву, работает в газете «Голос рыбака» в качестве специального корреспондента. От этой газеты ездил на Каспий и на Урал. В Актюбинской области записывал песни казахов-акынов. Писал поэмы «Песни киргиз-казахов», «Песни о гибели казачного войска». Готовил публикации книгу стихотворений и регулярно выступал на поэтических вечерах. Послушаем его стихи вполне с просоветским содержанием. Файл номер 3, пожалуйста, поставьте, Акмаль.
0: Лагерь. Под командирами на месте крутились лошади волчком, и в глушь березовых предместий автомобиль прошел бочком. Война гражданская в разгаре, и в городе нежданный гам, бьют пулеметы на базаре по пестрым бабам и горшкам. Красноармейцы меж домами бегут и целятся с колен. Тяжелыми, гудя крылами, сдалась большая пушка в плен. Ее, как в ад, зарыло тянут, но пушка пятится назад, а в это время листья вянут в саду, похожем на закат. На сеновале под тулупом харчевник с пулей в глотке спит. В его харчевне пар над супом тяжелым облаком висит. И вот солдаты с котелками в харчевню валятся, как снег, и пьют веселыми глотками похлебку эту у телег. В войне гражданской не обуза, и лошадь мертвая в траве, и рыхлое мясо арбуза, и кровь на рваном рукаве. И кто-то уж пошел шататься по улицам и под хмельком, успела девка пошептаться под бричкой с рослым латышом. И гармонист из сил последних поет во весь зубастый рот, и двух в пальто во враг соседний конвой расстреливать ведет. Одна ночь, часть восьмая. Сквозь прорези этих темных окон, сквозь эту куриную узкую клеть, самое прекраснейшее далеко начинает большими ветвями шуметь. О нем возглашают шеренги орудий сельскохозяйственных и боевых. О нем надрываются медные груди оркестров и тяжких тракторов дых. О нем на подступах новой эры дома отцов, обрекши на слом, поют на улице пионеры, красный кумач повязав узлом. Я слышу его в движении и в смехе, и я не умею в поэмах врать. Я не бывал в прокатном цехе, я желаю в нем побывать. Я имею в песнях сноровку, может быть, кто-то от этого в смех. Дайте, товарищи, мне путевку в самый ударный прокатный цех, чтоб меня как следует там катали, чтоб в работе я стал мужен, чтобы песня родилась, не та ли, для которой я был рожден.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские специалисты представили исследование обезболивающего средства, которое ребенку можно вводить через нос вместо инъекции. Его испытывали у детей, поступавших в отделение неотложной помощи с различными травмами. Такой способ особенно интересен именно в педиатрии. Ребенок после травмы уже испытывает боль и страх, а необходимость дополнительного укола усиливает стресс. Исследователи сообщают, что назальное введение обеспечивало эффективное обезболивание. Результаты представлены на Европейском конгрессе неотложной медицины. Исследователи изучили APOE4, наиболее значимый известный генетический фактор риска болезни Альцгеймера. Новая работа помогла лучше понять механизм, посредством которого этот вариант гена повреждает мозг. Самое интересное, эксперименты дали основание предположить, что некоторые связанные с APOE4 неблагоприятные изменения теоретически могут быть обратимыми. Это не означает, что найден способ вылечить болезнь Альцгеймера. Речь идет о раннем этапе исследований, однако обнаруженный механизм может стать новой мишенью для будущих лекарственных препаратов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
7: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
8: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость.
22: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Продолжаем передачу творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. Мы говорим сегодня о очень необычном человеке и поэте Павле Васильеве. Он был очень боевого и вольнолюбивого нрава. Ну, на грани хулиганства, скажем так. Так, в 1932 году встретил в ресторане России своего однофамильца, ну, слабого поэта Сергея Васильева, из-за убеждения, что тот порочит его фамилию, опрокинул ему на голову яичницу из 9 желтков, после чего обоих задержали. 4 марта 1932 года Васильев был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов по делу так называемой «Сибирской бригады», приговорен к высылке в Северный край на 3 года, однако через 2 месяца он был условно освобожден. С 1932 года он знакомится с крестьянскими поэтами Николаем Клюевым и Сергеем Клычковым. Поселился на квартире покровительствующего ему большого человека, главного редактора газеты «Известия» и журнала «Новый мир» Гронского. Писал поэмы, и он всегда был склонен к эпическому жанру. Но из-за его, так сказать, деятельности бурной, во-первых, останавливают производство его поэтического сборника и вырезается из тиража «Нового мира» поэма «Песня о гибели казачьего войска». В это время он писал свою главную поэму «Соляной бунт», самое знаменитое его произведение о восстании близких ему по духу азиатских народов, среди которых он рос и воспитывался. Это было восстание против царской власти и служащих ей казаков. Главная мысль поэмы рассказывает о жестоком подавлении восстания киргиза-казахов казаками на Иртыше во второй половине XIX века. Это трагическая история о власти, насилии и человеческой совести. Мы сейчас послушаем в исполнении Марии Соколовой большой отрывок из этой поэмы «Соляной бунт». Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста.
3: «Соляной бунт. Грамота. Эти стаи привел на Иртыш Ермак. Здесь они карачак на костры вырубали и селились станицами возле зеленой волны. Тынье, крепости называли порыбьи и птичьи. Так возникли лебяжье, черлак и гусиная пристань. На буграх прииртышских поджарые кони паслись. Этих рыцарей с яйка, этих малиновых шапок, этих сабель свирепых и длинных пищалей, и в Тоболе остались широкие крылья знамен, обогревшие крылья, которыми битва махала. Кустью каменных гор они песни и струги вели. Где стреляли по лебедю, там возникло лебяжье. Где осетр попадался обильно, черлак возникал. Где тяжелые гуси ломали осоку в полете, там гусиная пристань тын городила. Ермак Тимофеевич давал есаулам наказ, чтоб рубили дома казаки и ставили бани, и брюхатели пуще баб завезенных, и заставы покрепче держали на сопках дозорных, да блюли свои грамоты, власть и оружие. Край богат. По Тоболу и дальше, в леса, собирай словно ягоду соболя, бей горностая. Заводи неводами лисиц чернобурых и красных. Там на лбах у сахатых кусты костяные растут, и гуляют в развалку тяжелые шубы медвежьи. Край обилен, пониже к пескам чернолучья столько птиц, что нету под нею песка, и из каждой волны осетринные жабры да щучьи. И чем больше ты выловишь, будет все гуще и гуще, и чем больше убьешь, остальная жирней и нежней. а к Ишиму – к аулам, курган на курган, и трава на траву, и луна на луну, и звезда под копытом, воеводство коровьего рева, курчавое море овечье, лошадиные реки, тяжелый кумыс в бурдюках. Земли стонут от сытости, истосковавшись под ветром. Край чужой, по ночам зачинается где-то тоска. Стонут выпья по бабе, кричат по кошачьи, и долго поднимаются к небу тревожные волоки волчьи. Выдра всплещется, выстрелит рядом пищали, раздадутся копыта, кочевники под боком были. Край недобрый, наклонишься только к ручью, только спешишься, чтобы подпругу поправить. Тетива загудит под сосок, в крестовину или в глотку. В оперении диком, шатаясь, вгрызется стрела. Степняки и дики, и раскосы, а месяца ладно. У шаперого яра на пузах они подползли, караульных прирезали, после ловили арканом, догубили стрелой, да с размаху давили конями. Есаула седых растянули крестом и везли три корзины ушей золоченому хану в подарок. А до яика 100 перелетов гусиных, в поворот бы да шибко, и свист, и назад, отгуляться за все в кабаках да рамшинах, да купцам повыламывать долгие руки покруче, там добыча полегче, чем эти пуды в осетрах. Но купцы за широкую и дюжей спиной атаманского войска велись и родили, и несли на подмогу цареву заступу и милость, подвозили припасы, давали оружию корма, и навстречу гонцам Ермаковым катили богаче. К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли, подошли словно к горлу, трясясь по дорогам товарным, там, где сабля встречалась с копьем и щитами, крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман. А станицы тянулись туда, где зайсан и монгол, от зеленой волны и до черной тянулись и крепли, становились на травах зеленых, на пепле, на костях, на смертях, и веселую ладили жизнь под ясачным хоругвием ночных грабежей и разбоя. И когда не хватало станичникам жен привозных, снаряжались в аулы, чинили резню, табуны угоняли, волокли полонянок шкуластых, закосы по травам, и, бросая в седло, увозили к себе на тыны. Там в постелях пуховых с дикарками тешились в волю. Оттого среди русских чубатых иртышских станиц тут и там азиатские водятся скулы. Узкий глаз азиата и дугами гнутые ноги. Это кровь матерей поднимается из-под воль в них, слишком красная, чтобы смешаться с другою. Но купецкие люди своих не держали кровей. Шибче крови степями купецкие деньги ходили. Открывали дорогу в глубокую степь к Атбасару. Шли на юг и на север, искали в горах серебро, и косили зверье, и людишек в повалку косили. Вознесли города над собой золотые кресты, а кочевники согнаны были к горам и озерам, чтобы соль вырубать и руду, и пасти табуны. Казаков же держали за место дозорных собак, и с цепей спускали, когда бунтовали аулы.
2: Павел Васильев, будучи энергичным, жизнерадостным и вольнолюбивым, тем не менее попадал в разные неприятные истории. которые искусственно раздувались завистниками его таланта. Но после нескольких драк и пощёчине женщине, которой он был влюблён и которой посвящал великолепные стихи, а также после того, как, поругавшись в писательском кафе с литератором Эфросом, он схватил его за нос и вывел на улицу, он был арестован и отправлен в исправительно-трудовую колонию на станции Большая Электросталь, потом переведен в Таганскую тюрьму, а затем этапирован в Рязань. В тюрьме его ничто не отвлекало, он много плодотворно трудился, но потом вышел, но бдительные органы уже наблюдали за ним, тем более, что он писал такие страшные строки про Сталина. «Ныне, о муза, воспой Джугашвили, сукина сына. Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело. Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался. Ну что ж ты наделал? Куда ты залез? Расскажи мне, семинарист неразумный. В уборных вывешивать бы эти скрижали. Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами и в жопу лавровый венок воткнем». Ну, естественно, вы понимаете, что после таких стихов за ним особый догляд был. Вообще он любил шутить, был остер на язык, за ним также водились антисемитские высказывания. Вот, например, он, одна из его шуточных стихов. Один из его шуточных стихов, антисемитский. «Гренландский кит, владыка океана, раз проглотил пархатого жида. Метаться начал он туда-сюда, на третий день владыка за не мог. Увы, жида переварить не мог. Итак, Россия, о сравнении будет жутко. И ты, как кит, умрешь от несварения желудка». В общем, после всех его этих фокусов он был арестован в феврале 1937 года и 15 июля 1937 года приговорен к военной коллегии Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению принадлежности террористической группы, якобы готовившей покушение на Сталина. Его страшно истязали, выбивали показания, так что на расстрел его, по свидетельствам очевидцев, несли на носилках, поскольку у него был перебит позвоночник и сломаны ребра, и был выбит глаз. Расстреляли его в Лефортовской тюрьме через день после приговора, 16 июля 1937 года, вместе с литераторами Кирилловым, Макаровым и Карповым. Мне даже читать об этом было страшно. А каково было ему терпеть, 27-летнему юношу, полному любви к жизни, силы творческих планов? Похоронили его в общей могиле номер один невостребованных прахах Донского кладбища в Москве. После его ареста 7 февраля 1937 года была арестована его жена. Из лагеря она была освобождена в 1943 году, но находилась в ссылке и вернулась в Москву только в 1956 и очень много сделала для сохранения и восстановления наследия Павла Васильева. В 1956 году его реабилитировали за отсутствием состава преступления. 15 февраля 1957 года посмертно восстановили в Союзе писателей. Потом выходили книги. В 1990 году на Кунцевском кладбище Павла Васильева установлен кенотаф. То есть это памятник без могилы, без праха. Рядом с могилой его жены Вяловой Васильевой. Послушаем на прощание знаменитый стих Павла Васильева, посвященный Наталье Кончаловской, которой он был влюблен, будущей жене Сергея Михалкова, которая была старше гимнописца на 10 лет и является матерью режиссера Андрея Кончаловского. Пятый файл, пожалуйста. На этом я прощаюсь с вами.
3: Стихи в честь Натальи. В наши окна щурясь смотрит лето. Только жалко, занавесок нету, ветреных, веселых, кружевных. Как бы они весело летали, в окнах приоткрытых у Натальи, в окнах незатворенных твоих. И еще прошением прибалую, шей ты ради Бога продувную, кофту с рукавом по локоток, чтобы твое яростное тело с ядрами грудей позолотело, чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток, от бровей широких и сердитых до ступни, до ноготков люблю, за ночь обескрылившие плечи, взор и рассудительные речи, и походку важную твою. А улыбка ведь какая малость, но хочу, чтоб вечно улыбалась. До чего тогда ты хороша, до чего доступна недотрога, губ углы приподняты немного, вот где помещается душа. Прогуляться ли выйдешь, дорогая, все в тебе ценя и прославляя, смотрит долго умный наш народ, называет прелестью и павой, и шумит во след за величавой, по стране красавица идет. Так идет, что ветви зеленеют, так идет, что соловьи чумеют, так идет, что облака стоят, так идет пшеничная от света, больше всех любовью разогрета, в солнце вся от макушки до пят. Так идет земли, едва касаясь, и дают дорогу, расступаясь, шлюхи из фокстротных табунов, у которых кудлы пахнут псиной, бедра крыты кожей гусиной, на ногах мозоли от обнов. Лето пьет в глазах ее из брашен, нам пока Вертинский ваш не страшен, чертова рагулька, волчья сыть. Мы еще не Красова знавали, мы еще Калинушку пивали, мы еще не начинали жить. И в июне, в первые недели, по стране веселое веселье, и в стране нет дела до трухи. Слышишь, звон прекрасный возникает, это петь невеста начинает, пробуют гитары женихи. А гитары под вечер речисты, чем не парни наши трактористы, мыты, бриты, кепки на бекрень, слава, слава счастью, жизни слава. Ты кольцо из рук моих забава, вместо обручального надень. Восславляю светлую Наталью, славлю жизнь с улыбкой и печалью, убегаю от сомнений прочь, славлю все цветы на одеяле, долгий стон, короткий сон Наталья. Восславляю свадебную ночь.
0: Нью-Йорк! Нью-Йорк! Дэвид Зон.

0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Штирлиц, вас я попрошу остаться.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня в Нью-Йорке вручают премию мира имени Уильяма Слоана Коффина. Ее присуждает некоммерческая организация Peace Action Fund of New York State. В числе лауреатов мэр Зоран Мамдани, отмеченный как бывший студенческий организатор, чья поддержка прав палестинцев находит отклик у молодежи. Сам мэр на церемонию не придет, не обошлось без спора. Вместе с Мамдани награду получает лоббистская группа National Iranian American Council. Это соседство вызвало критику со стороны оппонентов мэра, которые считают организацию слишком близкой к иранским властям. Для Мамдани, который с начала года возглавляет город, это уже не первая награда, связанная с его активистским прошлым. И каждая такая церемония становится поводом для политических дискуссий. На прошлой неделе, 30 сентября, Мамдани представил городскую программу борьбы с антисемитизмом. План предусматривает дополнительное финансирование охраны синагог, усиление темы еврейской истории в школьных программах и создание новой межведомственной рабочей группы. Программа стала ответом на многомесячную критику в адрес мэрии. Оппоненты обвиняли Мамдани в том, что он недостаточно решительно защищает еврейскую общину. И еще о мэре. Он подтвердил, что время от времени переписывается с Трампом. Главным образом о застройке железнодорожных путей Sunnyside-Yard в Квинсе. Город просит федеральные деньги на проект, в рамках которого планируют построить 12 тысяч квартир. Третья личная встреча Мамдани и Трампа прошла 21 сентября в особняке Грейси. Решений по финансированию пока нет. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в США сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, в нашей уютной студии мы с Дмитрием Банниковым, которого я хочу обязательно пригласить к себе на интервью, ввиду того, что у него недавно был концерт, ну и вообще с ним мы любим поговорить. Если вы интересный человек, готова пригласить и вас, потому что, мне кажется, сколько бы мы в передаче ни говорили о достопримечательностях, книгах и фильмах, все-таки главный наш герой нашего фильма бесконечного понедельниковского, это Нью-Йорк. А Нью-Йорк, его главные герои – это люди. Поэтому мне очень интересно общаться с теми людьми, которые здесь живут, занимаются любимым делом. И вот сегодня у меня именно такой гость, но сначала о наших спонсорах. И это, как всегда, доктор Патин, 718-234-67-67. Неунывающий, харизматичный, всегда подтянутый, всегда в хорошем настроении. Я просто вот готова брать с него пример, никогда его не видела ни в каком унынии. 7819 Бэй Парквей. Здесь он руководит Институтом красоты и поликлиникой семейной. И еще он, знаете, мастер, нескончаемый мастер афоризмов и каких-то анекдотов. В общем, всегда человек в хорошем настроении. Это важно. Ну, вот пара его, так сказать, перлов. Чище руки, крепче стул. Абсолютно согласна. Раскаивается никогда не поздно. Поздно согрешить. Если трезво смотрите на вещи, то хочется выпить. И несмотря на то, что человек, он такой веселый, это то, что касается диагнозов, то, что касается пациентов, тут он всегда серьезен. Поэтому вот вам телефон 718-234-67-67. И в преддверии Дня Благодарения, почему бы не сделать себе любимый или любимому подарок ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное – здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 718-234-67-67-78-19 Бэй Парквей.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Пригласила сегодня в гости человека, которого знаю 1000 лет, это музыкант, это вообще режиссер, и во многих ипостасях педагог, она хороша, пианистка, но я не знаю, как сейчас к феминитивам относится. Виктория Улановская у меня в гостях. Вика, приветствую.
2: Привет! Спасибо, Вероника, первая. Спасибо, что пригласили меня. Мне очень-очень приятно быть здесь. И здравствуйте, дорогие слушатели этой чудесной передачи, этого радио. Здравствуйте, добрый день.
1: Ты знаешь, я буду на «ты», потому что знаю тебя 1000 лет. Ты, как тебе удобно. Я расскажу историю нашего знакомства. Это очень интересно. Значит, лет 20 назад, да, 20, меня затащили в жюри фестиваля детских театров. И это был какой-то ужас. Значит, я обнаружила, что, значит, там обещали обед, а когда в жюри кто-то голодный, это первый путь к неуспеху. Но даже не в этом дело, ничего, вот мне не нравились никакие театры. Думаю, боже, не хочу никого обидеть,

0: ходила, ну, она у нас дома мюзиклы каждый день устраивает. Но сегодня я тебя пригласила поговорить и о мюзиклах, и о том, каково это заниматься любимым делом, потому что, ну, не секрет, быть музыкантом, наверное, только музыкантом, все-таки еще есть у нас такое понятие, что город-то наш очень дорогой, поэтому рассказывай, расскажи нам сначала о себе, как вообще, что ты, кто, откуда, пару слов.
1: Да, конечно. Я родилась в Одессе. Это один из моих самых любимейших городов. Это моя родина, это мое родное все. Но жила я в Ленинграде, позже в Санкт-Петербурге. И вот так вот на два города я путешествовала летом, зимой. А очень, я помню, что в детстве, как началась моя любовь вообще к искусству, я очень хотела стать балериной. Меня много раз родители водили в Кировский театр, Мариинку. Да, смотреть балеты. И я даже придумала, мне было лет 5, я придумала историю. Я сказала своим родителям, что в детском саду, в детский сад к нам пришла комиссия из хореографического Ваганского училища, и меня выбрали. И мне только нужно, чтобы я рассказала об этом родителям, и чтобы родители пришли на следующий день в детский сад и сказали слово «да, мы ее отдаем». И я всем это рассказывала, и все были так вокруг горды мной, увлечены. И мой папа, я помню, человек очень интеллектуальный, очень интеллигентный, на следующее утро не пошел на работу. Он надел самый свой лучший костюм, повел меня в детский сад. И вот у дверей я представила себе картину, когда мы заходим, и он говорит нашему, там, не знаю, воспитателю «да», и тут, оказывается, ничего этого не было. Так что я, это театр, и, в принципе, мое воображение, фантазии, это все как-то вместе, и я ему призналась. Что было, я не помню, ничего не было такого серьезного, но это был один из таких интересных случаев, который
0: помню. Но музыка рано вошла в твою жизнь.
1: Очень рано, да. Я поступила в городскую музыкальную школу Риховицкой. Я ее с успехом закончила. Потом было музыкальное училище, потом была консерватория, потом была работа в Ленконцерте. Я очень коротко о себе. В Ленконцерте, где я, во-первых, аккомпанировала, играла соло, и аккомпанировала самым тогда, вот в те годы, ведущим певцам эстрадного отделения, не только эстрадного, оперникам и так далее. И в больших концертах, на больших сценах, я помню, что мы в одной гримерке были с Алисой Брунерной Фрейндлих, с Евгением Лебедевым. У меня есть общая афиша со Жванецким, с Кларой Новиковой и так далее, и так далее. И так
0: Ты
1: далее.
0: Привезла в
1: да,
0: Америку
1: да, да,
0: все
1: есть,
0: эти афиши,
1: есть,
0: да?
1: Да, они у меня лежат сложены, я их не вешаю, но...
0: Надо заламинировать. Вот, знаешь, все, что ценное, надо заламинировать, потому что дряхлеет бумага.
1: Я так и сделаю, абсолютно. Вот, и это были концерты в Октябрьском, были какие-то симпатичные поездки, выездные концерты в Москву, Ленинград и так далее. Вот, и когда мы эмигрировали в 95-м году, у меня уже были двое маленьких детей, мама, муж, и мне тогда сказали, я помню, в последний мой финальный концерт там, в Доме искусств на Невском проспекте, и я аккомпанировала, играла соло. И кто-то мне сказал, там, в Америке, ты играть никогда не будешь. Вот сразу программисты, и все, вот туда идти учись. Тогда это было очень модно. Вот, и я очень грустила по этому поводу, но не тут-то было. Я пошла на курсы программистов, долго я там не просуществовала, потому что это не мое. Вот, и потом так случилось, что меня одна известная пианистка здесь, в Нью-Йорке, она меня нашла каким-то образом и попросила на каком-то концерте переворачивайте ей ноты. Я и так эмоционально переворачивала ноты, представляя, что это я играю. Я с ней дышала, и она мне говорит, ты знаешь, если у меня будет какая-то там, я не смогу, какой-то концерт мой, я тебе позвоню. И вот так вот я вошла, я играла на органе в испанской церкви. Что я только не делала. Я играла в ресторанах итальянских, испанских. В одном из ресторанов итальянских на Третьей Эвене я встретила человека, который в моей судьбе сыграл огромную роль. Это был позже, его назвали American Tenor, Дэниел Родригес. Он тогда был полицейским, просто американским полицейским, нью-йоркским полицейским, очень веселый, классный парень из Пуэрто-Рико. И он зашел в ресторан, где я просто играла какую-то музыку, он послушал, потом подошел ко мне и спросил, а давай, я пою, он сказал, давай, ты сможешь мне сыграть что-нибудь? Я говорю, конечно. Я говорю, что? И он сказал, гранаду. мы с ним вот сыграли и спели так, как будто мы репетировали очень долгое время, потому что это любимая моя музыка. Он ушел, поблагодарил, ушел, потому что он на службе был. Он просто зашел в ресторанчик, услышав музыку. И потом прошло некоторое время,

0: Меня пригласили на очередной концерт Regina Opera и сказали мне, что ко мне придут на репетиции несколько певцов. Я открываю дверь в один прекрасный день, и он стоит на пороге. Mm-hmm. Нам репетировать особо не пришлось, потому что мы уже что-то уже с ним тогда гранаду. Я его научила на русском языке петь очень черный. Mm-hmm. Он очень способный. Он сразу русский взял. Вот эту песню он потрясающе пел. И потом вот с тех пор много-много лет мы работали с ним вместе, еще с группой американских замечательных певцов. Это назывался Broadway Magic, по-моему, наша группа. Mm-hmm. Потом случился 9-11, mm-hmm. и нас он пел на похоронах всех, ну, вот самых таких тяжелых похоронах. Он пел гимн. Mm-hmm. Он пел «God bless America», он пел гимн Америки. И как-то Джулиани, тогда был Джулиани, он начал приглашать его. А он всегда приглашал меня аккомпанировать. И так получилось, что я была и на американском национальном телевидении, я была Today Show, Good Morning America, я была у Опры, угу. гость. Прекрасно. Мы играли с ним очень много на телевизионных, да, вот этих
1: А
0: вот.
1: С чем он сейчас занимается?
0: Он живет в Калифорнии, он поет. Угу. Он поет.
1: И... То есть он уже не полицейский?
0: Он, нет, он уж тогда уже, когда он взлетел... А, потом он открывал... В Лейк-Пейсиде, по-моему, была очередная Олимпиада 2000, не помню, 2006-2004 год тогда. Uh-huh. И он тоже гимном Америки открывал. То есть вот это был вот этот голос потрясающий. И мы с ним работали очень-очень-очень долгое время. И он, конечно, огромное влияние на меня, на мою музыкантскую судьбу произвел. И...
1: Да, это очень интересно.
0: Вот. А потом как-то мне как-то мы с ним разговаривали. Он говорит, слушай, здорово, концерты — это здорово, но мне кажется, что ты хорошо будешь преподавать. Мне кажется, что ты любишь детей, а я очень любила детей, и я уже со своими детьми пробовала какие-то кусочки мюзиклов, ставить какие-то номера, ставить какие-то песни. Вот он говорит, давай-ка попробуй в общеобразовательную школу. Я сделала все кредиты, добрала, у меня там образование исполнительское, а здесь и исполнительское, и еще и education. Mm-hmm. Вот, и так я попала... Потрясающе в школу, да. И там, тогда, когда я туда попала, была потрясающая директор, итальянка, мисс Лассера. Mm-hmm. Ее уже нет живых, но я ее вспоминаю, и не только я. С огромным
1: уважением. Это какая школа была?
0: Это 200-я. Mm-hmm. 200-я школа мисс Лассера. Она привела в школу театр. То есть она, когда увидела, что я занимаюсь хором, как я преподаю, она говорит, сделай что-нибудь, какой-то спектакль. И вот с тех пор я делаю 2-3 раза в год там совершенно потрясающие школы.
1: Здорово.
0: Шоу, да?
1: Здорово. Я видела твои спектакли, и я знаю, что вот такая компания, маленький театр, 20 лет назад я увидела постановку и просто влюбилась в профессионализм, вот в эту страсть, как пели и дети, и взрослые. Скажи, пожалуйста, сейчас я так понимаю, тоже готовят постановка, да?
0: Абсолютно, да. Нам уже 23 года. Угу. Были здорово, разные времена, здорово. Нас было очень много. Сейчас у нас небольшая группа, но очень талантливые дети. Я очень хочу еще раз представить мою команду, моих потрясающих коллег, моих потрясающих друзей. Это Андрей Иванов, который и является автором музыки и текста песен всех наших шоу.
1: Профессионал.
0: Александр Рудой, хореограф, стейдж-директор, потрясающий человек. Он, когда приходит на наш урок, просто праздник происходит, потому что фантазер, классный и классный друг. И вот так вот мы дружим.
1: Но ты сама такая, понимаешь, поэтому ты притягиваешь вот таких людей, энтузиастов, и поэтому тянутся там и дети, и родители, я видела таких, и уже взрослых людей. Какое, что это будет за спектакль?
0: Знаете что, пока это секрет.
1: Ага.
0: Я этот секрет чуть позже раскрою. Но могу сказать, значит, у нас вот за все эти 23 года, как мы работаем, мы делаем свою версию, свою mm-hmm. музыкантскую версию, это как мюзиклы, разных сказок известных, сказок, историй известных. То есть у нас был и «Маленький принц», у нас была «Алиса в стране чудес», у нас был «Чиполлино», «Незнайка» и так далее, и так
1: вот
0: далее.
1: Вот я, по-моему, «Чиполлино»
0: да,
1: тогда видела.
0: Да, тогда виделись. Там был юмор, там
1: но
0: была
1: ты знаешь,
0: сатира.
1: Это
0: там был...
1: Да, это mm-hmm. была моя любимая книжка. Ага. А сейчас я вот, когда просто был полный провал, когда я стала читать детям, потому что я смотрю, там такие революционные,
0: там революционные дела.
1: Там еще был у меня такой сборник «Приключения голубой стрелы», по-моему, как-то называется. называлась. Я так смотрю, ну, вы эти революционные дела убрали, это было здорово, вот я вспомнила, это было.
0: Да, но у нас тоже была какая-то политика немножко была, там такая детская, конечно, по-детски, они здорово играли. Сейчас у нас маленькая группа, и мы с удовольствием бы взяли несколько талантливых ребят еще, потому что спектакль рождается, когда... Есть вот полный состав, полный состав. То есть нам несколько бы детей хороших. Если вы придете к нам, мы будем очень рады. И мы, кроме того, что мы репетируем, мы их учим основам сольфеджио, вокал, да.
1: Ищите, ищите Вику Улановскую на Фейсбуке, и она с удовольствием ответит на ваши все вопросы, а мы все-таки продолжаем разговор о тебе.
0: Да.
1: Желаем удачи в спектакле, потому что я знаю, что музыканты очень суеверные. Кстати, ты суеверная. Вот посидеть на нотах, не объявлять, не объявлять раньше времени, что-то, да?
0: Это есть, да. В этом плане есть.
1: Скажи, пожалуйста, вот мюзиклы, вот очень профессионально, мне кажется, что ваша уникальность вашей группы в том, что вы смогли, как бы вот это помягче сказать, я вот люблю мюзиклы, но не так часто на них бываю, даже не ввиду времени, потому что есть и есть лотереи различные, есть возможность попасть, в общем-то, не за все деньги мира и посмотреть мюзикл. Но вот как-то я больше к чему привыкла, там опера, балет, выберу это. Но вот у вас удивительно в вашей маленькой компании, которая называется «Маленький театр», удивительно, что вот вы смогли, вроде вы русскоязычные люди, перенести вот эту, понять вот эту американскую культуру мюзикла. Вот скажи, вот как вообще, вот простой человек, не музыкант, много ли из твоих вот знакомых они вот ходят на мюзиклы именно?
0: Ну, на какие-то популярные мюзиклы, да, ходят. И вы знаете что? Ты знаешь что, Вероник? Я думаю, что в основном русскоговорящим жителям Нью-Йорка мюзиклы понятны, потому что, во-первых, такие вещи, как общие темы, это универсальные темы, любовь, дружба, отношения, мечта, успех, я не знаю, что-то еще. И это универсально, так же, как и универсальный язык музыки, потому что если ты даже, есть какие-то трудности, если не все шутки можно понять, какие-то быстрые диалоги героев, не всегда можно понять, если у тебя нет такого языка настоящего английского. Но вот эту энергию, эмоции, музыку, и вот общий сюжет, общий посыл, историю, это понятно, мне кажется, всем. То есть я очень-очень сильно рекомендую
1: вот смотреть хорошо, скажи, мюзикл, пожалуйста, да? Если человек только вот начал, как вот слушает нашу передачу и хочет пойти на мюзикл, ну, там понятно, я даже могу сказать, что и «Юнона и Авось», хотя это рок-опера, наверное, все-таки уже мы могли бы причислить к мюзиклу,
0: конечно,
1: правда?
0: Конечно,
1: вот. А скажи, вот из американских мюзиклов, вот что вот ты считаешь, что называется, как американцы говорят, must посмотреть?
0: Да, классика. Ну, я не все сейчас на сцене Бродвея, но я начинала, у меня вообще очень яркое впечатление даже детства, когда вышел фильм по мюзиклу «Sound of Music». «Sound of Music». Я тогда
1: звуки
0: все,
1: музыки,
0: да, звуки музыки. И мне кажется, и вот тогда я загорелась идеей выучить все музыкальные номера из всех детских мюзиклов, позже взрослых. И мне кажется, «Phantom of the Opera» очень понятен. Музыка потрясающая совершенно, история грандиозная, и мне кажется, вот какую-то классику, «Cats», с «Memory», с другими.
1: А как ты относишься, когда вот мюзиклы, как там Спилберг перенес в «Вестсайдскую историю» или «Мама Мия», когда переносят в кино, вот я «Мама Мию» смотрела в кино, мне очень понравилось, несколько раз смотрела.
0: Да.
1: А вот как мюзикл не смотрела. И вот, честно говоря, не смотрела «Вестсайдскую историю», смотрела, но не смотрела, как сделал ее Спилберг. Как ты относишься к фильмам, мюзиклам?
0: Очень уважительно, потому что если это действительно здорово сделано, на это. В Голливуде сделано здорово, да, и всегда есть бюджет, и есть все, и есть потрясающие талантливые люди, которые это делают. Это интересно, это немножко другое, потому что кино и восприятие в театре – это разные восприятия, да, в театре вот это одномоментно, вот сейчас, вот актер играет сейчас, поют сейчас, и нельзя повторить больше. И ты это слышишь один раз. Фильм можно смотреть и смотреть, поэтому это просто разные восприятия, кто что больше любит, но я очень люблю, да, я тоже пересматривала, да.
1: Отлично. Друзья, я напоминаю, потому что иногда так слушаю, включаю радио 620М, мои коллеги с кем-то разговаривают, и иногда такой интересный разговор, я думаю, ну с кем же, вот дайте имя, поэтому даю имя вам, друзья, Виктория Улановская, музыкант, замечательный творческий человек у меня в гостях, настоящий нью-йоркер, о ее местах силы в Нью-Йорке и о том, за что она любит этот город, а я уверена, что она его любит, мы поговорим сразу же после рекламы и новостей, оставайтесь с нами.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр иностранных дел Тайваня Лин Цзялун прибыл в штат Аризона. Повод – открытие нового представительства Тайваня в Финиксе. Тайваньское внешнеполитическое ведомство называет это событие вехой в торговом и экономическом партнерстве с США. Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель микросхем, вкладывает в Аризону $265 миллиардов в производство полупроводников. Для Вашингтона это часть стратегии по возвращению производства чипов на американскую землю. Пекин считает Тайвань своей территорией и требует от США прекратить поставки вооружений острову, так что каждый подобный визит вызывает резкую реакцию Китая. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на 1,3 млрд евро. Это один из крупнейших пакетов за последнее время и знак того, что Берлин намерен и дальше играть ведущую роль в европейской поддержке Киева. В Испании жертвами наводнений в Каталонии стали 2 человека, еще один числится пропавшим без вести. Проливные дожди накрыли северо-восток страны. Под водой оказались дома и автомобили под Барселоной. Отменены авиарейсы, остановлены пригородные поезда. Из-за стихии отменили спектакль «Аида» в оперном театре «Лисео». Власти ввели высший красный уровень предупреждения и призвали жителей оставаться дома.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. о людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
11: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
1: Всем привет еще раз, дорогие друзья. Продолжим разговор с моей талантливой гостьей буквально через несколько минут. Но сначала, во-первых, дружеский привет компании Advantage Auto Collision, 2772 West 15 Street. Значит, просыпаюсь в субботу, детей в церковную школу везти, машину завожу быстро, и машина вдруг накренилась в бок, два колеса пробиты. То же самое у соседа, вот поставила не под камеры, и вот, пожалуйста. Ну, когда рядом живут наркоманы, в общем, наркотики – это зло. Ну, что делать в субботу, куда бежать, что делать? Это же надо вызывать трак специальный, и все. Ну, вот, слава богу, есть друзья в компании Advantage Auto Collision, помогли. Спасибо большое лично Сергею, 718-946-2300, спасители, которые обитают по адресу 2772 West 15 Street, и 15 лет уже занимаются ремонтом всех кузовных работ, работают со страховками и эдакие помощники. Так что, если что-то у вас случилось, особенно в выходные, запишите телефон автомобильного спасения 718-946-2300 Advantage Auto Collision 2772 West 15 Street. Ну, а я говорю еще раз спасибо за мои сэкономленные нервы.
11: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И семейная поликлиника доктора Патина ждет вас. Здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, где любые нежелательные кожные образования могут удалить вам хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 78-19 Бэй Парквей. Доктор Патин желает вам здоровья, но на всякий случай просит записать телефон 718-234-67-67.
11: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: А я продолжаю разговор с Викторией Улановской. Еще раз приветствую ее. Это замечательный музыкант, режиссер. Вообще во многих ипостасях педагог едино. И сегодня все-таки хочу поговорить о тебе уже как о нью-йоркере, да, о таком творческом пути мы поговорили. Вот скажи, пожалуйста, кого ты бы назвала настоящим нью-йоркером?
0: Да, спасибо еще раз, Вероник, за то, что я здесь. Спасибо за хорошие слова. Для меня настоящий нью-йоркер – это не тот человек, который родился здесь. Это посчастливилось родиться здесь многим. Мы здесь не родились, но это тот человек, который почувствовал вот этот ритм, эту энергию Нью-Йорка, который принял разнообразие Нью-Йорка, принял и полюбил. И полюбил также энергию, свободу и вот это бесконечное движение, какое-то движение днем и ночью, как в той песне, да? Uh-huh. Нью-Йорк, Нью-Йорк, когда там, Нью-Йорк никогда не спит. Это всегда движение, это всегда разнообразие голосов, языков. Это такая хорошая смесь, по-хорошему.
1: Да, но это, согласись, что это еще и стресс. Вот как ты выходишь, конечно, из стресса? Вот что тебе надо, чтобы ты, ну, вот не было какой-то... Потому что, мне кажется, у всех, особенно в наши времена, есть эдакая тревожность. От новостей, и от какой-то там, знаешь, это беспокойство, конечно, за близких. Конечно, да, конечно. Как ты выходишь из тревоги?
0: А вот странно, наверное, но я, когда у меня плохое настроение, когда у меня стресс, а вот Нью-Йорк меня лечит. Я когда попадаю туда, предположим, въезжаю на машине или выхожу из метро, станции метро, и я вижу вот эти вот Нью-Йорк, эти небоскребы, эти улицы, это все, какая-то вот энергия появляется, какая-то такая атмосфера, что меня действительно, у меня проходит все, и я переключаюсь. Наверное, вот это переключение на какую-то радость, на какой-то... Для меня Нью-Йорк это, ну, очень во многих случаях праздник, потому что ты идешь туда, ты что-то всегда то в музей, то на выставку, то в театр, то еще куда-то, то в оперу, то в балет. И это всегда радость, поэтому меня лечит Нью-Йорк. Угу. У меня вот такая история странная.
1: Скажи, а вот место, ну, это сейчас так психологи любят эту фразу, место силы, но она, наверное, как-то отражает здесь. Я не скажу любимое, место силы, да. Любимое место. Да,
0: да, да, вот у меня, я думаю, несколько мест. Первое, значит, мне кажется, что место любимое, особенно для музыканта, для человека, который любит театр, литературу, это как бы, чтобы там совмещалась и нью-йоркская энергия, и музыка, и литература,
1: какой
0: и что-то
1: театр
0: еще.
1: Конкретно?
0: А если это театр, да, я очень люблю Линкольн-центр, я люблю оперу, я люблю балет, очень, mm-hmm. я не пропускаю ничего. Mm-hmm. Дальше, Карнеги-холл. Mm-hmm. Это почти сакральное место для каждого музыканта.
1: Ну, конечно.
0: Потому что...
1: Но и Чайковский открывал,
0: конечно,
1: тоже.
0: Конечно, Чайковский открывал, и это потрясающе. И, наверное, в стенах хранится. Mm-hmm. Вот стены, наверное, слышат и хранят впечатления от самых лучших музыкантов мира. Разных времен, из разных стран. Это здорово. Потом, Бродвей – это театральный дистрикт. Мы уже говорили о нем. Там другая энергия. Там театральная энергия. Энергия... мечты, сцены, каких-то вот желания быть на этой сцене, вот что-то праздничное такое. Потом Нью-Йорк Паблик Лайбрари. Я очень люблю это место,
1: да,
0: потому
1: я
0: что
1: тоже
0: это
1: обожаю.
0: Атмосфера очень приятная. И кто любит вот эти атмосферные, замечательно красивые вот эти залы.
1: А по диагонали,
0: книги.
1: Кстати, по диагонали там другая библиотека, можно зайти, подняться, по-моему, на 7-й этаж, и там прямо панорама 5-й Эвеню, но не буду перебивать.
0: Но ты меня наоборот напомнила. Я скажу, что я сейчас работаю, очень сотрудничаю тесно с литературным театром нью-йоркским, mm-hmm. Ириной Волкович mm-hmm. и с Еленой Соловей. Так вот, 17 октября, вот, скоро, mm-hmm. мы будем именно в этой библиотеке,
1: здорово.
0: О которой ты сказала.
1: Mm-hmm.
0: Да, это будет, это не спектакль. Это воспоминания, это разговор о Булгакове, о его жене, mm-hmm. о мастере. И я там буду играть, я буду оформлять все это, давать настроение, давать вот эти вот какой-то вот этот сплав, что был, музыки и литературы.
1: Хорошо. Это здорово. Но в школе мы заговорили о литературе. Скажи, пожалуйста, из каких книг ты состоишь? Что, mm-hmm. что ты читала в детстве? Что ты вот... Вот мне кажется, когда это, по-моему, Бродский сказал, да, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Но сначала с детства, что, как, да. наверное, у всех у нас, да, какие-то там приключенческие романы.
0: Конечно. Плюс сказки Пушкина любила очень, угу. и сказки Андерсена. Оля Лукоя, мой любимый герой. Угу. Позже это уже «Алиса в стране чудес». Вот угу. это вот какая-то
1: поэтому
0: фантазия.
1: Ты дочку назвала Алиса.
0: Да, я поэтому... Ну, две причины. Первая угу. вот это, а вторая... Я просто обожаю творчество Алисы Фрейндлих.
1: Угу.
0: И так как я с ней пересекалась угу. на одной сцене, мы работали вместе, когда я себе сказала, мою дочку будет звать Алиса. Я назову ее Алиса. И, да, то есть две вещи. Алиса в стране чудес и Алиса Фрейндлих.
1: Алиса Бруновна, она вообще гениальная.
0: Гениальная, абсолютно.
1: Я была на всех ее спектаклях, еще маленькая, угу. еще... То есть, ну, не на всех, но вот...
0: Да, в БДТ и
1: да,
0: все
1: да,
0: вот это.
1: Помню.
0: В БДТ, до этого во Владимирском театре.
1: Да.
0: Я там, кстати говоря, я там год работала угу. музыкальным, я не знаю, как это называлось, руководителем.
1: Ага, угу.
0: Да, уже после Владимира.
1: А, вот.
0: Да, сразу. Ага. Вот, так что, Алиса, да, за вот эту фантазию, за то, что все что угодно может приключиться в фантазийном мире. Маленький принц, конечно, за искренность, за то, что человек видит и любит. Видит сердцем другого uh-huh. и за вот эту ответственность перед другими. Маленький принц. А потом позже уже Тургенев, Бунин.
1: Я а, конечно, сейчас кого-то... Что-то... А сейчас хватает времени вот, читать?
0: Хватает, но мне очень нравится французская литература. Это был и Ромен Ролан, и особенно вот «Жизнь Бетховена», «Жизнь Микеланджело». Я очень люблю Франсуазу Саган, я люблю современную.
1: А самое главное, какая у нее судьба и вообще необычная, да, с этим казино и все, как-нибудь надо посвятить ей целую передачу.
0: Да,
1: точно.
0: Вот Франсуаза
1: напомню,
0: Саган, да. Это элегантный какой-то стиль, это интеллект, это вот тонкость человеческих отношений. Я ее за это люблю. И у нее уже есть последователи во Франции, да. Анна Гавальди, да, Ани Эрна. И вот, вот такой, ну, конечно, еще много всего я люблю, но вот так. Еще из впечатлений Нью-Йорка я очень люблю Централ Парк, его литературную аллею.
1: Да.
0: Там, где статуи Шекспира и...
1: Даже Алиса там.
0: Да, да, и Роберта Бёрнса, да. Там сочетание этой природы, и литературы, и музыки, все. И
1: это всегда, вот знаешь, я тоже на экскурсиях подчеркиваю, что для американцев это нетипично. То есть вот у нас, как бы все-таки в памятнике властителям дум, все-таки в Америке, если не брать Централ Парк, это больше памятники тем людям, которые сделали себя сами. Это конечно. Просто менталитет американцев. Это, конечно, когда попадаешь в Центральный парк, это здорово. И этим летом, ты знаешь, столько всяких литературных там было событий, мероприятий, многие из которых бесплатно. Приятно, что город это делает, и в частности администрация Центрального парка. Это здорово. Курьезные случаи. Расскажи какие-нибудь курьезные случаи или вот так не вспомнить.
0: Да, наверное, вспомню. Это было очень давно, это было еще в другой жизни, когда я работала в Лен-концерте. Мы выехали с эстрадной бригадой куда-то за город. Я не помню, что это было. Какой-то дворец культуры. Где-то довольно, ну, недалеко, но где-то час от Питера. И я играю все вот это шоу. Я вхожу в зал, и я вижу, нет рояля. Я говорю, а что делать? И они говорят, как, есть. Они меня ведут на сцену, и рояль лежит на полу без ножек. Он просто вот лежит вот этой своим корпусом. Uh-huh. И я говорю, как? Uh-huh. Короче, а в шоу нужно играть? Мне подстелили коврик. Uh-huh. Я легла. Мои руки были как бы вот ближе к сцене, uh-huh. а все остальное там за кулисами. И я проиграла, естественно, без педали, потому что просто вот корпус, вот uh-huh. только клавиши.
1: Что сделали со
0: сцены? И я проиграла. Я не знаю, они то ли это старый рояль отвинтили, uh-huh. бросили, не починили. И никто не... И я отыграла весь концерт, и когда уже на поклоны все выходили, и когда меня вызвали, люди не поняли, кто я такая, потому что они меня не видели весь uh-huh. концерт. Uh-huh. И вдруг я вышла кланяться. Вот это вот один из, да. Ну, понятно. Было много всего разного, потому что концертная жизнь — это понятно. Такая жизнь интересная.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот если мы говорим о детях, и то есть ты много об этом говорила, возможно вообще приучить детей к музыке, к театру,
0: возможно.
1: К творчеству?
0: Да, возможно.
1: Главное, в правильной педагогии или правильной...
0: Еще до педагогов, в самое раннее детство, Моцарта. Слушайте с ними вместе Моцарта, поведите их на какой-то сказочный балет. А потом я для себя, вот я 25 лет в школе проработала, и я для себя открыла, что с малышами, прикей, киндергарден, очень хорошо работает вот такая форма. Я им читаю сказку, и в это же время я иллюстрирую эту сказку, просто импровизирую на киборде, на пьяно, то, что там есть инструмент. И получается, что у каждого действия в этой сказке есть вот какая-то музыкальная поддержка. У каждого образа есть своя какая-то мелодия, своя тема. И вот они уже сказку воспринимают не только как визуально, да, они еще ее слышат. И они уже знают по вот этим темкам, которые я иногда даже забываю на второй раз, потому что просто импровизация, но примерно характер, и они узнают героев. И вот так они начинают любить музыку, начинают любить театр. И театр, и музыка, это, во-первых, это развитие самооценки, это этикет, кстати, мы преподаем, и этикет тоже на каждом нашем уроке в театре. Это самодостаточность, это уверенность в себе. У нас есть... У нас уже несколько поколений.
1: Уж, наверное,
0: за 23 года свои дети.
1: Своих детей уже приводят, да?
0: И у нас есть детки, которые уже закончили колледж и так далее. И они работают. Есть несколько человек, которые пошли по этой как бы стезе. Кто-то работает в киноиндустрии, кто-то что-то еще делает театральный. А вот те, кто не пошел, но им настолько театр помог. Например, у меня есть потрясающий один из первых учеников, который работает в реал-эстейте. Он потрясающе продает дома, потому что он делает видео, он так эмоционально, так по-актерски это все представляет, mm-hmm. так уверенно. У него один дом продается за другим. И он, когда мы с ним говорили, он говорит, спасибо театру за то, что у меня есть уверенность в себе, за то, что я умею говорить, потому что мы учим речи правильной, uh-huh. и русской, и английской, uh-huh. плюс музыка, плюс сольфеджио, плюс вокал, плюс движение. Все это вместе, это сплав, и детям начинает вот как вот вместе в целом нравится вот это все. И они уже без музыки и театра не смогут. Uh-huh. Поэтому вот с самого раннего детства Моцарт, и потом все остальное, сказки.
1: Так бы я тебя слушала и слушала, друзья. В гостях у меня Виктория Улановская, настоящий нью-йоркер, человек, у которого горят глаза, которая занимается любимым делом. И это очень здорово, потому что не у всех есть возможность заниматься любимым делом. Но, опять же, мне кажется, что человек может найти обязательно возможность где-то вот реализовать себя, если без искусства он жить не может. Поэтому я тебе желаю, чтобы, во-первых, вот так же у тебя глаза горели. Я где-то прочитала, что человек, когда вот у него уставший взгляд потухший, он начинает стареть. Вот ты, наверное, вечная молодость у тебя.
0: Абсолютно, да.
1: Потому что у тебя горят глаза так, когда ты рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Но я это видела сама воочию. Это здорово, это профессионально. И я тебе желаю успехов. И чтобы вот прямо на волне этого творчества ты летела и радовала нас. И приходили еще новые-новые поколения ребят. И, конечно, удачи в новом спектакле.
0: Спасибо. Мы их ждем. Я и Саша Рудой, и Андрей Иванов, и моя дочка Алиса Улановская, которая живет в Лондоне. Но она мечтает открыть там как бы ветвь нашего детского музыкального маленького театра Little Theater NYC. Вот. Так что я очень хочу, чтобы театр жил.
1: Здорово.
0: Хорошо, спасибо, Вероника.
1: Хорошо, друзья, прощаемся на сегодня с вами. Я надеюсь, что жизнерадостная, талантливая, оптимистичная моя гостья сегодня вам подняла настроение. У меня, по крайней мере, оно отличное. А мы с вами и с Дмитрием Банниковым, я, Вероника Литвинова, прощаемся до следующего понедельника и будем говорить о чем-то интересном или пригласим кого-то очень интересного и, безусловно, талантливого. Счастливо!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
1: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Артеги Перес еще в 2022 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
0: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидзон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
3: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, а примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я, как очень часто это бывает, буду противоречив, буду высказывать разные мысли, которые иногда не согласуются одна с другой, и буду приводить разные примеры, которые тоже иногда один другому противоречат. И тем не менее, как говорится, у меня сегодня тема такая. Некоторым покажется странной. Почему она странной покажется? Потому что побудила меня к этой передаче статистика о том, что и в Америке, и в мире очень-очень растет, к сожалению, одиночество людей. И это одиночество – такая проблема, которая чуть ли не с каждым годом становится все больше и больше. И многие люди одиноки фактически, и многие люди одиноки в душе, хотя и имеют вокруг себя окружение. Так что я поговорю об одиночестве и поговорю об Умар Хайяме. И некоторые, наверное, из вас удивятся, какое отношение к этой проблеме современное имеет Умар Хайям. Ведь кто был Умар Хайям? Замечательный поэт, но очень далекий от нас по времени, очень далекий от нас по восприятию, скажем так, действительности, очень далекий от нашей современности. был, конечно, мудрейшим человеком, многие со мной согласятся, но ведь он понятия не имел о некоторых аспектах сегодняшней жизни. Он понятия не имел о теории относительности, ничего не знал о компьютерах, ни разу не видел ни одной буквы, напечатанной в типографии. При нем печати еще не было. Все было от руки написано. Он никогда не летал на самолетах и не имел банковского счета. В общем, не смотрел телевидение, в общем, был далек от нас. И тем не менее, я связываю тему одиночества с темой, которая связана с Умар Хайямом. И в начале передачи, и во второй половине этой передачи буду говорить об Умар Хайяме тоже. И хотя Умар Хайям был далек от сегодняшней действительности и по времени, и по мышлению своему, тем не менее, мне кажется, что он дал бы 100 очков вперед любому философу современности. Потому что ни один философ современности не будет никогда, я в этом уверен, столь знаменит в веках, как старина Умар Хайям, живший в такие далекие от нас времена, что даже дух захватывает от безбрежных пластов историю. Но я попозже подробнее расскажу об Умар Хайяме. А пока хочу сказать, что вот этот проницательный старикашка, скажем так, мне кажется, писал о многом, что происходит в мире и что имеет вечные ценности. А в Умар Хайяме я узнал, я уж не помню, когда это было точно, но я был мальчиком совсем, совсем еще юным мальчиком. И я помню, я узнал об Умар Хайяме от любимого мною Джека Лондона. Я почитал «Морской волк». Ну, многие из вас, наверное, помнят эту замечательную повесть Джека Лондона. И вот в «Морском волке» я впервые встретил имя Умар Хайяма. И Джек Лондон цитировал Умар Хайяма. То есть в «Морском волке» цитировал Умар Хайяма. Джек Лондон и вспоминал его в некоторых других своих произведениях. Но вот этой цитаты не было. Вот эту цитату я привожу, потому что она связана с темой одиночества. Но прежде всего я хочу сказать, что у меня очень сложные отношения с Умар Хайямом. Я его люблю, я его почитаю, но ни одной его строчки я не читал, уважаемые радиослушатели. Ни одной строчки я его не читал в подлиннике. Потому что одно дело подлинник, а другое дело переводы. Ну, например, переводы, они, в общем-то, передают содержание, они передают смысл, они передают настрой, но они не передают, знаете, как говорится, дело в деталях. Ну, вот и в Америке, и в мире знают и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и других некоторых русских писателей хорошо. Но, уважаемые радиослушатели, Толстого, Достоевского, Чехова, в общем, когда ты переводишь, то переводишь очень-очень близко к оригиналу. А перевести, например, Пушкина, я считаю, очень трудно и практически невозможно. То есть переводов я Пушкина на английский язык читал, но все же, мне кажется, от перевода не получаешь того впечатления, которое получаешь от, скажем так, от оригинала. И Пушкина можно перевести смысл, это близко по смыслу, но очарование этих строк пропадает, потому что, чтобы выразить очарование этих строк, эти рифмы потрясающие. И да, я абсолютно в этом уверен, что в стихах Пушкина есть не только ритмы, не только очарование, но есть еще и музыка. Так вот, все это очарование и музыку перевести, мне кажется, невозможно. И повторяю, я Умар Хайяма не читал никогда, потому что не знаю, к сожалению, языка, на котором он писал. Но, уважаемые радиослушатели, я знаю много переводов Умар Хайяма, и иногда у меня создается такое впечатление, что что, в общем-то, разный поэт это все писал, эти его знаменитые четверостишия. Знаете, почитаешь, смысл вроде бы один и тот же, а впечатление совсем иное. Ну, мне лично, я не знаю, как вам, если вы любите Омара Хайяма, мне лично больше всех нравятся переводы Плисецкого. Мне кажется, хороший, очень замечательный перевод. Так вот, Омар Хайям и одиночество. И мне кажется, он один из первых, если не первый, вот так вот поэтически затронул одиночество. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Ну, кто из современных мудрецов, скажем так, такое может написать, чтобы через многие века звучало это так свежо и пронзительно точно, как сегодня звучит. Я всегда вспоминаю эти слова, когда вижу какую-нибудь, извините, такую пару, симпатичную женщину с таким, знаете, на вид, как вам сказать, не буду говорить, что за версту видно какой-то самодовольный болван. И не говорите о его скрытых достоинствах. Пообщайтесь с ним минуту, и все становится понятно. Потому что лицо и, так сказать, походка – это биография, мне кажется, человека. Или я удивляюсь при виде толкового мужика с такой женщиной, что при взгляде на нее надо свою челюсть придерживать, чтобы она не отпала от изумления. Говорят, любовь зла полюбишь и козла. Ерунда все эти слова придумали козлы, мне кажется, чтобы оправдать свои мнимые козлиные достоинства. Козел и есть козел, независимо от того, нахватался он каких-либо знаний или нет. Я помню, у меня в Москве была одна знакомая, очень симпатичная, по имени Татьяна. Очень красивая. От мужиков у него буквально отбоя не было. Но она ко всем относилась так, знаете, ко многим, во всяком случае, относилась скептически. Потому что каждый, кто знакомился с ней, произносил одну и ту же фразу. Итак, она звалась Татьяна. Они демонстрировали свое знание классики. И у нее была идиосинкразия от этих слов. И вот однажды она встретила парня, который ей таких слов не сказал. Она была в восторге от его деликатности и вышла за него замуж. А потом очень скоро развелась, потому что выяснилось, он не сказал ей этих пушкинских слов, ибо он их попросту не знал. Вот и судите сами.

они что говорят. Мне кажется, ни черта существенного статистика не знает. Она на высоте, когда речь идет о количестве автомашин и гамбургеров на душу населения. Но эта хваленая статистика дает сбой, когда затрагиваются разные проблемы, радости и печали человеческие. И вот статистика, которую я читал, приводит разные вот последние данные, сколько в Америке, например, одиноких людей и так далее, и так далее. И в то же время, когда статистика утверждает, что их много-много десятков миллионов, в то же время, в общем-то, статистика не может учесть, кто одинокие люди, и что заставляет количество одиноких людей. То есть очень легко учесть количество одиноких людей, которые живут в одиночку. Людей. Многие люди ведь живут в одиночку. Но почему они живут в одиночку? Вынуждены это жить в одиночку, потому что им нравится одиночество, или потому что их заставляет жить в одиночку. Об этом статистика не может знать, потому что многие люди, наверное, если их спросить, не признают, что они одиночки, потому что, в общем-то, не хотят никого. А есть одиночки, которые просто не могут найти никого, с кем они могли бы жить. И сколько таких разных людей, молодых и пожилых, неудачников и личностей преуспевающих. Пойди проверь. Сколько хочет, сколько не хочет, многие ведь те не признаются. Некоторые вынуждены жить в одиночестве, особенно пожилые люди, особенно вдовы, особенно вдовцы и так далее, и так далее. Но многие не признаются в том, что они страдают от одиночества, и что одиночество – это их не то, что их выбор, а просто невозможность найти кого-нибудь себе. Потому что когда ты человек молодой, в общем-то, то все в порядке, как говорится, да? Ты можешь выбирать, быть одиноким или не одиноким. А когда ты уже в возрасте, твой выбор иногда сводится до нуля. Впрочем, можно ли считать себя, преуспевающие люди, даже многие одинокие, но можно ли считать себя преуспевающим, если не с кем поделиться успехом? И, как говорится, много ли проку от победы, если нет никого, к чьим ногам можно сложить свои трофеи? Представьте себе героя, который, предположим, выиграл олимпийскую медаль в беге на 100 метров. Весь мир ему восхищается, а вот одной единственной пары глаз, которая смотрела бы на него с любовью, у него нет. И мне кажется, возможно, я ошибаюсь, как часто делаю, мне кажется, что не говорите, а померкнет для него блеск его золотой медали. Конечно, можно в стиле Хаяма утешать себя мудрыми мыслями о том, что лучше быть одному, чем в дурном обществе, и о том, что когда доходит до самого важного, человек всегда одинок, и о том, что тот, кто не любит одиночество, тот не любит свободы. Одиночество – это свобода. Одиночество – это свобода, говорил Леонардо да Винчи, один из величайших людей в истории человечества, мне кажется. Но мне кажется, что проку от этих мыслей, если и вчера, и сегодня ты никого не ждешь? Правда, у тебя есть надежда, что все будет хорошо. И что в этом, скажем так, в этом периоде своей жизни ты будешь счастлив. И как поется в песне, наградой за одиночество будет встреча с кем-нибудь. Если ушедшие месяцы или ушедшие годы были грустными, то это вовсе не значит, что такими будут и следующими. Ибо линия жизни – это не прямая расчерченная линейка, а сложная линия и извилистая линия. На ней есть взлеты и падения. Поверьте, что кончается время падения. И каждый конец является началом чего-то неизведанного раньше. Из этой формулы рождается, мне кажется, мужество бытия. В ней заключен секрет терпения. Верь и никогда не сдавайся.
как говорят ученые, давайте определимся с терминологией.

0: психологии. Если ты живешь один, это вовсе не значит, что ты одинокий по психологии своей. Может, не хочется тебе с кем-то жить, да еще до конца дней своих, как желают на свадьбах. Жить в одиночку дает зачастую такие захватывающие дух перспективы, что и не снилось всем, кто брал страшно нереальные обязательства до конца быть верным и так далее, и так далее. Именно поэтому верность до конца, она скорее в старых книгах, но не в сегодняшней жизни. Сколько вы встречали людей, которые живут вместе много лет, но ощущают себя одинокими. Ну, а кто не хочет жить один, а ищет половину, наверное, вот это и есть одинокий или одинокая соответствующая психология. Я считаю ущербной эту психологию. Если вам до 30 лет и вы маетесь от одиночества, как это иногда бывает, значит, ну, что-то не все с вами в порядке. Если вы действительно не хотите быть одиноким, остаетесь одиноким. Иначе зачем же вы не используете возможности на каждом шагу? Одно дело, когда тебе до 30 лет, а другое дело, когда тебе, скажем, там, за 80 лет, да? До 30 у тебя есть выбор, а после 80, к сожалению, как правило, выбора нет. Итак, насколько беспомощны вы в поиске, что даже не можете найти себе человека, кто бы скрасил вашу жизнь. Ну, я говорю, а вот для тех, кому, да, скажем, за 70, за 80 лет, им сложнее, что им делать. Ведь верно сказано, что можно жить и в одиночестве, но только если кого-то ждешь. А они уже, как правило, никого не ждут. И не потому, что они такие никого не ждущие, а потому что, ну, реалии жизни так, к сожалению, складываются. Печально иногда реалии жизни складываются. Как быть, например, женщине, которой, ну, определенное количество лет. У нее, она одинока, у нее два способа отхватить для себя стоящего кавалера. Или отбить его у другой женщины, что, мягко говоря, не очень этично. Или захомутать какого-то закоренелого холостяка, что не легче, чем объездить дикого мустанга, привыкшего к воле. Закоренелые холостяки, так же, как и мустанги, смертельно боятся расстаться со свободой и брыкаются, будь здоров. Так что перед женщиной задача стоит трудная, но выполнимая, особенно учитывая коварство и изобретательность иногда женской натуры. Об этом не я говорю, об этом говорят многие писатели. Не верите? Огляните окрест себя и как часто женщины преуспевают в дрессировке мустангов. С мужиками легче, у них право на ошибку шире. Да и к тому же сейчас мода пошла, женщина предпочтительная, многие-многие мужчины женятся, преуспевающие мужчины женятся на женщинах, которые на много-много лет моложе их. Ну, в общем, все относительно в этом мире, куда ни глянь. Я разделяю одиночество личное и социальное. Первое, на мой взгляд, в общем-то, если ты молодой человек и так далее, и так далее, это выдумка ленивых и много воображающих о себе людей, которые исходят из завышенных критериев. Второе, дело серьезное, то есть социальное одиночество, почасти трагическое. Конечно же, вы замечали, сколько вокруг нас невысказанной боли, сколько невидимых миру переживаний, сколько людей, которым нужна не только помощь, но хотя бы элементарное сочувствие. Ну, в общем-то, в принципе, в эмиграции это, может быть, очень чувствуется. Помните рассказ Антона Павловича Чехова «Тоска»? У него под заголовки библейские слова «Кому повем печаль мою?» У извозчика умер маленький сын, и ему хочется облегчить душу, поделиться своим горем с людьми. Но с кем бы из своих пассажиров он ни заговорил, никому его рассказ не интересен, никому нет дела до его страданий. Кому же поведать печаль свою? Только не людям, говорит этот чеховский шедевр. И в конце концов извозчику ничего не остается, как рассказать обо всем своей лошади. Только она готова его выслушать. Только она готова принять его слова, может быть, близко к сердцу. попробуй найти столько людей в твоем, скажем так, окружении. Об одиночестве, в обществе, об одиночестве в эмиграции пишут и говорят очень много. Вообще, благополучной Америке, как, впрочем, и в любой стране, страшно много одиноких людей. Почитайте газеты, посмотрите телевидение. Иногда там появляются такие душераздирающие призывы о помощи, что просто грустно становится. До чего же отчаялся человек, если через газету обращается ко всему миру? Я одинок, помогите, откликнитесь. Сколько вы объявлений видели, ищу там мужчину, ищу женщину и так далее, в которых в этих объявлениях иногда бывают очень грустные ноты. В общем-то, одиночество для всех проблема, и для коренных, скажем так, американцев, и у мигрантов. У мигрантов, в общем-то, еще больше проблем. И все эти проблемы приходится решать сразу. И в обществе себя обрести, и работу найти хоть какую-нибудь, и себя обустроить. Если нет у тебя пары, искать ее, потому что если ты одинок, хлеб эмиграции горек. Если даже ты нашел себе здесь этот хлеб, и хороший хлеб с маслом. Но если у тебя с работой и семейным статусом все в порядке, дети есть, значит ли это, что жизнь совершенно безоблачна, не существует проблемы одиночества? Сколько вы встречали людей в семье, которые, в общем-то, одиноки? Сколько же у вас аспектов в одиночестве? Вы замечали, сколько одиночества в толпе, сколько одиночества в семье, сколько недоброжелательности бывает в семье, как меняется отношение к тебе, если ты не вписываешься в определенные параметры представления об успехе. А успех, прежде всего, связывается не с твоими способностями, а иногда с толщиной твоего кошелька. Если ты так умный, то почему ты не богатый? Ну и эти люди, сделавшие себя и добившиеся успеха, в общем-то, тоже имеют свои проблемы. Но у них иногда бывает меньше проблем, чем у тех, кто не добился успеха. Они не пускают тебя в свой круг. Ты стоишь на определенной ступеньке социальной лестницы, место, на которое зависит от твоего заработка. Соответственно, и живешь в определенном районе. Для детей с твоим доходом, в общем, ты живешь соответственно этим доходом, для людей с твоим доходом, живешь соответственно этому доходу. Дети твои ходят в школу с детьми таких же, как ты, в общем-то, людей несостоятельных. Ездишь ты на машине определенной марки, по которой сразу видно, чего ты стоишь, ну, с материальной точки зрения, а то и вовсе пользуешься самим метро, сабвеем, что четко свидетельствует о твоем имущественном положении, месте в социальной иерархии, скажем так. И чувствуешь себя ты одиноким на той ступени, которая тебе предназначена. И легко можешь пойти вниз, нет ничего проще. Ты волен подниматься и вверх, но это трудно и не всегда возможно, и зависит от твоего желания, его упорства и целеустремленности. Если ты поднимешься, то ты окажешься на другой ступеньке, и люди, стоящие на этой другой ступеньке, скорее всего, тебя примут в свое общество. Так что многое зависит от того, знаете, как в жизни получается. Если ты такой умный, то почему ты не богатый? Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после...
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Дэвидсон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
11: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
18: Итак, продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласиться с тобой, со мной, простите, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я, так сказать, совмещаю несовместимое. Статистика показывает, что все больше в Америке становится одиноких людей, и связываю в определенной степени эту статистику с мыслями Умара Хайяма. Вас, некоторые из вас, наверное, скажут, какое отношение Умара Хайяма, живущий множество столетий назад, я попозже о нем более подробно расскажу, какое отношение Умара Хайяма имеет к нашему времени с его компьютерами, телевизорами, социальными связями, книгами и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я привел об одиночестве стихотворение, в котором Умар Хайям много-много веков назад затронул эту тему одиночества. А в общем-то, в принципе, я говорил до рекламной паузы о социальном одиночестве. Но пока ты обречен на социальное одиночество, на своей ступеньке люди, стоящие выше, как правило, за редким исключением, не круга твоего общения, им с тобой неинтересно. В лучшем случае они относятся к тебе безразлично, а в худшем – как к чужаку, от которого надо защищать завоеванную территорию. Все это обычная житейская, скажем так, философия, но для, скажем так, если брать иммиграцию, для вчерашнего преуспевающего, предположим, доктора наук, который сегодня торгует в овощной лавке, очень трудно пережить потерю своего социального статуса. Хотя богатых соседей у него теперь вообще нет, потому что его окружают люди, стоящие на той же ступеньке лестницы, что и он. В общем-то, и чувствует он себя иногда одиноким, даже если его окружают любящие люди. Впрочем, с любящими людьми тоже происходят метаморфозы. И обычные житейские, и типичные иммигрантские, и, ну, я беру в данном случае иммигрантов. Обычные, потому что испокон веков случалось так, что жизнь казалась очень длинной для одной любви. Мы с восхищением говорили о супружеских парах, которые жили в мире и согласии десятки лет. На мой взгляд, такие случаи редкие, как кометы. Чаще всего за этим согласием просто привычка, боясь нарушить сложившийся уклад, страх перед приближающейся старостью и неизбежной для всех, к сожалению, людей смертью. Чаще люди осознают, как они изменились и как изменяются те, кто рядом. И что жизнь дается один раз, но это вовсе не значит, что ее надо обязательно прожить одним человеком. Ну, в общем-то, в последнее время эта ситуация значительно обостряется. Острые ситуации не просто возникают. Порой они уже стучатся в дверь ногой. Люди, которые хотят делить все тяготы жизни вместе с кем-то, вдруг осознают, что между ними возникает барьер, порой он непреодолимый. Мужчины, считающие, что они сильный пол, просто тешат себя иллюзиями. Проходит время, и очень часто они осознают, это я имею в виду в эмиграции, часто осознают они всю глубину своего заблуждения. В эмиграции сильный пол, это мое личное мнение, возможно, я ошибаюсь, в эмиграции, мне кажется, сильный пол – это женщины. В то время как нередко мужчины предаются разглагольствованиям о сложности изучения языка и обретения себя, женщины язык осваивают и профессии меняют, если это надо, и обретают новый взгляд на жизнь. И с языком, мне кажется, у многих женщин лучше бывает с освоением английского языка, чем у мужчин. Я здесь сошлюсь на Чехова. Я очень люблю Чехова, уважаемые радиослушатели, но иногда с ним решительно не согласен. Чехов говорил, женщины лучше, скажем так, изучают новый язык, потому что у них больше пространства свободного в мозгах. Я здесь с Чеховым глубоко не согласен. В общем-то, в принципе, и женщина такая, рядом с собой виден мужчину, который когда-то источал уверенность в себе, а теперь рад хотя бы какой-то, ну, хоть какой-то работе, жалуется на жизнь и вспоминает, каким он был молодцом раньше. А здесь обстоятельства против него, и в его годы уже поздно переучиваться. А женщина, в свое время слышавшая призыв «берегите мужчин», старается его беречь, а потом ей это надоедает. И какой же ты мужчина, если вечно хнычешь? По вечерам она смотрит вместе с мужем своим телевизор. На экране герои, которые никогда не сдаются и готовы бросить вызов судьбе. Бросают этот вызов и побеждают. Смотрит женщина на своего мужика, и в сердце ее закрадывается горечь, а иногда и досада, а потом возмущение. Как с таким жить? Сколько еще осталось хоть что-то в жизни испытать, опереться на сильную мужскую руку? Иногда мужчина смотрит на женщину и возмущается. Ну, в общем, всякое бывает. Ну, и в эмиграции, и вне эмиграции очень много разводов, я на эту тему много раз говорил. А если на развод не хватает решимости, Мужчины обычно уходят, если находят ту, которая им кажется сейчас единственной неповторимой. Но надолго ли? А женщины, если женщина боится, что от этого она уйдет, но найдет ли она другого? Она ведь видит бесконечные колонки объявлений в газетах. Ищу, ищу, ищу. И нередко остается. Так возникает одиночество в семье. И ничем оно не лучше, чем одиночество в одиночку. Может, даже и хуже. С нелюбимым человеком под одной крышей жить уж лучше взять дружу и застрелиться, как говорил один писатель. Сколько же граней у этого одиночества в эмиграции? И сколько же граней у этого одиночества не в эмиграции? Сколько же граней у любого одиночества? И сколько бывает, знаете, невероятных случаев в одиночестве? Таких случаев, которые я никак не мог понять и до сих пор иногда не могу понять. Вот, например, одинокая была женщина, одна из женщин, с которой я встречался как журналист, и иногда бывал даже у нее дома. Это была выдающаяся женщина, и, в общем-то, прекрасная выдающаяся актриса. Фамилия ее Фельдман. Я у нее бывал дома и восхищался ею. Она была, ну, выдающейся актрисой, не только в Советском Союзе, но и в мире ее знали. Хотя она никогда не играла ни одной главной роли. Она всегда играла второстепенные роли в кино. И эти второстепенные роли иногда больше запоминалось, чем множество больших ролей у других артистов. И она не просто играла, она иногда участвовала, скажем так, в разработке сценария. У нас была с ней общая любовь, мы оба любили, но она уже не любит, она давно уже ушла из жизни. А я до сих пор очень люблю Антона Павловича Чехова, которого я сегодня вспоминал. Вот. Из одного ее фильма, знаете, когда снимали этот фильм, и когда там был вопрос в сценарии, как вы себя чувствуете, и так далее, она, в общем-то, в принципе, придумала такую фразу, которая потом была ходячей фразой. А фраза это такая, уважаемые радиослушатели. Я повторяю, это была такая фраза, которую очень много цитировали. Это была такая фраза: «Я никогда не была красива, но всегда была чертовски мила». Вы, наверное, помните эту фразу. Она очень часто повторялась, уважаемые радиослушатели. Была замечательная актриса, повторяю, была замечательная женщина, была замечательной собеседницей, ей много у нее мудрых мыслей было. Одна из ее мудрых мыслей: «Жизнь проходит и не кланяется, как секретарь соседка. Жизнь – это небольшая прогулка перед вечным сном». И меня удивляло, что эта женщина одинока. Ну, многие из вас, наверное, не знают актрису по фамилии Фельдман, но все знают Фаину Раневскую. Я говорил, Фельдман – это ее, так сказать, исконное имя, а известна она была как Фаина Раневская. Или меня вот удивил Вячеслав Тихонов. Вы все знаете Тихонова, но у него много было замечательных фильмов, но мне кажется, самый, так сказать, его эпохальный фильм был, больше не фильм был, а сериал. Это «Про Штирлица», да? И вот это человек, которого, ну, не было, наверное, человека в стране, который бы его не знал. Вот как-то я с ним говорил по телефону, ну, и он так мне, так косвенно, знаете, не прямо, а косвенно сослался на то, что он чувствует себя одиноким. Так что, знаете, нет таких граней у одиночества. Нет таких граней у, как, ну, охарактеризовать одиночество. Из чего исходить? Настолько это широкое понятие. Так что же, многие, значит, ли не фатально обречены на одиночество или нет? Конечно, нет. Старина Хайям не устарел, но ведь он не последняя истина в мире. При нем возможности были другие, чем сейчас. Попробую поискать себе спутницу, когда все вокруг паранджи, ну, он жил, да, когда... И интеллект ведь был у Хайяма, трудно было найти ему себе в то время неравноправие пару. А у нас и выбор есть, море разливанное женщин, у мужчин выбор есть, и у женщин море, море мужчин. И по привлекательности, и по образованности, и по степени, так сказать, человеческого, ну, скажем так, обаяния. Поэтому мне совсем не жалко того, кто одинок, так сказать, добровольно в молодом возрасте. Если он будет лелеять свое одиночество, то пусть сидит и один, пусть сидит и наслаждается этим одиночеством, пусть страдает. Если он уж в Нью-Йорке, скажем, не может найти себе пару, чего он из себя мнит? Чайльд Гарольда или Дон Кихота? Или она одинока, так тоже мне, Клеопатра, подавая ей Гая Юлия Цезаря. Помните, как его закадрила та самая реальная Клеопатра про ее чудеса изобретательности? По-моему, эти современные страсти насчет одиночества, ну, иногда, ну, если речь идет о молодых людях, яйца выеденного не стоит. Это раньше надо было брать дубинку и отвоевывать женщину. Сейчас проще. Бывает иногда и до мордобоя доходит, но очень-очень редко. В общем-то, в принципе, не хнычьте, не размазывайте слезы. Это некрасиво. Справедливо замечено, что все можно сделать 10 пальцами, если вынуть руки из карманов. А мы ручонки в карманы засунем и считаем, что нам все преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. А если вы никого не можете найти, значит, вы никому не интересны, а это уже ваша проблема. И нет, ну, я говорю, повторяю, о молодых людях. Другое дело, когда человеку за определенный возраст. Нечего жаловаться, если вы совсем не котируетесь на рынке жизненного успеха и обаяния. В общем, прохлопали свою жизнь. Жалуйтесь на себя, себе же. Вот такой у меня подход, может быть, неверный. Потому что, когда перестаешь жаловаться, то ищешь пути преодоления проблемы. И находишь эти пути, если хочешь. А что касается Умара Хайяма, я говорил, уважаемые радиослушатели, в первой половине этой передачи, что впервые я узнал об Умаре Хайяме из Джека Лондона, из его повести «Морской волк». Но очень-очень много американских писателей и времен Джека Лондона, и после Джека Лондона вспоминали Умара Хайяма в своих произведениях. В том числе и вспоминал о нем и Портер. Ну, Портера вы знаете как. О Генри, его псевдоним. Он, среди прочих замечательных своих рассказов, он написал рассказ «Справочник Гименея». Два друга попали в снежный занос и нашли в хижине две книги. Один взял для себя справочник с разными полезными сведениями, а другой взял себе стихи Умара Хайяма. А потом они охмурили одну вдовушку, причем каждый пользовался, то есть не охмурили, а охмуряли одну вдовушку, причем каждый пользовался своей любимой книжкой. Вдовушка, один говорил: «О, вот они звезды, а вы знаете, сколько звезд? О, температура, а вы знаете, какая бывает в мире температура?» и так далее. А другой, так он один охмурял ее своими сведениями из справочника, а другой охмурял его, пытался охмурить стихами Умара Хайяма. «Вы только подумайте», сказала она своему знакомому, который ее соблазнял с помощью справочника. «Вы только подумайте», сказала она, «я солидная женщина, я вдова. И этот ваш друг читает мне какие-то странные стихи, зовет ночью голой танцевать под луной, да еще кувшин на голову натянуть. Это же неприлично, что обо мне подумают люди». И она вышла замуж за любителя точных знаний, отвергнув почитателя Умара Хайяма. Но при всей моей любви к Генри, никак не могу с ним согласиться. Он крайне, мне кажется, в этом своем рассказе односторонне подходил к женской натуре, что, кстати, было одной из причин его личного одиночества. Он был чрезвычайно одинокий человек, хотя был раньше был женат, но последние годы его жизни проходили в одиночестве. И в зрелые годы проходила эта жизнь и в одиночестве, и в беспробудном пьянстве. Бывает среди женщин любительницы стихов и разных там высоких материй, идеалов. Бывают, очень часто бывает. Мне кажется, один мой знакомый, я помню, покорил прелестную девушку, читая непрерывные стихи, которые он учил целыми днями, чтобы щегольнуть эрудицию. И перед такой высокой романтикой она не могла устоять, что свидетельствует о нетленности поэтической классики и о разных путях радикального решения проблемы одиночества. Так что стоит лишь захотеть, и все получится. Ну, а если говорить, уважаемые радиослушатели, если говорить об Умар Хайяме, то Умар Хайям, уважаемые радиослушатели, я еще раз повторяю, очень современный поэт, хотя жил давным-давно. И Умар Хайям, знаете, учил нас, как жить. Вы замечали, что мы, похоже, почти совсем иногда разучились быть довольными жизнью, сегодняшним днем, обычным, как и тысячи других дней. Нет, нам обязательно подавать что-то особое, чтобы у нас повысился жизненный тонус. Как будто недостаточно того, что ветерок обвивает наши сердца, и мы можем чуриться, глядя на сердце, и на солнце, и радоваться, что нас сегодня ждет прекрасный обед, а возможно и какая-нибудь прекрасная встреча. Увы, некоторым людям этого недостаточно. Когда-нибудь придет день, когда они пожалеют, что не ценили обычные жизненные радости, причем, на первый взгляд, непримечательные. Просто удивительно, из-за каких пустяков у людей иногда портится настроение. Малейшая неприятность выводит их из себя и отражается на лице чуть ли не как вселенский катаклизм. Иногда создается впечатление, что вокруг навалом людей, любимое занятие которых мучить самих себя. Им вроде бы доставляют удовольствие считать себя обиженными, упиваться жалостью к себе, драматизировать простейшие жизненные ситуации. И как тут не вспомнить стихи, написанные много сотен лет назад? Так как вечных законов твой ум не постиг, волноваться смешно из-за мелких интриг. Так как Бог в небесах неизменно велик, будь спокоен и весел, цени этот миг. Вот это вот стихи Умар Хайяма, уважаемые радиослушатели. Сколько поколений, унесенных ветром истории, могли бы озвучить эти и другие слова Умар Хайяма, если бы могли? Он писал в начале прошлого тысячелетия. Промелькнули столетия, а стихи персидского поэта живут и в начале этого тысячелетия, и будут жить, мне кажется, далеко в будущем, если, конечно, человечество само себя не угробит этим искусственным интеллектом. Америка, которая не очень охотно признает поэтов, пишущих не на английском языке, признала Хайяма давным-давно. И кроме Джека Лондона, у Генри многие-многие его цитировали. Сведения о нем, я имею в виду об Умар Хайяме, сохранилось немного. Разные даты отмечают день его рождения и смерти. Некоторые считают, что он жил 83 года, другие считают, что он жил 74 года. А некоторые еще и других взглядов придерживаются на его жизнь. Наиболее достоверным считают, что он родился в 1048 году, а ушел из жизни в 1122 году. В одном из воспоминаний современника Хайяма рассказывается: «Однажды в городе Балхе на улице работорговцев во дворце эмира на перу за веселой беседой наш учитель Умар Хайям сказал: „Меня похоронят в таком месте, где всегда в дни весеннего равнодействия свежий ветер будет осыпать цветы веточек“. Через 24 года, пишет этот в своих воспоминаниях, я побывал в Нишапуре, где был похоронен этот великий человек Умар Хайям, и попросил указать мне его могилу. Меня привели на кладбище Хайры, я увидел могилу у подножия садовой стены, осыпанную лепестками цветов, так что она была совершенно скрыта под ними. Я вспомнил слова, сказанные Валхи, и заплакал. Нигде во всем мире до обитаемых его границ не бывало человека подобного ему. «Все время в этом мире, — говорил Хайям, — вечно только движение, из праха вновь произрастает жизнь, жизнь, которая никогда не кончается». Годы его учения и странствий проходили в Нишапуре, Самарканде, Бухаре, Балхе. Долг был путь в то время, медленно шли путники, по выжженным солнцем дорогам скрипели неуклюжие телеги. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, именно и тогда, и всегда во все, скажем, во все взрослые периоды своей жизни он писал замечательные стихи. Стихи, которые... его рубаи, которые остались с нами навсегда. «Не оплакивай смертных вчерашних потерь, день сегодняшний завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей, будь счастлив теперь. Хорошо, если платье твое без прорех, и о хлебе насущном подумать не грех, а всего остального и даром не надо. Жизнь дороже богатства и почести всех». Были у него и пессимистичные стихи. «Ни от жизни моей, ни от смерти моей мир богаче не стал и не станет бедней. Задержусь ненадолго я в обители сей и уйду, ничего не узнавши о ней». Ну, в общем, знаете... Прекрасное у него, любое его четверостишее возьму, любое его рубаи. То, что Бог нам однажды отмерит, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Постараемся с толком истратить на личность, на чужое не зарясь, взаймы не прося. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, будем радостными в любой жизненной ситуации. Будем больше читать, будем больше и чаще смотреть на солнце и радоваться этой жизни, каждый миг которой неповторим. И будем помнить слова Умар Хайяма, о том, «Верь минуте текущей, будь счастлив теперь, будьте все счастливы, уважаемые радиослушатели, и теперь, и завтра, и послезавтра, и долго-долго-долго». Это была передача Михаила Бузакашвили «Плюс один». Всего хорошего и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу.
2: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Самые горячие новости,
3: радиоигры
4: и конкурсы в прямом эфире.
3: Аналитические программы
4: и радиомосты.
3: События культуры.
4: Интересные люди.
3: С нами вы всегда на гребне волны.
5: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
6: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
2: Дэвидсон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
9: Такой противный!
10: Такой большой! Он безумец!
9: Он гений!
2: Сева Каплан.
11: Сева Каплан.
2: Толковище.
12: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. Сегодня море материала, и начнем мы, как водится, с новостей, большая часть из которых представляется в виде заголовков, для того, чтобы у вас появился стимул разобраться поглубже. Те, кто живет в том пространстве, в котором существуем мы с Васей, вы найдете, где поискать. Ночью, минувшую в сторону московского региона, прилетело 650 беспилотников. Большую часть из них ПВО уничтожили на дальних рубежах, 105 сбили на подлете к Москве. Но 2 человека погибли и 9 ранены в Московской области. Россия рано утром нанесла удар по мосту через Днепр в Запорожье. Пострадало 5 человек, в том числе 2 сотрудников Красного Креста. Число погибших в результате авиаударов по Харькову, нанесенных накануне, достигло 6, более 50 человек ранено. Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански, он у вас слева в середке, запретило въезд в страну после того, как эта партия в ходе партийной конференции приняла резолюцию, объявляющую сионизм одной из форм расизма. Но лидер эту резолюцию не подписал, он был против, и все равно его не пустили. Психотерапевта Анатолия Кашпировского, умершего 3 числа, могут похоронить рядом с матерью в Украине. Такова была его последняя воля. Причем не цитируют, как он хотел, в Украине или на Украине. Опасения по поводу возможной атаки дронов, организованной корпусом стражей Исламской революции Ирана, побудили принять решение в воскресенье вывести дюжину бомбардировщиков B-1 с британской военной базы. Об этом сообщается только сегодня. Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Небраске, заявил, что конфликт с Ираном может привести к уничтожению 2 американских городов. Связь непонятна какая, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Почему? Ничего не сказал, но подчеркнул, что рассчитывает на грандиозную победу над Исламской Республикой, ради которой готов заплатить подобную цену. Трудом, да? Но, правда, кое-какое пояснение все же есть. Это легче, чем толкование некоторых снов. Трамп не любит Калифорнию, в принципе, потому что она слишком левая и либеральная. Германия и Франция предложили новую стратегию для отражения потока дешевого китайского импорта, готовя почву для противостояния с Пекином по полной. Саудовские и йеменские силы предприняли контрнаступление против бойцов хуситов, стремясь вытеснить их из стратегического порта Красного моря. Трамп говорит, что будет платить за протрамповскую телевизионную рекламу из средств своего суперпака, а не возьмет деньги у федерального правительства. И все это произошло таки после критики законодателей, что ролики могут нарушать федеральный закон, потому что ролики действительно чисто протрамповские, но деньги были изначально, замышлялось взять из федеральных фондов. Я, кстати, разбирался в этом деле, и на стороне Трампа я считаю, что он имел право на это. Последний срок заседания Верховного суда стартовал вчера с рассмотрения дела о том, могут ли энергетические компании нести ответственность за ущерб, связанный с изменением климата. Нефтяные компании, стремившиеся избежать судебных исков по поводу изменения климата, сталкивались с этими вопросами в Верховном суде. И вообще эта отрасль нефтяная под пристальным наблюдением в связи с ее усилиями по отмене дел, инициированных штатными и местными органами власти, заинтересованными в охране окружающей среды. 3 нейроученых удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 26 года за работу в области оптогенетики. Это метод управления нервными клетками с помощью света, который позволяет изучать, как мозг формирует воспоминания, чувства и поведение. Я сейчас читаю книжку Стивена Хокинга. Это одна из первых, где он описывает свою жизнь, ну, там вообще совсем детство, как он заболел, как он занимался наукой, как он стал разбираться в черных дырах. Это such a humble guy. То есть он настолько скромен и искрометен при этом. Очень рекомендую почитать, не помню точно название, там Black Holes and Universes, по-моему, так. Он вообще написал книжек 5-6, так что читатели найдут. Они читатели все равно читать не будут. Российские власти расследуют смерть дамы, которая у вас слева в нижнем углу. Ее зовут Дарья Шипилова, ей 28 лет, после заражения пневмонией неизвестного происхождения, так сформулировано. Она работала в Сибирском институте инфекционных заболеваний, и люди, которые с ней контактировали, помещены под медицинское наблюдение. А Дональд Трамп заявил журналистам там же, в Небраске, что Соединенные Штаты помогут России по этой части. Как? Ума не приложу. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Большие заголовки. Все больше покупателей коммерческой недвижимости, сталкивающихся с ростом процентных ставок, угрожают отказаться от недавних сделок, уже заключенных, если продавцы не предложат лучшие условия. Деньги стали дороже. Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла максимума за 24 года. NASDAQ установил рекорд с ростом на 1%, S&P 500 и Dow выросли на 7,2% соответственно. Один из крупных акционеров Mattel призвал производителей игрушек этого, то есть Mattel, изучить стратегические альтернативы, поскольку компания сталкивается с нестабильной стоимостью акций. General Electric Healthcare Technologies заявила, что планирует приобрести производителя радиоактивных веществ, используемых в медицинской визуализации, за $945 миллионов наличными. Saudi Aramco, их генеральный директор Амин Насер, заявил, что мировые запасы нефти резко истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке и могут потребовать до 2 лет на восстановление. Немецкий стартап в области робототехники RobCall продал акции сделки, оценивающей компанию более чем в $1 миллиард, что вдвое превышает уровень, достигнутый ранее в этом году. С такой скоростью растут стартапы. Некоторые. А теперь все в основном наши внутриамериканские. Отец 4 детей из Висконсина скончался, упав прямо перед финишем на своем первом полумарафоне. Джон Майз, ему 36 лет, он бежал в Милуоки Лейкфронт марафоне в воскресенье, и у него не было никаких медицинских проблем. Почему я рассказываю про эту историю? Потому что что роднит людей, решивших, ну, в общем, 36 – это отличный возраст, чтобы бегать марафон. Но что роднит с подростками, которые начинают кататься на сноуборд, это то, что подростки думают, что если они одели соответствующее снаряжение, то значит они уже умеют кататься на доске. На доске кататься гораздо сложнее, чем на лыжах. Поэтому emergency rooms на горах переполнены подростками со сломанными конечностями и кровящими при этом. Я сам это видел, я сам там был. А с марафоном тоже люди, ну как бы вот как есть кризис среднего возраста, некоторые начинают бегать марафон, не понимая, чем это кончится. Причем вот этот случай яркий. 4 детей остались без отца. Осужденный в прошлом педофил из Массачусетса, он у вас на экране, признался в незаконном импорте радиоактивных материалов из России и продаже их 67 покупателям по всей территории Соединенных Штатов. Звать его Джейкоб Миллер, ему 44 года. Он признал себя виновным в импорте плутония из России и отправке его через его собственный дом в Саут-Хедли. Причем у него бизнес называется очень красиво «Collect the periodic table», то есть «собирая периодическую таблицу». Люди собирают все. В школе, когда я учился, если я правильно помню, было, по-моему, 26 элементов. Сейчас, наверное, больше. Президент Трамп подписал исполнительный указ, отменяющий ограничения на использование дизельного топлива с красным красителем, освобожденного от налогов, что, по его словам, облегчит жизнь дальнобойщикам и снизит стоимость продуктов по всей стране. Groceries, то есть потому что перевозка стоит дороже, это все перекладывается на наши с вами широкие плечи. Президент охарактеризовал этот приказ, который он подписал во время митинга по поводу промежуточных выборов в Гранд-Айленде, штат Небраска, и назвал его сам беспрецедентным шагом к снижению расходов и предсказал, что этот шаг поможет республиканцам в ноябрьских выборах. Правда, улыбка напрашивается. Министр войны Пит Хексет рекомендовал, а президент Трамп одобрил расстрельную команду для осужденного джихадиста Нидала Малика Хасана, который открыл огонь по безоружным на тот момент американским солдатам в Форт Худ в 2009 году. Мне, кстати, нравится эта идея, довольно остроумно. Я имею в виду shooting squad. Среди 1046 вероятных избирателей штата Нью-Йорк, 56% заявили, что обеспокоены всплеском социализма в штате, включая 44%, которые заявили, что они очень обеспокоены, в сравнении с 44%, которые не обеспокоены. Опрос проводила склоняющаяся вправо коалиция по защите округа Нессо, и вопрос звучал так. Кстати, от того, как задается вопрос, зависит, какой получите ответ. Там нюансы есть в формулировке. How concerned are you about the rise of socialism and candidates from the Democratic Socialists of America party in New York? Рынок, это последнее, рынок кино, нет, пред, рынок кино и телепроизводства Соединенных Штатов теряет позиции, согласно новому докладу, который изучает эту индустрию последние четверть века. Если 25 лет назад студии тратили 74% своих бюджетов на производство фильмов в Соединенных Штатах, то сейчас 42%. Вообще у нас

0: случаев и 101 случай в остальной части штата Empire State, то есть штат Нью-Йорк, в городе Нью-Йорке 7 случаев. Это все с новостями. Если по их поводу у вас есть собственные мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или написав комментарий в лайв-чат, или потом, когда у вас будет возможность, потому что русский голос Америки на YouTube, канал, который сохраняется интернетом на века.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
3: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
0: У нас только два звонка. Один от Максика из Ростовской области. Ну, пусть повисит. Бабушка платит 75 центов за минуту. И второй звонок от двух местных пидорасов бруклинских. Это пьянь, муж и жена, которые собирают банки на Макдоналд-Эвеню. И их видели близкие люди и слышали, как они звонят на радио. Пускай тоже повисят. Я начну. Большая очень тема, сложносоставная. Тут я должен признание одно сделать. Я занимался информационными вбросами. То есть это была мисинформация, заказная. Никаких денег я за это не получил. Наоборот, мне это стоило 21 тысячу долларов. Не спрашивайте как, потому что я должен был внедриться в соответствующие круги для того, чтобы провести настоящее расследование, а не просто, так сказать, читать заголовки из местной прессы. Начну с такого очень коротенького урока психологии. Это нужно кое-какие термины понимать, иначе вы не поймете ничего. Когнитивный диссонанс, есть такое словосочетание, это такой внутренний конфликт, который возникает или когда у человека как минимум два противоречивых убеждения, или когда его поведение не соответствует его убеждениям, как вот, скажем, в случае с лидером партии «Зеленых» британцев, который не подписал резолюцию, а при этом лидер этой партии. Это когнитивный диссонанс. Причина возникновения этого самого КД – это когда человек сталкивается с информацией, которая противоречит его убеждениям. Из таких ярких, могучих примеров когнитивного диссонанса, ну, скажем, диссонанс, который мешает установлению мира в Украине. Как известно, президент Соединенных Штатов пригласил российского на встречу «Большой двадцатки», которую Трамп проводит в декабре в своем клубе «Trump National Doro Club». Путин был персоной нон-грата с момента вторжения в Украину в 22 году. Ну, по очевидной причине, он все-таки в ответе за убийство сотен тысяч человек по обе стороны фронта. Приглашение Соединенных Штатов дает российскому лидеру возможность сфотографироваться со всеми гостями, чтобы показать у себя дома, что Россия больше не изгой на мировой арене. Это американский подарок. Потому что таким образом Америка реабилитирует страну-агрессора безо всяких намерений с ее стороны, то есть со стороны агрессора, по части миру мир, как говорили в моем детстве, в войне пиписька.

0: Трамп может утверждать, что возвращение Путина в мировое сообщество может повысить вероятность окончания войны. Но мы слышим, это уже много лет не работает. А Путин не проявляет признаков вообще намерения отказаться от своей цели подчинить Украину. И за ценой по этой части не постоит, как поется в песне, несмотря на адские цены крови и денег для России. Была такая песня «Одна на всех победа», в смысле «Мы за ценой не постоим». Написал ее, между прочим, Булат Акуджава. Он настолько умен и фактически не был гоним, что я сейчас задним числом тогда не задумывался, когда услышал эту песню первый раз. Я подумал, а не с двойным ли дном текстик? Мы за ценой не постоим, потому что Булат воевал, и он не может не сооценивать скоропостижный штурм Берлина и 150 тысяч советских солдат, которые полегли в чужую землю только за одни сутки. Так что за ценой не постоим. Самый яркий пример унижения Америки – это когда наш президент принимал Путина на Аляске в августе 25 года. Тут я просто я хладнокровно отношусь ко всему, что происходит по части, что исходит от нашего президента, потому что для меня это клинический случай. Вот, и хотя он, в общем-то, наш президент. То есть разделяю то унижение, через которое проходит наша страна. И трудно себе представить трампонов и трампуси, что они чувствовали, когда Путина на красном ковре принимал на Аляске в августе 25 года Дональд. Вовочка под вторым номером просто приехал за пиар-благословением от Дональда. И в результате ничего не изменилось. Вернее, изменилось, но в худшую сторону. Наш президент тогда сам себя выставил дураком, наивно полагая, что личные связи могут изменить расчеты России. Он был прав, как американский бизнесмен, потому что личные связи таки меняют. Но Путин не американский бизнесмен совсем. С ними такой подход работает, а с ним нет. Кстати, у Трампа среди приближенных есть русские, тот же Борис Эпштейн, но они хотят нравиться своему боссу, а для этого надо ему льстить, но не получать. Теперь Европа стоит на ушах, потому что Путин планирует эскалацию гибридной войны со странами НАТО. Датская служба оборонной разведки предупредила, что Россия может проверить решимость НАТО в ближайшие месяцы с помощью ограниченной военной атаки. Члены нашего Конгресса получали брифинги от разведорганов с подобными предупреждениями. И цель, как говорится в этих брифингах, перенаправить европейские ресурсы от поддержки Украины на внутренние нужды и при этом посеять раскол внутри НАТО. Я задаюсь риторическим вопросом, если хотите, попытайтесь подумать тоже на эту тему, а поддержит ли наш президент реакцию НАТО, если Путин нанесет удар? Если нет, то это станет американским благословением для Путина и гарантией, что НАТО не поздоровится. А эмоции Трампа как на ладони, они говорят о его чувствах. И мы знаем очень хорошо, на чьей бы стороне не были ваши антипатии, что НАТО он стремится опустить, если говорить на блатном. А Путину хочет нравиться. Но это все большие мальчики и большие ставки. Поговорим о нас, скорбных. И тут будут картинки сейчас, так что легче будет воспринимать. У кучи российских блогеров вышли статьи о том, что некий Пал Лаич якобы боится заканчивать войну, потому что после этого ветераны его повесят. Но Пал Лаич, я это узнал совершенно... Сейчас, секунду, у меня было где-то... Нет, это не оно... Где же это у меня был Пал Лаич? Сейчас, секунду, я его найду. Вот он. Пал Лаич. Это злой мем, двойник Путина, который начал движуху для того, чтобы навредить России. Ну, такой подтекст. А конспирология – это удивительно эффективный инструмент по сбиванию челов в стадо. То есть конспирология – это типа овчарки. Иногда она звучит как бред, но стада, они только и бредят. Постоянно это у них у всех, у каждого стада одна и та же тема. Это их форма кайфа. Они, ну, вроде как подростки, которые собираются понюхать клей, обсуждают очередную конспирологическую теорию. А насчет вреда России со стороны Палаича, это не безумный бред, как его рисуют блогеры, а чистая политтехнология. Как это работает? Вот сейчас вот самое главное. Я начал с того, что признаюсь о том, что делал информационные вбросы, потому что иначе нельзя было бы понять, как все это работает. Ну, как типа, скажем, Стивен Хокинг мечтал бы, наверное, оказаться в черной дыре, но он оттуда бы никогда не вышел и не рассказал бы о том, как она устроена, вид изнутри. Группы влияния, они разные. Безусловно, это криминал, это бизнес, большой бизнес и политики. Они используют блогеров, которые претендуют на независимость, для внедрения информационных вбросов. А независимых блогеров в природе вообще практически нет. И вы это прекрасно знаете, просто не отдаете себе в этом отчета, потому что если вы смотрите какого-то блогера, то он вам нравится. Несколько лет назад меня стали вербовать как источник для вбросов. Я был лакомым кусочком, потому что история моей независимости у всех на ладони. Причем я согласился сразу, потому что это была возможность провести расследование, которое как бы по своей воле произвести нельзя. Если ты начнешь проситься и напрашиваться, ничего из этого не произойдет. Ты должен произвести впечатление на потенциального работодателя. Кстати, денег за это не платят. А говорят, ну да, сделай, это будет большой материал, у тебя будет подписчиков много. Я до этого участвовал уже в таком рискованном проекте, согласился на вступление в КСОРС, Конгресс соотечественников за рубежом. Это проект Службы внешней разведки Российской Федерации. Я сделал это, чтобы понять, как вербуют бывших соотечественников во всем мире. Если вы этого не смотрели еще, то рекомендую посмотреть на моем канале SEO Kaplan на YouTube видео по Елене Брэнсон. Она была президентом этого КСОРСа, о поездке в Москву на слет зарубежных инфлюенсеров. И, кстати, посмотрите комментарий блогера Юрия Швеца про меня, а затем мой разбор комментария Швеца обо мне. Это настолько поучительно, что тянет на урок в высшей школе ФСБ. Большинству зрителей Швеца, то есть прикормленных, мое видео не понравилось, но 2000 из них подписались на мой канал буквально за 3 дня. Теперь я возвращаюсь к началу моего последнего расследования о том, как осуществляются вбросы. Я вам даже приведу один конкретный пример, когда я присутствовал при зарождении мысли, которую мне потом было предложено озвучить на одном из моих каналов. В принципе, несколько лет назад, это не так давно было, меня обещали, ну, в переносном смысле, озолотить, если соглашусь мастерить видео на заданные темы. Кто, не важно. Скажем так, не самые сильные мира сего, но те, кто очень хочет ими стать, и кто имеет доступ к тем, кто уже сильный. То есть за этими посредниками стоят большие люди. И я слышал их разговоры на мой счет, о чем им самим, большим людям, было неведомо. Наши отношения закончились. Мое расследование завершено. Причем я потратил время и деньги, то есть конкретная сумма, если не говорить, то есть конкретная совсем сумма, 21 тысяча. Я ничего не заработал. Кроме бесценного знания, которым я делюсь с вами сейчас, совершенно безвозмездно. Потому что я надеюсь, что малая часть из вас, большая нет, никогда. Малая часть из вас сделает правильные выводы. Вот, чтобы было понятно, что я имею в виду, у меня приятель как-то попал на табачную фабрику московскую. От университета бросили что-то, какую-то работу выполнять. И там он видел, как рабочие вписывают в табак, из которого потом собираются сигареты столичные. А мой папа курил столичные. Ну, мол, так, кто может купить столичные 40 копеек? Буржуи, значит, надо поссать. И я сказал своему папе про это, сказал, пап, ну, по крайней мере, может быть, ты будешь не столичные курить, но папа курил столичные, все равно. Здесь с блогерами та же самая история. Конкретно все перечислять сбросы не буду, но для примера два, да. Анна Скороход, которая якобы будет президентом Украины. И второе видео – это Андрей Скотч, что он, мол, больше не фаворит Путина. Я беру для примера специально этих двух, потому что странно так получилось, совпадение, у них общие инициалы. И первые три буквы фамилии – Анна Скороход, Аско, и Андрей Скотч, Аско. Я склепал эти видео, чтобы внедриться. Иначе было бы не расследование, а аналитика по открытым источникам. Это уже блогерство, не журналистика, там о многом приходится догадываться. Со Скороход история такая, здесь просто все в деталях. Нашему американскому миллиардеру и моему бывшему партнеру по радио в Нью-Йорке Сэму Кислину представили Анну Скороход как перспективу замены Зеленского, которого Кислин ненавидит за то, что... Люди Зеленского скоммунизили у него 25 миллионов долларов. Это люди из верхнего эшелона Украины. Детали не важны, тем более, что те, кто только этим интересуется, они всех деталей знают больше, чем я. Но это основное, так сказать. Те, кто представил Кислину Анну Скороход, имели свой интерес, это была их СВО. А Кислин близок как Трампу, так и Путину, причем у него просто прямой телефон, и туда, и туда. А делать ему особо нечего, потому что человеку сейчас за 90, ну, понятно, что чего не поиграть-то в большую политику. Но иногда ты думаешь, что ты играешь, а играют за тобой. Ну и мной, конечно. А кто, повторю, для вас не важно. Вам необходимо знать, как складывается вброс, как он преподносится и каковы признаки. Вот это самое главное про признаки, я сейчас скажу. Про этот проект я рассказываю подробно, потому что сама Анна Скороход во всеуслышание очень мило, кстати, рассказывала, что почему-то Сэм Кислин видит в ней будущего президента Украины. Было еще два вброса. Это о перезагрузке в бывшем Советском Союзе. И еще один – это про то, что Путина должны скоро убрать. Ну, это, то есть это то, с чего я начал. Пал Лаич. Вброс о том, что Путина повесят ветераны. Здесь я в детали не вдаюсь, потому что это не массового ума дело. Скажу только, что я исполнил заказ. Повторяю, потому что углубление в процесс – это незаменимая и неотъемлемая часть расследования. Теперь… Основной и единственный признак вброса, запомните, это повторяющийся с точностью до единого слова текст. Если вы услышите совершенно одинаковый текст у совершенно разных блогеров-инфлюенсеров, это стопроцентный вброс под соусом, конечно, смеси правды, фактов и приятных вашему уму домыслов. Они упаковка для вброса. Конечно, знание кухни, изготовление всего вот этого и подачи мисс-информации, вот это Сэм, может лишить многих из вас любимой игрушки, потому что все вы поголовно склонны верить только тому, что вам нравится. А это и есть наживка. Так что вы сначала на крючке, а потом вы плаваете в бассейне у рыбака-блогера, который придет час сделать из вас фаршированную дронами рыбу. Разобраться в этой кухне досконально и непредвзято могу только я в силу обстоятельств, потому что 29 лет я делаю в эфире то, что написано на этой чашке. I do what I want. И меньше всего я хочу быть пастырем большого стада, и у меня это отлично получается, потому что за 6 лет на этом канале у меня меньше 5000 подписчиков. Теперь про эффективность и качество подачи дезинформации. Именно так. На каждую историю, наполненную фактами, написанную опытными журналистами, почти любой может выпустить армию чат-бот-аккаунтов, которые наряжены под факты. Добавьте сюда растущее качество deepfakes. И в результате мы получаем новые времена, когда стало проще не только искажать реальность, но даже строить плацдарм, отобрав аудиторию у традиционной журналистики. И таким образом масса приучается лаять на указанную пастырем цель и вилять хвостом по сигналу заказчика вброса. Люди, хоть и являются частью животного мира, но манипулировать ими, то есть нами, легче, чем диким зверьем. Ну, вдумайтесь в такую простую вещь. Зверь чует надвигающуюся опасность. Ему не нужно рассказывать. Ну, он, скажем, он чует землетрясение, он чует наводнение, потому что чуйка зверя регистрирует факты. Это звук, запах, смена ветра. Зверя нельзя убедить, что опасность вызвана группой жаждущих власти маньяков, которые сидят в каком-то бункере и которые сеют облака или дистанционно взрывают ядерную бомбу. Но именно потому, что человеческий ум может перевесить человеческий же здравый смысл, мы, люди, строим себе комфортную информационную экосистему, что-то вроде такого домашнего театра для одного зрителя. У челов есть такое преимущество перед зверьем. То есть мы способны к воображению, зверя нет. И вот вообразите, вам крупно повезло. Вы живете на самом деле в эпоху информационного коллапса. Причем благодарить за это надо раскол общества, факты больше не убеждают всех, и это заслуга нашего президента. Споры о фактах не смущают авторов нелепых идей, авторов дезинформации или галлюцинации искусственного интеллекта. Кстати, у него тоже бывают галлюцинации. Ко мне вот на прошлой неделе, я рассказывал, подошли нормальные мужики вроде и спросили, правда, что Иваньков жив, япончик который. А я им ответил: а как бы вам хотелось? Ну, не врубились, потому что у них своя реальность, а остальное в нее не вписывается. Но если вы спросите себя сами, как бороться с нереальностью, и есть ли в этом смысл, а когда я говорю «вы», я имею в виду исключительно мою целевую аудиторию, и именно и только вас я хочу видеть в числе моих подписчиков и комментаторов, факты не всегда могут быть полностью известны, а даже если они хорошо освещены и поэтому известны, то перевести внимание аудитории на конспирологию как два пальца обоссать. Напомню гигантскую совершенно новостную историю. Там, по-моему, 6 тысяч журналистов работали над панамскими и пандорскими документами. Это масштабные утечки документов, которые показывали, как триллионы долларов могут плавать по всему миру, скрытые при этом от глаз и от налогообложения через подставные компании, через юридические махинации. Причем главы государств, миллиардеры, королевские особы или особи, если хотите, мировые знаменитости были разоблачены. Произошли отставки. Некоторых политиков уволили, а многие известные люди пережили позор. Но потом были другие новости, которые овладели нашим воображением. И история панамских документов канула в лету. Это как в старой песне «New video killed an old radio star». Помните, у группы The Buggles была песня «Video killed the radio star». Кстати, название группы этой это игра слов. Изначально они назвали себя «Bugs», то есть что-то вроде студийных насекомых, которые сеют хаос. Потом кто-то в шутку сказал, что Bugs никогда не станут так же известны, как Beatles, поэтому сменили Bugs на Buggles. А еще один есть пример того, как информация проглатывается следующей информацией. Скандалы, через которые прошел Вуди Аллен, врагу не пожелаешь. То есть под конец жизни вся эта история, связанная с женитьбой на приемной дочке, там это все настолько грязно, что начинаешь думать, так вот оно истинное нутро этого великого гениального творца. Но как только он написал рассказ о том, что в Америке антисемитизм набирает обороты, то русскоязычные евреи, они сразу забыли все, что было до, потому что оно их не касалось. Ну ладно, ебет он приемную дочь. Зато он за антисемитизм, так сказал, хорошо. Это инструмент. Какими бы ни были сильные стороны, кстати, искусственного интеллекта, он отлично может подражать нам и создавать что-то на основе образцов нашего поведения. В этом весь смысл. Чат-бот подает вам правду, скажем, когда вы составляете план поездки в отпуск. И вы начинаете ему безгранично верить. А он же преподносит вам ложь как правду, и по инерции вы у него уже на крючке. А вот если вспомнить, скажем, элементарную историю человечества, то оно стремительно поперло, можно сказать, вперед, когда Гутенберг изобрел свой печатный станок. И тот станок умел только печатать. Но писать книги он не умел. А книги — это что-то вроде дизельного топлива для дальнобойщика. То есть книги — это топливо для разума. И суперинтеллект прочитал их все. Люди-то книг больше не читают. Я вам, например, раздаю свои книги после прочтения. Но не все, кому я их даю, их читают. Может, потому что они халявные. Но если заканчивать не в американской традиции, а на хорошем, а на плохом, то вывод я сделал такой, что мисс-информацию невозможно победить. Народ уже подсел, он не слезет. И вообще, я давно уже понял, что никому не нужна горькая правда. Зачем, когда есть сладкая ложь? У Юрия Олеша есть замечательный роман «Зависть». Я о нем часто вспоминаю. Это роман о драме интеллигента, который оказывается лишним человеком в послереволюционной России. И в конце романа 27-летний герой, Кавалеров ему фамилия, как сейчас помню, находит успокоение у пожилой соседки, вдовы Анечки Прокопович, которая всем в коммуналке дает по очереди. И классика, у меня даже есть где-то картинка этого классического романа. Да, вот она. Советский читатель не мог пропустить классический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Вот само чтение иностранной литературы было в ту грёбаную эпоху чем-то вроде акта неповиновения соцреализму. Роман был написан давно, в 1953 году, но про сейчас. В этом романе в большинстве домов стены с огромными видеоэкранами, на которых меняются потоки комментариев как для развлечения просто, так и для манипуляции мозгом. Цель в том, чтобы отговорить людей от чтения и сузить их воображение. Фигуры на экранах должны стать новыми друзьями, кумирами для зрителей, чтобы строить отношения с друзьями и семьей больше не было необходимости. То есть это предвидение блога. Непрерывный поток тщательно контролируемой информации, а также людей, которых аудитория привыкает смотреть и слушать, считается, по мнению лидеров этого вымышленного авторитарного общества, лучшим способом контролировать общественное мнение. И я вам сегодня рассказал про то, как это технически делается сейчас, спустя 73 годика. И если население выходит из-под контроля, видеоконтроля, и продолжает читать, то пожарные сжигают книги, не позволяя вредным для режима идеям угнездиться в головах народа. Кстати, у нас в Соединенных Штатах сегодня вот утром появилась новость о том, что в библиотеках подвергнуты запрету 12 тысяч книг. Но об этом я расскажу только завтра. А на сегодня про вопросы все, что хотел, как на этой чашке. I do what I want. Все, что хотел, я сказал. Если у вас появились мысли по поводу услышанного, то вы можете озвучить их, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. Во время рекламы, естественно.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Радио-шоу «Сева Капитан».
7: За него стоят громадные мосты.
8: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
0: Так, у нас Максик. Максик, я тебя отключаю, потому что все линии заняты, чтобы кто-то из нормальных людей. И вот этого двух пидорасов из Бруклина тоже отключаю. Все, так что у нас две линии свободные, нормальные люди. В эфире. Прошу вас, пожалуйста.
9: Да, доброе утро, всего хорошего вам.
0: Саша, здрасте.
9: И вашим слушателям. Да,
0: спасибо.
9: В наше время нет ничего проще проверить верность информации, которую вы получаете, обратившись к своему чату GPT, попросив его проверить, это правда или нет. Кстати, если вы не слышали, я вам все скажу вам и вашим слушателям, что, например, в воскресенье, в это бывшее, один из блогеров в Украине, довольно известный, который проводил несколько раз стримы из-под ракет, как он называется, в Киеве. Так вот, он сделал эксперимент. Он попросил свой чат GPT провести интервью с ним по поводу выступления там украинского депутата Верховной Рады. И чат GPT во время этого интервью, причем, как он объяснил, я ему, в принципе, доверяю, что он мне просил заранее о каких-то привилегиях, когда и там, то есть чат GPT просто ему была дана тема, что вот этот вот сделал заявление, по поводу заявления проведи интервью. И во время проведения интервью его этот чат, он проверял достоверность ответов в настоящем времени во время интервью, что было очень интересно. Поэтому это я, если вы хотите посмотреть или ваши услышки, они могут найти в воскресный выпуск этого блогера и проверить. Потому что это, как он объяснил, я ему доверяю, что это первый случай в истории, когда чат GPT провел прямое интервью с живым человеком. Спасибо.
0: Спасибо. Да, ваш. Спасибо, Саш. У меня есть пара зрителей на другом канале Сева Каплан на YouTube, которые сделали подобный же анализ моего видео. Очень славно. Но я не случайно сегодня сказал, что у искусственного интеллекта бывают глюки, бывают галлюцинации. И если он пользуется этим искусственным интеллектом вообще в своей работе, в подготовке своих видео, то этот искусственный интеллект знает его, сейчас на Руси говорят, паттерны поведения и будет стремиться потрофить заказчику. Так что есть моменты, которые нужно перепроверять, особенно если они вам нравятся. Наверное, на 90%, может быть, даже больше, все соответствует действительности. То есть, если это анализирует искусственный интеллект. Но мисинформация в том-то и заключается, что 90 с чем-то процентов – это факты, а остальное – это вброс. Вот опознать вброс попробуйте с помощью искусственного интеллекта. Для этого же надо внедриться, а там паттернов нету. Это все движущаяся, неповторяющаяся схема. И так как там фигурируют отдельные конкретные люди и предсказываются невероятные для аудитории последствия для их деятельности, то здесь нет паттерна. Это пока проанализировать нельзя. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Алло, Севочка, доброе утро.
0: Доброе утро. Смотри,
10: по поводу новости Трампа, что он пригласил Путина, мне он напоминает девочку, которая любит плохих мальчиков и мечтает, чтобы ее трахнули. А второе, Сев, ты же интеллигентный человек, но мат в эфире – это перебор.
0: Да?
10: Да.
0: Понимаешь, как штука, Рома, для меня мат это как синкоп в джазе, потому что есть люди, которые только тогда просыпаются, когда слышат что-то понятное и близкое.
10: Ты знаешь, от всех новостей, которые ты говоришь с утра, люди просыпаются моментально. Мат это чересчур. Поверь мне.
0: Я тебе верю, Рома, но я также верю и себе. И потом, ладно, хорошо, слушай, на самом деле, я иногда, говоря матом, показываю, что мат у нас не под запретом, и поэтому, когда звонят в эфир пурашисты, думая, что они могут опоганить нас своим грязным ртом, они попадают как бы уже в систему, которая получила прививку. Мой мат — это вакцина.
10: Нет, я с тобой не согласен, потому что ты же не материшься на английском языке, он у тебя под запретом.
0: Почему да, ты можешь? Я не матерюсь.
10: Да. А почему ты можешь себе позволить на русском?
0: А потому что он иностранный мат, и он не запрещается Федеральной комиссией посредством связи.
10: Это хороший экскьюз. Спасибо тебе, ты меня сегодня.
0: Да, и тебе спасибо. Спасибо, и ты меня тоже. Будь здоров. А теперь с нами будете вы, пожалуйста, прошу вас.
11: Да, всем привет, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь?
11: Ну, во-первых, спасибо большое, что ты упомянул когнитивный диссонанс. Единственное, что я хотел бы тебя немножечко скорректировать. Тот пример, который ты приводишь, он относится к когнитивному диссонансу абстрактного мышления. Это ты совершенно справедливо отметил, что это то, что отличает нас от животных. Животные не обладают воображением именно... по причине отсутствия этого самого абстрактного мышления. У них оно только конкретное. Вот они что видят, этим их мозг и оперирует. Вот. Так что касается настоящего когнитивного диссонанса физиологического, он как раз заключается в том, что когда одно или два из пяти наших органов чувств оценивает окружающее совершенно иным, иногда абсолютно обратным способом. Козьму Прудкова помнишь? Когда на клетке с медведем увидишь надпись «Волк, не верь глазам своим». Помнишь это, да?
0: Конечно, да.
11: Да, так вот.
0: Конечно.
11: Но у нас появилась надежда, Сева. Сутки назад объявили три имени новых свежих лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ты в курсе, да?
0: Да, я сегодня зачитал эту новость.
11: Вот за что они получили эти самые, так сказать, Нобелевские премии? Это вообще уникальная вещь. Это изобретение не то, что там века, а это изобретение эры человечества. И я очень рад, что из этих трех немцев именно не два немецких, а американский немец из Стэнфорда, который 22 года назад, только что защитив свежую докторскую, вложил все свои деньги и всю свою карьеру в то, что он открыл собственную лабораторию, даже независимую от своего великолепного, замечательного научного руководителя, которого я вчера слушал по одному из британских каналов 20 минут, как он рассказывал, что это за человек. Я очень рад, что этого человека зовут Карл. Так вот... Что они сделали? Они умудрились не только выделить специальный фермент из какой-то там маленькой вот этой алги, этих водорослей, а это именно тот фермент, который превращается в лампочку, когда натыкается на какое-то электрическое поле или электрический сигнал. Они умудрились внедрить его в разные ткани головного мозга таким образом, что благодаря этому фонарику они теперь могут отслеживать, как по карте, как по 3D, они могут отслеживать всю активность человеческого мозга, разных его зон, в зависимости от того, чем мозг занят. Это эмоция, или это какое-то соображение, или это реакция на какой-то предмет и так далее. Мы теперь сможем практически все какие-либо только, возможно, нарушения функции головного мозга, включая когнитивный диссонанс, мы теперь сможем, вот исследователи, смогут теперь не в потемках вслепую там руками шарить в темноте, а теперь они могут прямо вот с фонариком в руке отслеживать все то, что происходит в человеческом мозге. То есть ты можешь себе представить какой-то потенциал? Это не только когнитивный диссонанс, это все, что связано, я не знаю, с эпилепсией, с Альцхаймером, с нарушениями памяти, именно с механизмом памяти, даже с развитием ее, даже вот эти палочки и колбочки в глазном дне, которые перестают ощущать цвет, наполнив их этими клетками, которые все равно получают из мозга эти сигналы, они зажигаются вместо этих палочек и колбочек, и люди смогут видеть слепыми глазами. Ты можешь себе представить, что это такое?
0: Да, я также слушаю тебя с восхищением, как ты излагаешь. Я вспоминал советскую песню в детстве. У меня был конкретный к ней вопрос, претензия. И на Марсе будут яблони расти. То есть я думал, а когда это будет? А доживу ли я? А нужно ли мне это? Или, скажем... Понимаешь? Поэтому вот у меня сын ученый, причем такой серьезный ученый, мы с ним разговариваем на эти темы. Я ему, когда рассказываю о каком-то сообщении, он говорит: пап, ну это до практического применения может вообще не дойти, там масса обстоятельств есть. Кстати, советую тебе, если ты не смотрел, посмотреть сериал «East of Eden» на Netflix по Стейнбеку. Это на ту тему очень советую, просто сегодня возьми и посмотри. Совершенно
11: хорошо,
0: гениально.
11: Хорошо.
0: Карл, спасибо тебе. Да, давай, будь здоров, пока.
11: Давай.
0: Настолько неоднозначно нарисованы персонажи в этом сериале. Начинаешь смотреть, ну, я читал книжку давно. Уже забыл даже содержание, естественно. Но вспоминал по ходу просмотра, и я вдруг увидел, как блестяще может интерпретироваться классика, когда изначальная установка, что вот это хорошее, это плохое, она потом меняется, выясняется, что тот, про которого ты думал, что он хороший, он на самом деле очень плохой, а тот, про которого ты думал, что он плохой, он на самом деле обоснованно плохой и не такой уж и плохой. То есть как все как в жизни происходит. Так, ну у нас одни парашисты. Сейчас больше никого нет. Хотя, может быть, вы нет. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас. Вы уже в эфире. Можете говорить. Да, я вас слушаю, пожалуйста.
12: Да, всем добрый. Ну вот Карл предыдущий сказал, что в нем появилась надежда.
0: Ну, у меня тоже... Ой, вас почти не слышно. Вас почти не слышно.
12: Алло?
0: Вот сейчас нормально.
12: Да. Ну, появилась надежда. Ну, у меня тоже появилась надежда, что мы когда-нибудь узнаем некоторые вещи в связи с вашим сегодняшним признанием, или как вас подписали, или вы обрамали, не знаю, или вы сами подписались.
0: А вы, подождите секундочку, вы пропустили самые две главные мысли. Я сказал, что я внедрился, сделав то, что от меня просили. Почему вы это пропустили? Потому что вам так хотелось. Вы защищаете себя, и это нормально, это естественно. Потому что если бы вдруг, вот вы, скажем, ну, в принципе, то, что я сказал, это крик пожар в кинотеатре, но вы хотите досмотреть кино, я понимаю. Или, скажем, я не знаю, там, пить водку с утра вредно, но вам просто очень хочется. С этим ничего нельзя поделать. то, что я рассказал, может пригодиться только тому малому количеству людей, на которых и рассчитываем мы с Васей Капланом. Всем хорошего дня.
13: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю с бейсбольных полян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надежды Янкис на лучшего питчера не оправдались. Вчера второй матч серии между Tampa Bay Rays и Нью-Йорк Янкис. И Янкис потерпели поражение со счетом 5-2. Счет серии 2-0 в пользу Tampa Bay Rays. Для того, чтобы выйти в финал Кубка Американской Лиги, достаточно выиграть только 3 игры. Третья игра состоится в среду завтра на Yankee Stadium. И надежда только на то, что Yankees смогут выиграть третий матч и продлить серию. Также в серии Кливленда с Chicago White Sox счет серии 2-0 в пользу Чикаго. Разница лишь в том, что Chicago White Sox играли в гостях, и третий матч серии будут проводить на своей поляне. Окей, мы с вами на площадках Национальной хоккейной лиги. Вчера было 4 матча, в частности, Tampa Bay играла дома с Филадельфией, выиграла 4-1. Эта игра была по существу в одни ворота. Команда Tampa сделала 36 прицельных бросков, филадельфийцы сделали только 13 прицельных бросков. Итак, 4-1 Tampa выиграла. Оттава Сенаторс играли в Бостоне с Медведями и победили бостонцев со счетом 4-1. Виннипег выиграл в гостях у Питтсбурга 3-2. Это первое поражение Питтсбурга в чемпионате. Это поражение позволило Рейнджерам твердо укрепиться на первом месте в группе Метрополитен. И Даллас выиграл вчера у Сан-Хосе. Также вчера команда Нью-Йорк Никербокерс, чемпионы НБА, провели первый тренировочный матч, играли в Филадельфии, играли с командой, которая, на мой взгляд, будет сильнейшей восточной конференции. Дело не только в том, что в команду Филадельфия 76 пришел Леброн Джеймс. Кстати, он вчера на площадке не появился. На мой взгляд, главное приобретение Филадельфии – это Джеймсон Браун, который играл в Бостон Селтикс. Вчера Филадельфия выиграла у них со счетом 120-97. Мистер Леброн Джеймс даже не появлялся на баскетбольной площадке. Сидел и был наблюдателем. Мы с вами в Европе, продолжаются матчи Лиги наций УЕФА. Вчера группа B2. В этой группе выступает Украина. Украина играла с Венгрией. Украина считалась хозяйкой, но играла с Тернави. Это Словакия. Венгрия выиграла счетом 2-1. Северная Ирландия в Белфасте сыграла с Грузией в ничью 0-0. В этой группе у Северной Ирландии после 4 туров 8 очков. У Венгрии 7, у Украины 4, у Грузии 2. Сильнейшая команда в этой группе поднимется на следующий сезон, в следующую Лигу наций, в группу A. Также вчера в группе A1. Франция выиграла у Бельгии со счетом 4-1. Итальянцы победили турок со счетом 3-1 после 4 туров. У Франции 10 очков, у Италии 7, у Бельгии 6, у Турции очков нет. Две команды из каждой группы А, их 4, выйдут в кубковую часть турнира. Ну и вчера происшествие. В Пекине проходит открытый чемпионат Китая по теннису. Вчера в полуфинале третий номер турнира Даниил Медведев играл 6-м номером турнира мистером Новаком Джоковичем. Джокер выиграл первый сет 7-5. Когда он подавал во втором сете, была его подача при счете 5-3 в его пользу. Господин Медведев в раздражении ударил мячом в трибуну, попал в голову какого-то болельщика и был дисквалифицирован. Джокер вышел в финал. Мистер Медведев, господин Медведев, извинился за свое происшествие перед болельщиками и перед организаторами турнира. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. А мой совет обычный. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
17: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
18: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
19: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
20: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
23: Новости,
24: аналитические передачи,
23: репортажи, мнения экспертов
24: и прямые включения из горячих точек со всего света.
23: Все это RTN.
24: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
23: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
24: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
23: RTN. Смотрите лучшее.
25: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Это «Экстракт». Но сообщу вам, докладываю вам, все драматично, везде. Хотя, конечно, до крещендо еще далеко. И я понимаю, что людям всегда хочется чего-нибудь оптимистического, радостного и легкого. А самое оптимистическое на сегодняшний день, по нынешним меркам, из новостей, это у нас, разумеется, чума. А медийное пространство, причем Российской Федерации, подозрительно оживилось, как будто бы эта чума взыграла в Кремле, а не в далеком Иркутске. Конечно, вот эти вот факельные шествия клювоносых ростреллиферов и телеги полные трупов приятнее было бы наблюдать под сводами Спасской башни, выезжающими. Ну, а не в какой-то замухрыщатой северной больничке. Несомненно, легочная чума – это вам не ее бубонная сестричка. Бубонная – это такая профурсетка, три укола доксициклина, полностью эту шалунью из игры выводят. А вот у легочной, конечно, характер посерьезнее, там, пяти покашливаний на заседании Госдумы вполне хватило бы для всего нового состава. Но не следует обольщаться и не следует возлагать особых надежд на то, что и Ерсиния доберется до Москвы. Найдутся всякие там вредители-панфиловцы. Ну и вообще, скажу я вам, сегодня с чумой справится даже пещера.

Так что оптимистическая чумная новость, она погромыхает, конечно, она полоскает уши и скоро испарится. Ну, там есть оперативная информация, что практически все больницы Иркутска, но основные, закрываются на карантин, медики говорят о чуме, заводы только в касках. Да, три большие, и детская больница, и роддом, в стационарах жесткие ограничения, никого не впускают, не выпускают, визиты запрещены, только передатчики. И иркутские врачи открыто говорят о чуме. И, кстати, вот, ну, на секундочку отвлечемся, вообще, вот точно вы не знаете, там изумителен механизм заражения. Он тоже драматичен. Иерсиния размножается в желудке блохи. И при этом иерсиния подлая, она закупоривает блохи пищевод. Блоха начинает грустить, голодать и пьет кровь безудержно. Но у нее все время срыгивается эта кровь в укус. Изумительный механизм. То есть, вот, чтобы вы понимали, на одном какой-нибудь суслике, на одной песчанке живет примерно 1500 таких чумоносных блох. Укус зараженной блохи – это вот та самая. Бубонка – это кожная чума, от человека к человеку бубонка не передается, нужна блоха. Иное дело легочное, да. Вот тут достаточно легкого дыхания, покашливания или деликатного чиха рядом. Особенно успешно легочная форма осваивает новые организмы на уроках о важном. Ну и, разумеется, в церквях, где диакона вынуждены надрываться там, во время великой или сугубой иктении, там, «О, пособите и покурите под нозе нам врага и супостата особливо под малой токмачкою». То есть после этого можно сразу, не откладывая, отстояв службу, ползти на вскрытие. Конечно, нельзя обойтись без Трампа. Вот тоже Трамп зря в Анкоридже пренебрег надежными средствами индивидуальной защиты. Сейчас понятно, что общение с Путиным требовало как минимум костюма химзащиты. Путинский маразм заразен. И мощные обработки после отбытия русской делегации. Но, увы, легкомыслие, судя по всему, привело к заражению. Старина Донни все-таки подцепил этот грибок победительства. Сходство его симптомов с симптомами путинской болезни уже становится очевидно. Теперь уже Трамп заявляет, что он всех победил и уверенно продвигается на всех фронтах. Он же, Трамп, без колебаний и сомнений ввел себя в ареопаг умнейших людей человечества по результатам своего анализа IQ. Он поставил себя рядом с Эйнштейном, Ламетри, Павловым, Максом Борном, ну и так далее, так далее. Вот прям так себе и сказал: я человек с очень высоким интеллектом. Один из самых высоких показателей IQ в мире. И он же сказал: ох, слишком много побед, мы слишком много побеждаем, я больше не могу этого терпеть. Ну вот есть мнение, что это стёб, да. Возможно, это стёб. Зал, конечно, ржет, а попробуйте не ржать в такой ситуации. Хотелось бы быть уверенным, что это просто у Трампа такие декадентские шуточки. Но нельзя скидывать со счетов, что этот величавый старец все-таки не предохранялся в Анкоридже. Возможно, ему не хотелось скрывать свою рыжую красотищу под костюмом химзащиты. Но в этом случае...

0: случае заранее следовало загодя спросить размеры Путина, подготовить ему по росту контрацептив и сразу у Трампа натянуть его на русского лидера. Это не дало бы стопроцентной гарантии, но все-таки шансик не заразиться русским маразмом у Трампа бы появился. Хотя, знаете, всякое бывает. Наличие мыслей у президентов заподозрить сложно. Может быть, Трамп хочет быть первым. Первым во всем. И первым, кто по статье будет уволен из президентов. Абсолютно, кстати, непонятно, как Трамп будет реагировать на стук в свой череп, когда к нему туда постучится результат американских партийных выборов. Праймерис для республиканцев, будем откровенно, страшен. Ну, из мелочей. Умер Кашпировский. Ну, вероятно, он не смог по каким-то причинам записаться к себе самому на исцеляющий прием и избежать этой неприятности. Место его смерти – Москва, что нынче, в общем, является для медийного лица исчерпывающей характеристикой. Но особо прямой поддержкой России он не заморался. Но за тем, что творят орки в его Украине, Кашпировский наблюдал молча, опасаясь за, вероятно, отмену своих целительных представлений в Москве. Да, он, разумеется, он обещал воскреснуть, но пока что-то не торопится. Ну да, мы были знакомы, одно время подруживали, и одно время он в суд на меня подавал, и снимался у меня самоотверженно, всякое было. Пути наши давно разошлись. Если у вас как-нибудь будет интерес к моим воспоминаниям о Кашпировском, я расскажу, но сейчас новости не стоит их этими пустяками загромождать. Кстати, ну, нельзя скидывать со счетов, что 4,5 года истязания Украины, 4,5 года кровавейшей и смертнейшей войны, все это происходило у него на глазах, он молчал. Молчал, видя все. И, в общем-то, будем откровенны, демонстрировал робость. Да. Так, ну вот Верховный суд России решил российский срам прикрыть, как в бане, тазиком. Он ловким движением, суд, не тазик, суд, засекретил всю статистику по политзаключенным. А такой, апс. Дело в том, что наличие уже астрономических цифр репрессированных за мысль, за слово, за чувство уверенно переводит Россию в разряд дикарских стран. Никакой возможности далее прикидываться цивилизованным государством у Российской Федерации больше нет. Вот эти туманы Чайковского, туманы Эрмитажа, все это рассеялось. Стала видна привычная, измазанная дерьмом и кровью морда государства. Понятно, что в Российской Федерации торжествуют правила пещеры, где те, кто не воняют, или воняют не так, тут же забиваются дубинами и камнями. Разумеется, этот фиговый листочек постановления Верховного суда, он не скроет срама России. Госаппарат слишком долго рожал это решение, стыдливость запоздала. Но непонятно, чего Россия вдруг застеснялась. Все уже поняли, что она, эта территория пятикантропов, помешанных на крови, величии и войне. Но, впрочем, вероятно, у Кремля большие планы по выявлению и изоляции всякого чуждого элемента, по крайней мере, сейчас засекречены сведения по против основ государственного строя, дискредитации армии, ну и все остальное в таком духе. Не умер, что удивительно, не умер, но отличился Познер. Он долго-долго помалкивал где-то за плинтусом, но, наконец, дал позорное, завоенное, запутинское интервью. Как выяснилось, Познер, ну, можно понять. Он разжился 3 квартирами в Москве и заговорил под угрозой ареста и изъятия этого имущества. Все, как всегда, объясняется очень-очень просто. Так, ну вот Бузят, будем справедливы, Бузят коммунисты. Коммунисты. А в телеграм-канале у меня можно посмотреть, как они это делают. Делают неплохо. И картинка, за исключением, ну, разумеется, красных флагов, конечно, симпатичная. Но устроить такое чувствительное сотрясение мозга режиму коммунисты, конечно, не в состоянии. Дело в том, что Зюганов в силу различных причин, он икру мечет тяжело и жутко медленно. Определить вообще, это икра или это бородавки Зюганова, ушедшие в свободное плавание, довольно сложно. Из бородавок никто не рождается. Искрометных бунтарей, которые могли бы чувствительно качнуть бредовую диктатуру Путина, среди красных на данный момент не наблюдается, потому что ЦК КПРФ ревниво наблюдает за партийными низами и в полном соответствии с указявками из Кремля сразу сворачивает шею всяким отважным, яростным и умным. Тем не менее, коммунистам удалось сегодня устроить в Москве небольшой, но яркий, прямо скажем, бэмц. Менты там поначалу растерялись, но когда раздались крики «Долой царя!», ну, разумеется, менты пошли винтить, месить, крутить, и в давно истосковавшиеся по мясу пасти автозаков кинуто было аж 60 жертв, 60 человек. Сам Ген Зюганов, конечно, в полном офигении, и сейчас он в Кремле бьет поклоны, бьет сильно и безостановочно, решив на, в общем, большом лбу наколотить шишек, ну, по крайней мере, по числу бакинских комиссаров, то есть штук 26. Ну, а вокруг его гуляет Центральный комитет, который на всякий случай снимает с Геннадия мерки и аккуратно интересуется, нравятся ли ему кисти на углах. Ну, в общем, такая, я бы сказал, красная драма.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5.
9: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
10: Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт, культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предложите нашим слушателям?
11: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. У нас есть специальные программы, которые помогают снизить значительно процентную ставку. Вчера у меня был митинг с клиентом. Значит, он покупает дом, односемейный дом в Квинси за 1 400 000 с чем-то. Кладет даунпеймент, начальный взнос 20%. При таком раскладе, то есть он показывает доходы, full income verification, то есть идет с таксами, с показывает 2 года персональных таксов, 2 года бизнес-таксов, то есть full income verification полностью с проверкой. На сегодняшний день где-то процентная ставка где-то в районе 7,25-7,375. Это то, что на сегодняшний день как бы нормальная процентная ставка, еще раз, где-то 7,25-7,375. Он прошел, мне сказал, что он был уже в 5 банках, то есть он прошел и в банки пошел, и к mortgage-брокерам пошел. То есть я у него был номер 6. И порекомендовали, один из докторов порекомендовал, сказал, что вот иди туда, я у него делал моргидж, он тебе поможет. То есть он пришел вчера ко мне в офис. И, значит, что я ему нашел, какую программу? Значит, у него процентная ставка на 30 лет 6,75. Еще раз хотел сказать, что в других местах ему предлагали 7,25 и 7,375 у меня, а он будет... У него процентная ставка будет 6,75. То есть практически на 0,5% меньше, где-то на точке 3,75, чем в других местах. То есть это программа на 30 лет. Но также, то есть я ему предложил программу, где процентная ставка будет зафиксирована на 15 лет. То есть это все равно как бы 30-летний моргидж, но процентная ставка зафиксирована на 15 лет. То есть вы будете продолжать платить также... как будто бы у вас 30-летний моргидж, просто процентная ставка у вас будет меньше. То есть 30-летний моргидж, еще раз, 6,75, на 15 лет у него было 6,5, и он выбрал на 10 лет, то есть 10-летнюю программу, где процентная ставка зафиксирована. фиксировано на 10 лет, но это, опять же, 30-летний фиксированный моргидж. Процентная ставка у него была 6,25. 6,25, когда все другие предлагают 7,25. Да, это 10-летняя программа, то есть процентная ставка зафиксирована на 10 лет, хотя это 30-летний моргидж. Но почему они выбрали эту программу? Потому что они, в общем-то, правильно сказали. Игорь, все равно, говорит, 10 лет достаточно длительный срок. Процентная ставка все равно, даже если 6,25, довольно-таки высокая, я согласился. И люди, как бы, они доктора, и один доктор, другой нет. Вот, и все равно, я думаю, что в течение 10 лет они будут перефинансироваться. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек прошел уже 5 брокеров, банков. Я был еще раз номер 6. Я нашел программу, которая действительно сэкономит клиенту огромное количество денег. Да, конечно, не каждый клиент может попасть под эту программу. Еще раз хотел бы сказать, что этот дом был в Квинси. По-моему, они покупают Рега Парк. Дом 1 400 000. 20% down payment. Credit score, неважно, там где-то было 715 credit score. И как бы все карты легли в нужном направлении, и он получит вот этот моргидж. Если процентная ставка будет на 30 лет, она будет 6,75. Если кто-то меня сейчас слышит, кто-то также покупает дома там в Квинсе, в Бруклине или еще где-то, и у вас процентная ставка, вам предлагают гораздо высокую процентную ставку, то как вы думаете, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Если я для вас смогу найти лучшую программу и лучший моргидж, то я для этого, конечно, вам его сделаю. У меня еще одна была вчера клиентка, которая тоже пришла в офис от адвоката, тоже высокая процентная ставка, и мы ей нашли другую программу, где процентная ставка была на точке 25 ниже. 917-397-3000, Игорь Нобл, Walk with Happy People, пока.
10: Пока, Игорь. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Игорь Нобл ждет вашего звонка.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: Вообще, Кремль делает очередную стратегическую ошибку. Это радует. Как вы помните, на днях Путин возопил: «Ах, держите меня четверо!» И в очередной раз от злости обделался. Он в бешенстве. Его война буксует и разваливается. Тыл хлюпает. Военкоры, простите, дрищут, орки дохнут тысячами без всякого, даже тактического результата. А посему русские, материализуя истерику своего президента, показали все свои конвенциальные возможности, там и по мостам зашарашили, и показали предел своих возможностей. Как выяснилось, у них ничего такого в рукаве нету. Нет и ничего нового. Все то же самое, просто чуть погуще. А для слома Украины, как выяснилось, этого недостаточно. И в результате этого резкого обострения никакой интриги не осталось. Одно дело вот эта злобная путинская многозначительность, типа того, что мы еще не начинали. Другое дело демонстрация реального потенциала. Реальный потенциал жалок. От воплей вурдалачьей стаи, пообещавшей тотальную разруху и океаны крови, конечно, приуныли европейские романтики и всякие ждуны. Напрасно. Россия спустила с цепей своих генералов, дав им карт-бланш на все. И эти безмозглые принялись за дело. употребляя все. И это все оказалось все тем же самым стандартным дерьмом, набором, только поданным суетливо с пафосным аккомпанементом из СМИ. Ну, ничего нового, потому что русская жажда убийства, разрушения, убить, разрушить, засвинячить, все это хорошо известно. Она 5 лет назад тому явилась открытием, но нынче это уже общее место. А Российская Федерация, вот оно, она давно раскрыла свои карты. Царство загадочной духовности оказалось страной-недорослем, да еще и с повадками пятикантропа, голодного. Да, Путин заголосил про последний решительный бой, но бой оказался таким же фуфлом, как и все, что производит Российская Федерация. Да, тяжко Украине, кровавые раны ее, но взгляд ее по-прежнему дерзок и светел. Сейчас Россия предметно доказывает, что для покорения незалежней у нее, в общем, кишка как тонка, так и как была тонка, так и есть тонка. Ну вот тут Собянину, ну понимают, что ответ будет за мосты, за все остальное, поэтому там ходят с опахалами и с веерами вокруг Собянина, который тоже лежит в обмороке не рядом с Зюгановым. И утешают его тем, что до центра Москвы и до Рублевки долетит, ну не больше, чем 25% ракет, которые запустят украинцы. Но если это из 100, то 25 баллистических и фламинго – это вполне достаточно для превращения в руины многих, я бы сказал, важных для государства объектов. Да, то есть вот так интересно все складывается. Но вот обычному европейскому рационально мыслящему, будь он хоть трижды профессиональный эксперт, рационалу не может прийти в голову, а то, что он всерьез, изучая Россию, изучая войну, изучая приказы Путина, в том, что он изучает политическое творчество душевнобольного. Это такой, я бы сказал, уникальный жанр. Не у всех есть опыт изучения. Рационал, ведь он уверен в том, что есть какие-то фильтры, которые не допустят к управлению государством умалишенного. Он не знает, что такое Россия, этот рационал. Поэтому европеец не понимает, что расшифровку тайн русского мира надо искать не в меморандумах, а в клинических трудах по психиатрии. И это все создает забавные ситуации. Вот в банальной паранойе изыскиваются сложные смыслы, коды, какие-то шифровки, послания. Поэтому высоколобые всего мира тщетно пытаются разгадать, постигнуть речи Путина о победах и продвижениях его орды в Украине. Постигнуть и разгадать невозможно. Они пишут про то, что заявления Путина о том, как идет СВО, напоминают галлюцинации, сообщают эксперты Института изучения войны. Но почему это им, экспертам, напоминают? Почему им реальные, натуральные галлюцинации напоминают галлюцинации? Да. Диктатор заявил, что за сентябрь российская армия захватила 1301 квадратный километр, когда в реальности она эти километры только потеряла. И теряла оккупированные не только в сентябре месяце, и отступила как минимум с 80 квадратных километров, потеряв как минимум, на самом деле там гораздо больше, потеряв около 40 тысяч убитыми и изувеченными. Никакого этим экспертам, этим рационалам, никакого рационального объяснения публичному бреду российского президента вот подобрать как-то вот не получается у них явно. А все дело в том, российская психиатрия тоже аналоговнетна. Да. Она суверенная психиатрия. Она непостижима, как писал Тютчев. В Россию надо только верить. Умом не понять. Никакие общечеловеческие диагнозы в ней не признаются и не работают. Правда, проблема усложняется тем, что у обитателей этой психушки под рубиновыми звездами, благодаря очень удачной краже в 50-х годах, ну, очень много боеголовок. Да, действительно, много. На данный момент, я имею в виду кражи секреты ядерного оружия. На данный момент клиника Российской Федерации в возможностях уничтожения части мира существенно превосходит все прочие известные больницы мира. Так, ну, я вам могу сказать, что если вы, ну, это надо смотреть, конечно, в телеграм-канале, но лучше не смотреть. Более того, я вас призываю не смотреть. Вот если вы не призывник, если вы не размышляете о контракте с Министерством обороны, то под рубрикой «Фронтовое» спойлер вам у меня точно в канале открывать не надо. Там, конечно, картинку я подобрал максимально деликатную, но у чувствительных особ могут быть сложные физиологические реакции. Эта картинка только для тех, кто сейчас подложил свою судьбу на весы Клото, Лахезис и Атропос. Трех парок, трех богинь участи человеческой. Вероятно, важно знать, что, продав себя Путину на мясо, по цене страусятины, вы быстро можете превратиться в мясо тухлое или кишащее опарышами. И отметим, что, как выясняется, для этого совершенно не обязательно умирать. Русская тактическая, то бишь военно-полевая медицина, предоставляет возможность быть сожранным вот червями абсолютно заживо. Да. Возможно, это интересное ощущение, сильно превосходящее там обычную щекотку. Но, однако, следует знать, что 40-60 тяжело раненых бросают там, где их настигла пуля, мина или дрон. Это абсолютно официальная статистика русского такмеда. Ну, он объясняет ситуацию тем, что, ну вот, не получается забрать больше. Но в Российской Федерации, что смешно, с повесточки дня все никак не может уйти трагедия Жигана. Однако появились вопросы. Достаточно ли того бытового свинства, которое учинил этот мордоворот, чтобы считаться рэпером? Нет. Конечно, нет. И призраки 47 или 50 рэперов Гарлема, рэперов, убитых в битвах с полицией, ржут над этими потугами декоративных злодеев русской эстрады. Отметим, что рехаб, что наркоманство тоже автоматически в рэперы не зачисляют. Ну, нарики имеют там какое-то свое искусство, свой фольклор, свои жанры. Вообще песенных жанров множество. Это романсы, баллады, официоз, героика, строевые. И все они знакомят с чувствами, страстями там, чиновников, лавеласов, генералов разных референтных групп. Рэп представляет интерес только как голос головорезов из кровавых черных трущоб. Да, и исполнитель, хочет он этого или не хочет, обязан быть криминальным монстром, живущим последние минуты. Отлично выразился суперклассик этого жанра. Он сказал: «Намотай свои выпущенные кишки на кулак и хрипи любой бред, будут слушать». Ну, в этом смысле, конечно, да. Свежо, это интересно. И познавательно не только для палеоантропологов. Когда рэп — это просто налохматившиеся в гримерке мальчики, всякие бздуны и белоручки, то нафиг он нужен. Вес и сок всем этим речитативам придают лишь наборы висящих на самих рэперов статей или их свисающие кишки. Ну и вы знаете, вероятно, уже, что отважно и красиво Мерц прибыл в Киев, и, по крайней мере, руководство Европы ведет себя безукоризненно. Увы, это не заходит дальше визитов, слов, протоколов, намерений, денежной и оружейной помощи, но и это тоже чертовски важно, учитывая высочайшую на данный момент миссию Украины, которая закрывает собой весь мир от пробудившегося вурдалака России. Позже это будет оценено, позже это будет воспето, но только не сегодня. Сегодня слишком страшно для помпадуров признать всю правду о том, что происходит. Но, тем не менее, как бы никаких оснований для особых печалей нету. Все остальное в телеграм-канале Невзоров. Подписывайтесь. Благодарю всех, кто присылает донаты. Благодарю всех, кто помогает жить. Потому что, ну, все равно жизнь иммигрантская – это иммигрантская жизнь с полностью перелицованными и совсем иными возможностями. Вот так, дорогие мои. Напоминаю о необходимости заказа книги «Происхождение, гениальность и фашизм» или других моих книг, но об этом обо всем по ссылочке. Там все либо с автографом, либо с дарственной надписью. Так, слава Украине, живи Беларусь, всех вас обнимаю. И спасибо за ваше постоянное внимание, за терпение и за готовность меня слушать и из моих рук принимать трактовку происходящего. Да, у меня она порой бывает жестковата, но и события, я вам могу сказать, тоже они явно совершенно не одуванчиковые. До свидания, до послезавтра. Нью-Йорк,
1: Нью-Йорк. Дэвидсон Радио.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Соединенные Штаты наблюдают за возможной вспышкой чумы в России, хотя на данный момент не видят поводов для тревоги, рассказал журналистам госсекретарь Марко Рубио. Он заверил, что в Белом доме внимательно следят за ситуацией и контролируют ее. В засекреченном документе ЦРУ, посвященном оценке ситуации в Израиле, говорится о риске масштабного внутреннего кризиса, который может привести к гражданской войне и государственному коллапсу. Документ получил название «Раскол изнутри». Среди факторов рисков публикации называются политическая поляризация, экономическое давление, напряженность вокруг призыва ультраортодоксов, большое число вооруженных резервистов и возможность конституционного кризиса. Также говорится о снижении поддержки Израиля в США и о растущей международной изоляции как о факторах, способных усугубить внутренний кризис. Централ Парк в Нью-Йорке временно приостанавливает проведение Хэллоуин Пампкин Флотилла. Традиция существовала с начала 90-х. Организаторы приняли решение отменить мероприятие в привычном формате, так как из-за возросшей популярности площадка больше не может безопасно вместить всех желающих. В этом году альтернативные мероприятия проводиться не будут, но организаторы разрабатывают новый формат на будущее. При этом гости парка по-прежнему могут посетить другие осенние активитис.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Оушен Парквей. Билеты по телефону 646-734-3000. 33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
9: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

73-летний Лайнел Ричи раскрыл неожиданный секрет своей молодости. Его слова о том, что выглядеть моложе ему помогает не пластика, а секс, приводит издание Daily Mail. Ричи стал одним из немногих музыкантов, согласившихся выступать на коронации Карла III в Букингемском дворце. Внешность артиста привлекла большее внимание публики, нежели его выступление, которое, кстати, назвали неудачным. В интернете обсуждали то, как молодо выглядит певец в свои-то годы. Поклонники артиста предположили, что Ричи делает пластические операции, но он развеял слухи. Цитата: «Пластика лишает вас свободы на время, требующееся для восстановления. К тому же после операции нельзя вернуться к своему естественному виду. Я не из тех, кто ложится под нож. И когда я предстану перед Богом, хочу, чтобы он узнал меня». Вода, сон, не слишком много красного мяса. Я знаю, что это скучно, но секс тоже помогает. Он полезен для сердца. Музыкант обратил особое внимание на то, что он по-прежнему сексуально активен. Лайнел Ричи снялся в 54 фильмах, сочинил музыку к 39 картинам. Он обладатель премии «Оскар» за лучшую песню «Say You, Say Me» к фильму «Белые ночи», главную роль в котором сыграл Михаил Барышников. Британский дерматолог Мари Рейнольдс раскрыла 5 секретов, благодаря которым можно сохранить молодость и привлекательность. Эксперт, живущая в Норфолке, прежде всего посоветовала уменьшить количество стресса в жизни, избавиться от лишних мыслей необходимо с помощью ведения дневника. Проблемы, которые невозможно контролировать, она отмечает крестиком. Те, которые можно решить, вносят в перечень. Это помогает разгрузить мозг перед сном. Еще одним секретом специалист называет медитацию. Она также рекомендует не использовать смартфоны перед сном из-за синего света, который негативно влияет на серотонин, гормон счастья. Во время медитации женщина старается визуализировать позитивное будущее. Также помогут прогулки босиком по траве, либо плавание. Для здоровья и красоты важно состояние позвоночника, поэтому Рейнольдс рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями на улучшение осанки. Кроме того, на протяжении 15 лет она не использует увлажняющие крема. Вместо них вход идут гиалуроновая кислота и алоэ вера. Жительнице штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего биологического возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Инстаграм и ТикТок считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26. Энслоу считает, что секрет ее вечной молодости заключается в здоровом образе жизни. Она стала его приверженцем 19 лет вскоре после рождения первого ребенка. Про японские женские секреты молодости и стройности слагают легенды. Биологически активные добавки принимают около 90% жителей страны восходящего солнца. Все БАДы проходят жесткий контроль. Чтобы выйти на рынок, компания-производитель тестирует свои добавки в течение 10 лет. Японские секреты красоты и молодости – большой популярности БАДов от усталости. В их состав входят экстракты женьшеня, красного перца, имбиря. Ни одна японка не выйдет на улицу без надежной защиты от ультрафиолета. Примечательно, что в секреты молодости японок не входят, к примеру, маски из огурцов или клубники. И это несмотря на столь нежную любовь ко всему натуральному. К подобным народным рецептам японские девушки относятся с большой осторожностью, поскольку не знают, сколько там пестицидов, гормонов и другой химии. «Мне было непросто принять старение», – пугала сама мысль о том, что «вот-вот мне стукнет 50». Долгое время я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а затем вдруг уже моей дочери исполняется 20. Но я не хочу прожить шестой десяток в попытках вернуть 30-летнюю себя. Хотя и хотела бы, чтобы кожа и талия оставались такими же, как раньше, рассказывала Синди Кроуфорд несколько лет назад. Кроуфорд не представляет жизнь без зеленого чая. По ее словам, он положительно влияет на самочувствие, а по утрам организм буквально выпрашивает чашечку любимого напитка. И, конечно, Синди не обходится без полноценного завтрака. Важно правильно начать день. Если ты дома, очень просто контролировать, чем ты завтракаешь. Я всегда делаю смузи со шпинатом, миндальным молоком, половинкой банана, протеиновым порошком, какао и свежей мятой. Девиз Кроуфорд – быть правильной 80% времени – это значит, что модель не собирается отказывать тебе в маленьких удовольствиях, просто четко соблюдает меру.
Врач-терапевт назвала 7 способов, которые помогут надолго сохранить молодость и активность. В первую очередь, Томми Митчелл рекомендует отказаться от употребления чрезмерного количества сахара. Он способствует появлению морщин и пигментных пятен, а кожа из-за него становится дряблой. Сахар тоже повышает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем, объясняет доктор. Другой важный фактор сохранения молодости – достаточное количество сна. По словам Митчелл, взрослому человеку нужно 7-8 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо, отдохнувшим. При недостатке сна организм вырабатывает больше кортизола – гормона стресса, чрезмерное количество которого напрямую связано с преждевременным старением. Физические упражнения – еще один важнейший фактор сохранения молодости. Они делают вас более энергичными, помогают уменьшить стресс и положительно влияют на все функции организма, считает Митчелл. Она советует выпивать в день по 8-10 стаканов чистой воды, так как правильный уровень жидкости в организме не только полезен для всех органов, но и положительно влияет на здоровье кожи и замедляет ее старение. В ежедневный рацион Митчелл советует добавить как можно больше фруктов и овощей, потому что они обеспечивают организм антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, необходимыми для сохранения здоровья и моложавой внешности. Кроме того, она рекомендует есть больше нежирного мяса, такого как курица или индейка, и отказаться от магазинных полуфабрикатов. Дизайнер, сделавшая популярным платье с запахом, Диана фон Фюрстенберг дала интервью о своей жизни. 76-летняя Диана рассказала о своем отношении к возрасту и старению, о любви к себе, селфи в купальниках и о том, почему сама не любит носить прославившее ее платье. Фон Фюрстенберг заявила, что она очень уверена в себе и чувствует себя неотразимой в любом возрасте, поэтому и не стесняется на 8-м десятке публиковать свои фотографии в купальниках. Фон Фюрстенберг считает, что у нее всегда была эта внутренняя сила благодаря ее матери Лилиан Нахмияс, которая во время Второй мировой войны стала жертвой гонений на евреев и попала в концлагерь Освенцим. За 18 месяцев до моего рождения мою мать освободили из Освенцима. Она весила 49 фунтов. Мое рождение было триумфом над страданиями, и поэтому сам факт моего рождения был триумфальным, рассказала женщина. Я бы изменила слово «стареть» на слово «жизнь». Вместо того, чтобы говорить «сколько вам лет», люди должны спрашивать, как долго вы живете. Старение для меня – это жизнь, а не увядание. На вопрос о том, что она думает о людях, прибегающих к помощи пластической хирургии, чтобы выглядеть более молодо, фон Фюрстенберг сказала, что она никого не осуждает, но лично ей всегда понравилось выглядеть более зрелой. И несмотря на то, что она чувствует, будто бы вступает в зиму своей жизни, фон Фюрстенберг говорит, что она остается довольно активной. Помогает ей поддерживать себя в форме двухчасовое плавание в океане. Я часто заплываю в океан очень далеко, одна, между морем и небом. Я всего лишь эта крошечная точка, погружаясь в глубокую медитацию. Это, вероятно, самая лучшая восстанавливающая силы практика, рассказала дизайнер. Джейн Фонда в свои 85 не против поговорить на откровенные темы. В интервью для радиошоу Энди Коэна звезда ответила на вопросы ведущего о сексе в зрелом возрасте. Собственную личную жизнь в настоящее время актриса описала словом «соло», но на вопрос Коэна о том, правда ли, что с годами секс только лучше, ответила утвердительно. «Думаю, что это так. Мне кажется, женщины с возрастом перестают бояться говорить о том, чего хотят. Фонда, которая прославилась в 60-е, а в 80-е считалась королевой аэробики, продолжает регулярно сниматься для глянца, и журналисты часто задают ей вопросы о возрасте. В еще одном интервью Фонда сказала: «Знаю, звучит странно, но становиться старше – это здорово. По крайней мере, это точно лучше, чем альтернативного варианта – умереть». Звезда заявила, что в молодости, по ее мнению, у людей гораздо больше сложностей, они не могут определиться, чем желают заниматься, чего хотят от жизни. Сейчас проще. Ты говоришь себе: «О, со мной все это уже было, и меня это особо не волнует». Ты гораздо спокойнее, дружелюбнее по отношению к миру, в целом счастливее. И хорошо понимаешь, что имеет значение, а что нет. Поэтому не тащишь за собой весь этот лишний багаж. Замужем Фонд была трижды. 5 лет назад она рассталась с музыкальным продюсером Ричардом Перри, с которым провела 8 лет. После этого актриса заявила, что завязала со свиданиями и счастлива одна.

приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», — добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поем 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал. Цитата. «Мы были очень удивлены. Все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Greenpeace выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В 2 образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Greenpeace отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда. И в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллионов километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно, его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было

0: задокументированы еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались на Северном морском пути. 80% пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения Мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании Большого Тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воздух через перфорированную трубу, установленную в реке Эй в Эстердоке, где в нее впадает несколько каналов. Труба расположена по диагонали, чтобы направлять мусор в прямоугольное сборное устройство у берега. Одна из самых грязных рек на планете, Матагуа в Гватемале, ежегодно страдает от мусорных цунами, разрушающих окружающую среду. Городская свалка находится буквально на вершине одного из ее притоков. Около 20 тысяч тонн пластика в год из нее попадает в Карибское море. По оценкам экспертов, одна только эта река несет ответственность за примерно 2% глобальных выбросов пластика в мировой океан. Сейчас на Матагуа проводятся испытания нового типа системы Interceptor Trashrens, которая использует технологии защиты от лавины и камнепадов. Это стальные ограждения, которые должны задерживать потоки мусора. Мусор из воды помогают собирать и водяные колеса, расположенные в устье 4 водоразделов Балтимора. Плавающий робот, созданный голландской компанией, работает до 8 часов без подзарядки, кроме мусора собирает вредную растительность в закрытых пространствах, например, в портовых гаванях. Технологии по сбору мусора в океане и реках, безусловно, способствуют его уменьшению. Но по эффективности решения проблемы они несравнимы с принятием срочных мер по сокращению производства пластика, его переработки, а также замене на экологически безопасные аналоги. Согласно многочисленным научным исследованиям, если производство и использование одноразовых предметов не будет ограничено, в 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
6: Результаты международного школьного тестирования показали, человечество глупеет. Специалисты проверили 15-летних школьников из 90 стран. Хуже всего дело с чтением. С 2012 года идет снижение показателей. С 2018 оно резко ускорилось. Речь не о том, что тинейджеры стали плохо читать. Скорее, плохо понимать. Им трудно выделять главную мысль, сопоставлять информацию, делать вывод, оценивать аргумент. Причина, вероятно, в том, что они не читают длинных текстов. Лонгриды сейчас не в чести. Дело даже не в педагогической запущенности. Просто практики работы с информацией трансформировались. Вместо продолжительного чтения мы ищем нужные фрагменты, ответы или листаем соцсети, переводя восприятие в клиповый режим. В отчетах фиксируется рост категории «поспешные читатели» от английского «hasty readers». Кстати, интересно, что девочки по-прежнему показывают лучшие результаты в тестах на читательскую грамотность, а мальчики на математическую. В странах, где выше конкуренция в образовании, в США, Сингапуре, Японии и Британии, худшие стали хуже. Проблема влияния гаджетов, скроллинга и общения с искусственным интеллектом важная, но требует не криков «все пропало», «давайте все запретим», а внимательного изучения. Если меняются условия нашей жизни, то должен меняться наш интеллект. А вот только в какую сторону? Не глупеем ли мы по мере того, как телефоны умнеют? Одну за другой мы передаем функции мозга внешним устройствам. Зачем уметь считать, если есть калькулятор, ориентироваться на местности, если есть навигатор? Зачем учить иностранные языки, если всегда можно воспользоваться электронным переводчиком? Раньше большой мозг требовался человеку, чтобы выжить, но нужен ли он сейчас, когда технологии берут его функции на себя? Самый большой компьютер не обязательно самый лучший. Возможно, сокращение массы мозга компенсируется его усложнением на клеточном уровне. Начиная с изобретения тестов интеллекта в начале прошлого столетия, наш IQ непрерывно повышался. Психологи называют это эффектом Флинна по имени его первооткрывателя Джеймса Флинна. Мы умнели, потому что менялась среда обитания. Но к концу 90-х рост IQ в развитых странах прекратился. Неужели все-таки наступает эпоха цифрового слабоумия? Психологи-пессимисты так и считают, а психологи-оптимисты возражают, что дефицит внимания и нежелание запоминать информацию – это лишь издержки адаптации нашего мозга к новым условиям жизни. Мышление становится многозадачным. Мы запоминаем не саму информацию, а путь к ней. В симбиозе с компьютерами мы знаем больше и ведем себя разумнее. Зависая в соцсетях, мы учимся отсеивать ненужную информацию, быстро принимать решения. Тупеем ли мы? Ваша непокорная слуга задала этот вопрос знакомому психологу. Да, был ответ. По ряду причин. Нет мотивации запоминать то, что под рукой. Благодаря гаджетам сформированы глубинные установки на внешний поиск информации, а не на воспоминания. Мы тупеем, если перестаем сотрудничать с другими людьми, особенно более высокого уровня мышления и широкого кругозора. Выученный аутизм создает иллюзию собственной компетентности. На работу приходят устраиваться юные зазнайки, назовем их так, не готовые к дискуссии, ни уму, ни сердцу. Установка на оригинальность, креативность не сформирована. Вместо нее тренированная скорость реакции, быстрый поиск информации в интернете. К счастью, отупление человечества – процесс обратимый, и решение напрашивается само собой. Необходимо отказаться от социал-медиа, коротких роликов и дум-скроллинга, будь он неладен. Звучит так себе, но на деле позволяет расчистить пространство для действительно серьезных вещей. Полный отказ сейчас едва ли возможен, но сократить потребление бесполезного контента возможно. Для этого потребуется дисциплина и поиск здоровых альтернатив. Первое время наверняка будет непросто, но уже через пару недель вы точно почувствуете, как ваш мозг очищается от бесполезного, а иногда и вредного хлама. Ум человека сравним с мышцами. Ему необходима регулярная нагрузка, чтобы быть в тонусе. Рассказываем, как стать умнее. Шахматы отлично тренируют стратегическое мышление, а покер помогает улучшать навык ведения мысленного счета. Память – важнейший маркер состояния мозга. Тренировать память можно в быту, учить стихи наизусть или запоминать список покупок. Эффект Моцарта – это теория, согласно которой прослушивание мажорной музыки Моцарта повышает уровень интеллекта. Этот эффект не ограничивается одним автором. Письмо от руки развивает мозг. Можно выполнять упражнения Джулии Кэмерон, писать письма близким или начать с простого – подписывать от руки открытки. Искусство – это не только созерцание. С его помощью можно развивать восприятие и мышление. Выберите для себя какую-нибудь область культурной деятельности человечества и попытайтесь разобраться в ней. Посещайте выставки, смотрите документальные фильмы, читайте биографии художников. Постепенно вы начнете разбираться в живописи, а вместе с тем по-новому посмотрите на общественные процессы. У пользователей всемирной паутины телевизор нередко ассоциируется со злом. Чего уж. Сегодня даже модно хвастаться. У нас дома нет телевизора. Действительно, качество контента на многих каналах оставляет желать лучшего. Вы не поверите, но головоломки, омолаживают мозг, развивают мышление и усидчивость. Толика гастрономических удовольствий – авокадо, лосось, черника, овсянка – существует множество продуктов, стимулирующих мозговую деятельность. Обогатите свой рацион фруктами, овощами, зеленью, злаками и морепродуктами. Откажитесь от холестериновых вкусняшек, и вы почувствуете, что ваш мозг выходит на новые мощности.
1: There's nothing more New York than a pastrami on rye. And no one does it better than Katz's.
6: Где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрами? Правильно, в Katz Deli. Это настоящая легенда Нью-Йорка. Каждые выходные сюда выстраиваются огромные очереди. Пастрами специально накладывают целую гору, так, чтобы начинка едва держалась между кусками хлеба, а сэндвич разваливался надвое. Пастрами – это первоклассная, сочная говядина, которую маринуют в пряностях несколько дней. К слову, за столиком Katz героиня Мэг Райан симулировала бурный оргазм в комедии «Когда Гарри встретил Салли».
7: I'll have what she's having.
6: Автором этой шутки были не сценаристы, а Билли Кристал, также сыгравший в картине. Еще здесь снимали Джонни Браско, зачарованную. Киноманы, конечно же, помнят и культовый эпизод в фильме продюсерской компании Фрэнка Синатры, с ним же в главной роли «Контракт на Черри-стрит». Сегодня пастрами настолько ассоциируется с Нью-Йорком, что, кажется, ее здесь и изобрели. В действительности пастрами завезли румынские евреи. В Румынии пастрами представляет собой разновидность ближневосточной бастурмы. Кстати, у заведения старомодный способ оплаты, и заказать здесь столик заранее невозможно. Все посетители неизбежно оказываются в общей очереди, точнее, их тут две. Без малосольных огурчиков и колслоу не обходится ни один заказ. Изначально в 1888 году эту точку открыли не евреи, а братья-эмигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903-м их компаньоном стал немецкий еврей Вилли Katz. Заведение сменило вывеску на Iceland and Katz. В 1910-м к Вилли присоединился его брат Бен. Они выкупили точку у ирландцев, а в 1917 году взяли в совладельцы Гарри Таровски. С годами Katz Deli стал центром притяжения людей всех слоев и конфессий. После смерти Вилли Катца бизнесом стал управлять его сын. В 1988 семьи Katz и Таровски продали заведение семье Дел, которая до сих пор им владеет. Меню осталось традиционно еврейским. Бульон с фрикадельками из мацы, гефилте фиш, картофельные латки, скниши, скугель. Есть и более привычные позиции – френч-фрайс, стейки, хот-доги. Как говорится в рекламных проспектах, Katz Deli – это больше, чем просто городская достопримечательность. Это воплощение процесса выживания через динамические изменения в Нижнем Ист-Сайде. Еврейский ресторан примиряет традиции с современностью. Как говорится, шире рот. Если верить сайту, только пастрами здесь продают больше 28 тонн в месяц. И цена в $30.95 плюс такс совершенно оправданная. Один бутерброд тянет на полкило. В разные годы еду в Katz Deli заказывали Барбара Стрейзанд, Билл Клинтон, Кэтлин Тернер, Брюс Уиллис, Альберт Гор, Михаил Горбачев, Робин Уильямс. По скриптуме без параллелей просто никак. Классическая горячая история, которая встречается чуть ли не на каждом парижском углу – крок-месье. Тут важны хороший хлеб, сливочное масло, грюйер или эмменталь и ветчина. Все вместе начинает работать в объятиях соуса бешамель. В обычных кафе или бистро их часто подают салатом. По мнению нашего секретного источника, лучший крок-месье в ресторане – «Ля Ле Гран» на крыше Музея современного искусства Франсуа Пино. Уличная еда во Флоренции называется «Лампредотто», и искать ее надо в киосках на колесах, разбросанных по самым оживленным местам города. Рецепт еще со Средневековья, когда мясо ели богатые, а беднякам доставалось все остальное. Главную роль в этом сэндвиче играет требуха, но не вся, а только сычуг, последний отдел коровьего желудка. Это начинка. Белая булка служит ему золотой рамкой. Горячий сычуг достают из бульона – режут кусочками и выкладывают в булки. Уезжать из Флоренции и не попробовать лампредотто кокодрило, так называется размер булки и порции крокодил, это настоящее гастрономическое преступление. Стремительный ритм современной жизни лишил сэндвич ореола аристократизма и добавил ему демократичности. Сэндвичи могут быть разными – сладкими, полезными или не очень, кошерными, вегетарианскими. Суть остается неизменной – две булки, между ними начинка и голодный едок. По большому счету, сэндвич вполне может быть древнейшим блюдом, изобретенным человечеством.

0: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественные последствия этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
5: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
6: Доброе утро, доброе утро. Я приветствую всех работников «Дэвидзон Радио» и, конечно же, всех слушателей «Дэвидзон Радио». За окном у всех у нас прекрасная осень, так сказать, унылая пора очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увядание. А еще я люблю зиму, снег. И поэтому я вот лично приглашаю всех вас встретить новый 2026 год в резорте «Вилла Рома». Представьте себе чистый воздух от сельских гор. Вот справа мерцающий костер и поющие под гитару люди. Слева – освещенная прожекторами лыжная трасса, по которой несутся любители горных лыж и санок. Ну вот, представили? А вот теперь добавьте сюда еще баню, джакузи, бассейн, уютные номера, вкусное разнообразное питание, место, залы для дискотек и караок, театральный зал вообще-то уровня Карнеги-холл, сказочный банкетный зал для новогодней ночи и команду New Year Spectacular Celebration, которая позаботится вот все эти дни, это две ночи и три дня, или три ночи и четыре дня, чтобы у вас было незабываемое время, чтобы атмосфера была новогодняя. Мы Новый год не просто встречаем, мы Новый год гуляем. И хоть резорт «Вилла Рома» сделан под Италию, но там, как в Греции, именно все есть. 718-866-8826. 718-866-8826. Хочу напомнить, что новогодний праздник – это праздник не только для взрослых, но и, конечно же, для детей. И детей, как и взрослых, ждет Дед Мороз, Снегурочка, детский утренник, них подарки и много-многое другое. Ваши дети будут заняты буквально все время, с ними будут работать опытные аниматоры, а вы в это время будете гулять, танцевать, веселиться, петь и наслаждаться. 718-866-8826. Встретимся в «Вилла Рома».
1: Вы слушаете «Дэвидзон Радио».

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидзон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидзон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидзон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидзон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке начали действовать новые правила защиты потребителей. Теперь компании обязаны четко раскрывать условия услуг и предоставлять процедуру отмены подписки, аналогичную по простоте процессу регистрации. Эта инициатива позволит горожанам экономить более 160 миллионов долларов ежегодно. В среднем семья теряет около 3000 долларов в год из-за скрытых расходов. Подать жалобу на нарушителей можно по номеру 311. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Цаалю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в Газе в преддверии 7 октября, которое приходится на среду. Решение принято на фоне разведданных о намерении Хамас попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в третью годовщину резни. Чиновник подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить угрозу, в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Директор FBI Кэш Пател и кантри-певица Алексис Уилкинс заключили брак, сообщила Уилкинс в соцсети X. «Взяли и узаконили отношения», написала Уилкинс, опубликовав совместную фотографию и сопроводив публикацию эмодзи с кольцом и сердцем. Пара начала встречаться в январе 23 года. Разница в возрасте между ними составляет 18 лет. Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году и в детстве снималась в сериалах. Пател родился в 80-м в семье индийских эмигрантов. Главой FBI он стал в феврале прошлого года.
0: Погода на Дэвидзон Радио.
5: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
0: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 октября. Вчера на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 91 пункт, 0,2%. 51 268 была конечная точка. Standard & Poor's 500 прибавил 51 пункт, 0,3%. 7774. Рекорд поставил NASDAQ, прибавив 286 пунктов, больше, чем 1%. Новая рекордная точка 27477. Транспортный индекс упал на 1,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,5%. Сегодня нефть минус $2.71. 1 баррель Брента стоит $97.61. Золото. Извините, золото. 46,90. 4000. $202, 10 центов стоит унция золота, унция серебра плюс 53 цента, $61, 83 цента. 1 евро равен $1.13. 5-летний год бумаги дает 5,28% за 10 лет можно получить 5,279%. 30-летний год бумаги даешь 5,649%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 0,5%, Швейцария плюс 0,8%, в Азии японский Никей прибавил процент, и Гонконг прибавил тоже процент. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Джонса сейчас показывает плюс 273 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 33 и Nasdaq плюс 170 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее: вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Их инвестиционные банки Advanced Micro Devices будет вести себя хорошо, Toll Brothers надо покупать, SpaceX надо покупать, Prosperity Bank 6 надо покупать, Dollar General надо покупать, Skyward Solutions покупать, AviPoint будет вести себя хорошо, Cleveland Cliffs будет вести себя хорошо, SpaceX Technologies хорошо, и Netflix тоже надо покупать. Netflix тоже надо покупать. Также было сказано, что Microsoft надо покупать, а Nike надо продавать. Наконец, кто-то сказал, что Nike надо продавать, они абсолютно правы. Еще одна компания сказала, что SpaceX надо покупать, QuietGen и Fortrea будут вести себя хорошо, Вайлер будет вести себя хорошо, NeoGenomics надо покупать, с Алфабетом будет все хорошо, Мету надо покупать, они дойдут до $1000, считают один из самых больших банков. Day, Ten Gaming и Boyd Gaming, обе компании можно покупать. Northrop Grumman, Kratos Defense, Lockheed Martin, наши оборонные компании надо покупать. Chain Bridge Bank Corp можно покупать, Micro Devices и Nvidia нужно покупать. Цены, которые изменились сегодня с утра, Constellation Energy и Alphabet, они делают сделку на $4.3 миллиарда. Alphabet поднялся на 0.5%, Constellation поднялся на 6%. Option Care Health и McKesson. Option Care подскочил на 20% после статьи, которую написал Financial Times о том, что McKesson использует Clayton Dubis и Rice, частную компанию, для того, чтобы приобрести Option Care Health. Lennar поднялся, Berkshire Hathaway купил 1.5%, Lennar поднялся на 1.5%, Berkshire Hathaway купил 2.4 миллиона акций, NeoGenomics сегодня прибавил 5%, AMD поднялся на 2%, Procter & Gamble прибавил 1.2%, и Corteva сегодня поднялась на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту и звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
8: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Доброе солнечное утро, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня на календаре у нас уже 6 октября. Ну, есть пару слов, которые хотелось бы, во-первых, сказать. В первую очередь я хотел бы высказать соболезнования семье, друзьям, знакомым, близким Анатолия Михайловича Кашпировского. Человек, который тоже из, получается, как вроде из той эпохи, на 88-м году жизни, 87 лет ему было, вполне взрослый человек. И более того, пару лет тому назад у него родилась дочь. Я знаю, он был счастлив, мы с ним периодически общались. Однажды, познакомившись здесь, в Нью-Йорке, лично я вел несколько интервью с ним. И дружил помимо эфирных встреч. Вот. И это, конечно, такое событие, может быть, и не глобального, мирового масштаба, но, честно говоря, это тоже кусок эпохи, в которой мы с вами жили. К радостной новости хочу поздравить нашу дорогую коллегу Раису Рос с днем рождения. Вчера мы праздновали

мощной, что до сих пор, услышав первые аккорды песен, которые он исполнял, мы сразу знаем, кто это, что это за голос. Уж не знаю, угадали вы уже того, о ком пойдет речь или нет, но об этом чуть позже. В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, тех, кто участвует в жизни нашей радиостанции. Напомню о том, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто в этой работе нуждается и, главное, имеет на нее право здесь, в Америке. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Запишите телефон 718-232-48-50. Офисы агентства есть во всех районах города. И в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бронксе, и в Стейтен-Айленде, и в округах Нассау и Саффолк, в Лонг-Айленде, вот, ну и в районе Фараковой. Вы звоните, если вам нужна помощь, или вы готовы заняться трудовой деятельностью, позвоните, и вам помогут. 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, а с некоторых пор еще и дополнительные ценные подарки. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Программа позволит получить до 24 часов помощи в течение суток. Программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь в случае аварии, травмы, перелома, операции, инфаркта или инсульта, когда помощь нужна на ограниченное время, а дети не могут помогать. Есть программа для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в Nursing Home, но хотел бы оставаться дома. Программа 12 плюс 12. Ну и есть специальные программы для детей. Для деток, у кого есть аутизм, специальная городская программа, помогут оформить в агентство Welcome Care. Телефон 718-232-48-50. И программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Специалисты, массажисты, физиотерапевты, мануальные терапевты, логопеды помогут с тем, чтобы ребенок быстрее догнал сверстников. Также есть помощь после школы с выполнением домашних заданий и дошкольные программы с изучением различных физических нагрузок, например, таких как плавание. Позвоните в агентство, узнаете, сколько часов можно получить и какие специалисты могут прийти, на какое время и, соответственно, какие страховки и как это дело оплачивают. Поскольку не родители платят, а родители, наоборот, получают возможности дополнительного отдыха в это как раз в это время, когда приходят специалисты. Еще раз телефон 718-232-48-50. Welcome Care. С нами как в семье. Центр Enriched Adult Daycare открыл еще одну локацию, еще один офис. Ну, не офис, трехэтажное здание, которое принимает тех, кто живет в Бронксе, в Квинсе, вот поблизости в этих районах. Вам нет надобности переезжать куда-то в другие места, например, в Бруклин, если вы живете в Бронксе. У вас там свой роскошный, просто роскошный, роскошный трехэтажный центр. Enriched Adult Daycare. Центр с расширенными возможностями. Какие это возможности, вы сможете узнать по телефону или просто позвоните и приезжайте, приезжайте посмотреть. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще раз напомню, дорогие друзья, только позвоните, и за вами заедут. За вами заедут, накормят, напоят, потанцуют вас и вернут домой. А вы уже дальше будете решать, насколько это действительно потрясающая возможность. Кстати,

0: посетитель еще и с Фараковой. Это очень важно. Квинс и Фараковой вы можете, вот в частности, Квинс может в данном случае выбирать, в Бруклин ехать или в Бронкс ехать. А вы, кстати, можете попробовать съездить один раз туда, один раз туда и выбрать. Это было бы вполне симпатично. И еще одна тема, тема, которую я предлагаю не пропустить. Не знаю, кто из вас успел посмотреть в воскресенье программу Марины Левинсон. В этой программе мы вместе рассказывали о предстоящем концерте. Концерт Константина Риттель-Кобылянского, который приезжает в наш славный город Нью-Йорк и будет выступать 15 ноября в 3 часа дня в Еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway. Это совершенно потрясающий исполнитель. И этот исполнитель, он, конечно же, может встретиться с вами, и вы получите большое удовольствие от его программы. А сейчас услышим его голос.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Дорогие друзья, я абсолютно уверен, что это мероприятие, оно такого, знаете, общинного характера, потому что сам Константин, он человек, который и Элла, собственно, они израильтяне в настоящий момент и очень сильно поддерживают Израиль. Особенно важно об этом сказать сейчас, потому что завтра трагическая дата, 7 октября, 3 года этой страшной резни в Израиле. И это очень важно, когда все люди, которые истинно и искренне болеют за Израиль и поддерживают мир во всем мире. Мир – это очень важная история. Вот. Они приезжают и будут здесь выступать с концертами. Сам Константин и Элла, они много выступают для израильской армии, они занимаются благотворительностью, жертвуют деньги, собирают деньги своими концертами. И среди наших политиков есть те, кто абсолютно не безразличны к теме Холокоста и к теме Израиля, и к теме нашей с вами общинной жизни. В частности, мой друг Алек Брук-Красный, который переизбирается в этом году, он тоже участвует в поддержке этого концерта, концерта Константина Риттель-Кобылянского и Эллы Пасик, за что ему огромное спасибо, и я тоже изо всех сил его поддерживаю, потому что одно дело, когда человек делает что-то, ну, в буквальном смысле, ради выборов, другое дело, концерт-то будет уже после выборов, и, казалось, можно было бы пройти мимо этой даты, а нет, вот когда истина, она все равно выходит наружу. Спасибо Алику, Алик, огромное спасибо, мой голос за тебя. Мы, дорогие друзья, начинаем программу, и я бы хотел напомнить о том, что
2: орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский, он эрудит.
1: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Миша! Брат, сладкий Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 917-304-3670.
2: Итак, дорогие друзья, еще раз приветствую всех. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня у нас с вами человек, которого, мне кажется, совершенно невозможно слушать равнодушно. И знаете, что интересно? Он ведь не обладал каким-то огромным оперным голосом, не демонстрировал вокальные трюки, не пытался показать «смотрите, какие у меня высокие ноты». Наоборот. У Марка Бернеса был голос немного хрипловатый, разговорный. И он как будто вообще не пел, он разговаривал с нами песней. Именно поэтому его песни пережили и самого Бернеса, и время, в котором они появились. Марк Наумович Бернес родился 8 октября 1911 года в Нежине, Украина. В кино он пришел еще в 1930-е годы, снялся почти в 40 фильмах, а со временем стал одним из самых любимых исполнителей советской песни. Но, дорогие друзья, я предлагаю сегодня не устраивать ему торжественный памятник. Мы сделаем наоборот. Давайте утром немного поживем вместе с Марком Бернесом. Поговорим о любви, о дороге, о море, о работе, о родине, о памяти и даже немного, как мне кажется, повеселимся, потому что сам Бернес умел быть совершенно обаятельным и с мягким юмором. Начать, дорогие друзья, я предлагаю с рекламы и новостей, а сразу после них мы начнем радоваться жизни, потому что жизнь мы любим и надеемся, что это взаимно.
3: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке начали действовать новые правила защиты потребителей. Теперь компании обязаны четко раскрывать условия услуг и предоставлять процедуру отмены подписки, аналогичную по простоте процессу регистрации. Эта инициатива позволит горожанам экономить более 160 миллионов долларов ежегодно. В среднем семья теряет около 3000 долларов в год из-за скрытых расходов. Подать жалобу на нарушителей можно по номеру 311. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Цаалю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в Газе в преддверии 7 октября, которое приходится на среду. Решение принято на фоне разведданных о намерении Хамас попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в третью годовщину резни. Мой чиновник подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить угрозу, в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Директор FBI Кэш Пател и кантри-певица Алексис Уилкинс заключили брак, сообщила Уилкинс в соцсети X. «Взяли и узаконили отношения», — написала Уилкинс, опубликовав совместную фотографию и сопроводив публикацию эмодзи с кольцом и сердцем. Пара начала встречаться в январе 23-го года. Разница в возрасте между ними составляет 18 лет. Уилкинс родилась в Бостоне в 98-м году и в детстве снималась в сериалах. Пател родился в 80-м в семье индийских эмигрантов. Главой FBI он стал в феврале прошлого года.
3: Погода на Дэвидзон Радио.
5: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 64 градусов по Фаренгейту, плюс 18 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 57%.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
6: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых, Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дорогие друзья, в студии Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Мы продолжаем нашу утреннюю программу. Марк Наумович Бернес, при рождении Менахем Мен Неухович Нейман. Он советский актер, кино и дубляжа, эстрадный певец, народный артист РСФСР, получил в 1965-м лауреат Сталинской премии первой степени, 51-й год. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады 50-х, 60-х годов, выдающийся русский шансонье. Во многом благодаря Бернесу сложился золотой фонд советской песенной классики. Умер он рано, в 69-м году, 16 августа, ему было 57 лет. «Я люблю тебя, жизнь» – это песня, музыка Эдуарда Колмановского, слова Константина Ваншенкина. И вот что мне нравится, в ней нет обещания, что жизнь будет легкой. Нет, просто человек говорит: «Я люблю тебя, жизнь». Несмотря на все, несмотря на возраст, несмотря на проблемы, несмотря на то, что иногда утром хочется сказать: не «я люблю тебя, жизнь», а «жизнь, ну дай мне еще 5 минут поспать». Но это мы уже, дорогие друзья, оставим за кадром. Бернес пел эту песню так, будто он действительно разговаривал с жизнью лично. И сегодня утром я предлагаю нашей дружной радиосемье сделать то же самое. Посмотреть на жизнь не через сегодняшние новости и проблемы, а хотя бы на несколько минут через музыку. Марк Бернес, «Я люблю тебя, жизнь».
1: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы...

бескорыстная дружба мужская, в звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что...

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: пути, вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так легко и вершин в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, это взаимно.
1: Дорогие друзья, ну вот после такой песни даже кофе должен стать вкуснее. И знаете, что удивительно? Бернес вообще очень хорошо понимал одну вещь. Песня должна быть понятной человеку. Он очень тщательно выбирал свой репертуар. По данным культуры, из более чем 80 песен его репертуара, больше половины были созданы по его заказу или при его непосредственном участии. Он работал не только с композиторами, но и с поэтами, мог добиваться изменения текста или аранжировки. То есть он не был человеком, которому дали ноты. Вот Марк Наумович, спойте. Нет, он мог сказать «не верю», вот это слово не подходит, здесь человек должен сказать иначе, и это очень многое объясняет. Он пел не ноты, он пел характер человека, и сейчас характер будет совершенно другой, потому что если есть жизнь, значит, есть дорога, а если есть дорога, обязательно найдется человек, который скажет «ну что, поехали». И есть песни, которые сразу включают двигатель, чтобы ехать. Вот эта песня, которая называется «Песенка фронтового шофера», она именно такая. Здесь интересно посмотреть на Бернеса не как на великого певца, а как на человека, который умел создать образ. Он вообще очень часто пел от имени своего героя. Не я, Марк Бернес, сейчас исполню вам песню, как бывает на сегодняшней эстраде. Я тот самый человек, который сидит за рулем. Дорога, машина, пыль, опасность, товарищи, впереди неизвестное, это все мое. И ведь сколько таких людей прошло через нашу историю? Водители, механики, летчики, моряки, железнодорожники, люди, которые не любили много говорить, они просто делали свою работу. А Бернес умел дать им свой голос. Вот поэтому, дорогие друзья, давайте заведем мотор утреннего эфира и услышим песенку фронтового шофера.
0: Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Есть у нас еще дома дела, собирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Замечательная музыкальная композиция. Я уверен, что многие из вас эту песню очень хорошо знают. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Ну, а я бы хотел продолжить и напомнить, что папа Бернеса, он был старобыховский мещанин Могилевской губернии. Звали его Неух Шмуйлович, Наум Самойлович, по-нашему Нейман. Он родился в 1877 году, прожил до 1948, был служащим в артели по сбору утиль сырья, а мать Фрума Махля Липовна, а по-нашему Фаня Филипповна Вишневская, родилась в 1886, то есть она была младше папы и дожила до 1962 года. Она была домохозяйкой. Родители заключили брак в Нежине 15 октября 1910 года. Там же, в Нежине, в 1913 году родилась его младшая сестра Либа. А сам наш герой родился в 2011 году. Вот в 1917 году, когда Марку было 5 лет, семья переехала в Харьков, где проживала на улице Карповской, 32, неподалеку от железнодорожного вокзала. Относительно недавно, но, правда, еще до войны, в Харькове одну из улиц назвали именем Марка Бернеса. Интересно, да? Ну вот такой человек, которого считали своим совершенно разные люди и в разных городах. Я сейчас хотел бы вспомнить про море, про Одессу, про порт, про рыбаков, контрабанду, любовь, немного приключений. Песня «Шланды полные кефали». Она появилась в фильме «Два бойца», где Бернес играл Аркадия Дзюбина. «Шланды» были стилизованы под одесскую песенную традицию. Музыку написал Никита Богословский. И именно в исполнении Бернеса песня стала широко известной. И вот это очень бернесовская история. Там целая история была с текстом, с подбором определенных одесских слов и прочее. И я всю историю рассказывать не буду. Опять же скажу, что она действительно реально была интересная. Человек может спеть про кефаль так, что через несколько минут вам уже кажется, почему я вообще живу не в Одессе. Причем я подозреваю, что, возможно, после этой песни некоторые слушатели, например, одесситы, начнут звонить своим друзьям, слушай, а может летом в Одессу? Может летом махнем в Одессу? Ну хорошо, ладно, пусть не в Одессу, но хотя бы на Брайтонский пляж летом, а? И попить пиво на Бродвойке. «Шаланды полные кефали» – песня, которую мы знаем с детства. Ну, в частности, я.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда к пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открытка с бекопачки, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся.

со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе.

0: Вася Пересы на веселой свадьбе моряка.
1: День и ночь гуляла вся Пересып на веселой свадьбе мужика. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что я приготовил 20 песен Марка Бернеса, самых-самых известных, популярных и любимых. Но, к сожалению, в утренний эфир такое количество музыкального материала не может поместиться. И мне бы хотелось, чтобы утро, оно все-таки должно остаться веселым. Впереди еще целый день. На улице вот такая радостная солнечная погода. Меня слушают представители замечательного агентства Welcome Care, которое я очень и очень люблю и желаю, чтобы у них было много-много работы, потому что они занимаются тем, что помогают людям. Вот реально, кому-то с работой, кому-то дома. И у них просто настоящая семья. Внутри большого коллектива настоящая семья. Агентство Welcome Care с вами как в семье. Вспоминая и заканчивая нашу программу, я бы хотел вспомнить о последнем годе Марка Бернеса. В июне 69 года Бернесу стало плохо. Врачи обследовали его, предположили, что у него инфекционный радикулит. Однако в более тщательном обследовании был поставлен страшный диагноз. Неоперабельный рак легких, артрит был обречен. 8 июля, то есть практически месяц, даже меньше месяца, 1969 года, будучи уже тяжело больным, артист одного дубля записал песню «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Недавно я, делая программу о Расуле Гамзатове, эту песню ставил в эфир в исполнении Марка Бернеса. Марк Бернес скончался в субботу, 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни в Москве. Говорят, что если еврей умирает в субботу, то это какое-то особое благословение. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы, участок номер 7. Марк Бернес – выдающийся исполнитель песен советских композиторов на эстраде, радио и телевидении. «Я люблю тебя, жизнь», «Просковья», «Журавли» и многие другие известные песни. Обладал запоминающимся особым душевным тембром голоса. В 1978 году советский астроном Черник назвал его именем одной из малых планет Солнечной системы. А в 1996 году в Москве на доме номер 1 по Садовой Сухаревской улице, где последние годы жил Марк Наумович Бернес, установлена мемориальная доска. Как я сказал, в 2016 году в Харькове одна из улиц названа именем Марка Бернеса. Я бы хотел напомнить, что, по сути, и с Америкой тоже его кое-что связывает, поскольку у нас здесь в Америке, я говорю, да, значит, проживает дочь Наташа, она рожденная в 1953 году, закончила Институт восточных языков при МГУ, и она проживает в США. Возможно, даже слышит нашу сегодняшнюю программу. Закончить свой эфир сегодня я бы хотел песней «Я работаю волшебником». Кстати, если подумать, то Марк Бернес действительно работал волшебником.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

уж идешь по январю. Холодно следы, как ноготочки. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил, не получил никак. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто

0: по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.
1: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио. Всего вам хорошего. Пока-пока.
0: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидзин Радио, создала специальный проект «Support Дэвидзин Радио».
19: Если вам нравится Дэвидзин Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидзин Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
6: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания курью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм Цааля о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение и почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», – написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
11: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
10: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
20: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
13: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
21: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
23: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
24: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
23: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Я это делаю ради детей. Так говорят нам день за днем. Хочу свободы и свободных дней.

0: Ой, как хорошо, спасибо Леониду Животовски за прекрасную музыкальную композицию и спасибо его программе, которая помогает писать вот такие песни. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами Леонид Животовский, наш туристический гуру, который присоединяется к нам с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сегодня мы никуда не отправляемся в путь. Сегодня мы приступаем к большой значимой работе, которая может принести не только дополнительные деньги, но и удовольствие. И, кстати, если у кого-то из вас возникнут вопросы к Леониду, вы можете их задать, если наберете наш телефон прямого эфира 718-303-9090. Лень, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Ну что, сегодня будем рассматривать возможность, как стать независимым турагентом в международной фирме. Звучит красиво и, на мой взгляд, очень заманчиво.
1: Ну, вкратце, скажем так, есть фирма, ей 35 лет, у нее 145 тысяч, наверное, уже больше, потому что все время 145 и не добавляется, но я пока беру 145 тысяч агентов в 22 странах, и мы предлагаем людям, которые хотят работать независимыми травел-агентами, присоединиться к нашей компании и вместе с нами зарабатывать денежки. Когда я говорю независимым, это значит, что вы работаете под крышей большой компании, она с вами делится комиссионом 30-70, 70% вам, 30% она берет себе и дает вам все связи и connection, которые у них есть по всему миру, со всеми отелями. Ну, типа как Expedia. Вы, наверное, Expedia были. То есть представьте, что у вас будет свой сайт, как Expedia. Это так, в двух словах.
0: Лень, всегда интересует человека, который слушает, сколько могу заработать в этом бизнесе?
1: Сколько можем заработать в этом бизнесе, как я говорил и раньше, можно ничего не заработать, если ничего не делать, и можно много заработать, если хорошо работать, как я говорил уже о Джимми. Но кроме Джимми, еще хочу об одной женщине поговорить. Зовут ее Яна, она русско-украинско-язычная. И она прибыла в Америку лет, наверное, 12-15 назад, вышла замуж за американца. Mm-hmm. И она лет 10 проработала официанткой. И потом решила, надо уже что-то свое открывать, не всю жизнь работать официанткой, правильно? И она решила открыть какой-то шап на моле. Ну, наверное, бутик какой-то. Я точно не знаю, что она хотела открыть. Муж был очень суппортив, все время всем помогал. И они открыли, но там большой рент, и не было такой продажи. И она как бы прилетела, попала на денежки, на ремонт, на все эти полки, на товары и так дальше. Но она не сдалась и сказала, что я все равно хочу заниматься бизнесом, но таким, который не надо уже ничего покупать, не надо никаких полок, никаких ремонтов, чтобы что-то такое открыть. И она дошла до того, что думает, вот travel – хорошая штука, не надо коробочки, баночки покупать, туфли, костюмы. Продал сервис, получил. И она начала research, начала искать, какие компании. Она дошла до этой компании, в которой я сейчас как бы работаю, и Davidson Radio. Davidson Travel вместе мы. И она решила открыть, как стать независимым агентом. И в это время ударил COVID. Когда ударил COVID, закрыли страну и закрыли все аэропорты, закрыли все корабли, стояли на приколе. Не мне вам рассказывать, что тогда случилось. Страна была закрыта на замок. И в это время она хочет стать travel-агентом. Муж говорит, слушай, я тебе во всем помогу, но сейчас закрываются все агенты, кто на улицах стоит и ренты платит, все закрываются. Я был на той улице, на этой, там были травел-агенты, все замки висят. Она говорит, да, но, во-первых, я не снимаю рент. Второе, COVID не на всю жизнь, мы же не будем всю жизнь сидеть в этом доме. Поэтому пока я сижу в доме, нечего делать. Так я разберусь, как продавать, что продавать. Время, что много есть. Может, месяц будем сидеть, может, два, может, три. Ну, короче, она пошла в этот бизнес. И, как вы понимаете, в начале вообще даже разговоров не могло быть, что кто-то что-то у нее купит, потому что ковид был. Это, я думаю, самое плохое время за все время для бизнеса, который я в Америке там 3-4 года. Но что получилось? Люди все сидели дома и искали, чем заняться, потому что на работу ходить нельзя было. И в это время, вместо того, чтобы продавать что-то, она рекрутировала people, людей. То есть она говорит, слушай, хочешь заниматься? Так сейчас, да, но travel сейчас плохо, а через, может, 5 месяцев будет хорошо. Давай все равно дома сидишь. У нее сейчас больше 3000 агентов в разных странах. В Англии, в Америке, в других странах. Она в среднем зарабатывает где-то 250 тысяч, не продавая ничего, только тренируя и помогая своим агентам. Она пошла совершенно другим путем, как Джимми. Джимми, она сама работает как трактор и продает. А Яна, она ничего не продает. Если даже приходит email, что я хочу круиз, Яна, бла-бла-бла, она говорит, окей, дает своей команде, чтобы они продавали. Она им дает заработку.

0: Вы говорите, что она ничего не продает. Так я не понимаю, да. Она с чего имеет это? С их продажи получается или как?
1: Но, послушайте. Помните, делится 70 на 30, правильно?
0: 70 на 30, так.
1: Например, Леня продал круиз.
0: Так.
1: $1000 заработал, мне компания дает 700, а себе забрала 300.
0: Так.
1: Так вот с этих 300 она поощряет тех людей, которых наняли 3000 Лень. То есть не с моих коммишн, а компании ей дают эти деньги за то, что она помогает этим людям быть successful. То есть люди не страдают, это не с ихнего кармана идет. Это компания готова из 30% 10% отдать или еще что-то отдать и получить 20% только с большого количества людей. Поэтому она не продает ничего. Ну, сейчас она точно не продает. Она только делает, встречается. Каждый понедельник Zoom, я к ней захожу, слушаю, что она говорит. У нее люди, которые хотят. Она все время узнает все новости. Она делает нам встречи на Zoom с туроператорами, там, с круизными компаниями, с гостиницами. Потом объявляет, когда FAM-trip. FAM-trip — это FAM, это familiarization, ознакомительный. Например, на прошлой неделе мне пришел email круиз по Дунаю, который стоит 4500, я могу за 1300 поехать вместе с женой, тоже она 1300 заплатит, но там будет у меня пару часов в день тренинг, то есть меня будут собирать там в этом.
0: Ну где-то в гостинице, в конференц-зале.
1: Не-не-не, на корабле. Я буду на корабле плыть за 1300, те, что платят 4500, но мне там будут тренировать, будут показывать, давать брошюрки, кино показывать, чтобы я, когда приеду в Нью-Йорк, чтобы я был такой взволнованный, чтобы я начал выставлять фотки, и кто-то говорит: о, слушай, классный круиз, я тоже туда хочу. Только кто... Это круизы, они дороже морских, они стоят 4500, 4200, примерно так.
0: Лёнь, ну вот смотрите, сейчас кто-то слушает, посчитал так примерно, да, и думает, вот Леонид рассказывает, что компания готова там 30% одному отдать, 10% другому отдать. Люди сейчас сложили это и думают, а зачем мне платить вот этим агентам, и зачем я сам буду этим заниматься, если я сейчас в интернете там забью себе нужное, и мне компания напрямую выдаст эту путевку, и я сэкономлю деньги?
1: Нет проблем. Зайдите в компанию, зайдите к нам и сравните цены. Компания никогда, например, круизная компания вам не даст дешевле, чем мы дадим. Потому что если им будут давать дешевле, все турагенты перестанут ее продавать. Компания же не дура. Она не хочет вам сделать счастливых, дать вам на $100, на 200 дешевле и потерять, сколько я сказал, треть миллиона по Америке travel-агентов, которые никогда больше не пошлют ни одного клиента. Что для нее важнее? треть миллиона агентов или вам дать $200 дешевле, если вы были компанией? Что для вас более важно?
0: Ну, понятно. Нет, так интересно, конечно, звучит. А, значит, вы считаете, что туристы все равно будут обращаться к турагенту и не будут сами заказывать себе круизы, потому что цена, во-первых, разнится, и они сэкономят деньги. А во-вторых, здесь человеческий фактор, наверное, еще хорошо срабатывает, потому что можно на родном языке там сказать. Я вот если буду заказывать круиз, я только вам позвоню. Я скажу: Лене, я хочу туда-то, пожалуйста, там забронируй билет, пожалуйста, найди мне хорошего экскурсовода, которого сам знаешь. Ну вот что-то такое. Мне кажется, это намного комфортнее так ехать, спокойнее, безопаснее.
1: Смотрите, все равно будут люди, которые уходят онлайн. Но сегодня мировой туристический бизнес – это $11.5 триллионов. Окей? То есть, когда индейцы охотятся на бизонов, и они бегут 100 бизонов, они не убивают все 100. Они одного убили и кушают, правильно? Если, скажем, вы стали travel-агентом, и миллион людей пошли онлайн, а 10 пришли к вам, то с этих 10 вы и живете. То есть

0: с этих 10 вы получили комиссионный. Поэтому не надо думать, что все строем пойдут или онлайн, или строем пойдут к вам. Они каждый пойдут в свое место. Ваша задача — пригласить их к себе. И чем больше вы пригласите, чем больше вы людям сделаете хороший сервис, тем больше ваши будут доходы. Это очень все просто. Я еще что хочу сказать. В нашей компании, когда люди только начинают, их, и они что-то начинают продавать, то ну, их подбадривают и делают из скриншоты. Вот она продала такой круиз, такой, такой. И мне вчера пришел имейл, и где-то 18 человек продали. Это уже не супергерои, как Яна и как Джимми. Это люди, которые там месяц, два, три только начали. Потому что тех, что давно, их подбадривать не надо, а те, что только пришли, знаете, первые как бы продажи. Вот меня, я пару цифр назову. Вот Андриана Лукас, она продала на 19 тысяч. Когда я называю сумму, насколько продала, примерно возьмите 10% комиссии. Может 9, может 8,5, может 11, но я возьму 10, чтобы легче считать. То есть она, может, одну продала в сентябре, значит, ее комиссия $1900. Может, она больше ничего не продала в этом месяце, но получить там 1700-1800, по-моему, это нормальный день. Мария продала на 17 тысяч. Фамилии не вижу. Теперь Оксана Хомелко, наверное, наша женщина, продала 5600, значит, где-то $500 заработала. Томи, Мексико, 20 тысяч продал, значит, где-то в районе 2000 заработал. Мария Фест, Орландо Дэнс Компетишн, 4 комнаты продала, там кто-то ездил на танцевальный конкурс, 6700, где-то $500 заработала. Это я называю цифры на такие... людей, которые недавно устроились. Мария Попивич, наверное, с Украины. 13 букин через Viatar Referral Link. Что это значит? Помните, я вам сказал, что кроме основной веб-сайта еще можно своих штук 20 сделать? Помните, я говорил на прошлых передачах?
1: Да, да, да. Ага.
0: Да, Viatar у меня тоже есть свой линк. И вот, например, представьте, кто-то продал круиз или взяли онлайн-круиз. И человек говорит, а что там делать? Я еду в Рим там, или в Орландо или куда. И вы кидаете ему этот линк, а этот линк уже не круиз. Это что можно делать, например, в Нью-Йорке. Там, на вертолете полететь $200 стоит, там ваш комиссион. Там на Niagara Falls поехать тоже. То есть этот линк именно экскурсионный. И даже если человек купил у другого человека круиз, а тот не подумал, что можно еще продать эти экскурсии, и он где-то на Фейсбуке говорит, а что посмотреть, девочки, подскажите, а вы ему линк кинули. Вот она продала 13 букинг через этот линк, про который я говорил. Идем дальше. Людмила Агеева, 12 тысяч, значит, где-то 1000 заработала. Кристина Пьяселский, 10 тысяч продала, 1000 заработала. Значит, Кристина Слоун 10 тысяч продала, значит, 1000 заработала. Значит, Надия Павлюк сделала 2500 комиссион на своем травеле, сама на себе. То есть, я думаю, это не на одной паре, а, наверное, собрала 3-4 пары, которые всегда ездили, и она им это продала, я так думаю. И заработала на своем поездке $2500. Красиво?
1: Ну, это классно. А вот, допустим, вот кому-то нужен, не кому-то, сегодня, наверное, всем и каждому нужен дополнительный заработок, а кому-то так вообще нужна работа. Кому этот бизнес подойдет и как можно его быстрее начать, это как бы один вопрос двойной. И дополнение к этому же вопросу, у нас не так много времени остается, 3 минуты с половиной. Лёня, если человек вот сейчас, он активный пенсионер, он на пенсии, он думает, ну мне не хватает на жизнь, а я-то смогу стать тревел-агентом, и что мне за это вообще будет? Лишусь ли я каких-то льгот, допустим?
0: Я вам скажу по секрету, я тот пенсионер, который этот бизнес пошел, чтобы иметь дополнительный доход. Окей, то есть я живу в двух местах и плачу два рента, ну не рента, а мейтенанс. У меня две квартиры, одна в Нью-Йорке, одна во Флориде. И поэтому красиво жить не запретишь, но надо это все оплачивать. Поэтому я это подготовился еще до того, как вышел на пенсию. Поэтому для пенсионеров это сам Бог велел это делать. Обращайтесь в Davidson Travel, звоните по телефону на радио, оставляйте месседжи, и мы с вами поговорим.
1: Да, вот я забыла, чуть не забыла, спасибо, что напомнили. 718-303-8000, звоните, пожалуйста, к нам на радио. Лена запишет ваши координаты, ваш номер телефона, ваше имя и свяжет вас с Леонидом Животовским. Лень вам обязательно перезвонит, и вы узнаете все те пикантные подробности, которые, может быть, заинтересуют именно вас, и как вы можете себя попробовать в роли независимого турагента в международной турфирме. 718-303-8000. Вам нужно только назвать свое имя, номер телефона, Леонид Животовский вам непременно перезвонит. Лень, и пару слов в заключении, так сказать, с пожеланиями удачи, как мы с чего начали, как говорится. Тем мы и заканчиваем. Как быстро можно начать себя пробовать? Начать пробовать?
0: Быстро очень это сделать очень просто. После того, как вы со мной поговорите, я вам задам вопросы. Если вам это не подходит, я вам не посоветую туда идти. Например, если вы не дружите с компьютером, то вы сначала научитесь с компьютером дружить, потому что вас я учить не буду компьютеру. Я вас буду учить travel, но не компьютер. Поэтому в тот момент, когда человек подходит морально, и он хочет, я ему даю линк, он подписался, стал агентом, и через одну минуту он уже имеет все права агента, свой номер, уже все с ними разговаривают, уже знает, что он в бизнесе. Через одну минуту, ну, через пять минут, пока там заполнит имя, фамилию, адрес, имейл и так дальше.
1: Лень, и последнее. Человек сидит и думает, я готов, я подхожу, люблю людей, общительный. Но у меня английский слабоват. Что этим людям вы скажете?
0: Я им скажу, что есть одна украинка, она одна звезда директор. Она вообще на английском не говорит, она сконцентрировалась только на украинцах. И эти украинцы, которых она подписала, многие говорят на английском, поэтому она не говорит с клиентами, она занимается рекрутингом. Вот и все.
1: То есть, в любом случае, господа, желаете, так сказать, поправить свое материальное положение в лучшую сторону, 718-303-8000, звоните, оставляйте ваш номер телефона, свое имя, Леонид Животовский вам перезвонит, и иди знай, может быть, через пару-тройку программ Леонид будет рассказывать о вас с таким же восторгом, как рассказывает о потрясающей Джимми, которая стала миллионером, будучи независимым турагентом в международной фирме. С нами был Леонид Животовский. Лень, до следующего вторника. Акмалюшка, спасибо. Davidson Radio продолжает свою работу.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: вопросе с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио любит Нью-Йорк. На Дэвидсон Радио Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая тоже признаются всегда в любви к этому городу. А любовь это что? Любовь это не только такая мур-мур-агу-агу штучка. А любовь это вот и проблемы, и скандалы, и переживания, и какие-то размышления. В общем, любовь это большой труд. И мы стараемся любить, научиться любить талантливо, даже если речь идет о нашем большом городе. Вот а на эту тему мы только что говорили во время рекламной паузы с ребятами из Effective Home Care. Юля, Олег, здрасте.
7: Доброе утро.
1: Очень рады мы вас видеть. Конечно, и вам, как и нашим слушателям, мы желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, хорошего дня. У вас хорошее агентство. Знаю, потому что люди доверяют передать вопрос вам. Вопрос очень личный, вопрос очень такой интересный, на мой взгляд. Почему вопрос? Потому что сегодня будет только один вопрос. Как правило, в течение недели поступают много вопросов, и не только по телефону задают вопросы люди, с которыми я воочию встречаюсь где-то в любимом городе. Так вот, интересный сегодня вопрос. Мне разрешили назвать имя этой пары. Это Феликс и Мария. И вот такая ситуация. Мария сказала: Лена, пожалуйста, я верю тому, что говорит Олег и Юля, я слушаю ваши передачи. Мы не являемся пациентами агентства Effective Home Care, но сейчас мы раздумываем над тем, что нам делать, и вот как Олег с Юлей посоветуют, так и будет. Значит, у Феликса 10 часов, он после инсульта. И 10 часов ему назначили совсем недавно. У него убрали 2 часа, было 12 часов. Они это дело не оспаривали. И Феликс закреплен за одним агентством. У Марии 6 часов. И очень давно Мария закреплена за другим агентством. И к ней приходит Home Attendant уже очень много лет. Наступает вечер, она говорит: я не в состоянии одна ухаживать за Феликсом. Дети живут в Нью-Джерси далеко. Мы, конечно, все время с ними общаемся. Она говорит: я бы хотела вплоть до того, чтобы отказаться от своих часов в пользу своего мужа, чтобы нас объединили в одно агентство, и чтобы каким-то образом у нас был вот такой период, когда мне не нужно было ночью вставать, поднимать мужа, помогать ему там дойти до туалета. Потому что, она говорит, нам вот этих 16 часов недостаточно. И она подчеркивает, она говорит, мы никогда не оспорили, что у Феликса сократили 2 часа. Вот что вы посоветуете, что нужно сделать этим людям?
7: Доброе утро всем опять. Еще.
1: Интересная, правда, ситуация?
7: Да, ситуация интересная и не новая.
1: Разве? Да. А я такой впервые слышу.
7: Нет, смотри, то, что, допустим, кейсы в разных агентствах, это нормально. Я не знаю, это одно MLTC или нет. Тоже, если разное, тоже нормально. Если одно, тоже нормально. Значит, это позволяет в какой-то момент дома находиться двум кергиверам. которые один смотрит за Феликсом, второй смотрит за его супругой. Получается в общей сложности 16 часов.
1: Угу.
7: Я бы что посоветовал попробовать сделать изначально, если они этот не решали вопрос, поговорить с кейс-воркером или с ее, или с его кейс-воркером по поводу schedule, расписания. Может быть, вот эти 16 часов можно как-то сдвинуть расписание, что это, допустим, будет занято там 16 часов в сутки, к примеру. Значит, ну, к примеру, 6 часов, да, вот.
1: 6 часов у Марии, 10 часов у Феликса.
7: Ну, в зависимости от того, как Мария видит, в какой момент суток Феликсу нужна больше помощь, то есть...
1: Вечером. Она говорит, что если бы вот с 8 где-то вечера у нас было бы вот эти вот...
7: Что значит с 8? А вопрос не со скольки, вопрос до скольки, с 8 до скольки, о чем идет разговор?
1: Ну,
7: это... Вечер или ночь?
1: Вот чтобы ночью был кто-то с
7: вот
1: ним.
7: Ночь это уже другой вопрос, понимаешь? Ночь, вот так как они отказывали, значит, они тогда должны на Феликса...
1: Они не обжаловали вот это сокращение двух часов, да, никуда не звонили.
7: Я не знаю, когда это было, значит, если это было давно, больше 3 месяцев, значит, они могут сделать реассессмент, попросить еще раз ассессмент на increase hour и доказать на этом ассессменте, показать, что что-то происходило ночью, и что ему нужна ночью супервижн, ему нужен ночью уход и помощь, что ему 10 часов мало. И попросить increase in hours, спросить split shift. Сейчас очень тяжело получить split shift, но я скажу вот буквально вчера, не вчера, в пятницу позвонил мне мой знакомый, которого мы оформляем на программу, помогаем оформлять, получить программу waiver. Значит, он сказал... Алекс, что мне делать? Мой папа позвонил кейс-воркер, ему дают live-in.
1: С проживанием.
7: С проживанием. А у него 14 часов у папы. Ну, весь смысл был в чем? До этого мы говорили, что это не хватает, чтобы у папы проблемы ночью. Он поднимается, он падает, ему надо помощь, там, сходить в туалет, ему нужна ночью помощь. И есть докторов... бумаги, все это зафиксировано, даже была скорая вызывалась ночью, было падение. Значит, поэтому мы ему посоветовали начать оформлять, просить у кейс-воркера split shift, чтобы присмотр был ночью. А параллельно, если будет отказ или что, мы начали помогать ему оформлять бумаги на waiver-программу. Но ему дали live-in. Но live-in это 13 часов. Он, то есть у папы 14, а ему дали live-in, а live-in покрывает 13 часов, потому что по закону по live-in хаматенда должна отдыхать. И вот эти 13 часов очень тяжело разбить, какие-то часы, может быть, ночью, днем, но факт в том, что он отказался и попросил, чтобы ему дали сплитшит. Вот сейчас ждем результатов, если будет отказ, но уже давали live-in, но это уже будет легче на основании этого взять на арбитраж и получить от них сплит-шифт. То есть мой совет, если это нужна помощь ночью, значит, они должны вызывать SMLTC, делать ассессмент, чтобы пришла NIRS, и просить у них доказывать, что ночью нужна помощь, получать сплит-шифт.
1: А вот скажите, Юль, как на твой взгляд, а может быть, если бы было одно агентство... Вот допустим, я сейчас просто условно говорю, вот допустим, Феликс и Мария, они бы позвонили тебе, Юля, и сказали, если мы перейдем вдвоем к вам в агентство, не лучше это будет? Может быть, мы каким-то образом, вы нам поможете сдвинуть часы с вашими работниками? Но их устраивают, в принципе, их хом-аттенды их устраивают, потому что, тем более, у Марии женщина работает уже очень много лет. Она сказала.
7: Лен, я не вижу... Посмотри. На сегодняшний день ситуация такая сложноватая, да? Надо работать, да, надо профессионально работать, надо решать эти вопросы. Но если они давно в агентстве, у них там все нормально, надо сначала попробовать, я не знаю, я бы попробовал поговорить с кейсворкером и сдвинуть эти часы.
1: А с каким кейсворкером? С чьим? С Феликса или с Марией? Ему нужнее, значит, помощь, она говорит.
7: Ему нужна больше помощь. Ну, там как варианты, если она... ей нужна помощь, и находится дома кто-то из родственников, там можно, ну, к примеру, вот есть часы, допустим, с 9 утра там до 7 вечера, да, 10 часов. Mm-hmm. Сказать, что вот, допустим, утром там до часу дня, там, к примеру, до 2 часов дня, там есть там внук, сын или кто там есть, кто помогает на самом деле, чтобы помочь присмотреть за ним. А потом они не могут помогать смотреть, им реальная вот эта помощь 10 часов нужна позже. Им нужна эта помощь, допустим, с часу дня, с 2 часов дня, там до 12 ночи, к примеру, или до 2 часов ночи. Попробовать сдвинуть шифт. Но перед тем, как пробовать сдвинуть шифт, надо... попробовать попросить assessment, визит медсестры. И
1: чтобы пересмотрели возврат вот этих двух часов.
7: Попробовать increase the hours, попросить split shift.
1: А я еще, знаете,
7: Леночка, ну, мы сейчас говорим действительно о том, что Феликсу нужна помощь, есть реальные проблемы ночью.
1: Правда, но я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, я имею право это говорить или нет, но, слушай, из песни слов не выкинешь. Мне Мария говорит, я говорю, почему вы не обжаловали, вот когда у вас сократили эти два часа? Она говорит, потому что мне сказали, что вот если у него останутся эти 12 часов, ему выпишут такие лекарства, он будет все время спать, будет сонный, будет неадекватный, и это вообще сведет его в могилу очень быстро. Поэтому вот мы стараемся. Я говорю, как это кто этого? Ну, сказали ей, вот соседка, условно говоря. И поэтому мы, говорит, ничего не просили. Вот если мы будем просить, чтобы часы добавили, их добавят, ему врачи такие лекарства будут прописывать за то, что вот так такие долгие часы, что он будет все время как бы подседаться.
7: Я говорю, что это такое? Какие-то деменции есть?
1: Но он после инсульта.
7: Я понимаю, но инсульт это не...
1: Ему не становится лучше, скажем так, несмотря на то, что Мария говорит, нет, мы стараемся, он старается, я вот помогаю, Хоматендет помогает. Очень тяжело. Он в коляске по дому ездит даже. Вот. Поэтому я удивляюсь, почему вот так срезали, что называется, два часа. Я очень удивляюсь. Мне кажется, что ты абсолютно прав. Я в этом деле совершенно не разбираюсь, но мне кажется, что они должны просить. Я обещал задать этот вопрос в эфире. Вот я знаю, что Мария слушает. А вообще вот, возвращаясь, так сказать, изначально к моему комментарию по поводу того, чтобы вот их объединить под одним зонтиком, который называется Effective Home Care. Почему, Юль, люди агентства меняют? Вот есть какие-то реальные причины?
8: Это хороший вопрос. Ну, во-первых, возьмем во внимание тот факт, что люди разные, и это может быть просто человеческий фактор. Есть люди, скажем так, немножко тяжелые, им могло что-то не понравиться, им мог не понравиться, грубо говоря, тон их координатора, они решили, они перешли. То есть это не есть сложный процесс, в общем, переходить из одного агентства в другое, поэтому люди могут себе это позволить, скажем так. Во-вторых, также немаловажно, что есть очень много агентств, которые... Но у них нету такого, скажем, я не хочу как бы очень сильно нас выхвалять, но и когда уже работаешь с несколькими агентствами, можно заметить уровень работы, который мы ведем, и, например, другие агентства. То есть лично за себя буду говорить, когда я работала координатором, это всегда идет личный подход к каждому пациенту. Когда пациент звонит, ты пытаешься ему действительно помочь, что ему нужно, пытаешься подобрать того хоматенда, уход, в котором он действительно нуждается. Поэтому... если существует проблема, если пациент обращается к ней, к своему координатору, и его не слышат, ему не помогают, то, соответственно, как результат, пациент недоволен услугами, которые он получает именно от этого агентства, он переходит. Но тоже есть, например, если я говорю о пациентах, которые могут очень часто менять агентство там, по причине и без, и есть наоборот, пациенты, которые, они просто настолько привыкли к одному агентству, хоть им иногда уже бывает там не очень удобно, скажем так, не то, что удобно, а, ну, вот не помогают им. А вот просто привык пациент и уже такой думает, ну, так это тяжело делать, вот переходить куда-то. Они думают, что физически им нужно куда-то переходить, скажем так. А условно это просто, если у вас действительно как бы вам что-то не нравится, вам не подходят услуги, которые вам предоставляет это агентство, это очень легко, вы можете подобрать, выбрать агентство, которое вам нравится, позвонить, просто сделать один звонок, и вам помогут перейти туда, куда вам будет, где вам будет удобно.
1: А как вот один звонок? Да, ну вот один звонок, вот люди позвонили, скажем, к вам в агентство 718-806-1666 и добавили 115, попав к Юле, 718-806-1666. Позвонили в Effective Home Care, не забудьте 115 добавить добавочные три цифры. И чем это будет отличаться? Ну, все агентства скажут, допустим, у нас индивидуальный подход, у нас вот это, у нас вот это. Каким образом это человек чувствует, каким образом он должен понять, что да, действительно существует разница, и правда ли то, что, допустим, я тоже слышала, бывают случаи, когда пациентов, ну, не то чтобы запугивают, им не говорят напрямую, а им говорят, да, пожалуйста, идите в другое агентство, вот у вас сейчас 8 часов, как только перейдете куда-то, будет сразу 5 или 3. То есть и пациента, просто у пациента в голове такая красная кнопка и думает, да ладно, я уже потерплю там, как это, ну, я вот пойду, зачем мне это надо и так далее. Такое бывает, потому что, да, мы уже много раз говорили, да, это бизнес, и если я, допустим, пациент, для меня это все вместе называется home care, да, а на самом-то деле тут миллион программ, тут и часы мне дает не Олег с Юлей, а кто мне дает часы? Город-штат, кто мне дает?
7: Инсурисная компания.
1: Да, страховая компания, и если мой сосед говорит о том, что ой, я перешел, вот мне позвонили, сказали, мне сразу дали 12 часов. А второй человек звонит, а ему говорят, а вам и 3 не положено, потому что у вас там, допустим, не хватает там каких-то, я не знаю, как это, на правах поинта, а тут у вас не та страховая компания, вы вообще еще не подходите по возрасту, по заболеваниям. То есть что делать пациенту, каким образом, на что ему ориентироваться?
7: Лен, все вот то, что ты сейчас сказала, значит, смотри, то, что какие-то агентства могут сказать пациенту, перейдете, потеряете часы там в другое агентство, ну, это чисто чушь. Значит, это не имеет в виду. Перейти в другое MLTC, страховую компанию, на сегодняшний день, возможно потерять часы, если у пациента недостаточно диагнозов. Значит, что я... Вот ты сказала, вот почему, допустим, ваше агентство, почему это... Смотри, я очень просто. Позвоните в агентство. Вас же никто не просит, не заставляет или не уговаривает перейти. Задайте все вопросы, приготовьте вопросы, которые у вас существуют. У всех есть вопросы, которые вы боитесь задать своему агентству по какой-то причине, или что чего-то, или кто-то вас напугал. Я вообще не понимаю, когда говорят такие вещи, это чистая ерунда на сегодняшний день. Значит, позвоните в наше агентство, задайте все эти неудобные вопросы, получите ответы, позвоните в то агентство, где вы находитесь. Позвоните еще в агентство и сравните, как с вами разговаривают, как вам отвечают на те или иные вопросы. И сделайте свои выводы. Что касается вот того, что вот вы перейдете в другое агентство и вы потеряете часы, ну, послушайте, во-первых, часы и сервис даются людям, которые в этом нуждаются. Значит, у вас есть на то основание, у вас есть все документы, у вас есть все. Наше агентство готовит человека к приходу медсестры. То есть мы смотрим сначала, какие есть диагнозы. Мы рекомендуем, чтобы обратиться к доктору, получить какие-то репорты. И на основании этих репортов и этого диагноза люди получают нормальные часы. Или отстаивают свои часы, которые у них есть на сегодняшний день. Позвоните.
1: Мне нравится, Юль, вот скажи, может быть, я не права. Когда речь заходит, неважно, вот сейчас это агентство по уходу на дому, магазин, ресторан, там, я не знаю, салон массажный или там спа-салон или что-то, любой бизнес, всегда может возникнуть вопрос, мне кажется. Вот если надо постричься, ты бы отправил там своего сына, сам бы пошел вот туда-то? Если бы тебе понадобилась там, я не знаю, фаршированная рыба, ты бы отправил бы вот в этот магазин? Твоя мама находится под зонтиком Effective Home Care, честно признавайся в эфире.
8: Абсолютно, да, даже я
1: отвечу. Вот, да, вот да, я смотрю, у Олега такое растерянное лицо, думаю, сейчас скажет, нет, у нее там страховка не подходит. И я прямо же-то испугалась. Значит, ты свою маму, единственную, любимую, дорогую голубушку, привел под крыло в Effective Home Care, абсолютно доверил здоровье и заботу своей мамы своим работникам. О чем это может говорить, Юля?
8: О том, что если мы доверяем самого родного человека в нашей жизни какому-то учреждению, офису, агентству, то, я думаю, это говорит обо всем, о том, что в первую очередь этому агентству можно доверять, потому что, ну, кого-кого, а свою маму, я думаю, мы будем отправлять только в самое надежное место.
1: А есть какие-то преференции, Олег, у твоей мамы в агентстве? Вот она бывает, как все другие пациенты, там, может пожаловаться, кто-то опоздал на работу, может быть, или еще что-то такое. Вы как решаете эти вопросы? Ну, давайте о личном немножко.
7: Давайте о личном. Преференции есть, конечно, не буду скрывать у моей мамы.
8: Я вставлю, можно, потому что она всегда может позвонить директору нашего агентства и пожаловаться.
1: На мобильный телефон, да? Так, интересно, да, на мобильный телефон. И что? Как вы решаете эти вопросы? Я знаю, что Хоматент может позвонить в агентство и пожаловаться.
7: Я скажу, смотри, что у моей мамы, что у многих наших пациентов, очень хорошие кергиверы, тим сложился, там основная группа. Это
1: девочки с Украины, семья, да.
7: Девочки с Украины, значит, и знаешь, поначалу, как и все родители, мама, да нет, зачем, несколько много, там это, там упиралась, а потом говорит, какое счастье, что мы находимся в этой стране, что нам такая помощь, такой сервис, ну, они действительно делают свою работу шикарно. Ну, слушай, может быть и потому, что это моя мама, я просто знаю этих людей, как они работают, они не только на ее кейсе работают, они работают в других кейсах, и я как-то помогаю этим людям, есть знакомые агентства, где они еще работают, чтобы они были заняты постоянно, и везде только хорошие слова о них, и не только о них.
1: За это, кстати, сейчас, спасибо сейчас от волнуюсь, хоматендов
7: сейчас,
1: даже.
7: Сейчас что... у всех хоматендов, у всех агентств люди, которые с Украины, угу. с вот этими продлениями разрешения на работу.
1: ТПС, да, Юля, это вот это?
7: ТПС и вот эти, у некоторых очень большие проблемы, и мы, конечно, нервничаем, потому что это очень хорошие работники, и у нас очень много таких людей, и мы надеемся, что наше правительство этот вопрос решит, потому что люди работают, платят налоги.
1: Я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь, что все будет нормально.
7: 15, некоторым продлили, некоторые непонятно, почему еще не получили никакой информации. Но вот мы надеемся, что у этих людей будет все хорошо, война еще продолжается. Они здесь с детьми, у некоторых несколько детей. Это их хлеб, это их работа, и они очень хорошие работники. Они не сидят на каком-то велфере, на каких-то пособиях. Они честно зарабатывают свои деньги. Поэтому будем надеяться, что у нас в правительстве сидят умные люди и это понимают. Вот это сейчас первый вопрос.
1: И тебе спасибо, кстати, ты вот так вскользь сказал, но я отмечу, что ты таки, да, помогаешь своим работникам еще куда-то устроиться в агентство, чтобы они могли полный рабочий день, там, кому не хватает, дорабатывать к своим знакомым.
7: Ну, конечно,
1: это очень
7: людям,
1: хорошо.
7: Людям надо зарабатывать.
1: Безусловно, да. Увы и ах, инфляция, никто это дело не отменял. В любом случае, значит, и работники, и пациенты, если какие-то сомнения, никто, вот видите, мне очень нравится, что ни Олег, ни Юля не говорит о том, что переходите к нам. Если вы довольны своим сервисом, пожалуйста, прекрасно продолжайте довольствоваться, только будьте, пожалуйста, здоровы и находитесь в безопасности. Но если у вас возникли какие-то вопросы или вы не знаете о каких-то программах, мы вот, я так планирую, дай бог, все будет нормально. Юль, ты расскажешь по поводу вот этого вейвера, люди, которые ждали и которые продолжают ждать. Это люди с определенными отклонениями психическими, это люди, у которых были травмы головы, это люди, которые имеют определенные диагнозы. Для них существуют определенные программы, это совершенно другое, которые распространяются на отдельную категорию пациентов, и вы можете получить намного больше часов по уходу. Правильно я говорю, да, Юль? Это, вы, для этого в каком вы статусе в этом отношении находитесь или ваши близкие? Что касается детей, у которых есть проблемы, тоже можно звонить Юле по поводу работы, по поводу... Может быть, продление часов. Никто вам ничего не обещает, но Олег вот сидит напротив и всегда подчеркивает и в эфире, и вне эфира. Будем бороться до победного конца, и это занимает время. Никогда никто не обещает, что вот сегодня позвонили, завтра вопрос решен. Все это решаемо в рамках закона. Главное, что результат, как говорится, в пользу пациента. Недаром же Effective Home Care. Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы. Вам обязательно ответят. Заодно послушайте, как профессионально, с какой заботой, с каким теплом Юля отвечает на ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. И хотел бы завершить сегодняшний эфир, Юля, Олег, все-таки тем кейсом, с которого я начала. Феликс и Мария. Может быть, все-таки стоит им попробовать позвонить вам? И, может быть, хотя я вот, например, точно не имею права говорить, переходить в другое агентство. Кто имеет такое право? И есть ли вообще такое право у кого-то сказать пациенту, переходите в другое агентство?
8: В принципе, каждый человек может такое сказать, но тут будет главный вопрос об, если мы будем говорить об этических или моральных принципах этого человека, то есть сам пациент имеет право решать, где ему удобно, где ему комфортно. Если ему неудобно, если его не устраивает сервис, который он получает от своего агентства, он имеет полное право решить пойти туда, где ему будет лучше.
7: Я бы, в свою очередь, добавил... немножко откорректировать. Вот, допустим, кэргивер, если он...
1: Нормальный человек,
7: он не может сказать. У нас были случаи, когда мы помогали людям, просили, возьмите нас на работу, а потом нам звонят пациенты и говорят, послушайте, вот нам наша хомотента сказала, давайте перейдем в другое агентство.
1: Ух ты, но не имеет права же, наверное.
7: Это был просто, знаешь, вот удар. Чисто предательство.
1: Конечно.
7: То, что
1: конечно.
7: Я люблю. И, короче, значит... Мы зафиксируем это, берем объяснение от пациента и ставим это в систему. И этим людям потом тяжело куда-то устраиваться на основании. Это очень... Они не имеют права этого делать.
1: Это нарушение этики всех вообще принципов.
7: Эти люди, Феликс, пусть позвонят. Я обещаю, что... Просто посоветуем, послушаем их, посоветуем, что сделать, и не обязательно переходить в наше агентство в том случае, если у них все там нормально.
1: Феликс и Мария, вы в надежных руках. Как, собственно говоря, и все те, кто доверил заботу о своих близких, о своем здоровье, агентству Effective Home Care. Юля, Олег, спасибо огромное. 718-806-1666, добавочный 115. Акмалюшка, обнимаю, спасибо, пока.
7: До свидания.
2: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости. Новости вне политики.
11: Новости вне политики.
12: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Власти Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа Scambassador. Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки. Их расклеили в банках, закусочных центрах для пожилых. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Статен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вита Фасселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить залы ожидания без билета и оставаться там сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. С TSA PreCheck можно оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продолжения. Для не уже существующего членства цена может вырасти до 100-120 долларов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт.
24: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
27: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
28: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
9: Вы
0: слушаете Дэвид Зон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Киева, Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, все эти дни Киев был под ударами. При этом, как мы и говорили в прошлом эфире, жизнь в городе перестраивается и перестраивается оборона. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, ну давайте так, действительно, Киев находится под ударами. Правда, вот последние где-то, наверное, сутки их количество немного уменьшилось, количество тревог. Но мы все в ожидании массированного удара, потому что разведка сообщает, что... Ну, я так понимаю, кстати, американская разведка сообщает, которая отслеживает степень готовности пусковых установок, количество, вплоть до количества завезенных баллистических ракет к этим установкам «Искандер». Мы вот ожидали в эту ночь, ну, похоже, что, наверное, следующую произойдет массированный налет. Посмотрим. В последние дни очень сильно Харьков пострадал. Я пока про Харьков расскажу, потому что там вот буквально, я вот смотрю статистику, 2 октября управляемые авиабомбы, две женщины погибло, 42 раненых, трое детей. Вечером 4 октября индустриальный район Харькова, удар бандеролями, погибель человека, в частности, по автомобилю попало 8 раненых. За минувшие сутки там 6 красных тревог, суммарно почти 16 часов. Красная тревога — это ракетная опасность, да, и желтые тревоги — это постоянные удары дронами. Это Харьков. 5 октября нанесен удар кабами и дронами. Сообщается о гибели. Сначала сообщили о гибели 3 человек, потом оказалось 6 погибших, почти 6 десятков раненых, 3 в тяжелом состоянии, среди ранних, тяжело раненых девочка 11 лет. В общем, Харьков тоже сейчас очень тщательно разбирают, к сожалению, поэтому вот тут... Мы по понятным причинам мы сосредоточены на Киеве, потому что поставлена задача, конечно же, внести дезорганизацию в жизнь киевлян и как бы психологически их размазать, насколько можно понимать. И продолжаются удары по мостам. Если до этого были прилеты по Южному мосту, то после нашей с вами встречи был уже удар по Северному мосту. Ну, это... Ну, чисто по названиям мостов можно понять, как бы, да, самый южный по течению Днепра и самый северный по течению Днепра. Там прилеты дронов, они в принципе причинить большой ущерб мостам они не могут, но тем не менее требуется остановка для того, чтобы оценить нанесенный ущерб, что нужно сделать и так далее. Это останавливает и дезорганизует работу. Мосты — это вантовые мосты, то есть вот эти на подвесках, как бы. Специалисты говорят, что для того, чтобы их разбить, ну, в общем-то, требуется гораздо большее количество ударных средств, но тем не менее...
0: А с другой стороны, если по вантам ударять постоянно дронами, то это тоже может какой-то цели достичь.
1: Ну, считается, что там сделано с запасом, да, выход из строя там нескольких вантов или, может быть, даже нескольких десятков не приводит. Ну, тем не менее, все равно это, ну, вы понимаете, да, воздействие на конструкцию. После этого надо оценить все равно, каждый раз надо оценить, насколько серьезен ущерб, и не пора ли действительно, может быть, мост от греха подальше там закрывать. Ну, в общем, это головня. Очень такой важный момент, о котором говорят специалисты по, собственно, радиотехнической борьбе, они говорят, что такие удары возможны только в том случае, если используется специальная такая технология ретрансляторов MESH. Честно, я не могу расшифровать эту аббревиатуру, но имеется в виду, что это специальные такие ретрансляторы, которые позволяют уже на конечной стадии дрон фактически наводить на мост. То есть он летит не по координатам, потому что по координатам это всегда очень неточно, это там плюс-минус километр-полтора, ну, может быть, не километр, да, но сотни метров. А мышь это фактически в режиме реального времени наводится этот дрон. И вот наши специалисты утверждают, что то, как прилетают эти дроны, говорит о том, что в городе есть ретранслятор. То есть противник где-то разместил ретрансляторы, которые позволяют наводить точно эти удары. Ну, правда, говорят, что есть в том числе предложена нам помощь нашими западными партнерами, как определять места на расположение этих ретрансляторов. Так это или, честно говоря, мы все живем в таком мире, знаете, мы обмениваемся такими новостями, не будучи технически в состоянии оценить их как бы релевантность.
0: Иными словами, у нас нет экспертизы. Мы не знаем деталей, мы не профессионалы в этом деле, да.
1: Да, а дело действительно уже тонкое такое, высокотехнологичное, где так на пальцах сложно что-то объяснить. Но еще раз говорю, ну, от специалистов такая новость идет, что у русских... мы, кстати, говорили об этом, когда дрон залетел в кабинет исполняющего обязанности главы службы безопасности Украины Александра Поклада. И уже тогда специалисты говорили, что это невозможно сделать по координатам. Это должна была идти как бы наводка, ну, в реальном времени. Да, то есть где-то стоит ретранслятор. То есть летит дрон, какую-то часть он идет по координатам, а в какой-то момент за пару километров, тройку километров до цели он подхватывает сигнал ретранслятора, и тогда уже дальше наводится более точно. Вот такая у нас также проблема. То есть, понимаете, это еще также как какая-то некая такая контрразведывательная здесь борьба ведется. Что касается работы мостов, чтобы понять, насколько она парализует столицу, в среднем, это говорил министр инфраструктуры, министр транспорта Украины Калашник, он привел такие данные, что в среднем около 600 тысяч автомобилей в среднем пересекают за сутки Днепр в Киеве. 600 тысяч автомобилей. И, соответственно, легко представить себе, что происходит, если у них нет возможности перемещаться свободно между мостами, да, а с другой стороны стоит задача, как обеспечить работу города в случае, если, ну, не получится как бы все мосты поддерживать в рабочем состоянии. И вот сейчас уже в таком режиме антикризисном запущен целый ряд дополнительных маршрутов для городской электрички. Она хотя ходит по мостам, но она, по крайней мере, у нее вместимость большая. Да, вот между крайними точками на берегах Днепра, там между Выдубичами и Дарницей, запущены 18 дополнительных этих рейсов. Речь идет уже о запуске о строительстве насыпных дамб и запуске понтонного сообщения в случае чего. Пока, я так понимаю, идут какие-то предварительные работы в этом направлении. Ну и даже говорится о том, что вообще-то неплохо бы соорудить тоннель, хотя, конечно, это уже, знаете, это больше... Все понимают, насколько это сложная работа, тоннель под Днепром, сколько это денег и средств. Хотя при этом понятно, что в Киеве есть уникальное оборудование, метростроительное оборудование, которое, в принципе, при неких... имеющихся уже там исходных данных, может взяться за эту работу и за какое-то время ее выполнить. Но я боюсь, что как бы вряд ли это актуально во время этой зимы. Но такие разговоры вот тоже идут. Дело в том, что перед войной известно, что под Киевом пытались провозить, уже начаты были работы, тоннели перед той войной, перед Второй мировой войной. У нас даже какие-то бетонные конструкции на берегу Днепра, вот в районе как раз вот северного моста, бывшего московского моста, там находятся жители Киева, это знают.
0: Перед Второй мировой войной, то есть при Сталине еще?
1: Да, при Сталине, да. Шли работы, и там даже вот какие-то, в каком-то виде эти какие-то сооружения первоначальные даже имелись, уже начиналась выемка грунта там и прочие все вещи. потом пытались при советской власти там что-то там возобновить, не получилось. Ну, в общем, как бы, ну, опыт есть, и какие-то даже там чертежи, которые, ну, конечно, сейчас тоже уже, ну, не современные, ну, и так далее. Вот, и власть, как бы, сейчас всерьез этим всем занимается, ну, как они говорят, первая задача — обеспечить защиту с воздуха, чтобы не прилетало, а если прилетает, то чтобы поражение было минимальным, а если прилетело, то чтобы восстановление было максимально быстрым, ну, может быть, повреждение полотна там и так далее. Вот. А и уже на четвертом месте, собственно, вопрос вот этих альтернативных переправ, обеспечения перетока
0: населения. Леонид, вот по поводу обеспечить защиту с воздуха. Сегодня появились сообщения по поводу роботизированных турелей. Это тоже очень любопытная вещь. Я так понимаю, что они уже поступили, ну, были разработаны и поступили на службу, что называется, в мае еще в Украине. Сейчас 12 вот таких роботизированных турелей, они установлены на мостах как раз в Киеве. 12, я посмотрел эту цифру. Значит, это речь идет о защите от реактивных

0: пилотника. Вся механическая часть, поворот установки, наведение на цель происходят автоматически, ну и оператору остается только нажать на кнопку. Вот такая новая защита появилась. Я так думаю, что это в ближайшее время будет массово распространено.
1: Там говорил Зеленский уже на пресс-конференции после встречи с канцлером Соединенных Штатов Мерцем, то есть это, так сказать, на самом высшем уровне подтверждено. Да, 12 турелей в Киеве и 8 еще в Киевской области. И, в общем-то, это такое достаточно перспективное направление, потому что здесь действительно практически исключена работа оператора, решение принимает AI. Да, и, соответственно, быстрая наводка, стрельба и так далее. Пулемет калибра 50-го калибра, это как бы солидный калибр. При этом важно понимать то, что сбить реактивный такой дрон можно только на траектории снижения, то есть когда, собственно, он уже заходит на цель. Потому что, когда они летают на высоте 8 тысяч метров, 6 тысяч метров, для таких средств малого ПВО они туда не достреливают. Там их сбивают сейчас, в основном это сбивает авиация, и уже разработаны тоже реактивные средства сбития. Единственное, что их сейчас очень мало. Что касается этих турелей, тут еще есть две вещи. Те люди, которые сейчас пересекают мосты, они могут видеть гепарды. Это тоже такие зенитные установки западные, тоже со скорострельными пулеметами. Вот гепарды это отдельно. Вот просто на мостах люди едут, и там экипажи гепардов стоят. Они их могут видеть. А где расположены турели? Ну, в общем, это скорее, я так понимаю, больше такой тайна, может быть, даже. Да? Ясно дело, что вся вообще система противовоздушной обороны Киева, Киевщина и в целом по Украине, она сейчас пересматривается, потому что изменились средства поражения, соответственно, надо менять всю схему, всю эту взаимосвязь, сложную взаимосвязь с малых средств ПВО, средних средств ПВО, дальнобойных, авиации, средств радиоэлектронной борьбы. Ну, в общем, это сложная задача, и сейчас, я так понимаю, этим активно занимается там и Зеленский время от времени говорит, что ставка была этому посвящена. Ну, в общем, это сейчас такое действительно важное направление. И здесь важна, конечно, помощь союзников, которые, опять-таки, ваши военные, да, военные стран блока НАТО, это все примеряют на себя. И они каждый раз должны давать себе отчет. А у нас мы можем так ответить, если будет вот такой вызов брошен страной-агрессором?
0: Тем более сегодня эта тема как-то активно дискутируется. Война НАТО с Россией. Это все больше и больше становится ужасающей реальностью, в которую мы погружаемся.
1: Абсолютно. Даже если шансы оцениваются, может быть, не такие прям высокие-высокие, мы понимаем, что всякий уважающий себя генеральный штаб должен иметь решение на тот случай, если вот такое нерациональное решение напасть на страну НАТО будет принято Россией. В свое время, я напомню, мало было специалистов, которые верили в то, что Путин нападет на Украину. Это настолько дурацкое решение с дурацкими и катастрофическими последствиями для самой России, что люди считали многие, что Путин же рационален, он на это не пойдет. Тем не менее, мы видим, что иррациональное решение было принято, и да, последствия вот такие губительные для
0: России. Я понимаю вашу параллель. Не менее иррациональное решение – это война с НАТО. Но иди знай, что у этого сумасшедшего в голове.
1: Именно. Да. Абсолютно верно. В какой-то момент, извините, вожжа под хвост попадет, и шансов, что найдутся те, в генеральном штабе какой-нибудь Герасимов, который откажется это делать, крайне малы, к сожалению. Поэтому действительно сейчас наши союзники очень активно разрабатывают средства противодействия, потому что они проецируют эту ситуацию и на себя. Да, и Украина, мы об этом уже тоже с вами многократно говорили, Украина в этом смысле полигон для испытания таких средств.
0: Лаборатория, военная лаборатория, да.
1: Да, Да, к сожалению, ну вот, но с другой стороны, мы сейчас заинтересованы быть такой лабораторией, потому что все средства нужны для того, чтобы препятствовать вот этим атакам, этому уничтожению Украины, украинских городов.
0: Леонид, мы говорили об ударах по Харькову, удары по судам в Черном море. Это очень важный момент. Сегодня Болгария сообщает, два судна по двум судам.

0: Судам ударили по турецкому судну вчера, по-моему, оно уже утонуло. В общем, кстати, болгары не говорят, кто ударял, кто, чьи дроны ударили по этим судам. Пока, по-моему, не ясно. А по турецкому судну российские дроны?
1: Мне сложно себе представить, что болгарское судно шло в российские порты как бы в нарушение всех на свете санкций. Страна ЕС и страна НАТО, ну, вряд ли. То есть, скорее всего, конечно, они подверглись атаке со стороны российских сил. А удар по судну, которое шло из Измаила, направлялось в Италию, судно «Раят Мамадов» называется. Оно везло зерно, оно было гружено, оно было атаковано в 20 морских милях от румынского побережья, и изначально 13 членов экипажа числились пропавшими, а потом, когда уже работы были закончены, стало известно, что 11 членов экипажа были спасены, двое человек погибло, и, насколько я понял, капитан тоже погиб. Там как турецкие, так и азербайджанские граждане, ну, мы понимаем, что состав, ну, как бы судно может быть под одним флагом, экипаж набирается как бы международный. Ну, в общем, проблема остается, причем, еще раз говорю, это зерновой экспорт. Это то самое зерно, которого так не хватает на африканских, на азиатских рынках и так далее. И Турция недаром как бы давит сейчас на Россию с тем, чтобы та пошла на зерновое перемирие, на перемирие на Черном море. Но пока все то, что мы слышим со стороны Кремля, они категорически отказываются это делать. Ну, в частности, Путин об этом сказал на Валдайском форуме.
0: Да, параллельно с отказом от энергетического перемирия, как мы помним.
1: Да, да, абсолютно.
0: А Украина при этом отвечает, мы говорим об ударах по Харькову, по Киеву, по судам в Черном море. Украина отвечает. Давайте немножко об этом. Сегодня сообщение о Подмосковье. Очень много там дронов было сбито, как сообщает Собянин, я не знаю. Это, можно этому верить или нет, это уже другое дело. Но идут удары по российским городам.
1: Дело в том, что есть как бы, ну, просто подтверждение видео, фото подтверждение ударов по там перевалочный пункт под Москвой, тот, на который завязаны все российские аэродромы по поставкам горючего. Там посмотрим, какие будут последствия от этого. Но то, что прилетает под Москвой, мы с вами уже неоднократно говорили, это самый защищенный с точки зрения ПВО регион, и тем не менее там регулярно прилетает по объектам, в том числе нефтегазовой инфраструктуры. А вот министр обороны Евгений Хмара недавно выступал, он говорил о том, что буквально недавно были поражены Московский, Ярославский, Кинешма, это больше туда, к Питеру, Усть-Луга, Пермский, Ильский, Саратовский, Сызранский, другие НПЗ. 51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей России, говорит министр обороны. Это действительно удар по способности осуществлять агрессию противника, да, зарабатывать валюту, тратить ее на войну, ну и обеспечивать группировку своих войск, в том числе горючим. Поэтому это такой важный момент. Тут, к сожалению, надо сказать, что понятно, что, находясь в предвыборной ситуации, Дональд Трамп возлагает, так сказать, ответственность за цену на дизельное топливо в Соединенных Штатах на Зеленского, на то, что Украина не дает России выбрасывать нужное количество товара на внешние рынки, и это якобы приводит к тому, что дизельное топливо в Соединенных Штатах велико. Но специалисты говорят, что Россия поставляет лишь 20%, могла бы поставить 20% дизеля на внешние рынки. Все остальное, ну, извините, это все-таки ситуация на Ближнем Востоке, так что, ну, хотелось бы избежать
0: таких обвинений. В который уже раз мы говорим, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, наверное, как-то влияет и удары по НПЗ, но главное не то, что Трамп говорит, а то, что он делает. Он не связывает руки Зеленскому сейчас, слава богу.
1: Да, что касается обратных ударов, вот мне кажется, здесь очень важна информация, которую сейчас дал Роберт Мадяр, это командующий наших сил беспилотных систем. По его данным, он привел данные за 5 первых дней октября. И что, о чем он говорит? Он говорит, что за это время, по сравнению с предыдущим периодом сентября, на 40% выросло число безвозвратных и санитарных потерь живых сил противника. По его мнению, в общем-то, человека сведущего, это свидетельствует о том, что идет действительно скрытая мобилизация, и противник большее количество живой силы сейчас пытается продавить на каких-то направлениях фронт. В основном это направление вот в районе Славянска, да, вот Доброполье, Покровск, Доброполье, Славянск, вот там. На 40% по сравнению с предыдущим месяцем возросли потери. И на 76% относительно первых чисел августа. Представляете, на 76, почти 80% потери за первые 5 дней октября выше, чем были в августе. То есть интенсивность боев очень сильно увеличилась. И, в общем-то, мы сейчас присутствуем при этапе такого серьезного ожесточения того, что сейчас происходит на фронте. А что касается дальних ударов, дальнобойных ударов, Евгений Хмаров вот в своем выступлении, где он говорил о том, что поражены почти 50% нефтеперерабатывающих мощностей в России, он сказал, что в этом году Украина в 3 раза увеличила производство и закупки дронов для дипстрайков. В 3 раза увеличила производство. То есть мы понимаем, что здесь идет работа по нарастающей, и это не предел, и, в принципе, перспективы у противника. Да, нам тоже не просто эту осень-зиму, но, поверьте, России тоже придется расплачиваться за эту войну, нести еще большую цену.
0: Ну, это то, что говорит Зеленский. Мы ответим, не сомневайтесь. Мы ответим, Украина ответим. А еще есть один интересный момент. На рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны Украины, СНБО. Несколько недель уже находится, вероятно, первый в своем роде план войны. Его подготовила команда главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатова. Об этом вчера, 5 октября, сообщила «Украинская правда». Там была ссылка на 2 высокопоставленных собеседников. Что известно об этом плане? Насколько я понимаю, это 30-летний план. Военный план, как защитить Украину, как себе представляет главнокомандующий вооруженные силы Украины.
1: Знаете, ничего не известно. То есть, понимаете, самим хотелось бы какие-то основные детали. Ну, понятно, что там будет какая-то и секретная часть, безусловно, да. Понятно, что когда он появится, будет часть, которую можно опубликовать, на что можно опереться. А когда мы говорим о 30-летнем периоде, это как бы так достаточно абстрактно с учетом того, что какой сейчас идет прогресс в области AI. Мы не знаем толком, честно говоря, что будет через год-два, 5, 30. Это вообще за дальним горизонтом. Но уже можно сказать, об этом говорил еще в свое время и первый главнокомандующий Валерий Залужный, о том, что мы все видим эту тенденцию, что, безусловно, человека на поле боя заменяет все больше машина, и требуются уже не оловянные солдатики, а требуются высококлассные специалисты, специалисты по AI, специалисты по сложной инженерной техники и так далее, которые работают с этой техникой, будучи защищены от ударов, да, где-то там в укрытиях, на большом удалении, даже, может, на сотни, на тысячи километров. Очевидно, что это совпадает с той тенденцией, которая существует вообще в современных вооруженных силах вообще, да, поскольку очевидно, что за эти 30 лет, пускай 10, пускай 5 лет, уже понятно, что Украина станет такой неотъемлемой частью системы безопасности Запада. Это не обязательно членство в НАТО. Какая разница, какая форма будет координации, взаимодействия и сотрудничества. Главное, что это будет глубокая координация, глубокое взаимодействие и совместное производство средств защиты и уничтожения. Да? Поэтому, мне кажется, я не ошибусь, если так, наверное, определю это направление развития. Безусловно, оно идет не автоматически. Это все работа людей, работа людей как внизу специалистов, профильных специалистов, так и политиков, так и дипломатов, потому что это все надо согласовывать, искать компромиссы где-то, да, искать взаимные интересы, взаимные выгоды. НАТО состоит из почти 30 членов с разными интересами, мы это очень хорошо по себе видим. Есть те, которые готовы как бы вообще отвернуться от того, что происходит на восточном фланге НАТО. Есть те, которые боятся, что завтра придет их черед. Есть Соединенные Штаты, у которых большие сейчас как бы перспективы для себя наметили по защите прежде всего своего полушария, да, и проблемы, которые связаны с Тихоокеанским регионом там, и так далее. То есть это все очень сложная работа, но направление, мне кажется, здесь ошибиться невозможно. Это совместная работа по созданию вот таких систем. И прежде всего, мне кажется, чему учит нас эта война, чему учит нас война сейчас, которая идет на Ближнем Востоке, это прежде всего требуется серьезные аналитико-прогностические модели, которые позволяют избегать военных действий заранее, да, а не потом вступать в них, а потом задним числом решать какие-то откуда-то, неоткуда-то взявшиеся серьезные проблемы. Это, по-моему, главный вызов сейчас к странам Запада, к ведущим экономикам мира, тем более, которые сейчас все больше овладевают технологиями искусственного интеллекта. Само название «интеллект» обязывает быть на несколько шагов впереди ситуации, потому что, ну, правда, неудобно, когда против таких стран косвенно или прямо воюют находящиеся на задворках Северная Корея, какие-то хуситы, действительно находящиеся в очень сложном экономическом и военно-техническом положении, Иран, но они создают колоссальные проблемы ведущим странам мира. Это, с этим надо что-то делать, правда. И тем более, если эти страны еще обладают ядерным оружием, как в случае с Северной Кореей и как в случае с Россией и вот, ну, Иран, который тоже находится на подходах к этому. Здесь, вот, мне кажется, вот этот вызов, и так или иначе все планы Украины в этом смысле это наши общие планы со странами Запада.
0: Да, надо сказать, что это 30-летний план, это не план какого-то отдаленного будущего. Мы говорим о том, что непонятно, когда закончится эта война, поэтому 5-10 лет вполне возможно должны входить в этот 30-летний план. Последнее заявление Пескова: переговоры только после выхода должны быть на административные границы Донецкой области. Мы говорили с вами, масса сообщений о том, что если так будут продвигаться российские войска на границы административные Донецкой области, это займет от 5 до 10 лет. Там же буквально там по 5-10 метров продвигаются в день. Иными словами, это долгая песня, то, что называется. Так что этот план должен включать еще и учитывать то, что эта война, она вряд ли закончится в ближайшее время. Опять-таки, даже исходя из последнего заявления Пескова, Россия не готова заканчивать войну, они хотят воевать.
1: Слова Пескова были в какой-то степени ответом на слова Джей Ди Венса, который сказал, что война идет, ну, за какие-то там небольшие участки земли, и Песков отреагировал, что нет, они включены в нашу конституцию, это наша земля, и вот пока либо Украина не уйдет, либо пока не займем, мы не остановимся и к переговорам не перейдем. Но тут надо просто напомнить, и тут вы правы, действительно, этот план должен включать, должен быть долговременным, поскольку надо напомнить, что в Российской Федерация включила в число своих земель и Херсонскую, и Запорожскую области, которые также в значительной степени в основном контролируются Украиной, и это означает, что эта угроза никуда не уйдет. Тешить себя надеждой, что вот они займут или каким-то образом там получат контроль над Донеччиной, что на этом все остановится, ну это, извините, это себя не уважать и не знать Владимира Путина. Да, в свое время он получил контроль над Крымом, в свое время и так далее.
0: Ну, я бы сказал еще, Леонид, тешить себя надеждой, что уйдет Путин, а придет кто-то другой, который все это закончит и развернет Россию на 180 градусов, тоже не стоит. Там разные совершенно силы. Иди знай, что будет после ухода этого замечательного руководителя Российской Федерации, который всю страну ведет в болото. Ну и мир ведет к катастрофе. Ну что, мы эту тему мы уж точно будем с вами продолжать в других программах. Сейчас время подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Леонид, прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, вы знаете, в первой части программы мы только что говорили с нашим украинским корреспондентом о том, что как-то нужно учитывать в будущем то, что существуют страны третьего мира, которые просто мешают жить цивилизованному миру. В данном случае речь шла и о Северной Корее, у которой есть ядерное оружие, и об Иране, который стремился к ядерному оружию, не дали Соединенные Штаты, слава богу, вместе с Израилем. И о хуситах, которые просто портят жизнь в своем регионе. И вот сейчас сообщение о том, что резкое обострение военных действий в Йемене между повстанцами-хуситами и силами, которыми пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Вообще, Йемен объявил войну хуситам. Тоже нужно это учитывать. А давайте с этой темы начнем.
1: Да, Геннадий, я хочу заметить, что вот в последние дни и даже, наверное, знаете, последние часы. Ситуация меняется просто кардинальным образом в течение какого-то действительно совсем, в каких-то совсем небольших промежутков времени. Я хочу отметить, Геннадий, что если еще, скажем, полтора-два дня тому назад, это особенно было видно не только даже и не столько по израильской прессе, хотя по ней тоже, но в основном по зарубежной прессе, по зарубежным СМИ, по американским, британским, французским, было видно, что, собственно, хуситы продвигаются очень стремительно, резко. По одним данным, они уже взяли под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив, по другим еще нет, но очень близки к тому. По одним данным, они близки к тому, чтобы взять один из крупнейших городов, там же расположенных, по другим сведениям, еще не совсем, и так далее. Но вот спустя буквально какие-то, считанные даже не дни, еще раз повторю, часы, вдруг выяснилось, что Саудовская Аравия и регулярная армия Йемена, которой саудовцы оказывают всемирную поддержку деньгами, оружием и чем угодно, она все-таки как-то сумела, по крайней мере, вот на данную минуту так представляется, сумела взять себя в руки и даже перейти в некое контрнаступление. Более того, некоторые мировые СМИ, и американские, и британские, и французские, указывают на то, что вообще все, вроде бы регулярная армия Йемена при активной саудовской поддержке сумела возвратить под свой контроль, взять снова под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив. Я хочу, Геннадий, отметить, чтобы наши телезрители понимали, почему это так важно. Дело в том, что если вот мы знаем, есть серьезные проблемы в Ормузском проливе, то ситуация немножко как-то становится менее напряженной, то наоборот напряжение возрастает. Но вот это Ормузский пролив, по которому приходит на мировые рынки огромное количество нефти. Но второй пролив тоже очень-очень важен. Это вот как раз Баль-Аль-Мандебский пролив. Причем, вот тут я хочу обратить внимание наших уважаемых телезрителей на достаточно существенный момент. От того, что хуситы держат под своим контролем вот этот пролив, страдает не только Саудовская Аравия, хотя, конечно, в первую очередь она несет огромные, просто огромнейшие убытки, но страдает и абсолютно весь мир. Потому что цены на черное золото, разумеется, взлетают, поставки осуществляются с большим, достаточно большим трудом и так далее, и так далее. Страдает Израиль, страдает Египет, страдают все. Так что вот, понимаете, такая складывается очень странная, или наоборот не странная, а может быть закономерная ситуация, когда, не скажу десятки, но пускай сотни, пускай тысячи босоногих бандитов взяли за горло, Геннадий, может быть, это немножко преувеличение, но тем не менее, практически все человечество, не только Ближний Восток, но и практически весь мир. И вот сейчас, вроде бы, вот я еще раз повторю, что в эти дни, даже в эти часы, как будто бы регулярной армии Йемена, суннитской армии Йемена, поддерживаемой Саудовской Аравии, что-то вроде бы такое вот удалось как-то наладить даже некое продвижение, контрнаступление и так далее. Но, Геннадий, все-таки будет, наверное, неправильным, если я не скажу следующее. Вы знаете, вот мы с вами, насколько я понимаю, выходим в эфир в следующую пятницу, то есть через два дня. Вы знаете, я, честно говоря, такая горькая, что ли, ирония, но я не удивлюсь, если ситуация поменяется с точностью. То наоборот, и в пятницу мы будем говорить, что все, армия Йемена регулярно отброшена, саудовцы бегут, хуситы наступают, то есть все будет с точностью, да, наоборот, по сравнению с той ситуацией, какая наблюдается сейчас. Ну и, наконец, самое последнее, Геннадий, но об этом тоже, наверное, стоит все-таки сказать. Конечно же, но мы все-таки на Ближнем Востоке живем. Не мы с вами, а я, по крайней мере, Израиль. А здесь очень принято вообще, ну так, грубо говоря, употребим такое слово, простое слово «хвастаться». Вот просто хвастаться. Правда, это характерно не только для Ближнего Востока, но, наверное, для всего мира. К чему я это говорю? Потому что если посмотреть на сообщения, поступающие от хуситов, мы победили, мы разгромили саудовскую армию. Саудовская армия, которая вооружена до зубов и в десятки раз вроде бы сильнее нас, бежала, мы всех разбили и так далее. Ну, а саудовцы, Геннадий, как вы, наверное, уже догадываетесь, говорят, ну, с точностью, да наоборот, хуситы разгромлены, мы побеждаем, мы наступаем и так далее, и так далее. Ну вот, Геннадий, вы знаете, очень может быть, не точно, но очень может быть, что через два дня, в пятницу, мы к этой теме вернемся, потому что это одна из самых-самых острых, животрепещущих ближневосточных тем, по крайней мере, на сегодняшний момент.
0: Ну и животрепещущая тема для Израиля. В буферной зоне в Сирии силы Цахаля открыли огонь. По нескольким подозрительным лицам они приблизились к Цахалю, к силам Цахаля на опасное расстояние. Ваш комментарий.
1: Да, Геннадий, вы знаете, это вот такая очень острая тема для многих израильтян, и включая прежде всего, ну, в данном случае, вашего покорного слугу, меня. Дело в том, что наш сын как раз служит именно там, вот на голландских высотах, рядом с буферной зоной Сирии. Когда я вчера поздно вечером получил это сообщение, у меня как-то все внутри, знаете, ёкнуло. Ну, естественно, мы позвонили с женой сыну, но выяснилось, что пока, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, я, так сказать, стучу по дереву, как говорится, пока все в порядке. Но, тем не менее, надо заметить, что это не первый подобный эпизод за последние сутки. До того некий человек приблизился, некое подозрительное лицо тоже приблизилось к опорному пункту наших сил Цахаля в буферной зоне Сирии. Сначала был открыт огонь в воздух, потом снова был открыт огонь в воздух, но потом, видимо, все-таки был открыт огонь на поражение. Но при обыске у этого, ну, видимо, тело, если я правильно понимаю, не говорится о том, погиб он или тяжело ранен, но при обыске, как ни странно, не было обнаружено никакого оружия, никаких автоматов, пистолетов, ножей и так далее. Ну, а что касается инцидента, о котором сказали вы, то там были двое сирийцев, по всей видимости, на мотоцикле. Один из них был ранен и сейчас допрашивается, идет следствие, а второму удалось скрыться. Но вообще, Геннадий, затрагивая вот эту сирийскую тему, я, конечно, не могу не сказать, что она очень-очень такая, знаете, тонкая, очень-очень непростая. Дело в том, что мы как-то с вами об этом говорили, этот вопрос затрагивали. Дело в том, что президент Дональд Трамп, у него, ну, просто откровенно хорошие в последнее время отношения с новым сирийским лидером Ахмадом Ашарой, бывшим Аль-Джулани. Можно по-разному к этому относиться. Кстати, в каком-то смысле, между прочим, в каком-то смысле, это вообще-то не так плохо и для всех, и для нас тоже. Ну, что же плохого в том, что ситуация как-то, в общем, ну, более или менее, ну, нормализовалась. Нормализовалась, наверное, не то слово, но как-то, по крайней мере, не обостряется, скажем так. Но есть в Израиле мнение, что все-таки этому Ашаре доверять нельзя, и что надо что-то делать. Вот только что, не совсем понятно. Ну, прямо так взять и нападать на Сирию, с какой стати? Кто нам это даст и вообще зачем? Остается не очень понятным. Кстати, хочу тут же я напомнить, Геннадий, и нашим уважаемым телезрителям, что в Сирии, как раз в районах, находящихся недалеко от израильской границы, проживает друзское меньшинство. И вот тут, израильские друзы, когда начинается какая-то в Сирии заваруха между именно друзами и сирийскими правоохранительными органами, наши израильские друзы, ну, просто действительно вот так призывают и Нетаньяху, и министра обороны: заступитесь за наших братьев, спасите их, помогите им, и так далее, и так далее. Ну, и действительно, иногда Израиль вступается и даже, в общем, подвергает обстрелам позиции регулярной сирийской армии. Было такое, я имею в виду уже новую армию, новую, естественно, именно армию Ахмада Ашара, а не Асада, который, видимо, находится в Москве в настоящее время. Так что ситуация очень тонкая, мы не можем и не хотим, совершенно это ни к чему, портить отношения из-за этого с Дональдом Трампом. С другой стороны, как бы вот ситуация может оказаться очень-очень взрывоопасной. И знаете, Геннадий, ну вот такого усиления турецкого влияния, а оно наблюдается, это усиление. Турция пытается распространить свое влияние на самые разные районы Сирии. Мы, конечно, тоже не хотим, потому что мы понимаем, что Турция – это очень опасная, мощная, вооруженная до зубов страна, и плюс к тому это член блока НАТО. Если, не дай бог, разгорится какой-то серьезный, не дай бог, вооруженный конфликт между нашими странами, ну, тут я уж вообще не знаю, что тогда будет, потому что, как говорится, мало не покажется никому, ни нам, ни Турции, ни вообще всему Ближнему Востоку.
0: Ну, турки это тоже понимают, надо сказать. Эрдоган при всей своей агрессивности, он держит какую-то дистанцию в любом случае.
1: Очень будем на это надеяться, да-да-да.
0: А ко вчерашнему разговору, Евгений, о третьей годовщине кровавых событий 7 октября 2023 года. Многие в Израиле считают, что заложников можно было освободить гораздо раньше.
1: Да, Геннадий, вы знаете, вот такой тоже довольно щекотливый, тонкий, очень острый и болезненный момент для нас, для всех. Для израильтян, для Израиля. Действительно, по разным мнениям, некоторые считают, даже среди отпущенных заложников, что нет, надо было сражаться до конца, надо было разгромить Хамас полностью, целиком, и так далее, и так далее. Даже те, ну, их, правда, не очень много, их, прямо скажем, их даже мало. Но все-таки большинство освобожденных заложников, и не только их, а и других людей тоже, считают, что в самом деле, если бы не вмешательство, своевременное вмешательство Дональда Трампа, кстати, год тому назад, вот как раз год тому назад, ну, чуть-чуть уже побольше, что если бы не вмешательство Трампа, ну, как знать, может быть, до сих пор мы бы так и воевали там, и гибли бы наши солдаты чуть ли не ежедневно, а заложники так бы и томились, и погибали бы тоже. Есть такое мнение, а другие считают, как вы сказали, что вообще нужно было освободить их значительно раньше.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Большое вам спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго и до свидания. До пятницы.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Власти Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа Scambassador. Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки. Их расклеили в банках, закусочных центрах для пожилых. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Стэттен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вита Фасселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить в залы ожидания без билета и оставаться там сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. TSA PreCheck, можно оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продавца. Для не уже существующего членства цена может вырасти до 100-120 долларов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособия более комфортным.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: На
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
18: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: «Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля». Фаина Георгиевна Раневская говорила о своей подруге, поэте Анне Ахматовой, какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти. Великая актриса оказалась права, а жизнь Ахматовой оказалась страшной еще при жизни. Любовь, гонения, запреты, публикации, обман, и все это на фоне нищеты и арестов сына. Откуда брала железную силу эта хрупкая женщина? Не из своих ли стихов? Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня вторая и заключительная программа об Анне Ахматовой. Многие ее стихи в бесконечных переездах, во время блокады, эвакуации были утеряны. Впервые выходя замуж за Николая Гумилева, в знак прощания со старой жизнью она сожгла свои детские стихи и письма. Потом в разное время сожженных стихов, дневников и переписки будет немало. О каких-то из них она жалела, какие-то хотела бы увидеть уже в другом возрасте, другими глазами, но, увы. По памяти некоторые стихи она восстановила. А вообще ранние свои стихи считала неумелыми и по-детски наивными. Но в них уже была ахматовская законченность и точность. Были у нее такие стихи, которых она сама боялась. Из-за их сбыточности, сбываемости. Когда художник пишет о чем-то хорошем, это почему-то не сбывается. А страшное и тяжелое тут, как тут, приходит в реальную жизнь, притягивается стихами. Как говорил Пастернак, не предсказывайте свое самоубийство, может сбыться. Именно это часто делают поэты. С возрастом это у многих проходит. Если они доживают. Своего знаменитого сероглазого короля, с которого я начала программу, Ахматова написала вскоре после свадьбы, когда, казалось бы, должно начинаться что-то новое и прекрасное. Но замуж она выходила не по любви, а из жалости за Гумилева, а стихотворение без реального адресата стало символом крушения надежд на брак и любовь в одном флаконе. Она училась на литературно-исторических курсах. Ее ранние произведения насыщены описаниями несуществующих романов. Это стало поводом для подозрений замужней Ахматовой в изменах мужу. Народу всегда есть дело до их кумиров. Народ хочет знать все. Тем более, что правдоподобность ее стихов создавала ощущение, что автор описывает свои чувства и свои действия. Да и читателю всегда хочется думать, что поэт перед ним исповедуется, душу выворачивает, раздевается догола. Но это не так. Автор умеет перевоплощаться как актер и принимать облик своего лирического героя. Чем талантливее он это делает, тем больше написанное им похоже на правду. А значит, на нас с вами и на наши чувства. И тогда мы, читатели, восклицаем: «О, так это ж про меня написано, откуда она знала?» А это результат перевоплощения автора. Ахматова, кстати, если бы была в этом востребована, перевоплотилась бы в гида по Петербургу. Она знала архитектора каждого здания, историю всех домов, все улочки и дворы. Она вообще прекрасно разбиралась и в истории, и в архитектуре.
Но самое главное, власть ее лирики была беспредельна. Молодежь нескольких поколений до сих пор находит в стихах Ахматовой свои чувства, о которых не принято говорить. Искренность ее поражает. Но кто из женщин мог тогда осмелиться написать о себе: «Мне зрительницей быть не удавалось, и почему-то я всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества, целительница нежного недуга, чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Мало того, стихи должны быть бесстыдными, считала она. Поэт имеет право говорить о самом личном. Оно из личного становится общим. Стихи – это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так, читатель сразу поймет и почувствует. Людей перекормили дурными стихами, считала Ахматова. А что, уважаемая Анна Андреевна, сказала бы о сегодняшнем времени? О той страшной в своей праздничной атмосфере России, которую она сама пережила дважды в предвоенных годах, в 1913 и 1940. Вот что она писала. «Все участвуют в одном карнавале, все носят маски, все понимают, что этот карнавал обречен, что скоро за эту всеобщую ложь и веселье придется расплачиваться». Она вообще живет с изначальным сознанием греховности и не понимает, как можно грешить и не мучиться совестью и писать жизнерадостные тексты. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет, страшный праздник мертвой листвы». Это она пишет в поэме, в которой нет героя, а есть только карнавал ряженых. И лишь когда он окончился, страна увидела свое лицо. У Булгакова, который в то же время писал окончательный вариант «Мастера и Маргариты», та же тема бесовского карнавала. И при этом атмосфера террора ощущалась всеми. В сущности, никто не знает, в какую эпоху живет. Так и мы не знали в начале 1910-х годов, что живем накануне Первой Европейской войны и Октябрьской революции, писала Ахматова. Утром еще спокойные стихи про другое, а вечером вся жизнь вдребезги. И вот уже Гумилев пишет ей из армии: «Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные. Ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги». Узнаете сегодняшнее? Это потом, когда 35-летнего поэта, уже бывшего мужа Ахматовой, расстреляли большевики, именно она хранила его рукописи и пыталась издать стихи. В 1934 году арестовали ее сына Льва Гумилева и с ним вместе гражданского мужа Николая Пунина. Льву было 22. И Ахматова вместе с первой женой Пунина, тоже Анной, жгла в печке бумаги, которые могли выглядеть как компромат. То есть они сжигали все подряд. Анна Андреевна помчалась в Москву, передала в Кремль письмо. Ей помогали Булгаков с женой, и Борис Пельняк, и Лидия Чуковская, и Пастернак, который не смог защитить Мандельштама в своем знаменитом телефонном разговоре со Сталиным. Он написал вождю в защиту Пунина и Гумилева. Результат оказался невероятным. На следующий день оба были освобождены. 4 года спустя Ахматова разойдется с Пуниным, а ее сына вновь арестуют и осудят на 5 лет лагерей. Вообще скорость, сменяющаяся калейдоскопом его жизни, поражает. Норильск без права выезда, доброволец в Красной армии, дошел до Берлина, закончил ЛГУ, защитил кандидатскую. Но машине террора всегда мало, и особенно ей приятно добивать недобитых ранее. Неожиданно. Так, в 1949 году 37-летний Лев Гумилев будет арестован в 3-й раз. Приговор – 10 лет лагерей. Отсидит он 7 и будет считать, что мать недостаточно делала для его освобождения. Эта обида приведет к тяжелому конфликту.
Анна Андреевна, которая все годы стучалась в разные инстанции, будет винить себя. И, пытаясь спасти сына, напишет вот это. «Да здравствуют честные люди труда, да славится мир, пусть везде и всегда он узами дружбы скрепляет народы и сеет прекрасные зерна свободы». Трудно даже поверить, что это Ахматова. Но для нее это был единственный способ, пусть пафосный и пустой, на неталантливом, но доступном языке выразить свою близость к народу и партии, значит, к вождю. Подобные стихи писали и Константин Симонов, и Твардовский, и Бергольц. И все же истинное свое отношение к Сталину Ахматова выразит совсем в других строчках, настоящих. «Я приснюсь тебе, черной овцою, на нетвердых сухих ногах, подойду и заблею, завою. Сладко ль ужинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусы свет.

словом не выдать себя. Противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, — говорила она. Бунин тогда при расставании записал в дневнике: «От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Анна победила в этом 15-летнем бою». Он попросил ее съехать. Но куда было ей безденежной съезжать? И в итоге обе бывшие жены Пунина поменялись комнатами, перетащив вещи из одной в другую. В конце 30-х появились строчки будущего ахматовского реквиема. «Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Когда ее называли дважды вдовой, она не спорила. Первый муж, Николай Гумилев, был расстрелян, второй, Николай Пунин, умер в концлагере. Но правда в том, что оба они ко времени своей гибели были бывшими мужьями Анны Андреевны. С ее драматическим складом натуры ей легче было думать о себе, как о дважды вдове. Да и поэтичнее это. Любая женщина может спроецировать на себя состояние вдовы. Недаром Гумилев писал, что Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой женщине-поэту надо пройти через ее стихи. Если раньше она отказывалась от переводов, они отнимают время от собственных стихов, то теперь пришлось. Нужен был заработок. Она переводила корейских поэтов: Виктора Гюго, которого не любила, Рабиндраната Тагора, жаловалась на чуждость ей Востока, что в их литературе нет юмора. Она выбирала стихи поэтов, которым безразлично или средних дарований. Отказалась она переводить книги Бодлера и Верлена. Но качество ее переводов всегда было безупречным. Рифма в своих стихах помогает, ведет, а в переводе это орудие пытки, говорила Ахматова. И даже она признавалась в своем страхе того, что стихов может больше не быть. Но они же появляются сами, как известно, из ссора, а также из горя и беды. Сюжет поэмы «Реквием» возник в очереди в тюрьму «Кресты». Ахматова стояла с передачей сыну. В таких очередях она провела почти полтора года и встретила много матерей и жен, которых общество выкинуло после того, как сфабриковало дела против их мужчин. «А это вы можете описать?» – спросила ее одна женщина, узнав ее в очереди. «Могу». И она сдержала слово. Живя в крайней нищете, обходясь часто лишь чаем и черным хлебом, она не замечала этого. Нищета и стихи – все, что у нее оставалось, что было для нее привычно. Вступление к ее реквиуму уже звучало набатом. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском качался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». И дальше она писала такое: «Нет, и не под чужим небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». В ней, этой хрупкой женщине, была мужская сила, прямота и простота. В середине 30-х на ее временное счастье окажется, что дочь Сталина, Светлана, любит ее стихи и переписывает их в тетрадку от руки, ведь книги Ахматовой не издаются. Отец узнает об увлечении дочери, вскоре Ахматову в группе других литераторов наградят, начнут печатать, даже назначат пенсию. В 40-м выйдет сборник из 6 книг, тираж его в 10 тысяч

0: Экземпляров сметут с прилавков за несколько часов. Люди буквально будут драться в очереди. А в это время за Ахматовой ведется наблюдение НКВД. Великая Отечественная война застала ее в Ленинграде. Никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход, единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Эти слова сказаны не сегодня, нет. Это говорила Ахматова в 1941. Во время блокады она дежурила на крышах, шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи убежища, выступала на радио, обращаясь к женщинам Ленинграда, рыла окопы вокруг города и красила противопожарной смесью балки на чердаке Шереметьевского дворца. А город бомбили постоянно. Жила она у дворника, который как-то пошел купить ей пачку беломора и не вернулся. Она жила в этом подвале на досках, затянутая в платок с валившимися глазами, больная, испуганная, и говорила: «Ненавижу Гитлера, ненавижу Сталина». Ее внутренняя сила поражала своей несломленностью, непокоренностью. Ее словно не касались бедность и неустроенность. И только если вглядеться в глаза, можно было увидеть муку и особую печаль. Лишь мужество позволило ей выжить в невыносимых условиях. В конце сентября 41-го ее эвакуировали. И теперь она была персоной, которую надо спасать. В Ташкенте она жила в конуре дома с окошком и надписью «Касса». Там помещалась железная кровать, стул, маленькая печка-буржуйка, мятый железный чайник, одинокая кружка. Вместо стола ящик. В каморке было холодно. По иронии судьбы, именно она, безденежная, жила в помещении кассы, где до войны выдавались деньги авторам. Она сделала вызов Надежде Яковлевне Мандельштам. Они поселились вместе. Общалась Ахматова с Лидией Корнеевной Чуковской. Подружилась с Фаиной Георгиевной Раневской на всю жизнь. Люди шли к Ахматовой толпами. И она вывешивала записку на двери: «Работаю». Записки исчезали. Это же автограф. Как-то на базаре мальчишка, грязный, в лохмотьях, пытался разрезать бритвой карман Ахматовой, а услышав, что она ленинградка, голодная, через несколько минут принес ей румяный пирожок. «Ешь», — сказал. «Неужели съесть?» — спросила она. «Конечно, ведь он его для вас украл», — ответила ее спутница. Раневская вспоминала: мы гуляли по Ташкенту всегда без денег. На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был натюрморт. Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов. Особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть. А когда подруги гуляли по Петрограду, Анна Андреевна, указывая на окна, говорила: вот там я была влюблена. А вон за тем окном целовалась. Она высоко ценила талант Раневской. Услышав, как актриса читает Бабеля, сказала: гений он, а вы заодно. В ноябре 42-го Ахматова заболела брюшным тифом. Болезнь протекала в неопасной форме, хотя сама Анна Андреевна была уверена, что умрет. Организм ее справился. Деньги нужны были Ахматовой, чтобы раздавать их. Самой ей было нужно немного из того, что оплачивается деньгами. Она любила делать подарки. Раневская радовалась, когда к подруге вернулась слава, но говорила, она присытилась славой. Ее в Риме очень возносили за статью о Модильяне. Денег не заплатили, как обещали, а премию в 1 000 000 лир она истратила на подарки друзьям. И хоть я числюсь с другом, ни хрена не получила. Она считает, что мне уже ничего не надо? Возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым. Я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее на прокат шапочку. В Фаина Георгиевна говорит о поездке Ахматовой в Англию на вручение диплома почетного доктора Оксфордского университета. Ахматовой для подобных поездок приходилось некоторые вещи брать взаймы. Шерстяной свалявшийся шарфик, например, она взяла у вдовы Алексея Толстого. А поездка в Англию была в июне 65-го, за несколько месяцев до ее смерти. А вскоре после Раневская напишет: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце перед неизбежным». Когда-то Гумилев отучал ее от южного говорка, от поспешной речи, учил говорить с паузами, и с тех пор всю жизнь она говорила четко, ясно и с паузами.
1: Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, перед милой гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты Данту диктовала страницы ада», — отвечает я.
0: О том, как Ахматова относилась к Есенину, в чем видела причину смерти Маяковского и об очередных драматических событиях в ее жизни во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта — Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Анна Андреевна Ахматова не любила чисто пейзажные стихи. В стихотворении должно быть что-то еще, считала она. И не любила стихи Есенина. Я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи, говорила Ахматова. Причиной ранней гибели Маяковского она считала непризнанность поэта. Личные мотивы исключала. Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько, говорила она. Ей не нравилось, что Чехов изображал художников бездельниками. В действительности художник – это страшный труд, духовный и физический, говорила Ахматова. Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. Иногда Ахматова говорила: «Стихи молчат». А бывало, достаточно слова, жеста, чего-то случайного, как совершалась магия. Та самая, когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Писала она в тетради карандашом, чтобы всегда можно было стереть ластиком. Ей было неприятно вспоминать, как в первые же дни после смерти Блока все его черновики стали доступны посторонним, в них рылись. «Не было более ненастного человека», – отзывалась она о Блоке. «Мои отношения с ним – это книга, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком». Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти». В те времена, когда вся Европа поголовно увлекалась Фрейдом, Ахматова его идеи не приняла, считая, что детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ, что оно не замкнуто домом, семьей, а наоборот, в детстве мир начинается вне дома. Она утверждала, что не стала бы заниматься психоанализом, потому что тогда не смогла бы писать стихи. Если она не пробовала, вряд ли она могла понимать действие психоанализа. Но решив раз и навсегда, что это не для нее, вопрос был закрыт. А можно ведь допустить, что Анна Андреевна пользовалась тем самым психоанализом просто неосознанно, как лечебным средством от боли и физической, и душевной. Ее работа над словом и была тем самым психоанализом, или уж психотерапией точно, судя по законченности и точности ее стихов. Находясь в Ташкенте, она переживала не только из-за своего любимого города и оставшихся там друзей, но и за своего нового друга, Владимира Георгиевича Гаршина, племянника известного писателя. По профессии врач-патологоанатом, интеллигентный, образованный, интересный собеседник, она привязалась к нему, он заботился о ее здоровье. Его тяжело больная жена требовала постоянного внимания. В Ташкент Ахматовой пришло от него письмо с сообщением о смерти жены. В другом письме он просил руки Анны Андреевны. Она приняла предложение и даже согласилась взять его фамилию, стать Гаршиной. И теперь всем знакомым она говорила, что едет в Ленинград к мужу, что они будут жить в обещанной ему новой квартире. Она была счастлива, и тем страшнее оказался полученный удар. Ее встретил на перроне Гаршин и спросил, куда вас везти. Обещанная ему квартира строилась, ехать ей было некуда, и он привез ее, 55-летнюю Ахматову, к знакомым. В течение 2 недель каждый день он приносил в сутках ей обеды из привилегированной столовой по своим талонам. Но в конце концов Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. Вот этого она ему уже не простила. Думать надо было. И на все расспросы она отвечала, что Гаршин сошел с ума от голода и ужасов блокады. Умер он в 56-м году. И в этот день брошь, которую он когда-то подарил Ахматовой, раскололась пополам.
Когда Анна Андреевна выступала в Москве в зале Политехнического музея, при ее появлении весь зал встал. Сталину доложили, и он поинтересовался, кто организовал вставание. Вождь всех народов даже предположить не мог, что перед кем-то люди встают сами, по собственной воле, в знак признательности и уважения, а не от страха. Ахматова после Ташкента изменилась, стала тише, ушла в себя, отказалась от своей знаменитой челки, стала полнеть. Но главное все же, власти ее признали. Вновь. Она получила медаль за оборону Ленинграда. Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. Вернулся сын из ссылки и затем с фронта, и они какое-то время жили вместе. Когда-то Анна Андреевна сказала о Мандельштаме. После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все уже было предрешено. И вдруг она потом добавила: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был очень плодовитым и интересным писателем. Эдакий мерзавец, полный шарма. Человек неуемного темперамента. Способный воистину на все, он был фанатичным антисемитом, диким авантюристом и плохим другом. Он любил только молодость, силу и свежесть, и потому не закончил Петра Первого. Его интересовал лишь молодой Петр, а что ему было делать со всеми этими состарившимися людишками? Он называл меня Аннушкой, что меня всегда коробило, и тем не менее он чем-то привлекал меня, хотя и явился причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня». Мандельштам был не только одним из ее ближайших друзей, но и пытался за ней ухаживать, но безуспешно. Анна Андреевна отяжелела, в волосах у нее уже была только седина, только взгляд оставался прежним и голос. Получив приглашение в приличный дом, она его всегда принимала. Она обожала бегать по гостям. Ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу, она боялась выходить одна. Рассказывала Надежда Мандельштам. Особенно неуверенно она чувствовала себя, переходя дорогу. Ни светофор, ни регулировщик, ни уговоры ее не убеждали. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Главное, уверенно. Дома она ела одно и то же. Вареную картошку с кислой капустой. С техникой была не в ладах. Не умела включать проигрыватель, ставить пластинку, зажигать газ. «Зато, — говорила Анна Андреевна, — я умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть». Не доверяла она пишущим машинкам, телевизорам и телефонам. А звонивших прерывала на полуслове: «Приезжайте», — бросала трубку. Или на вопрос: «Когда к вам можно приехать?» — отвечала: «Сейчас». Но любила автомобили. Вот они давали ей возможность путешествовать даже с больными ногами. Она могла вызвать по телефону такси и поехать куда-нибудь зачем-то. А иногда просто без повода. «Давайте прокатимся», — говорила. Практически случайная встреча с английским дипломатом Исаией Берлином в 1945 году в который раз развернет и без того неспокойную жизнь Ахматовой. Еще в 21-м году семья Берлиных эмигрировала из Латвии в Великобританию. Там он закончил школу, Оксфорд. Он хорошо говорил по-русски, интересовался русской историей и культурой. Исайя пришел к ней, решив познакомиться. Они нашли общие темы. Берлин не ее типаж мужчины в романтическом смысле, но он стал последним, кто оставил след в ее сердце. А когда его самого спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать». В 56-м году он женился, и все говорили, что госпожа Берлин не выносит упоминаний об Ахматовой. Ну, за ней давно тянулся недобрый шлейф. Оказывается, наша монахиня теперь еще и английских шпионов принимает. И дальше был поток нецензурной брани. Это были слова Сталина.
Полумонахиней, полублудницей окрестил ее сталинский советник по литературе Андрей Жданов. Но дальше был август 46-го, печально знаменитое постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», об идеологически вредных писателях Зощенко и Ахматовой. Ее обвинили в безыдейной поэзии, исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, а книгу, находившуюся в печати, уничтожили. И все равно она не хотела уезжать, полагая, что стихи рождаются только на родине. Увы, много раз будет доказано, что вдали от родины иногда не только пишется лучше и свободнее, но и дышится. Анна Андреевна во время травли держалась достойно, не жаловалась, не искала сочувствия, а перед властью не только не каялась, но словно не замечала ее. Запуганные собратья по перу одновременно боялись и возмущались, почему Ахматова не признает своих ошибок и не реагирует на партийную критику. Только с самыми близкими она могла коснуться этой темы. Раневскую спросила чисто риторически: «Зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со своей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Она оказалась в полной изоляции. С теми же, кто не отвернулся от нее, сама старалась не встречаться, чтобы не навредить. Но люди приходили, приносили продукты, по почте присылали продуктовые карточки. Всю жизнь, живя в чужих домах, Ахматова боялась оставаться одна, никому, конечно, в этом не признаваясь. Она долго не хотела отдельной квартиры, когда ей уже и предлагали. Зощенко хлопотал в числе прочих. И это в стране, в которой одним из первых стоял вопрос жилья, где каждый стремился к получению своих заветных метров. Вокруг нее было множество друзей, поклонников, исследователей ее поэзии. Этот водоворот людей вокруг Пастернак назвал «Ахматовкой». Она и сама посмеивалась над своей привычкой не быть одной. Кто-то правил текст, кто-то искал потерянную рукопись в ее знаменитом чемоданчике. Жизнь вокруг кипела, и внутри этого кипящего котла она творила. С 30-х годов она уже утверждала, что за ней следят. Это было понятно в стране, где каждый на каждого стучал, где сажали и расстреливали невинных. Наконец, Литфонд выделил ей дачу в Комарово. Дощатый домик, который она называла будкой. Кухонька, темная комната средних размеров, один угол топчана, на котором она спала без ножки, туда подкладывались кирпичи. Ее навещали молодые поэты Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. И она окрестила эту четверку «Волшебный хор». После ее смерти их назовут «Ахматовскими сиротами». Бродскому на момент их знакомства было 20 с небольшим. И он не только не знал стихов Ахматовой, но и полагал, что ее уже нет в живых. Она же увидела его талант сразу и стала называть своим учеником, хотя сам ученик ее стихи не особо жаловал. Она знала, что гонения создают поэту славу, поэтому говорила о преследуемом властями Бродском, какую биографию нашему рыжему делают. А в это время сын писал из лагеря общим друзьям: «Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная, сыночка потеряла и только». Но совесть она хочет держать в покое. Отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма. А как-то сын сказал ей в глаза: «Для тебя было бы лучше, если бы я умер в лагере». Анна Андреевна была лишена чувства собственности, которой у нее никогда не было, как и библиотеки. Книги она читала быстро, по нескольку одновременно, а потом раздавала знакомым. Исключением были Пушкин, Библия, Данте, Шекспир и Достоевский. Они сопровождали ее всегда. Что такое обстановка, уют, комфорт, она не знала. Но ценила красивые вещи и разбиралась в них. Старинные подсвечники, восточные ткани, ларцы, иконы – все это появлялось в ее доме и через несколько дней исчезало. Это
сочеталась с убожеством ее быта, ветхим одеялом и дырявым диваном. Изношенный узорчатый халат долго был ее единственной домашней одеждой. Это была привычная ее бедность, от которой она даже не пыталась избавиться. Любимыми ее эпитетами были «скудный», «убогий» и «нищий». «Зачем ты к нищей грешнице стучишься?» Ей было важно, что они говорят и пишут, даже незнакомые. Но после листивых писем она говорила, как будто ко мне заползла змея. Когда в 62-м году Ахматова познакомилась с Солженицыным, прочитав его «Один день» Ивана Денисовича, она спросила писателя: «Через несколько дней вы станете всемирно знаменитым. Выдержите ли вы это?» В ней навсегда сохранилось нежелание себя скомпрометировать. Поэтому и свои мемуары она приглаживала и ревностно относилась к чужим воспоминаниям, где упоминалась она. Сплетен не любила, но женщинам давала безошибочные характеристики, часто не самые лестные, но всегда точные. Считала, что жены все и всегда ужасны. Исключение Надежды Мандельштам. Лишь последние 10 лет жизни Ахматовой были другими. Она могла уже успокоиться. Сын на свободе. Ее печатают. Она стала торопиться и много писала. Но про обыски помнила и подозревала, что без нее кто-то роется в ее бумагах. И больше не расставалась со своим чемоданчиком рукописей. У нее начались серьезные проблемы с сердцем. Из-за полноты ей стало тяжело ходить, но она по-прежнему оставалась царственной и величавой и предупреждала приходящих к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться, мне это уже не нужно». Считая себя грешницей, опровергала себя же, решив, что поэт ни в чем не повинен, что поэт – это человек, у которого никто ничего не может отнять, и поэтому никто ничего не может дать. На ее лице всегда была грусть, даже когда она надевала легкую, почти джокондовскую улыбку, о которой говорила: «У меня есть улыбка одна, так, движение чуть видное губ». Это, кстати, смущало ее современников. Хотя в ней не было никакой претенциозности, но тем, кто ее не знал, она казалась величественной, неприступной королевой, памятником. Но ближе садясь с ней, люди видели теплоту. Многие считали ее ясновидящей. Мандельштам называл Кассандрой. Она же писала: «Будущее бросает свою тень задолго до того, как войти». В Ахматовой жила тайна. Она обладала гипнотическими способностями и знала это. Она могла произвести гнетущее впечатление на незнакомых людей. У них пропадал дар речи, отшибала память. И чтобы описать свое состояние, они использовали слова «робость», «страх», «оцепенение», «тяжесть». О ней так и говорили. Эта величавая женщина умела оцепеняюще действовать на присутствующих. Она могла и довольно жестко отзываться о тех, кого считала недостойными. Но всегда охотно читала свои стихи друзьям, интересовалась их мнением и умела их слышать. А помолчав, обычно говорила «подумаю», иногда же просто кивала головой. В последние годы жизни у нее случилось 3 инфаркта. В январе 66-го она попала в Боткинскую больницу в Москве. Через месяц ее отправили в санаторий в Домодедово. А спустя 2 дня, 5 марта 1966 года, ее не стало. По иронии судьбы, в годовщину смерти Сталина, которую она любила отмечать. В полном соответствии с неумением и страхом принятия собственных решений, ни одна центральная газета ни словом не обмолвилась о смерти великого поэта. Лишь 2 дня спустя сообщили по радио, и то поздно вечером. Свою самую знаменитую работу с изображением сидящей Ахматовой Модельяне назвал «Неизвестная», хотя ему было прекрасно известно, кем была его модель. А может, бедный художник не смог ее понять
и она была неизвестной для него. Впрочем, известной полностью раскрытой книгой она не стала ни для кого. Но как может понять ее человек, не испытывающий подобного, особого самочувствия перед рождением стихов? Еле слышный внутренний шум, ритм, мычание. Лидия Яковлевна Гинзбург вспоминала, когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела 80-летняя бабка. И все огорчалось, что у хозяек нет денег. «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень. И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные. Как я им пальто подаю?» Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а «жужжать» означало сочинять стихи. Ахматова действительно записывала строки, уже почти сложившиеся, до этого долго ходила по комнате, бормотала, то есть жужжала. Маяковский называл эту начальную стадию стихосозидания мычанием. Вдохновение, как признавалась Анна Андреевна, трепало ее, будто лихорадка. А потом весь год не гугу. Всю жизнь она прожила без малейшей частицы комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы. Правда, от многих из этих многих не осталось ни строчки. Но ее королеву ничто не сломило с ее уникальным чувством человеческого достоинства. Поэт Анатолий Найман, который некоторое время был ее секретарем, сказал, она принесла с собой свое время и унесла его. В нынешнем ей живое место не нашлось бы, ведь тех, кто умер, мы бы не узнали. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю вас с романсом на стихи Анны Ахматовой из сериала «Капитанские дети». Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Новый общенациональный опрос показал заметный сдвиг во взглядах американцев на здравоохранение. Большинство опрошенных поддерживают переход к системе, при которой государственная программа медицинского страхования распространялась бы на всех жителей страны. Тема стала особенно актуальной на фоне подорожания частных страховых полисов, изменений Медикейда и сокращения повышенных федеральных субсидий на страховки. Здравоохранение становится одним из важных вопросов перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Компания Becton Dickinson намерена инвестировать 3 миллиарда долларов в расширение производства медицинской продукции в нашей стране. Более миллиарда предполагается вложить в предприятие в Небраске. Речь идет в частности о производстве игл и других важнейших медицинских изделий с использованием американской стали. Трамп объявил об инвестициях как о части программы возвращения производства жизненно важных товаров в США. Американские исследователи провели масштабный эксперимент с участием более 90 тысяч пациентов медицинских учреждений, чтобы проверить способность искусственного интеллекта персонализированно убеждать людей менять привычки. Выяснилось, что точное информирование человека о высоком риске заражения гриппом заставляет его активнее делать прививки. При этом самим людям совершенно все равно, кто именно ставит диагноз – бездушный алгоритм или живой врач. Бывший пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит теперь будет работать на телеканале Fox News в качестве политического комментатора, сообщила газета New York Times. Опыт работы Каролин в Белом доме дает ей особое понимание современного политического ландшафта, сказала генеральный директор Fox News Media Сьюзан Скотт. Ожидается, что 29-летняя Левит должна приступить к новым обязанностям 1 ноября. Планируется, что она будет выступать как в новостных, так и в аналитических программах. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Лолита заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу «Night of Love». Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорк.
1: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Журнал The Atlantic сообщил, что Трамп поддержал идею своего спецпосланника Джона Коула. Россия освобождает политзаключенных, а Вашингтон в ответ смягчает санкции и восстанавливает часть экономических связей. Эту модель Коул уже обкатал в Беларуси. Там после освобождения сотен заключенных США сняли санкции с калийной отрасли и начали переговоры о закупках. А 16 сентября Минск выпустил еще 25 человек. По данным издания, идею применить ту же схему к России подсказал Коулу нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Но Кремль уже ответил, что политзаключенных в России нет, и такая постановка вопроса совершенно неуместна. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Леон Гейер. Леон, приветствую. Приветствую тебя в эфире.
2: Приветствую.
1: Ну вот, в Беларуси такая схема сработала. Можно ли ее применить, по-твоему, в России?
2: Ну, конечно, можно применить, но вопрос, нужно ли. То есть то, что Россия отвергает ее, это только свидетельствует о том, что она хочет получить больше. И зная, с кем она имеет дело, с этой администрацией, которая, в принципе, с которой все очень просто договариваются на самом деле, и в конце концов получают то, что они хотят. Ну, посмотрим, например, как с Китаем. Китай имеет дело с Соединенными Штатами, куда какие тарифы против Китая были применены. То есть насколько президент давит на Китай. Стоит России, в принципе. То есть он, видимо, странам. То есть если страна, в его понимании, сильная, а таких только две, это Россия и Китай. Почему-то он включил это в Россию. Не будем вдаваться сейчас в подробности, почему, хотя это, конечно, не соответствует действительности. То, соответственно, им можно идти на уступки, и с ними надо, несмотря на то, что это Соединенные Штаты, как бы вести себя, как будто ты на вторых ролях. И так он себя и ведет. Вот. А с другими странами на них можно давить. И вот то, что он и делает, это тоже не особо успешно. Даже в случае Украины, если мы посмотрим. Поэтому, конечно, это может быть применено, и, скорее всего, и будет, потому что Трамп ищет возможности бизнес-сделок с Россией. Но есть ограничения, санкции, наложенные Конгрессом, и сейчас по закону Грэма уже некоторые санкции сделаны постоянными, то есть неизвестно, какая на самом деле у него есть юридическая широта, так сказать, действий, что он может снять, а что не может. Но, наверное, конечно, все-таки кто-то найдется, и он это предложит. Россия, как я уже сказал, хочет получить больше, поэтому пока открыто это не принимает. Но этот подход весь, конечно же, порочный. То есть подход, когда Россия, на Россию не оказывается давление, а наоборот, едут на уступки. Мы уже видим, к чему он привел. То есть надо задать вопрос, как вот любят перед выборами задавать американцам вопрос, вы живете лучше вот за эти два года или там четыре года. Также надо задать, что стало безопаснее с момента того, как Трамп сломал блокаду вокруг Путина, которую начал Байден и начал с ним договариваться, и все говорили, вот надо договариваться, предыдущий подход ничего не дал. Но мы видим только ухудшение.
1: Так сказать, теперь по-твоему, есть какая-то выгода, ну, от этой схемы? Потому что вот я слышал сегодня утром буквально разные точки зрения об этом. Кто-то говорит, это Путина подтолкнет брать больше заложников, чтобы торговать таким образом людьми, да, политзаключенными, в обмен на какие-то еще большие уступки, еще большие. А с другой стороны, Путин, если получит такую схему, и это улучшит его экономику, это, опять же, экономика войны, и деньги, которые получит Россия, пойдут на войну в Украине, как минимум.
2: Нет вопросов, что это делать не нужно. как я сказал, это совершенно порочная практика, она только лишь подогревает российское желание вести войну дальше. И, естественно, и Беларусь, и Россия арестовывают иностранных граждан исключительно для того, чтобы потом их обменять. И мы уже видели успешный обмен со Соединенными Штатами, когда, если я не ошибаюсь, было несколько россиян обменено на одного американца, как-то было так в пользу россиян тоже этот обмен был. Но это бы, конечно, Россия на это будет идти и будет захватывать все новых видов, если предыдущие кончатся. Но в данном случае они уже не будут менять американских граждан, а тут будут граждане российские. Так что, конечно, этого делать не нужно, но, к сожалению, такая вот парадигма отношений между Белым домом и Кремлем, что Белый дом хочет экономического сотрудничества, и он вот таким образом только может получить.
1: На полях Генассамблеи ООН Трамп и Зеленский провели встречу, которую украинская сторона назвала продуктивной, обсуждали деэскалацию, производство ракет для систем Патриот и то самое энергетическое перемирие. Перед этим Трамп настойчиво требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждая, что именно они разгоняют мировые цены на топливо. Зеленский ответил, что готов остановиться только при встречных гарантиях со стороны Москвы. Но удары по энергетике с обеих сторон продолжаются, никакого перемирия на деле не вышло. Можно ли сказать, что слова Трампа в данном случае не имеют никакого смысла, стороны продолжают обстреливать друг друга, и вообще это все со стороны Трампа, ну, если раньше хоть какой-то смысл имело там эти встречи, сейчас это вообще, вот кажется, ноль за этим стоит.
2: Ну, как мне кажется, вообще никогда ничего не стояло, но дело в том, что эти конкретные заявления, они делаются во внутриполитических целях. Грядут выборы, до них остается меньше месяца. Очень поднялись цены на дизель, на бензин в целом. И, естественно, это нужно как-то объяснить. Объяснить это войной с Ираном, что является самым правильным объяснением. Конечно же, администрация Трампа не может, только тогда она признает свою ошибку в этом направлении. Значит, надо найти виноватых. И виноваты, конечно, как я сказал ранее, всегда легче обвинить слабого. И вот Украина была избрана очень, так сказать, подходит господом. Но, как мы видим, никакого реального давления администрации Трампа на Украину не оказывает, потому что, в принципе, если вдруг Украина бы согласилась на это и стала, и российский дизель вдруг просто там тоннами или там, не знаю, в чем это измеряется, поплыл на мировые рынки, то это бы не изменило бы ситуацию значительно, потому что российский дизель является очень незначительный процент мирового экспорта, и все равно бы цены на бензин были выше, тогда чем бы он объяснял эти цены. Поэтому ему это не особо нужно, ему нужно это говорить. Вот. И он это будет говорить, пока выбор не закончится. Как только закончится, он об этом...
1: А ты считаешь, есть еще люди, избиратели, да, поддержка Трампа, которые верят в эти заявления, что из-за Украины сейчас такая цена на топливо?
2: К сожалению, думаю, да, потому что, к сожалению, феномен Трампа, он мне до конца непонятен. Это какой-то такой сеанс массового гипноза, продолжающийся уже 12 лет. Ну вот, он немного не удался, как это победил Байден. Но, да, но он продолжился. И действительно, Трамп, он однажды заявил и говорил это, в принципе, много раз, что если он даже убьет кого-то на Пятой Авеню, это ничего не изменит. И я готов это поверить, потому что все его угодно несуразные заявления, они просто игнорируются. В лучшем случае там это воспринимается как шутки. Все, что он делает, во всяком случае, определенной группа избирателей поддерживается в любом случае. И, конечно же, это не значит, что он выиграет эти выборы, то есть по всем вроде бы опросам он их должен проиграть. И, в принципе, сама логика промежуточных выборов об этом говорит, потому что крайне редко правящая партия, то есть партия, которая у власти, выигрывает промежуточные выборы. Мы помним оглушительное поражение, например, при Клинтона в промежуточных выборах. То есть и

0: вновь на Генассамблее его этот вопрос поднимали, но, я так понимаю, не продвинулись.
1: Видимо, он все менее реалистичен, в частности, в связи с войной с Ираном, где Соединенные Штаты истратили очень много своих запасов ракет Патриот, и их возобновление занимает долгое время, поэтому, прежде всего, ракеты понадобятся для них. Потом, при постоянных угрозах России и странам Европы, это понадобится странам Европы. Япония является большим производителем этих ракет, относительно большим. То есть, но и ей в нынешнем климате тоже они понадобятся. Поэтому, как бы, мне кажется, что не очень хорошие шансы. Конечно, какие-то Патриот будут, наверное, даны. И даже если они будут получены в каком-то количестве, то в том количестве, в котором Россия обстреливает Украину, они, конечно же, помогут в чем-то, но, не, наверное, незначительно. Поэтому, к сожалению, Украину ждут непростые времена.
0: Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила документы о новой доктрине Путина, расширении списка гражданских целей перед зимой, чтобы вынудить людей покидать дома. Поэтому, по его словам, Украина продолжит бить по российским НПЗ. В Москве в ответ пообещали усилить удары по Киеву и другим районам страны. И за последние дни под ударами были Харьков, портовая инфраструктура Одесской области, мосты через Днепр в столице. Что, по-твоему, означает новая доктрина на практике?
1: Ну, я думаю, она будет приведена в жизнь, и она уже приводится. Как мы видим, она не помогла в прошлом. И говорить о том, что вот Россия сейчас начинает бить по гражданским целям, это, конечно же, не будет точным и верным, поскольку она всегда била по гражданским целям, по всякого рода торговым центрам. Только тогда она объясняла это какими-то военными причинами, то есть что якобы там рядом или прямо там находится какой-то склад, какие-то военные там собираются и так далее. Но даже это не буду приводить, поскольку у них теперь уже официальная доктрина это делать. Ну, возникает вопрос, как долго Украина сможет это выдерживать. Мы видим, какие зеленые трещины там уже в общественном мнении украинском, с заявлениями там депутата Верховной Рады Гончаренко и других по поводу переговоров с Россией. Но мы должны понимать, что то, что хочет Россия, вот такой капитуляции, которую она хочет, Украина просто не может и себе ее позволить. Это просто будет означать уничтожение Украины. Поэтому она не добьется этим. Люди будут страдать. Больше руин. Но именно вот своей окончательной цели Россия не добилась за 4,5 года и за следующую зиму тоже, мне кажется, не добьется.
0: Леон, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Леон Гейр.
1: Большое спасибо тебе.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

Рождение легенды произошло случайно. Скромный фармацевт Джон Смит Пембертон, бывший офицер армии Конфедерации, в мае 1886 года на своем заднем дворе сварил странный густой сироп коричневого цвета. Джон отнес его в самую крупную аптеку Атланты, и в тот же день были проданы первые порции сиропа по 5 центов за стакан. Изначально сироп Кока-Кола носил название «французская винная кока» – идеальный тоник для стимуляции работы мозга и содержал спирт, который вместе с разрешенным в то время кокаином придавал тонику эффект бодрости. Сам Пембертон страдал морфиновой зависимостью, ее он приобрел в результате употребления больших доз морфина для уменьшения боли от ран, полученных во время гражданской войны, и изначально употреблял свое кока-вино в целях борьбы с ней. Также Пембертон утверждал, что волшебный сироп – отличный средства от импотенции. По требованию местного общества трезвости

0: Виников. В тот год в Атланте ввели сухой закон, спирт из состава пришлось убрать, и Пембертон нашел достойную замену – тонизирующее вещество из орехов колы, завезенных из Африки. Фармацевт смешал экстракт орехов колы с напитком кока и получил мощное тонизирующее средство, правда, не отличающееся приятным вкусом. Изобретателю сиропа пришлось потратить уйму времени и перепробовать различные компоненты, чтобы устранить недостаток. Свое фирменное название и всемирно известный логотип сироп Пембертона получил буквально через месяц. Фрэнк Робинсон, партнер по бизнесу, придумал словосочетание «кока-коловый эликсир и сироп», которое вскоре сократилось до «кока-кола». Он же написал название модным в ту пору каллиграфическим шрифтом, белым по красному фону. Но это был всего лишь густой сладкий сироп, который приходился разбавлять водой. Прохладителем, газированным напитком «кока-кола» станет к концу 1886 года с легкой руки некоего южанина, зашедшего в аптеку излечиться от похмелья. Посетитель заказал стаканчик напитка, но продавцу было лень идти к водопроводу, и он предложил добавить к сиропу немного содовой. Гость согласился и, попробовав, пришел в такой восторг, что в скором времени все аптеки Атланты стали продавать кока-колу только с содовой. Так и началась история американской любимицы и одного из символов нации. В начале 20 века в Америку прибывали тысячи иммигрантов из Старого Света. Один из них, выходец из Ирландии, Эйса Кендлер, приехал в Атланту с $2 в кармане. Он обладал незаурядным коммерческим талантом и вскоре приобрел у вдовы Пембертона за $2300, в то время это была солидная сумма, фирменный рецепт кока-колы. 31 января 1893 года Эйса Кендлер вместе с братом и двумя компаньонами зарегистрировал в штате Джорджия компанию. Первоначальный капитал составил $100,000. Главная загадка кока-колы – ее состав, который считается коммерческой тайной. Рецепт хранится за 7 печатями в сейфе банка в Атланте. И даже те сотрудники, которые смешивают все ингредиенты, знают их только по кодовым номерам. Однажды к Кендлеру пришел знакомый и пообещал рассказать ему секрет быстрого увеличения доходов. «Разливайте напиток в бутылке», – прошептал он владельцу компании, но Кендлер пропустил совет мимо ушей. Бутылки иногда взрывались, что приводило к судебным тяжбам. Поэтому Кендлер отверг эту идею. Но однажды Джозефу Биденхарну, владельцу магазина в Витсбурге, пришла в голову идея, как лучше доставлять колу на плантации вдоль Миссисипи. И он установил в лавке оборудование по разливу газировки в бутылке. В 1899-м Чаттануга, штат Теннесси, построили первый завод по производству бутилированной колы. А в начале 1920-х годов таких предприятий насчитывалось свыше 1000. Примечательно, что сам Кендлер не видел будущего за продажей колы в бутылках. Он уступил двум предпринимателям эксклюзивные права на разлив и продажу напитка за символическую плату – $1. В 1928 году сбыт кока-колы в бутылках превысил объем продаж в разлив. В 1915 была запатентована знаменитая стеклянная бутылка колы в 6,5 унций. Над идеей работали сразу 3 дизайнера, а прототипом формы бутылки стал ингредиент напитка – орех кола. Его очертания срисовали из энциклопедии. Чтобы емкость была устойчивой, дизайнеры расширили дно бутылки. Уже в 1960 году колу стали разливать в жестяные банки. Ранее они предназначались только для армии. В 1977 году появляются знаменитые пластиковые бутылки емкостью 2 литра. 1902 год ознаменовался появлением компании Pepsi-Cola, главного конкурента Coca-Cola. В 1939 году Pepsi начинают продавать напиток в больших бутылках по цене колы, а свою рекламную кампанию строят на сравнении цен и размеров бутылок. Coca-Cola предъявила иск о нарушении прав на использование торговой марки. Скандальное судебное разбирательство завершилось мировым соглашением. Оно положило начало холодной войны двух фирм. В 1931 году Coca-Cola заказывает художнику Хэддену Сандблому дизайн красно-белого костюма для Санта-Клауса. И он рисует Санту не жизнерадостным старым эльфом, как тогда было принято, а веселым стариком с румяными щеками и густой белой бородой. При этом художник сделал собственный автопортрет. Спустя годы Санта стал всем известным символом новогодних праздников. 1928 году на летнюю Олимпиаду в Амстердаме сборная США привезла с собой 1000 ящиков с Кока-Колой. С того времени бренд – неразлучный спутник олимпийского движения и его официальный спонсор. Ежедневно в мире потребляется свыше 163 миллионов литров коричневой жидкости. Осторожно, не пытайтесь повторить это дома. В интернете есть множество видеороликов, в которых люди кидают мятные леденцы Ментос в бутылки с колой, и в результате из бутылки вырываются сильные гейзеры. Из-за такой необычной химической реакции появился миф, в котором утверждалось, что если человек выпьет колу после проглатывания дрожжа, то спровоцирует взрыв желудка. К счастью, такого же взрывного эффекта в нашем желудке эта реакция не вызовет, но она определенно вызывает серьезное несварение и сильный дискомфорт, после чего может потребоваться помощь врача. Мы в Поскриптуме обратились с вопросом к специалистам, а диетические газированные напитки безопасны? Оказалось, все сложно. Вместо сахара они содержат искусственные подсластители. Калорийность их близка к нулю, поэтому сами по себе они не могут вызывать ожирение. Но сейчас появились данные, что именно из-за этого они могут нарушать метаболизм. Организм чувствует сладость, но не получает калорий. В результате нарушается механизм насыщения, а тяга к сладкому растет. Есть данные, что употребление диетической колы только способствует ожирению, но этот вопрос пока изучен недостаточно. А знаете ли вы, что Кока-Кола официально запрещена в двух странах – на Кубе и в Северной Корее? Классическая банка обычной колы содержит почти 10 чайных ложек сахара. В Гонконге, например, до сих пор рекомендуют лечить простуду подогретой Кока-Колой. Один из народов майя середины прошлого века использует Кока-Колу по ее изначальному назначению – для обрядов врачевания. Вкус Кока-Колы в разных странах может немного отличаться. К примеру, в Мексике туда добавляют тростниковый сахар. Чем только не мерили производители Кока-Колы масштабы продаж компании. Они подсчитали, что если всю произведенную газировку вылить в бассейн, то понадобился бы резервуар глубиной 180 сантиметров, длиной 33 километра, шириной 15 километров. Искупаться в таком бассейне смогли бы 512 миллионов человек. Ну, как же без Илона Маска в наши дни? Твит с шуткой о покупке Кока-Колы, чтобы вернуть состав кокаин, стал вторым по популярности в истории Твиттера. Пост миллиардера лайкнули более 4,5 миллионов раз. Шуточный твит Маска о покупке компании стал вторым по популярности постом в истории платформы. «Следующий я покупаю Кока-Колу, чтобы вернуть кокаин», — говорится в твите. Запись обогнала по количеству оценок твит Обамы, занимавший ранее второе место в топе самых популярных сообщений. Цитату бывшего президента, опубликованную в 2017 году, лайкнули 4 миллиона пользователей. Ну а самым популярным постом в Твиттере считается обращение семьи актера Чедвика Боузмана после его смерти, которые лайкнули 7 миллионов раз.
1: Это все к данному часу. Всем доброго.
2: Новости на Дэвид Зонг Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что количество срочных обращений в высшую судебную инстанцию страны резко выросло. Значительная их часть связана с решениями администрации и многочисленными указами Трампа. По словам Алито, Верховный суд практически не располагает возможностью сократить этот поток и вынужден рассматривать спорные вопросы в чрезвычайно сжатые сроки. Одновременно судья выразил обеспокоенность резкой политической риторикой вокруг Верховного суда, которая подрывает доверие общества к судебной системе. Федеральный суд рассматривает иск компании Disney, которая пытается остановить досрочную проверку лицензии 8 принадлежащих ей телевизионных станций ABC. Федеральная комиссия по связи начала необычную проверку значительно раньше обычного срока. Лицензии должны были рассматриваться только в 2028 году. Disney утверждает, что действия властей являются политическим давлением и нарушают конституционное право на свободу слова. Администрация Трампа отвергает подобные обвинения. Дело может стать важным прецедентом в вопросе о том, насколько далеко федеральные власти могут заходить в отношениях с телевизионными компаниями. Республиканские кандидаты все активнее строят свои кампании вокруг вопросов преступности, полиции и нелегальной миграции. Особенно заметна эта стратегия в Джорджии, Мичигане, Неваде, Техасе и Висконсине. Демократы отвечают собственной программой общественной безопасности и выдвигают кандидатов с опытом работы в правоохранительных органах. При этом общенациональные показатели преступности остаются сравнительно низкими, поэтому обе партии спорят уже не только о статистике, но и о том, насколько безопасными себя ощущают сами американцы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
22: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
24: хорошо получается.
23: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
24: Дэвидсон Радио.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
25: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Президент Дональд Трамп когда-то предлагал принцессе Диане выйти за него замуж. Об этом в своих мемуарах рассказал брат покойной Чарльз Спенсер. По его словам, однажды леди Ди спросила, подошла бы ей роль американской первой леди. На это брат уточнил, откуда у нее взялись такие мысли. Диана объяснила, что один из ее влиятельных поклонников, стремящихся заполучить ее в качестве идеальной трофейной жены, заявил ей, что обязательно станет президентом, если она выйдет за него замуж. Спенсер отметил, что после развода с принцем Чарльзом его сестру сильнее привлекала перспектива жизни в Белом доме, чем возможность выйти замуж за потенциального пожилого нелюбимого мужа. Как пишет Mirror, Трамп также делал крупные пожертвования одной из благотворительных организаций, которой поддерживала Диана, а в ответ на ее благодарственную записку отправил ей дорогой букет. После смерти принцессы Уэльской политик и сам признавался, что испытывал к ней симпатию. По его признанию, она была женщиной его мечты. Впрочем, в 23-м году Трамп открестился от своих слов. В одном из интервью он сказал, что Диана была одной из тех влиятельных особ, что пытались подмазаться к нему. Диана была официально замужем за принцем Чарльзом, нынешним королем Великобритании, с 1981 по 96 год. Трамп, который сегодня женат на Мелании, в разное время был в браке с фотомоделью Иваной Зелничковой и актрисой Марлой Мейплс. Отношения действующего президента, 80-летнего Трампа, и его супруги, 56-летней Мелании, вызывают вопросы не первый год. Разница в возрасте в 24 года и наличие брачного договора чаще всего заставляет думать об отсутствие чувств и коммерции, удобные для обоих. Тем не менее, о разводе нет и речи. Зато разговоры о новых условиях брачного договора со стороны Мелани поднимаются в прессе каждое президентство Трампа. Якобы Мелания пересматривает договор, чтобы обеспечить безбедное существование себе и своему сыну Бэрону. Первая леди тщательно следит за тем, чтобы не остаться на бабах в случае расставания. Достоверно известно, что последний раз Мелания пересматривала брачное соглашение в 2 года назад. Так или иначе, источники утверждают, что нынешний хозяин Белого дома высоко ценит мнение супруги, а значит, ее желание внести свои условия в брачное соглашение одобрено его юристами. Пара поженилась 22 января 2005 года. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на друга Трампа писала, что за годы брака между ними бывали ссоры. В Белом доме у них отдельные спальни, а когда президент и первая леди путешествуют, они останавливаются в разных номерах. Мелания чаще живет в Нью-Йорке, где у нее отдельная квартира в Трамп Тауэр. Она объясняет тягу к мегаполису желанием не оставлять сына, который учится в NYU. Бэрон Трамп хочет стать предпринимателем и уже сделал первые шаги к созданию собственного бизнеса. Также он занимает должность эксперта по стратегическому планированию World Liberty Financial, семейной компании, специализирующейся на финансах и криптовалютах. Говорят, у Бэрона уже 40 миллионов на счету, сам заработал. Власти Нью-Йоркского Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа «Scambassador». Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки. Их расклеили в банках, закусочных, центрах для пожилых, боулинг-клубах. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Стэттен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вита Фаселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Это должно предотвратить новые случаи обмана. В легислатуре Нью-Джерси появился законопроект о запуске программы Imagination Library, которая позволит детям до 5 лет получать книги по почте бесплатно. Главная цель билля – сохранить интерес к бумажной продукции, которая в эпоху электронных гаджетов становится практически невостребованной. Авторы билля подчеркнули, что в стране уже существует благотворительный проект с одноименным названием. Он был запущен в 1995 году кантри-певицей и бизнесвумен Долли Партон. Инициатива Garden State – это продолжение дела Партон, которое не стало в августе. Если законопроект получит бюджетное финансирование, все дети, проживающие в Нью-Джерси, будут регулярно получать книжки по почте. Исследование показало, что в Америке есть дети, которые ни разу не держали в руках томик Марка Твена. С бумажными изданиями такие дети знакомятся только в Elementary School. Биль Imagination Library уже получил двухпартийную поддержку в Сенате и Ассамблее. Несколько политиков также предложили заключить соглашение с типографиями Нью-Джерси в рамках долгосрочных контрактов. Сооснователь Google Сергей Брин пожертвовал 102 миллиона долларов организации Building a Better California, которая борется с предложением ввести в Золотом штате разовый налог на состояние миллиардеров, пишет Fortune. Издание посчитало, что при нынешней оценке состояния Брина, почти в 260 миллиардов, потенциальный налог для него составил бы около 13 миллиардов долларов. Сам Брин, по данным нескольких СМИ, покинул Калифорнию. Официальный текст Proposition 4 предусматривает налог только для людей с большой цифрой, которые были резидентами штата 1 января текущего года. Лос-Анджелес Таймс писала, что Брин переехал в Неваду до этого срока. Фощин ранее также сообщал, что Брин и другой сооснователь поисковика Ларри Пейдж успели покинуть штат до 1 января. Financial Times убеждена, что покинувшим штат все равно могут грозить проверки IRS. Proposition 4 вынесут на голосование 3 ноября. Инициатива предусматривает разовый налог до 5% на облагаемые активы людей с состоянием свыше 1 миллиарда. Недвижимость, а также некоторые пенсионные активы в налоговую базу не входят. 90% полученных средств предполагается направить на здравоохранение, остальные 10% на продовольственную помощь и образование. Мера может принести бюджету штата десятки миллиардов в течение нескольких лет. Сергей Брин стал крупнейшим индивидуальным донором противников меры. Он сравнил предлагаемую меру с советской системой. Цитирую, «Я бежал от социализма вместе с семьей в 79-м году и знаю, какое разрушительное, репрессивное общество он создал в Советском Союзе». Брин родился в Москве и переехал с семьей в США в 6-летнем возрасте. Стриминговый сервис «Пикок» запустит первый сериал по франшизе «Форсаж». Проектом займутся Майк Дэниелс и Вулф Колман. Они напишут сценарий и станут шоураннерами. Сериал должен выйти в 2028 году. Производством занимается Universal Television. Исполнительными продюсерами станут Вин Дизель, Сэм Винсент из One Race, а также Джефф Киршенбаум и Крис Морган. О планах перенести боевик на телевидение Дизель рассказал в мае на презентации NBC Universal в Нью-Йорке. По его словам, поклонники давно хотели увидеть больше историй о знакомых героях. Будущий сериал – часть празднования 25-летия картины. Первый фильм вышел в 2001-м. При этом телепроект может появиться одновременно с финалом основной киносаги «Fast Forever». 11-й и последний фильм должен выйти 17 марта 2028 года. Fox News объявил, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит присоединится к телеканалу в качестве эфирного комментатора. Она покинула свой пост в конце августа. С 1 ноября 29-летняя Левит будет появляться в различных программах, предоставляя комментарии как для новостных, так и для аналитических передач. Руководство Fox отметило, что опыт работы в Белом доме и в президентской предвыборной кампании дает ей уникальное понимание современной политической повестки. Сама Левит заявила, что благодарна за возможность стать официальным членом команды Fox News и поделиться с миллионами зрителей своим взглядом на мир. Она также отметила, что работа пресс-секретарем была для нее приключением всей жизни. Причиной ухода Левит из администрации Трампа называлось ее желание проводить больше времени с семьей. Также сообщается, что Кэролайн Левит ведет переговоры с издателями о книге, посвященной ее работе в Белом доме. В Израиле в понедельник прошел Государственный день памяти жертв нападения 7 октября и погибших в последующей войне. Утром государственные флаги приспустили, а позднее на горе Герцля в Иерусалиме состоялись две церемонии в память о военнослужащих и сотрудниках сил безопасности, а затем о гражданских жертвах. Официальный день памяти в этом году приходится на два дня раньше календарной годовщины. Правительство установило его на 24-е Тишрея по еврейскому календарю через два дня после Симхат Торы, праздника, во время которого произошло нападение. При этом семейные и общественные мероприятия состоятся и 7 октября. День памяти отметили в школах. Согласно материалам Министерства образования, занятия были посвящены событиям 7 октября. Церемонии проводились в университетах. Мероприятие продолжится в среду. Одной из главных площадок станет парк Яркон в Тель-Авиве. Там пройдет церемония, организованная семьями жертв 7 октября с участием родственников погибших, переживших нападение и бывших заложников. Вести вечер будут Эли Шараби, переживший плен, и актриса Шани Коэн. Участие бесплатное, но требуется заранее получить пропуск. По всей стране на этой неделе запланированы десятки встреч, выставок, показов документальных фильмов и вечеров памяти. Россияне стали чаще искать информацию о чуме. По данным Google Trends, за неделю с 29 сентября по 5 октября популярность запроса «чума» выросла примерно на 9000%. Всплеск интереса начался после того, как стало известно о карантине в больнице города Шелихово в Иркутской области. Там от легочной чумы умерла 28-летняя Дарья Шипилова. В одной из версий она поступила в больницу после возвращения из Таиланда, а по другой была лаборантка и случайно разбила пробирку с возбудителем. Официально власти не подтверждали, что она умерла из-за чумы. Роспотребнадзор утверждает, что у нее выявили пневмонию неустановленной этиологии. 3 октября чиновники города Байкальск опубликовали в телеграм-канале призыв не ездить в Шелихов, но позже удалили пост. 4 октября трехнедельный карантин объявили уже в нескольких больницах Иркутска. Администрация президента Дональда Трампа осведомлена о предполагаемой вспышке, сообщил Axios представитель Белого дома. По его словам, Госдеп следит за происходящим и оценивает варианты действий. Кремль пока воздерживается от подтверждения вспышки болезни, но сообщения вызвали обеспокоенность во всем мире. На данном этапе исполнительный орган Евросоюза не планирует созывать специальное совещание и вводить чрезвычайные меры. В Уфе на улице адмирала Ушакова закрасили мурал с портретом Земфиры. Он был нарисован 5 лет назад на торцевой стене пятиэтажки в доме Земфира жила в детстве. Роспись представляла собой изображение гитары. На ней портрет певицы, а вокруг строчки из песни «Воскресенье». В новой версии осталось только изображение гитары, окрашенной в розовый цвет. Уфимский канал UTV сообщил, что закрасить мурал потребовал председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Он обратился в администрацию главы Башкортостана с требованием заменить рисунок на что-то более патриотическое. UTV опубликовал ответ Зайцева из администрации. В нем указано, что для изменения рисунка необходимо решение собрания жильцов, по чьей именно инициативе был изменен мурал, неизвестно. Его автор – местный художник Олег Кайбышев. Стену он расписал в 2021 году в августе в честь 45-летия исполнительницы. Аэропорт Мальпенса в Милане, второй по значимости воздушный узел Италии, официально переименовали в честь политика и медиамагната Сильвио Берлускони. Инициативу выдвинули власти региона Ломбардия в июне 2024 года. Позже ее одобрил министр инфраструктуры. Власти Милана и 3 соседних городов пытались оспорить действия Национального управления гражданской авиации. Истцы утверждали, что право именовать объекты принадлежит муниципалитетам. Суд отклонил жалобы. Берлускони 4-жды занимал должность председателя Совета министров. Политик скончался от лейкемии в 2023 году в возрасте 86 лет.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
17: хорошо получается.
16: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
17: Дэвидсон Радио.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.

0: Сутки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что количество срочных обращений в высшую судебную инстанцию страны резко выросло. Значительная их часть связана с решениями администрации и многочисленными указами Трампа. По словам Алито, Верховный суд практически не располагает возможностью сократить этот поток и вынужден рассматривать спорные вопросы в чрезвычайно сжатые сроки. Одновременно судья выразил обеспокоенность резкой политической риторикой вокруг Верховного суда, который подрывает доверие общества к судебной системе. Федеральный суд рассматривает иск компании Disney, которая пытается остановить досрочную проверку лицензий 8 принадлежащих ей телевизионных станций ABC. Федеральная комиссия по связи начала необычную проверку значительно раньше обычного срока. Лицензии должны были рассматриваться только в 2028 году. Disney утверждает, что действия властей являются политическим давлением и нарушают конституционное право на свободу слова. Администрация Трампа отвергает подобное обвинение. Дело может стать важным прецедентом в вопросе о том, насколько далеко федеральные власти могут заходить в отношениях с телевизионными компаниями. Республиканские кандидаты все активнее строят свои кампании вокруг вопросов преступности, полиции и нелегальной миграции. Особенно заметна эта стратегия в Джорджии, Мичигане, Неваде, Техасе и Висконсине. Демократы отвечают собственной программой общественной безопасности и выдвигают кандидатов с опытом работы в правоохранительных органах. При этом общенациональные показатели преступности остаются сравнительно низкими, поэтому обе партии спорят уже не только о статистике, но и о том, насколько безопасными себя ощущают сами американцы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 17% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Начнем мы с новостей из Франции. Там продолжаются погромы, продолжаются беспорядки, продолжаются стычки с полицией. Полиция отступает в целом ряде случаев. Они заблокированы в центральных районах Парижа, насколько я вот вижу по откликам самих парижан, самих тех, кто пишет оттуда. Что полиция делает вот такие типа набеги и отступает назад, потому что вот этих бандитов слишком много на улицах, понимаете? Слишком мягкое отношение, понимаете? Вот надо взяться за пулеметы, господа. У нас вот это страшно звучит, это страшно думать, но, наверное, нету выхода. Это все должно было закончиться какой-то стрельбой, какой-то резней, где-то что-то. Может быть, лучше, чтобы в Париже, а не у нас. Потому что Париж ближе всех, французские власти, ближе всех подошли к этому безумию и разрешили это безумие, которое у нас происходит на наших глазах, и нам заявляют с полным, понимаете, с правдой в глазах, понимаете, вот клянусь вам, это выглядит вот как в той песне о ДДТ. Сколько правды в глазах отставных палачей, сколько веры в руках там государственных шлюх или наоборот. Мы имеем дела с палачами европейской цивилизации. Мы имеем дела с бюрократами, которые верят, понимаете, в какой-то абсурд, который они устраивают на улице. ЕС превратился в абсурд. Понимаете, ЕС не должно было быть как такового. Должно было быть 27 государств или сколько, 30 государств, неважно, которые свободно торгуют, которые имеют свободное перемещение, да. Единые цены на, там, я не знаю, на билеты на футбол или на авиалинии. Единый там сборный по, там, я не знаю, по хоккею, что-то такое. Но не должно было быть единого правительства. Не должно было быть единых законов, не должно было быть единых правил по пылесосам, блин. По пылесосам, по форме огурцов, по жирности молока. Не должно было быть единых правил. Вся вот эта вот, понимаете, черти что. Не, ну я понимаю, что целому ряду государств на Востоке очень выгодно, когда им постоянно башляют деньги из Запада. А Западу очень выгодно держать эти государства в таком вот полуфеодальном состоянии. Почему? Потому что, слушайте, если в Латвии не работает завод, это значит, этот завод не выпускает какую-то конкурентную промышленность, которая выпускается где-то в Италии. Я прекрасно понимаю, что они делают в этом ЕС. Они на востоке Европы позакрывали как ненужные, как неправильные, как не рентабельные, позакрывали все заводы, которые там были, советские или местные и так далее, для того, чтобы понимать, чтобы они работали на Западе, а на Востоке мы вам будем платить велфер. Спасибо вам в самую шапку за это. И вот это вот вся, вот эти юг Европы находится в несостоянии оплатить самих себя. У них там очень плохо идет экономика, там финансовый коллапс может заново повториться в любой момент. А может он повторится сейчас в Германии. В Германии кризисная ситуация абсолютно. Я говорю, не говорю про Францию сегодня, которая уже горит. Я говорю про Германию. В Германии кризисная ситуация, господа. Почему это кризисная ситуация? Во-первых, пандемия. Произошла, полностью обрушила их экспортный бизнес. Во-вторых, они отказались, или их заставили отказаться, как угодно говорите, от русского газа, и они из-за этого сели в лужу, потому что энергия подорожала в 5, 6, 8 раз. Это стало невыгодно работать в Германии. И третье, Китай, о котором мы начали кричать первые, понимаете, теперь об этом кричат немцы. Нужны совместные действия против Китая, всей европейской цивилизации, понимаете, всего Запада вместе взятого, неважно, француз, итальянец, немец, да даже русский. Вот что должно быть. Понимаете, а мы все время выясняем какие-то местные отношения. И делаем это, понимаете, иной раз вот сегодня. Вот я вам дам на откуп, два заявления Трампа.
первое заявление, что повышение, ну, то есть я не цитирую, я перевожу вольным переводом. Можете посмотреть его заявление сами. Что то, почему бензин так дорожает, это не потому, что закрыт пролив из Армуза, это потому что, значит, которые заменились сейчас рекордным количеством баррелей, что поставляется на рынок. А потому что перерабатывающие, нефтеперерабатывающие заводы в России, которые есть, взрываются Украиной. Или закрываются. Или потому что в голубых штатах, каких как Калифорния, демократы, там, как говорится, не работают вот эти вот перерабатывающие заводы. Ну, этот наезд на Украину, я считаю, это, конечно, совсем уже. То есть я готов обсудить это с точки зрения того, что да, Украина является определенным триггером для западных проблем. Вне всякого сомнения. То есть, если бы Запад не был озабочен, что там происходит в Украине, захватили ее или нет, то Западу было бы проще. Вне всякого сомнения. То есть, не перестать покупать русский газ для немцев. Или вот сейчас вот Трамп пытается договориться с русскими, понимаете, об обмене политзаключенными и так далее. Он, типа, снимает санкции, но, правда, он не может их снять без Конгресса, поэтому не знаю, на что он там рассчитывает. Он снимает санкции и так далее.

получает. Хотя есть много разных там теорий заговора, что да, получает. Но вот это ваше мнение. Вы можете мне сказать сегодня, что вы думаете по этому поводу. Вот это то, что Трамп написал Truth Social у себя там, пожалуйста, вот так далее. Второе его заявление абсолютно верное, что касается Франции. Он говорит, что то, что происходит в Франции, это ничего не меньше, чем полностью вышедшая из-под контроля массовая миграция. Это не по поводу школ, это по поводу ислама, который хочет взять когда-то под свой контроль когда-то великую страну. Я с ним абсолютно согласен здесь. Наконец-то кто-то сказал то, что, понимаете, надо сказать. Ислам является несопоставимым с западной цивилизацией, несопоставимым с западными конституциями, западными законами, западным менталитетом, образом жизни и так далее. Значит, нужен либо реформа ислама, либо отказ от него, либо его бойкот, либо еще что-то. Нужны очень действенные, очень жесткие меры по обузданию того, что происходит. Да, пулеметы. Да, высылки из страны. Неважно, родился ты в третьем поколении, если ты кричишь «Аллах Акбар» на улице Парижа, тебе надо отправить в Саудовскую Аравию. Надо прекратить вот это вольничание, что мы устроили эту вольницу. Знаете, когда выступает... И здесь вот, понимаете, вот тут вот идет сегодня возмущение по поводу выступления Ричарда Гира, который неплохой актер. Всегда был неплохим, даже великим актером, многие считают. Он начал, наехал на Италию, итальянцев, понимать, что типа они там закрывают иммиграцию. Знаете, извините, господа, я с удовольствием смотрю Голливуд. Ну, большинство, как говорится, сейчас смотрю мало, потому что там хороших фильмов мало. Хорошие сериалы есть какие-то, и то, знаете, через два. Но что такое Ричард Гир, или что такая вот эта Анджелина Джоли, или вот эти все остальные эти звезды, они живут... В их собственном мире. Они летают на собственном самолете. Они живут в дворцах. У них огромное количество разных имений. Тут, там, здесь, так далее. Они одеваются в дизайнерскую одежду. Они имеют огромную охрану частную для себя. Они далеко не всегда платят все вот эти вот таксы, что они должны заплатить, потому что они тоже мухлюют и вкладывают, а потом платят минимально. Они в основном занимаются лекциями для обычных людей, которых они абсолютно не понимают. И при этом, после этого всего они называют вас эгоистами, когда вы думаете о своем, понимаете, самом наболевшем. У них что, есть проблемы купить чашечку кофе за $6? Это у вас проблема, чашечка кофе за $6, потому что она не стоит $6. Она даже трех не стоит, эта чашка кофе. А у них этой проблемы нет. Поэтому, понимаете, когда выступает Ричард Гир или мною любимый Роберт Де Ниро, понимаете, дай ему Бог здоровья, понимаете, да, они выступают с позиции реально отъехавших совершенно в иную реальность людей, живущих вот в таком информационном пузыре, где большие зарплаты, где все любят собак, где все очень добрые, все очень правильно, все очень по закону, справедливость торжествует в каждом отдельном случае, как в Columbia Movies. Когда мой папа покойный был, не жив, он мне говорит, смотри Columbia Pictures, у них всегда хэппи-энд. Да? А в жизни так практически никогда не бывает. Понимаете, жизнь настолько гадостная штука часто, настолько жесткая. Я что, должен это кому-то вам здесь на радио рассказывать? Боже упаси. Я живу в том же самом реальном мире, что живете вы, понимаете? Я прекрасно понимаю, что это чушь собачья. Понимаете, но появляется Ричард Гир, или появляется вот эта Анджелина Джоли, появляется Эмма Стоун и так далее, понимаете, которые вот завтра будут нам вещать по поводу, понимаете, какие плохие евреи, понимаете, как они нарушили вот прекрасную жизнь, которая была в Газе, именно евреи нарушили, понимаете, потому что они взяли, понимаете, и берут и защищаются, как они посмели защищаться. Ну, это вот примерно вот о чем речь ведется. Завтра у нас как раз та самая годовщина 7 октября. Еще раз повторяю, вся вот эта вакханалия в Париже или во Франции не связана с образованием.

0: Образование – это один из небольших предлогов. Это как у нас здесь, понимаете, когда, еще раз я вот рассказываю вот пример, я тебе погибает какой-то бандит на улице, которого придушил полицейский. Правильно, неправильно, мы сейчас даже не обсуждаем. И после этого идут и сжигают несколько городов, понимаете, грабят десятки магазинов, устраивают снос памятников и так далее, все в его честь, как будто это что-то кому-то где-то поможет. Вот я видел интересную статистику, что в этом, что-то несколько тысяч там так далее, доказывают, что 12 тысяч человек погибло в черной комьюнити за какие-то годы. Все эти черные люди убиты другими черными людьми, но виноваты почему-то белые. Наше правительство левые, понимаете, довели до абсурда. Когда-то левые или когда-то социал-демократы, которые были с левой стороны, это были именно социал-демократы. Они, ну, это была, вот знаете, как когда-то в свое время говорили, в Советском Союзе это была партия мелкой буржуазии. Если республиканцы были партией крупной буржуазии, то это была партия мелкой буржуазии. Давайте вот возьмем вот это определение. И люди, в принципе, понимаете, демократы были за то, чтобы там люди какие-то мелкие работали, чтобы профсоюзы получали более-менее нормальные зарплаты, чтобы вот как раз они проповедовали, демократы проповедовали протекционизм, чтобы защититься от каких-то других стран и так далее и тому подобное. Во что они превратились сейчас, это совершенно другое. Сейчас это абсолютно партия люмпен-патриотов, люмпен-бандитов, хунвейбинов, понимаете, понимаете, если не хуже. Всегда начинается с самого малого. Один мой хороший знакомый, который перестал быть хорошим знакомым, после того, как я сказал, что я больше поддерживать вот эту вакханалию левую не буду, я к этому шел достаточно долго. Я 3 года примерно, понимаете, пытался как-то найти какую-то рациональ, поддерживать дальше демократов. Понял, что этой рационали абсолютно нет. Даже если Трамп абсолютно ужасен в своем там каком-то личном поведении, то поддерживать демократов, ну, это вообще никак ничего не решает. И вот он мне тогда с пеной у рта доказывал, что вот то, что происходит у республиканцев, это, вернее, у демократов, это какая-то там вот это, сейчас все это пройдет, потому что это небольшая какая-то среда каких-то там отморозков, они внутри себя не имеют финансирования, они не контролируют эту ситуацию, они рано или поздно, остальные демократы более правильные, хорошие, консервативные более, они их выкинут оттуда, а все пойдет нормальным путем, вот как оно когда-то было. Я ему говорил, не буду называть имя, я говорю, слушай, поверь мне, это начинается захват партии изнутри. Мы просто, ты пока просто не увидел, что далее. Вот сейчас, вот где-то, вот где-то полгода назад он признал, что партия захвачена изнутри. Я это сказал ему в 2019 году. Понимаете? Я ему сказал это в 2019 году, когда я сказал, что я голосовать за Байдена не буду. Потому что Байден старый, потому что даже если он замечательный дядька какой-то там, понимаете, и так далее, там смеется и с юмором, и со всеми делами, и вообще не сами себя такого, далее, он слишком стар, чтобы контролировать подобное. И партия в открытую заявляет, что он не представляет их интересы, что он не представляет из себя интересы вот этой самой партии. Они в открытую об этом говорят. А мы все пытаемся доказать обратно. Нет, они нормальные. Они не есть нормальные. И по целому ряду каких-то вещей, понимаете, каких-то реальных проявлений, мы это видим, что они не есть нормальные. Я не говорю, что справа все замечательно, все правильно, все хорошо. Понимаете, одно то, что, понимаете, такой выдающийся, я считаю, по уму комментатор, как Такер Карлсон, понимаете, начинает оправдывать Гитлера, понимаете, который, или, знаете, делать какую-то что, понимаете, что не, Вторая война бы не началась бы, если не какая-то бы Польша, что если Польша бы сдалась бы Гитлеру, то, как говорится, там, или уступила ему что, то, что Гитлер требовал, то, типа, французы и англичане бы не легли бы, понимаете, и не началась бы Вторая мировая война, понимаете, ну, то есть это глупость с его стороны. Это глупость Такера Карлсона. который превратился непонятно в что. Имеет прекрасные данные, имеет мозги, имеет язык и превратился, понимаете, в рупор каких-то, какого-то правого абсурда. И Венц лучше всего отъединился бы от этого правого абсурда, потому что, поверьте мне, это будет очень большая у него проблема на выборах в 28-м году, если он туда дойдет. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Бруклинской организации Демократической партии вновь началась борьба за смену руководства. Это уже вторая попытка сторонников Роднес Бишет Эрмелин изменить партийное руководство. Конфликт имеет значение далеко за пределами внутрипартийных споров. Бруклин остается одним из крупнейших центров Демократической партии в стране, а местная организация оказывает значительное влияние на выборы судей, городских и штатных законодателей. Горсовет Нью-Йорка допросил руководителей крупнейших компаний в области искусственного интеллекта. Перед всеми 51 членом совета выступили представители OpenAI, Google, Anthropic и Meta. На вопрос о вероятности катастрофы ни один не назвал цифру. Спикер Джули Мэнин назвала такой ответ легкомысленным. Совет готовит 10 законопроектов. Проверка систем, аварийное отключение, награда осведомителям и право пострадавших идти в суд. Бывший сотрудник Anthropic Джейк Коксон предупредил, отрасль не имеет и не умеет контролировать собственные разработки. Полиция Нью-Йорка опубликовала статистику за первые 9 месяцев текущего года. Зарегистрировано 203 убийства, 489 случаев стрельбы и 594 человека, получивших огнестрельные ранения. По данным полиции, все три показателя самые низкие за 9 месяцев года за всю историю ведения современной статистики. Общее число тяжких преступлений снизилось на 6,6%, причем снижение зарегистрировано во всех 5 районах. Самое значительное в Бронксе почти на 12%. Необычная трагедия произошла в Центральном парке. По данным полиции, сегодня утром 71-летний мужчина ехал на велосипеде, когда на его пути неожиданно появился золотистый ретривер. Велосипедист столкнулся с собакой, упал и получил тяжелые травмы. Спасти мужчину не удалось. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Вот я еще раз повторяю, два заявления Трампа сегодня по поводу того, что если бы Украина не бомбила бы русские нефтеперерабатывающие заводы, проблема бы с дизелем, с ценами на бензин была бы вполне под контролем. То есть не было бы вот так далее, потому что, ну, почему он это говорит? У него плохо идут выборы. Это вам самое прямое признание, что выборы у Трампа идут плохо в 26-м году. Плохо. Республиканцы проигрывают обе палаты, вот то, что я вижу по цифрам, обе палаты Конгресса. Нижнюю палату и Сенат. Палату представителей и Сенат. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я надеюсь, что цифры перевернутся. Может быть, будет какой-то скрытый ресурс, который подключится именно вот в последний момент. Не знаю. Увидим. Надеюсь, что это так и будет. Но тем не менее. Знаете, и другое его заявление совершенно правильное. Что то, что происходит в Париже, во Франции, это прямой результат неконтролируемой массовой иммиграции. Что это не связано никак с школами, а это потому, что ислам пытается подчинить себе страну. Правильно? Ислам подчиняет себе страну сейчас в наше время, понимаете? Они сами об этом говорят, они даже не скрывают. Они подчиняют за счет лазеек в наших законах, у нас равноправие для всех, в том числе для этих самых скрытых или открытых практически в наше время исламистов, то есть радикальных последователей ислама и так далее и тому подобное. Второе, это через матку своих женщин, как они сами тоже говорят, through the womb of our women, за счет высокой рождаемости. И третье, за счет массового распространения, массового идиотизма, полезного идиотизма среди западных жителей, которые перестали понимать свои задачи, перестали понимать, где они живут и так далее. Понимаете, вот у нас три троянских коня, которые существуют для того, чтобы исламизм победил. Вот. Так, телефон 718-303-9090. Слушаю вас. Я вас слушаю. Добрый день, вы в эфире. Что-то у нас опять молчание в трубках. Добрый день, вы в эфире. Не работают телефоны. Не работают. Тут вот кто, мне тут пишет один человек, может это и к лучшему, если Франция пойдет. Будет уроком для других и наших тоже. Нет, не будет лучше. Если вы понимаете, пойдет хоть одна страна, тем более такая крупная страна, как Франция. Во-первых, это говорит, ну смотрите, Франция всегда пыталась, вот, то есть давайте поанализируем. Франция пыталась всегда найти как так называемый третий путь, в отличие от СССР и от Америки. Значит, этот третий путь, я практически уверен, на сегодняшний день себя абсолютно исчерпал. Абсолютно. Французы просто пока это понять не хотят. Вот я думаю, что это приведет к этому. Во-вторых, я думаю, что падение такой страны послужит цепочкой домино для других. В Англии ситуация даже хуже. В Англии, понимаете, сейчас вот актер Джон Клис, понимаете, что-то говорит по поводу ислама, он ожидает ареста со дня на день. Потому что ты фактически не имеешь права на свободу слова в Англии больше. Господа, это не шутка, это не мои преувеличения, это не то, что я, вот понимаете, взял с потолка какую-то информацию и вам тут вдалбливаю в уши. Типа Йозефа Геббельса. Но, это правда. Знаменитый актер комедийный, ему за 80 лет, Джон Клис, один из лучших актеров в Англии, ожидает ареста со дня на день, потому что он, как считают исламские различные структуры, на него подали в суд сейчас, что он ведет антиисламскую пропаганду. Он возмущается тем, что происходит в Англии. Вот вам, пожалуйста, это не я придумал. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Да, господа, а можно перезагрузить телефоны? Что-то у нас совсем все хреново с телефонами. Да, ну, в общем, вот такая гадость у нас происходит. Я, понимаете, уверен практически, что они, конечно, смогут подавить вот эти выступления. Они, конечно, наведут порядок. На улицах проблема в другом, что это начинает, понимаете, происходить с регулярностью большой. Понимаете, рано или поздно армии не хватит на все это. Это не связано со школами, понимаете, это не связано с этими вещами. Мы имеем совершенно четкую проблему что-то у меня начало говорить в эфире здесь что-то я пытаюсь понять что у меня тут начало говорить так хорошо я понял ну добрый день вы в эфире слушаю вас. Нельзя учиться на падении других, понимаете? Нельзя стать счастливым и умным за счет того, что кто-то другой упал. Как правило, это не работает. Понимаете, мы можем, конечно, долго потирать руки и извить по поводу Франции, которая и антисемитская, которая вот такая, как она есть, мы все это знаем. Но урок, который мы должны взять из этого, должен состояться без падения Франции, понимаете, без вот этого полного коллапса, который происходит. А это коллапс общественный, не просто только морали, но коллапс общественного, понимаете, порядка. Какие-то сумасшедшие бегают по улицам, понимаете, что-то себе там доказывают, что-то, понимаете, делают и так далее и тому подобное, и все молчат при этом. Общество наполовину, понимаете, поддерживает вот эти вот все эти сожжения машин, избиения полиции и так далее и тому подобное. Враг не у ворот, он уже внутри. И в частности, это вот та самая третья причина, что распространение полезных идиотов. Поэтому очень-очень даже может быть, что они придут к власти законным путем через выборы в демократии. Кто может это остановить на сегодняшний день? А сказать по правде, решиться на какие-то радикальные реформы, ну, республиканская партия импотентов и болтунов точно не сможет. Точно не сможет. Они ждут, республиканцы ждут одного для того, чтобы начать действовать, чтобы произошел какой-то кризис. То есть вот если начнет падать Social Security или Medicare, вот тогда они пожмут плечами, со скорбным лицом выйдут, скажут вам обязательную фразу American people. Это звучит настолько уже, понимаете, как вот какая-то своего рода насмешка, вот эта вот фраза American people demand, или American people want, или American people expect. Когда они так начинают, я знаю, что это болтание языком. Видите, для того, чтобы прикрыть собственное, понимаете, наготу, король-то голый. Они вот начинают вот говорить вот эти фразы, понимаете, американцы хотят, или американцы требуют, американцы ожидают. Да плевать они хотели на этих американцев. Они не делают ничего, потому что они смертельно всего боятся. Надо отдать должное Трампу, он единственный, кто не боится. Его партия — это партия импотентов. И вот сейчас вот на выборах, скорее всего, когда они проиграют эти выборы, им докажут, что вы, да, импотенты. Вы ничего не делали. 2 года ничего не делали. А сейчас будут платить. Причем будут платить, да. Мы вас выгоним, знаете, пусть станет хуже. Пусть начнут сжечь машины на улице. Пусть начнут убивать и резать. Но будет, но вас выгонят. Вот так вот, вот так работает ныне демократия. А если бы этого не было, нужны радикальные меры. Нужно, извините, целую религию объявить идеологией. Враждебной идеологии. Нужно решиться на куда большие превентивные меры по наведению порядка. Нужно немедленная, просто немедленная сегодня, сейчас реформа или указ по реформе, или хотя бы хоть насильственные действия по реформе образования, где начнут учить патриотизму, начнут учить истории, начнут учить философии, этики. Обязательно нужно этот чертов Ближний Восток туда засунуть, чтобы изучали. Коль скоро все помешаны на этом Израиле, на этой Палестине. Окей, расскажите, что там в этой Палестине происходит всем этим ослам. Молодым ослам. Расскажите им. Особенно расскажите геям и трансвеститам. Расскажите им по-хорошему, что сделают с ними за их розовые волосы и серьгу в носу, и за то, что они там членом своим трясут или непонятно чем. Что с ними сделают в любимой ими Палестине? Уже расскажите этим несчастным умом. Мне их жалко. Потому что они могут быть геями, они могут быть трансвеститами, они могут быть вот с розовыми волосами только в одной единственной реальности, в западной реальности. Я не говорю, что все для них здесь было замечательно, нормально, что их тут не преследовали, что не было, понимаете, того, другого, третьего, десятого. Да, было. Да, их преследовали, да, их не любили, да, я понимаю, что они страдали. Было дело, да. Западное общество тоже не идеально. Но, если взять, начать сравнивать, что такое западное общество сегодня, сейчас, или даже последние 30 лет для геев и трансвеститов, и сравнить его с обществом где-нибудь в Пакистане, в солнечном. Я хочу увидеть этих геев и трансвеститов на улице с большой демонстрацией за их права. Что с этой демонстрацией сделают? Их на мелкий фарш порубят. И скормят собакам местным. Образование, господа, образование, просвещение. Мы дожили до дебильного населения. Понимаете, телефоны все умнее, население все тупее. Никак не может быть по-другому. Я знаю, на меня Юра Дашевский, наверное, даже обиделся, когда я сказал это. Не может быть по-другому, если, понимаете, люди голосуют за сумасшедших, голосуют за самоубийство для себя сами, ненавидят собственную цивилизацию, ненавидят собственную историю, достижения. Дети не понимают, что это лучшее, что из всего достигнуто. Значит, они тупые. Даже при наличии диплома из Гарварда. Значит, ничего не стоит этот ваш диплом. Или он лишен какого-то правильного компонента. Что, может быть, ты прекрасный, там, я не знаю, супер-дупер, там, я не знаю, хирург-гинеколог. Да, замечательно. Ты умеешь копаться в женских органах. При этом ты ничего не знаешь по истории. Ничего, nothing. А должен знать. Должен знать, потому что гражданин, человек, интеллигентный и умный, должен знать что-то. Он не должен, понимаете, действовать или верить в то, что теория какого-то Антонио Грамши, который умер до войны Второй мировой в итальянской тюрьме. Или где он там умер? что понимать, что вот это движение, понимаете, захвата власти через, понимаете, профессиональную элиту, что это приведет к какому-то всеобщему счастью и справедливости. Нет справедливости, господа. Никогда ее не было. Справедливость — это люксовое, понимаете, лакшери условие. Очень лакшери результат в очень небольших пропорциях. Скажите мне, где, когда бывает справедливость так, чтобы действительно она состоялась, эта справедливость? Вот даже у нас, когда в судах что-то происходит, люди получают какой-то settlement. Settlement — это не справедливость, это договор. Что вы прекращаете дальнейшее дело, чтобы, как говорится, просто получить деньги и, как говорится, успокоиться. Но это не значит, что обратная сторона признала, что вы таки да правы. Что вы таки да добились справедливости. Нет, вы добились выплаты. Вы добились то, чтобы вам закрыли рот. Вам закрыли рот. Потому что после того, как вы получаете settlement, вы обязуетесь в дальнейшем не преследовать никого, против кого вы уже судились. Вот вам что такое. Понимаете, поэтому понятие справедливости как таковое в нашем мире это химера. Химера. Вы просто как умные люди, как расчетливые люди, как люди адекватные, понимаете, что это лучшее из возможного. Но не перфект, не абсолют. Абсолютно только бывает либо на небе, либо в бутылке. Все. Вот единственные два абсолюта. В жизни абсолюта не бывает абсолютно прекрасного результата. Кстати говоря, то же самое с этим нашим правительством. Наше правительство абсолютно не перфектное. Абсолютно нет. При Трампе, понимаете, какой бы он там любимый для кого-то не был, он абсолютно не перфект. Но он... Вот в условиях того, что происходит вот в той же самой Франции, смотришь, думаешь, слушайте, Трамп, он хоть в чем-то адекватен. Он хоть что-то делает, он хоть правильно называет вещи своими именами. Даже его партия боится это сказать. Shame on them. Знаете, если они проиграют эти выборы, я вам скажу честно, они заслужили этот проигрыш. Не потому, что демократы так хороши. Но демократы это... Негодяи и мерзавцы на сегодняшний день, которые ненавидят собственную страну, готовы ее сжечь, понимаете, ради доказательств каких-то... Это, кстати, Конфуций еще писал. Как там у него было, вот пытаюсь вспомнить, но что неправильный человек, то есть нечестный человек, неправедный человек, он готов сжечь свою страну, чтобы доказать свою точку зрения. Но вот это вот то, что демократы сегодня. Поэтому если они победят, потому что они более активны. Не потому что они хорошие, не потому что они правильные, не потому что они что-то предлагают хорошее. Боже упаси. От них надо креститься, как черт от черта, блин. Никогда бы не думал, что скажу подобное. Не думал, что такое увижу. Когда-то демократы были... На более уважаемой партии, ну да, были какие-то заскоки там, у республиканцев было больше заскоков в какие-то годы, я помню. Больше было, понимаете, там сумасшедших у республиканцев, всяких неучей, понимаете, и реднеков было намного больше, которые что-то несли, какую-то ахинею. Тут вот недавно ушел в отставку там некий, как его звали, конгрессмен из Техаса. Знаете, я помню, он заявлял, чтобы... испанские женщины идут в Америку в эмиграцию, потому что им заплатили исламские террористы, чтобы они здесь рожали детей, которые потом в будущем перейдут в ислам и станут исламскими террористами. Он об этом поведал на CNN. Я думаю, боже мой, какой же идиот. И он был очень видным республиканцем. Вот недавно, к счастью, этот фонтан красноречия ушел на пенсию. К счастью. То есть испанские женщины, типа католички из Латинской Америки идут, переходят нелегально границу, беременеют, рожают детей для того, чтобы сделать их в будущем исламистскими террористами. Это напоминает Задорнова. Я родился по заданию ЦРУ. Ну, клянусь вам. Вот это был вот, это был вот уровень республиканской вот этой вот самой, понимаете, доктрины. Ну, еще вот это, я помню, это знаменитый допрос Хиллари Клинтон, когда 10 часов эти кретины из республиканской партии в этой комиссии допрашивали ее по поводу вот этого, то, что произошло в Ливии. Это был курам насмех, понимаете, эти вопросы. Это вот эта комиссия, тот примитив, который вообще предстал перед нами с их стороны, не с ее. С их стороны. Они пытались все, понимаете, это было ясно, что они пытаются найти вот какую-то, вот чтобы зацепиться за что-то, чтобы что-то это превратить в какое-то там серьезное обвинение. Обвинений у них никаких не было. То есть это было настолько видно и шито белыми нитками, что я смотрел вот это вот, я посмотрел эти 10 часов в прямом эфире. Последние несколько часов просидел, смеялся. Думаю, боже, ну какие же полные идиоты. То есть это было, но, и, кстати говоря, очень много есть. Республиканцы, да-да-да. Можете так не считать, сколько угодно, мне не важно это. Проблема заключается в том, что, к сожалению, те, кто идут против них, намного хуже. Понимаете? Намного хуже. Поэтому уж лучше пусть будут эти идиоты, чем те мерзавцы.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк. В агентстве Goodcare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Goodcare. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Горки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная команда ученых выяснила, что люди с выраженной нейротичностью и низкой открытостью к новому чаще сообщают о более тяжелых симптомах бессонницы. При этом тревожность играет ключевую роль в этой связи, выступая посредником между чертой характера и нарушением сна. Бессонница – одно из самых распространенных нарушений сна. Долгосрочная форма повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, ослабления иммунитета и серьезных влияет на настроение, работоспособность и когнитивные функции. Нейротичность – это личностная черта, отражающая склонность человека к переживанию отрицательных эмоций, тревоги, раздражительности, подавленности, гнева. Высокая нейротичность была связана с более тяжелой бессонницей. Открытость к новому и сознательность, дисциплинированность, наоборот, с меньшей выраженностью симптомов. Тревога и депрессия оказались сильнее связаны с бессонницей, чем сами личностные черты. Ученые пришли к выводу, тревожность полностью объясняет связь между нейротичностью и бессонницей. Люди с высоким уровнем нейротичности чаще испытывают тревогу, которая мешает им спать. Понимание роли личностных особенностей может помочь в индивидуализации терапии нарушения сна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Здравствуйте! В эфире новости без политики, в студии Лена Вишневецкая. Ожирение давно признано фактором риска для ряда онкологических заболеваний. Однако новый анализ британских исследователей показал, значение имеет не только масса тела в целом, но и то, где именно в организме откладывается жир. Ученые изучили связь распределения жировых отложений с риском 12 видов рака, связанных с ожирением, от колоректального и рака поджелудочной железы до опухолей молочной железы и эндометрия. Распределение жира влияет на риск в зависимости от конкретного вида рака. В одних случаях ключевым оказался общий объем жировой ткани, в других – ее локализация. А для некоторых видов злокачественных опухолей важны сразу оба фактора. При этом опасные зоны жира различаются для разных форм болезни, что делает картину крайне сложной. Универсальных схем профилактики рака при ожирении нет. Необходим более персонализированный подход, пояснили авторы работы. В будущем понимание того, какие именно жировые депо провоцируют разные виды опухолей, поможет точнее выявлять группы риска и корректировать методы профилактики и лечения ожирения. Частое употребление рамена, японского блюда на основе лапши в бульоне, повышает риск преждевременной смерти у мужчин. Анализ показал, что любители этого блюда чаще страдали от избыточного веса, курили, употребляли алкоголь, а также страдали сопутствующими заболеваниями – диабетом и гипертонией. Особенно высоким риск смерти оказался у мужчин старше 70 лет и тех, кто регулярно ел рамен, допивая бульон до конца. Ученые отметили, именно в бульоне сохраняется высокая концентрация соли и жиров. Избыток этих веществ в рационе повышает давление и провоцирует набор веса, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты позволяют предположить, что регулярное употребление рамена может быть фактором риска для здоровья, особенно у мужчин среднего возраста. Препарат Оземпик и его аналоги, известные как средство для снижения веса и терапии диабета, также способны напрямую защищать печень от последствий употребления алкоголя. Такой вывод сделали ученые Йельской школы медицины. В ходе эксперимента на мышах выяснилось, что препараты снижают активность фермента, который превращает алкоголь в токсин, повреждающий печень. Но вместе с тем выяснилось, что замедленное разложение спирта повышает концентрацию алкоголя в крови и дольше удерживает ее на высоком уровне. Специалисты предполагают, что если у людей будет такая же реакция, то пациенты получат более сильное опьянение при тех же дозах алкоголя. На сегодня все. Живите с удовольствием и будьте здоровы!

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
15: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
18: Дэвид Зон Радио. Радио.
19: Американское радио на русском языке.
18: Дэвид Зон Радио.
19: Дэвид Зон Радио.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
21: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Я здесь озвучивал ту программу, которую я написал сам. Возможно, это уже кто-то делает, возможно, мы действуем в унисон, не знаю, я к этому пришел сам. А именно, реформа иммиграции, обязательные тесты на лояльность перед заездом и на нужность, как по профессиям, отмена полностью всех вот этих квот по странам, по расам, по форме носа и так далее и тому подобное. Полностью снятие вот этого понятия беженцы. Беженцы это отдельные люди, а не целые, вот как говорится, группы. Все. То, что было, не значит, что нужно продолжать, и то, что есть правильно. 25 лет до получения гражданства. До получения гражданства никаких велферов, никаких фудстемпов, никакой медицины, никакого ни медикера, ни медикейта, ничего. 25 лет до получения гражданства и получения гражданства тоже после теста на лояльность. Второго. получили вот тогда, понимаете, как говорится, это никаких нагрузок на фонды. Третье. Только рожденные в США имеют право занимать позиции в федеральных органах власти. Суды, федеральные прокуроры, конгрессмены, сенаторы, президент, что угодно. Только рожденные в США. Реформа образования немедленная. Начать учить и просвещать детей, студентов. Каждый, понимаете, от самого нижнего класса, понимаете, там звездочки им показывать американские, до последнего дня студентов с экзаменами, чтобы они сдавали и знали, что они граждане страны, великой страны. А что они думали, что они представляют помойку какую-то. Помойка — это те, кто к нам пытается приехать. Почему-то в помойке никто не рвется, вот в эти, как бы они считают, свободные и процветающие. Никто не рвется в солнечный Камерун или, понимаете, или в свободный Пакистан. Не рвется. Рвутся оттуда к нам. Никто не хочет оказаться на Кубе почему-то. На святой, на священной, на социалистической, свободной от империализма. Никто. Даже в Китае, понимаете, который вроде бы там, понимаете, процветает, нету большой очереди. Все хотят именно в загнивающий Запад. Тот, который в упадке. Но мы таки да, в упадке, господа. Добрый день, вы в эфире.
7: Я хочу сказать, что долго назад.
21: Вы прерываетесь, я не слышу, к сожалению. Перезвоните еще раз. Я слышал, вы начали, первую фразу услышал, потом все пропало. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что с телефонами-то? Добрый день, слушаю вас.
7: Здравствуйте. Я совершенно с вами согласна, господин Флинт. Но дело в том, что слишком поздно. Вы понимаете, профессура наша, то есть профессоры в кавычках, которые учат и в школах старших классов, и в колледжах, и в университетах, они все демократы и социалисты. Поэтому промыли мозги уже третьему поколению наших детей, понимаете? Третьему. Поэтому мы не имеем никакой возможности их перевоспитать. Посмотрите, что делается на улице. Я живу в Нью-Йорк-Сити, и я вижу, как идут эти демонстрации, понимаете, с молодыми людьми, которые ничего не понимают. Свободу Палестине, они кричат все, когда она свободна, и другим она застит глаза. Абсолютно, совершенно не понимая,
21: хорошо, что Палестина... Хорошо, я понимаю, что вы предлагаете делать?
7: Я предлагаю, что нужно поменять полностью социалистическую профессуру в школах, потому что если не промоют мозги снова в обратную сторону, наша страна погибнет. Они хотят социализм. Ведь я выросла в социализме и родилась в социализме. И мы многие можем сказать, что это не решение проблемы, что это самое худшее, что может быть для страны, когда тебе вселяют трехкомнатную квартиру еще двух соседей. Они не понимают этого, что надо пользоваться одной кухней, одной плиткой, одним туалетом. Живя в Киеве, я прекрасно это все помню, живя там ребенком. Понимаете, в этом вся проблема. Но как это сделать? Как поменять эту профессуру, которая засела в наших колледжах, школах и в университетах? Как это сделать? Когда мы приехали в 79-м году, наша семья вся, я была еще молодая, тогда... Совсем демократическая партия была совсем другой, понимаете? Картер был, они были интеллигентные люди. Мы, правда, все равно голосовали за Рейгана, понимаете? Потому что мы сразу сообразили, кто есть кто. Но они все равно были равноценны и культурны. Сейчас демократы, все фашисты и антисемиты, понимаете? Поэтому это понимаю. Не партия, это сброд настоящих бандитов. Я говорю,
21: что да, да, вижу, спасибо, да, спасибо. Значит, я, понимаете, просто тут проблема в том, вы правы в том, что вы говорите. Проблема в том, что ну, для этого нужны какие-то, вот вы говорите, заменить профессуру. Заменить профессуру нужны очень резкие действия правительства. Очень резкие. они должны, например, понимаете, вот так они сталкиваются с тем, что профессура, если что-то говорит, это свобода слова. Вы не можете это запретить. Значит, должны быть какие-то дела открыты по тому, что это призывы к терроризму. Пока не видел ни одного. Нужно немедленно заканчивать вот это финансирование со стороны Катара. Наш президент пока, понимаете, несмотря на то, что он республиканец, ничего не делает. Он с Катаром пути-мути разводит. Катар вкладывает огромные деньги для того, чтобы полностью совратить нашу цивилизацию, полностью повернуть ее. Мы по этому поводу ничего на сегодняшний день не делаем. Понимаете, поэтому мы можем здесь, как говорится, до бесконечности говорить о том, что надо сделать. Но я считаю, что начинать надо сегодня. Вы считаете, что мы это бесполезно, я считаю, что это не бесполезно. Нужно начинать сегодня. Вот была вот Стивен Миллер при Трампе как раз говорил о реформе образования. Я не вижу, чтобы что-то делалось по этому поводу. Я не слышал этого, понимаете? Они говорили про это, понимаете, и на том все закончилось. А это на самом деле самая главная реформа, которой вообще вся республиканская партия должна заботиться. Единственное, что республиканцы сделали, это провели финансирование самих себя. Все. Это все, что они сделали. Что это за партия такая? Что это вообще за отношения? А потом они удивляются, что их выкинут. В этом вся беда. Я понимаю, что демократы были абсолютно другими. Я не могу сказать, что я когда-нибудь голосовал бы за такого, как Картер. Картер, конечно, тот еще идиот был.

Понимаете? Да. Беда. Беда. Нету лидеров, нету партии, нету, понимаете, серьезных людей, которые действительно ничего не боятся. Если вы выбираете политиков, которые идут туда для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы создавать себе будущее, понимаете, как они в России, понимаете, там работают, что это фактически становится у них кормушкой. Значит, ну, извините, господа, значит, мы тогда очень серьезно пришли вот именно к тому же самому. Понимаете, гордились о том, что это демократия и так далее. И вот она, эта самая демократия. Свобода, демократия превратилась в свободу и вседозволенность, в анархию. Я вот ума не приложу, как может избираться в Конгресс человек, который открыт

Но когда мне говорят в открытую, что Соединенные Штаты заслужили 9-11, тут и неважно, понимаете, кто это сделал. Да, сделали террористы, но вы заслужили это. Вы заслужили, чтобы 3000 человек сожгли живьем в офисном здании. И такой человек идет в Конгресс и побеждает в Конгресс пока по цифрам. Понимаете, если вот я бы, клянусь, я бы тут не распинался. Если бы я видел, что этот Абу Аль-Саеда или там Абдул, да, если он бы шел бы, допустим, там у него бы цифры были там, что 12-14% поддержки. А его вот, вот человек, который против него, шел бы 50% поддержки. Знаете, я бы молчал. Я сказал, видите, публика показывает свою адекватность. Но они идут вровень, господа, вровень. Вот сейчас я открою, мне просто интересно, что сегодня там. Мичиган, это штат Мичиган. Я ничего не выдумываю, еще раз повторяю. Понимаете, я бы хотел бы выдумать, клянусь, я уже хочу кого-то обмануть. Не получается. Я хочу кого-то обмануть. Вот я открываю Мичиган. Что мы знаем? Ну, слушайте, это же вообще просто праздник какой-то. Все синее. Все опросы, причем это опросы, так называемые агрегат, то есть среднеарифметическое. Смотрите. 47.8 Абу Аль-Саед и Роджерс 44.2, то есть уже выше математической ошибки. 3.6 впереди. Это просто ужас какой-то. И Fox News опрос показывает, что он на плюс 1. Расмуссен, более республиканский опрос, показывает, что он плюс 3. Как такое может быть в Америке? Вот именно поэтому я не люблю вот эту фразу, понимаете, эту пафосно тупую фразу для идиотов и от идиота. Никак, never again. Да на лбу себе ее выжгите. Never again. И ничего не будет. Never again — это когда вы что-то делаете для этого. А мы за 25 лет забыли все к черту. Плакать хочется просто. Я понимаю, если бы это было бы какая-то бы вот серьезная дискуссия, допустим. Ну вот, к примеру, я беру с потолка. Допустим, как правильно организовать реформу иммиграции? Как пустить в страну правильных людей? Неважно откуда, но правильных. То есть давайте включим там и канадскую систему, или австралийскую, или сделаем какие-то экзамены, что-то такое. Это бы был бы серьезный разговор по теме. Но когда разговор идет о том, что давайте пустим сюда весь оставшийся мир и всем дадим пособие, или всем дадим возможность фактически творить беспредел в стране, понимаете, срывать там женщин, понимаете, одежду, потому что они так все привыкли где-то там, я не знаю, в Гондурасах. Вон, понимаете, одно из самых распространенных, извините за подробности, преступлений на сегодняшний день в Италии от иммигрантов, это то, что какой-то товарищ из Африки в основном на улице начинает заниматься мастурбацией при всем честном народе. Это вот одно из самых распространенных арестов на сегодняшний день в Италии. В Италии, по-моему, в Португалии тоже. Стоит какой-то черный товарищ и начинает при всех мастурбировать. Посередине какой-то улицы, магистрали, на автобусной остановке. Особенно если там много женщин. И никто, его могут арестовать, только если какой-то полицейский, но потом его тут же выпускают. Понимаете, это вот до чего мы дошли. Да? Это смешно. С другой стороны, это ужасно. Я современный человек, я прекрасно понимаю, что то, что какой-то идиот стоит дрочит на улице, это, понимаете, никого конкретно... Никто не ослепнет, никто не придет в ужас, никто не сломается, понимаете, психика нарушена не будет, если только не у детей каких-то, совсем маленьких, совсем глупых.

Я все это понимаю прекрасно, но это просто какое-то сказочное нарушение общественного порядка, общественных норм поведения. Понимаете, просто сказочное какое-то. И это распространяется, это считается нормальным, судьи не понимают в этом ничего ужасного и так далее. Вот сегодня была вот эта, знаете, насмешливая карикатура, вот показана во Франции, там стреляют, петарды рвутся, машины рвут и так далее. И поздравляют их, вот, а палестинцы наконец получили собственную страну на фоне Эйфелевой башни. Потому что там основной флаг, который носится, вот вся вот эта, вот, понимаете, все эти гопники на улице, это палестинский флаг. Французы полностью свою страну потеряли или в процессе ее потери. И это сейчас их всего, господа, 10%. 10%. Это ничего, nothing. Представьте, если их будет 40%. Или больше большинство. Все, эта страна закончилась.

0: жуткая, жуткая какая-то совершенно реальность, вы понимаете? Почему-то, понимаете, вот то, что на грузовике везут убитых еврейских детей, раздетых догола, изнасилованных и убитых после этого, сложенных пополам, сломанные, со сломанными ногами. Их везут на траке, понимаете, их бьют досками, бьют тапками и так далее. Вот эта толпа, почему-то эта толпа вызывает сочувствие. Вот этих вот укурков, понимаете, этих бандитов. Вот она у них вызывает сочувствие. Потому что иначе бы все эти идиоты не бегали бы с палестинскими флагами. А Израиль, который борется с этим, его называют геноцидом. Боже нас упаси, понимаете, до чего мы дожили. Знаете, вот я, это, конечно, страшно, что происходит в Китае, но Китай закрывает одну за другой мечети на востоке страны и часто превращает их или в клубы какие-то, или вообще в сарай для выращивания цыплят. То есть они даже заявляют, что ислам – это ментальная болезнь в Китае, в коммунистическом. Называется это все Mosque Consolidation Policy, то есть уничтожение мечети и сведение их к минимуму. То есть сносятся, переделываются и так далее. И тому подобное. Может быть, я крамольную мысль говорю, может, нам надо обратиться к китайскому опыту. Понимаете, что-то же явно не то мы делаем, если у нас происходит то, что происходит. Я, единственное, что я чувствую, что это вот, я чувствую сожаление перед теми моими друзьями, вот, которые у меня есть из Азербайджана, например, и так далее. Они исламского, там, мусульманского происхождения, и так далее. Абсолютно нормальные люди. Абсолютно. Ничего такого никогда не испытывали, не делали никак, ничего. Ну, молятся, как молятся, и все. Мне вот только их, понимаете, жалко, потому что я понимаю прекрасно, что они не виноваты вот в этом. Знаете, это задолго до них придумано и сделано, а они, как говорится, пешки во всей этой игре. Вот как отделить одного от другого, вот тут голова начинает болеть, вот тут, значит, действительно задача. Да. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Сингапура установили, что регулярное употребление энергетических напитков может повышать вероятность появления суицидальных мыслей даже при небольших дозах. Одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает риск возникновения суицидальных мыслей. При этом при более активном потреблении риск негативных психических исходов пропорционально возрастал. По мнению исследователей, такой эффект может объясняться сочетанием высокого содержания сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность. Также выяснилось, что кофе продемонстрировал противоположный эффект. Участники, которые выпивали более 60 чашек в месяц, реже сталкивались с суицидальными мыслями и совершали саморазрушительные действия. Кофе может смягчать негативные эмоции и способствовать стабилизации эмоционального состояния. Ученые подчеркивают, что выявленные ассоциации не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако имеют важное значение для профилактики нарушений психического здоровья. Полученные результаты могут помочь в разработке рекомендаций по безопасному потреблению кофеина и других стимуляторов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidzin Radio. Новости в реальном времени.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidzin Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidzin Radio. 718-303-8000.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта. Директор национальной разведки Джейк Клейтон станет царем искусственного интеллекта в администрации президента Дональда Трампа. Президент Трамп опубликовал номер телефона председателя комитета Сената по разведке Тома Коттона и предложил жителям Соединенных Штатов позвонить Коттону с целью поддержать законопроект о закреплении в стране постоянного летнего времени. 34 пропавших ребенка по всему Квинсу и Лонг-Айленду в штате Нью-Йорк были спасены всего за 72 часа в ходе масштабной операции правоохранительных органов на прошлой неделе. Поисковые группы береговой охраны обнаружили у побережья Нантукета, это штат Массачусетс, обломки самолета, на борту которого было 6 человек. Глава управления тюрем штата Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с приведением в исполнение смертного приговора Кристи Пайк. В японской префектуре Окинава арестован 20-летний морпех США, которого подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы. В штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. На Гавайях обрушилась одна из главных достопримечательностей – 27-метровая морская арка под названием «Холей». В ресторанах США стали меньше есть, потому что каждый девятый принимает Оземпик и другие средства для похудения. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп объявил о создании сил суперинтеллекта, Super Intelligence Force, SIF. После исторического решения соглашения в Белом доме по суперинтеллекту, цитирую, где самые важные технологические компании мира собрались вместе и подтвердили свои обязанности перед американским народом, я объявляю о создании сил суперинтеллекта, написал президент Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, SIF будет координировать работу федерального правительства в сфере суперинтеллекта, а также взаимодействие властей с потребителями, общественными группами, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и компаниями, занимающимися суперинтеллектом. Руководить новой структурой будет директор национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам и главный технологический директор Эмиль Майкл, а также директор управления по управлению персоналом Скотт Купер. SIF будет подотчетно Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Трамп в конце сентября подписал указ о замене термина «искусственный интеллект», мы об этом говорили на прошлой неделе, Artificial Intelligence, AI, на «суперинтеллект», SI, в документах и коммуникациях исполнительной власти. Согласно указу, федеральные ведомства должны использовать термины «суперинтеллект» и SI в официальной переписке, в публичных сообщениях, на сайтах, в отчетах и политических документах. Ранее выпущенные нормативные акты, распоряжения, контракты и другие документы менять не потребуется. В Белом доме объяснили переименование стремлением отразить возможности современных технологий и сохранить для федеральных ведомств фокус на расширении их возможностей и сфер применения. В тот же день руководители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, XAI и NVIDIA подписали с Трампом соглашение о мерах контроля безопасности искусственного интеллекта. Компании договорились внедрить мониторинг моделей, независимый аудит и комитеты при советах директоров. Итак, директор национальной разведки Джей Клейтон станет царем искусственного интеллекта в администрации президента Дональда Трампа. Он возглавит новую рабочую группу Белого дома, которая займется вопросами развития искусственного интеллекта, сообщает Wall Street Journal. Ну, царем – это его так позиция называется, в общем-то, в известной традиции в Соединенных Штатах. Клейтон отметил, президент попросил собрать группу, которая должна обеспечить именно то, о чем он говорит, чтобы мы оставались лидерами в области сверхинтеллекта и чтобы интересы американского народа были на первом месте. Конец цитаты. По словам источников издания, основную работу по контролю рисков по-прежнему будет выполнять сама отрасль искусственного интеллекта, однако рабочая группа будет взаимодействовать с представителями индустрии для выявления рисков и возможностей. Я же
1: ожидаю, что механизмы будут выработаны в ходе диалога, так же, как это происходит в других отраслях, сказал Клейтон Wall Street Journal, добавив, что рабочая группа проанализирует действующее законодательство и обсудит возможные меры, которые может принять Конгресс. Президент Трамп опубликовал номер телефона председателя Комитета Сената по разведке Тома Коттона и предложил жителям позвонить ему и попросить поддержать законопроект о закреплении в стране постоянного летнего времени. В соцсети Truth Social президент написал, что Коттон блокирует продвижение законопроекта в Сенате. По словам президента, документ уже одобрила Палата представителей, однако он пока не вынесен на голосование в Сенате. Коттон выступает против инициативы. Дальше цитата. «Почти все хотят принятия закона о защите солнечного света», пишет Трамп, кроме Тома Коттона, «к великим жителям Арканзаса. Пожалуйста, сообщите своему сенатору, что это будет великая двухпартийная победа для Сената Соединенных Штатов и для самой Америки. Позвоните Тому по мобильному телефону. Затем следует номер 479-453-0533. И сообщите ему об этом», написал Трамп. Закон о защите солнечного света, напомню, предусматривает отказ от сезонного перевода часов и закрепления летнего времени на постоянной основе. То есть мы не будем зимой переходить на зимнее время, будет все время летнее время. Трамп аргументирует необходимость его принятия этого закона тем, что перевод часов дезориентирует американцев, а дополнительный световой час, по его словам, удобнее для работы и жизни. Большинство штатов США с 1960-х годов переводят часы вперед в марте и назад в ноябре. При этом не все территории участвуют в переводе часов. На своей странице в соцсети X Коттон, напротив, заявил, что после перехода на летнее время американцы столкнулись, как он пишет, с абсурдно поздним временем восхода солнца зимой, а жителям Арканзаса не нравится, что их дети идут в школу в кромешной темноте, как пишет Коттон. Никому не нравится переводить часы, мне в том числе. Но Конгресс уже несколько раз вводил постоянное летнее время и каждый раз отменял его после того, как американцы столкнулись с абсурдно поздним восходом солнца зимой. Жители Арканзаса не хотят, чтобы их дети ходили в школу в кромешной темноте, сказал Коттон. В 2022 году, вспоминают СМИ, Сенат принял закон, делающий летнее время постоянным, но Палата представителей не поддержала тогда проект. Это 4 года назад. Но еще в конце 2024 года до начала своего второго президентского срока Дональд Трамп пообещал, что республиканская партия приложит все усилия для отмены перехода на летнее время, поскольку он, цитирую Трампа, неудобен и очень дорого обходится стране. 34 пропавших ребенка по всему Квинсу и Лонг-Айленду в штате Нью-Йорк были спасены всего за 72 часа в ходе масштабной операции правоохранительных органов на прошлой неделе. Так сообщили официальные лица в пятницу. Операция по спасению детей на Лонг-Айленде положила конец исчезновениям, которые длились от нескольких дней до 10 лет. Молодые жертвы были в возрасте от 7 до 18 лет. Некоторые из них подвергались ужасающей эксплуатации и торговле людьми, сообщает Нью-Йорк-Пост. Цитирую, всего в 2025 году по всему штату Нью-Йорк сообщалось о пропаже 10 629 детей младше 18 лет, из которых 94% проходили как бежавшие из семей. Так заявил начальник полиции штата Нью-Йорк Стивен Джеймс. И он добавил, что к концу 2025 года по всему штату было зарегистрировано 1079 активных случаев пропажи детей. В ходе масштабной операции правоохранители обнаружили почти 30 детей со вторника по четверг, работая при координации с командного центра в Гарден-Сити в округе Нассау. Среди спасенных подростков было 18 человек из округа Нассау, 12 из округа Саффолк и 4 из Квинса, согласно данным Newsday, в то время как еще 31 местный случай остаются открытыми, согласно офису губернатора. Эта операция стала четвертым подобным спасательным рейдом по спасению детей в Нью-Йорке. В ходе предыдущих операций в округе Эри, в столичном регионе и Уэстчестере, правоохранители обнаружили 168 пропавших детей и подростков. Следствие выясняет масштаб преступной сети по похищению детей и устанавливает личность ее организаторов, уточняют власти. Поисковые группы береговой охраны США обнаружили у побережья Нантукета, штат Массачусетс, обломки, принадлежащие предварительно самолету Gulfstream G-100, на борту которого было 6 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Цитирую, на борту самолета находились 6 человек, в том числе 4 граждан Канады и 2 граждан Бермудских островов. Родственники пропавших уведомлены, говорится в сообщении. О потере связи с самолетом с бортовым номером CGRJP Федеральное управление гражданской авиации США уведомило береговую охрану около 2 ночи по местному времени. Воздушное судно следовало с Бермудских островов в Бостон. В поисках 6 человек участвуют самолеты и вертолеты береговой охраны, спасательные катера, а также силы 106-го спасательного крыла Воздушной национальной гвардии Нью-Йорка. Примерно за 27 часов спасатели обследовали территорию площадью 1644 квадратных мили. Катер береговой охраны «Уильям Спарлинг» продолжит поиски в течение ночи. И, как ранее сообщала береговая охрана США, к поисковой операции также привлекали экипажи самолетов HC-144 Ocean Sentry и HC-130 Hercules и вертолета MH-60 Jayhawk. Глава управления тюрем штата Теннесси Фрэнк Страда уходит со своего поста после неудачи с приведением в исполнение смертного приговора Кристи Пайк. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли. «Моя отставка отвечает лучшим интересам штата. Необходимо провести обстоятельное расследование происшедшего», так сообщает глава пенитенциарной системы Теннесси. «Это решение оправдано, но Кристи оно не поможет, так что то, что с ней произошло, отражение систематического провала, а не единичный случай. Мы надеемся, что губернатор инициирует полное и независимое расследование, которое выявит проблемы системы приведения в исполнение смертных приговоров в Теннесси», так заявили адвокаты Пайк. Криста Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слэммер в 1995 году. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она вместе со своим бойфрендом заманила Слэммер в лесистую местность возле Ноксвилла, где жертву избили и зарезали. Мы об этом подробно говорили на прошлой неделе. Но дело получило широкую известность, в том числе и за вырезанные на теле Слэммер пентаграммы. Бойфренд Пайк, которому во время преступления было 17 лет, получил пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения. Смертный приговор был вынесен только Пайк. Первоначально казнь была назначена на утро на прошлой неделе, 30 сентября, в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Но примерно за час до ее начала экзекуции Федеральный апелляционный суд 6 округа 2-1 распорядился временно остановить исполнение приговора, чтобы дополнительно рассмотреть доводы защиты о том, что при вынесении смертного приговора присяжные не располагали полной информации о сексуализированном насилии, которому Пайк подвергалась в детстве. Генеральная прокуратура Теннесси немедленно обжаловала это решение, а позднее, в тот же день, Верховный суд США отменил приостановку и разрешил властям штата продолжить процедуру. Консервативное большинство Верховного суда своего решения не пояснило, а 3 либеральных судей выступили против. После этого департамент исправительных учреждений Теннесси объявил, что намерен исполнить приговор до истечения установленного на полночь срока. И вечером процедура смертной инъекции была начата. По свидетельствам журналистов, присутствовавших при казни, власти, по всей видимости, ввели Пайк 2 дозы пентобарбитала. В 7:46 вечера по местному времени штору, отделяющую помещение для свидетелей, закрыли. Через 3 минуты ее вновь открыли. Пайк громко сипела. В 8:06 вечера штору закрыли снова. Сипение продолжало быть слышно до примерно 8:53 вечера, когда звук из камеры отключили и журналистам приказали покинуть помещение. Местный канал WSMV со ссылкой на материалы экстренного ходатайства защиты сообщил, что обе подготовленные шприц-дозы пентобарбитала были введены. Однако Пайк не потеряла сознание, как написано, у нее сохранялось сердцебиение, было слышно хрипение. Один из свидетелей утверждал, что во время процедуры она жаловалась на сильную боль в руке. Через 40 минут после введения 2-й дозы казнь была прекращена. В настоящее время Пайк находится в больнице. Адвокаты ведут борьбу за отмену смертного приговора и сообщается, что казни в Теннесси приостановлены на год. В японской префектуре Окинава арестован 20-летний военнослужащий корпуса морской пехоты США Дэвин Джейкоб Баллард. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы Нахи Янны Яги, сообщает Рейтер со ссылкой на местную полицию. Баллард служил на авиабазе морской пехоты США Футема. По данным полиции, преступление было совершено рано утром 3 октября в гостинице в районе Вакаса, город Наха. Следствие считает, что подозреваемый забрал кошелек женщины и другие принадлежавшие ей вещи. Сотрудники гостиницы вошли в номер после того, как постоялица не освободила его в установленное время и обнаружили женщину без признаков жизни. Камеры наблюдения, по данным японских СМИ, зафиксировали мужчину, который ранее вошел в номер вместе с ней, а затем покинул гостиницу с ее вещами. Баллард отрицает предъявленные ему подозрения. Представители американских вооруженных сил на момент публикации в СМИ сообщения Рейтер ситуацию не комментировали. В штате Огайо врачи случайно ампутировали женщине здоровую ногу во время операции. Шерон Джекс должна была перенести ампутацию правой ноги ниже колена из-за заболевания, однако после операции обнаружила, что лишилась левой. Должна была быть ампутация правой ноги. Женщина подала иск против хирурга, членов операционной бригады и больницы. Об этом сообщает «Нью-Йорк Пост» и ряд других СМИ. 74-летняя Шерон Джекс планировали ампутацию правой ноги ниже колена из-за плоскоклеточного рака кожи. По данным медицинских документов, перед операцией хирург правильно обозначил ногу, которую планировалось удалить. Однако во время вмешательства врачи ампутировали противоположную конечность. При этом отметка на правой ноге, которую изначально собирались оперировать, осталась на месте. Плоскоклеточный рак обычно начинается в клетках верхнего слоя кожи. На руках и ногах опухоль может выглядеть как долго не заживающая язва, плотный или шелушащийся узел, корка либо участок измененной кожи. При более агрессивном или запущенном раке опухоль может прорастать глубже в подкожные ткани, мышцы, нервы и другие структуры. Как утверждается в иске, перед началом операции медицинская команда дважды проводила обязательную процедуру проверки, так называемый хирургический тайм-аут. Во время нее должны подтвердить личность пациента, вид предстоящей операции и правильное место вмешательства. Несмотря на эти проверки, ошибка не была обнаружена до начала ампутации. После того, как выяснилось, что была удалена не та нога, врачам пришлось ампутировать и правую, ну, ту, которая действительно нуждалась в операции. В результате Джекс лишилась обеих ног. В больнице общего профиля Селби подтвердили, что в сентябре 2025 года произошел серьезный хирургический инцидент. То есть это было в прошлом году. В учреждении заявили, что внутренняя проверка показала, произошедшее можно было предотвратить, а стандартные процедуры безопасности в операционной не были соблюдены. По словам представителей больницы, сотрудники ответственны за ошибку, больше не работают в учреждении. После инцидента руководство также приняло дополнительные меры, чтобы предотвратить повторение подобного случая. На Гавайях обрушилась одна из главных достопримечательностей – 27-метровая морская арка Холли. По данным службы национальных парков США, арка появилась примерно 550 лет назад, когда во время извержения вулкана поток лавы достиг края скалы и образовал свод. Это природное чудо привлекло туристов со всего мира. Цитирую, «морская арка была особенным местом, покойся с миром». Так прокомментировали произошедшее сотрудники национального парка вулканов, на территории которого и находилась 27-метровая арка. Ну, по их словам, 24 сентября, когда парк закрыли для посетителей из-за тропического шторма, удивительный природный объект еще был на своем месте, а 28-го его уже не обнаружили. Цитирую, срок существования таких объектов ограничен, под воздействием ветра и волн арка рано или поздно разрушилась бы и упала в Тихий океан. Однако на ее месте появятся другие. Так говорится в публикации на сайте парка. Там отметили, что речь идет о дифференциальной эрозии, процессе, при котором более мягкие породы разрушаются быстрее и интенсивнее, чем более прочные. Арка Холли находилась на южном побережье большого острова Гавайского архипелага. В ресторанах США стали меньше есть. потому что каждый девятый принимает Оземпик и другие средства для похудения. Препараты для похудения на основе GLP-1, такие как Оземпик и Вегови, создали трудности для заведения общественного питания в США. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Это вынуждает рестораны, как крупные сети фастфуда, так и заведения высокого класса, менять свои меню, чтобы подстроиться под таких клиентов. Препараты на основе GLP-1 принимают 11% взрослого населения США, то есть это около 30 миллионов человек. Ожидается, что таких людей будет больше. Люди, принимающие такие лекарства, реже ходят в рестораны, тратят там меньше денег и не доедают блюда до конца. Но, цитирую, мы всегда спрашиваем гостей, почему они не доели блюда, и они охотно признаются, что дело в уколах, говорит Дебора Вантрес, шеф-повар и владелица ресторана Twisted Soul Cookhouse and Pours в Атланте. Поскольку люди, принимающие агонисты GLP-1 и другие похожие препараты, стремятся потреблять больше белка, рестораны могут повысить содержание белка в блюдах и уменьшить размер порций. Но дополнительные граммы курицы или говядины могут увеличить стоимость блюда на $5-7. Другой способ увеличить содержание белка – использовать менее дорогие ингредиенты, такие как чечевица, яйца и творог, считает Нил Доерти из компании Cisco, которая помогает ресторанам разрабатывать меню. Если это стейкхаус, то вместо вырезки весом 8 унций, ну это около 226 граммов, можно подать вырезку весом 4 унции, около 113 граммов, в сочетании с креветками. Отмечается в Нью-Йорк Таймс, что креветки сейчас очень выгодный продукт, так предложил Доерти. Даже если размер порции уменьшить вдвое, они не будут стоить на 50% дешевле. Скорее, рестораны установят цену на уровне 75%, ведь им нужны деньги на зарплаты, аренду и закупку продуктов. Так считает глава чикагской консалтинговой фирмы Food Service Results Даррен Тристано. Высококалорийные блюда в заведениях быстрого питания, бургеры и жареная еда не пользуются спросом у людей, принимающих препараты для похудения. Так заявили аналитики инвестиционного банка Уильям Блэйр. Владелец Burger King считает, что Оземпик, Вегови и их аналоги – это фактор риска для бизнеса. Макдональдс, чья посещаемость снизилась в 2026 году, говорят, что никакого влияния пока нет. Но Burger King уже тестирует порции меньшего размера. А Макдональдс размышляет, стоит ли добавить в меню салат с куриными стрипсами МакКриспи и ролл с курицей гриль. Сеть Shake Snack в 2025 году представила меню Cool Good Fit. В нем бургеры и блюда из курицы преимущественно без булочек и везде указано содержание белка. При этом бургер Smoke Snack, завернутый в лист салата, стоит столько же, сколько бургер с булочкой.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
4: RTN. Смотрите лучшее.

0: Америке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. «Коллайдер» назвал 10 лучших семейных драм всех времен. Рейтинг возглавил трехчасовой шедевр Эдварда Янга «1 и 2». Далее идут «Крестный отец» и «Токийская повесть». В списке также есть более комедийные картины «Маленькая мисс Счастье», «Все везде и сразу», «Ешь, пей, мужчина, женщина». Paramount завершила сделку по покупке Warner Brothers. Новая компания получила название Skydance. Она объединила в себе две киностудии, огромный конгломерат телесетей, два крупных стриминговых сервиса и несколько новостных организаций. Сумма сделки достигла 110 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, это стало одним из крупнейших слияний в медиаиндустрии. Skydance начнет торги на бирже уже на этой неделе. Девушка из Нигерии Рэйчел Оджероми дебютировала на показы «Шанель». Она прославилась в соцсетях благодаря видеодефиле по улицам города в образах из секонд-хенда. Из музея во Франции украли 150-килограммовую обложку книги «Апокалипсис», созданную Сальвадором Дали. Обложка выполнена из бронзы и украшена золотом, драгоценными камнями и ракушками. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI. У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

добрый день. Димочка, спасибо тебе огромное за такие красивые позывные. Надеюсь, что мы сегодня с вами все вместе. И уверена, что программа «Социум» получится сегодня теплой, содержательной. И, конечно, как всегда мы говорим, очень полезной для наших слушателей. А как многие из наших слушателей, вообще получателей бенефита, беспокоятся, какие новости происходят в сфере медикейта, фудстемпов, social security. А мне бы сегодня хотелось немного как бы раскрыть некоторые вещи для людей, которые, может быть, будут и да, повторением, но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые с января 27 года ожидаются новые требования, и в связи с этим мне бы хотелось немножко нашим слушателям рассказать, пояснить. Есть некоторые вопросы, которые хотелось бы мне пояснить для вас, друзья мои. Я напомню, что программу поддерживает замечательный профессионал своего дела. Это Анна, которая, кстати, буквально с октября месяца начнется open enrollment период. И, соответственно, с этим я уверена, что она вам точно пригодится, учитывая, что изменений будет много. И есть очень много таких вещей, которые вы должны об этом знать. Особенно для работающих людей. Они должны знать, когда они зарегистрируются, чтобы потом вовремя зарегистрироваться, чтобы потом пеналти не получить. Очень многие люди сейчас выходят на early retirement. Это касается людей, которые получают Medicare. Я постараюсь сейчас изложить вкратце то, что мне положено сегодня вам рассказать. А, в принципе, напомню номер телефона, не побоюсь этого слова сказать, что Анна является профессионалом с большой буквы, первое. Плюс ко всему, Анна никогда не отказывает в сервисе. Третье, то, что она делает, она никогда не... Вот я сейчас скажу такую фразу. Вот это, кстати, и случается и с моими клиентами, которые обращаются. Там люди передают одну информацию другому, и потом начинается, вот, а почему у этого так, а у меня так? Знаете, все очень индивидуально, но что касается Анны, если вы ей будете диктовать, что вот у вашей соседки так, а у вас такое не получается, опять-таки, я просто знаю и гарантирую сказанные слова Анны, они настолько правдивы, она не будет слушать, что у ваших друзей, она будет следовать тем правилам, которые касаются конкретно вас, то есть вашего инкома. Вы знаете, что конкретные изменения в получении медицинского иншуренса огромные. И если раньше вы могли там essential plan иметь за доллар или чуть-чуть больше, наверное, да, то сейчас практически это невозможно. Запишите, пожалуйста, номер телефона Анны 917-673-3039. 917-673-3039. И на самом деле вы получите тот результат, который будет соответствовать всем критериям, которые необходимы для вас. И, дорогие слушатели, вы должны хорошо понимать, и запомните, я всегда об этом говорю, все очень индивидуально. И не надо сравнивать, что у одного и что у второго. Опять-таки, все очень индивидуально. Еще раз напомню номер телефона 917-673-3039. Надо сказать, что сегодня у меня есть новый спонсор, и я бы хотела озвучить номер телефона. Это дневной центр. Поверьте мне, что в этом центре вы себя будете чувствовать, первое, очень комфортно. Второе, что здесь исключительно дружеская обстановка. Третье, это то, что здесь работают исключительно профессионалы. И знаете, что вчера ко мне обратилась одна из клиентов и говорит мне такую фразу, на что я на самом деле была тронута ее высказыванием. Что она сказала? Я говорю, ну, а что вам здесь не нравится? Она говорит,
Раиса, мне все нравится, но я так люблю менять что-то в жизни, и поэтому я бы хотела изменить и прийти вот, ну, я не хочу говорить там, где вы работаете, такие, как я, очень много. Я хочу прийти вот туда, туда, туда. И вот мне, знаете, вот эта фраза понравилась, я хочу что-то изменить. Так вот, друзья мои, если вы что-то хотите изменить, посмотреть и, наверное, сравнить, то позвоните по этому телефону 917-498-4511. 917-498-4511. И зовут этого замечательного человека, и не боюсь этого слова, зовут его ее Алла. 917-498-4511. Позвоните, поговорите, придите, посмотрите. И вы на самом деле сравните, и, может быть, вам что-то надо изменить. Что-то надо изменить. 917-498-4511. И это дневной центр, социальный дневной центр. Здесь вы получите массу удовольствия, массу положительных людей. И самое главное, что здесь настолько обстановка теплая и красивая, что время исключительно быстро проходит. И, соответственно, с этим ваши дни будут настолько продлены, что вы будете настолько удивлены, и вам, у вас на самом деле будет с чем сравнивать. А зовут ее Алла, 917-498-4511. Никто вас заставлять не будет. Придите, посмотрите и сравните. И тогда у вас появится другой, знаете, стимул – это большое дело, другой стимул и другое настроение. А я желаю каждому нашему слушателю и вообще всем людям, которые имеют колоссальную возможность воспользоваться этим сервисом, пользуйтесь, дорогие, потому как очень многие люди, которые отработали в этой стране, они не могут ничего себе позволить. Я не боюсь этого слова сказать, ничего себе позволить. Как в начале программы я сказала о том, что есть некоторые изменения к требованиям, которые относятся к бенефитам таким, как фудстемпы, таким бенефитам, как Medicaid. А что самое главное, в Medicaid будет страшная большая революция, которая, ну, как бы очевидно, на ком-то это отразится. Что касается фудстемпов, информация такая, что вы знаете, что с 1 марта 2026 года во всех округах штата Нью-Йорк снова действует правило, для которых взрослых без инвалидности и без иждивенцев человеку может потребоваться работать или участвовать в утвержденной программе примерно 80 часов в месяц, чтобы продолжать получать СНЭП на определенном этапе времени. Я хочу вас просто предупредить о том, что это не касается людей, которые получают SSI. Это касается людей, которые, скажем, в поиске работы. Это касается людей, которые получают этот бенефит. То сейчас человек может потребовать, с вас могут потребовать работать или участвовать в этой, чтобы участвовать в этой программе, вы должны отработать 80 часов в месяц. Но я вам хочу сказать, в этом тоже есть особая, как сказать, особая благодарность. В каком плане? Вот, знаете, много лет я работала в одной из организаций, и ко мне буквально на протяжении многих лет приходили люди, которые отрабатывали public assistance. Эти люди на определенном этапе времени столкнулись с тем, что у них нет достаточного инкома, и они должны вынуждены были обратиться для того, чтобы

какую-то определенную. И, ну вот для, особенно для получателей это касается людей, которые потеряли работу и получают фудстемпы или работают на маленький их финансовая потребность в плане того, что недостаточно, они оплачивают колоссальную сумму в за рент, и, естественно, у них есть полная недостаточность в плане покупок на продукты питания, и эти люди получают фудстемпы. Так вот, вот это новое, которое сегодня, о чем сегодня говорят, это то, о чем я сейчас хочу сказать, что необходимо примерно отработать 80 часов в месяц, чтобы продолжать получать фудстемпы. А также важно для всех людей, которые старше 65 лет и старше, они, конечно, освобождены от этого требования, и либо они не предоставляют, а либо у этих людей по состоянию здоровья они не могут отрабатывать, но требования, которые предъявляет HRA, вы получаете письмо, вы должны своевременно ответить на это письмо и обратиться. Иногда бывают случаи, что вам предлагают, куда вы можете пойти отрабатывать. А вообще, из моего опыта, я знаю, что очень многие сами находят места, и на самом деле они проходят, как и те, у кого они работают, отрабатывают, они проходят специальный тренинг. И те, которые должны отработать определенное количество времени, они тоже проходят определенным требованиям для того, чтобы не потерять бенефиты, получать бенефиты и в то же самое время отработать, либо это волонтерская работа, и это очень и очень и очень важно. И сегодня других запросов на этот счет абсолютно нет. Поэтому примите к сведению и знайте, что это на самом деле так и есть. О чем бы мне еще хотелось сегодня сказать, что знаете ли вы дату следующего продления вашего Медикейта? Вы должны проверить ее заранее. Это небольшое действие может защитить вас и ваше медицинское прокрытие. Если, например, вам звонят и требуют номер Медикейта, Social Security, банковские данные или оплату за сохранение страховки, еще раз предупреждаю, никаких сообщений, информации вы не позволяете. Вы можете позвонить самостоятельно в HRA по официальному номеру. И главное, не отказывайтесь от медицинской страховки из-за случая о новых правилах. Каждая ситуация, мое любимое слово, очень и очень индивидуально. Поэтому, проверяя, как я сказала, вы должны обязательно пройти сертификацию, вы должны знать, если, скажем, это клиенты, которые получают обслуживание на дому, то, как сказать правильно, в нормальных home-care agency вам напоминают, заботятся о вас. Понимаете, заботятся о вас, и они говорят, послушай, у тебя в этом месяце или там через месяц у тебя должна быть ресертификация пройти. Соответственно, с этим либо вы получаете пакет, в многих агентствах есть свои работники, которые занимаются этим, но в большинстве случаев вы отправляетесь в мой назидательный такое не требование, а пожелание, что лучше все-таки пойти в HRA, в Medicaid офис, этот пакет отправить и заполнить. То есть не игнорируйте. Получив такой пакет, вы обязаны ответить, если у вас какие-то изменения, если у вас есть то, с чем бы вы на вопросы ответить, которые, какие требования в отношении продления вашего Медикейта. На сегодняшний день, вы знаете, что, как я в начале программы сказала, о том, что с января 2027 года

0: Ну, не грозят, но так планируются большие изменения. Еще что я хочу сказать, что, дорогие слушатели, Medicaid – это не денежная выплата, поэтому не бывает одинаковой прибавки для всех. Но ежегодно меняются права дохода и порядок продления программы. Так что, если у вас есть, например, вы получили на первоначальном этапе, вы обратились в HRA, чтобы оплатить и получить возможность медицинской страховки, это Medicaid, да? Вы всегда получаете письмо, в котором сказано, с какого числа конкретно вы будете получать этот бенефит. Есть очень много случаев, когда они буквально через 3 месяца, они опять вам присылают письмо и спрашивают о том, есть ли у вас какие-то изменения. Я просто хочу вас оповестить в плане того, что может быть ситуация, что вы были наготове, потому что иногда вы прислушиваетесь, а иногда вы даже слышать не хотите. Когда вы получали Medicaid, скажем, у вас был income 1. Случается так, что вы вышли из этого состояния в малого инкома, и вы нашли работу, и ваш инком изменился. Соответственно, с этим вам необходимо сообщить об этом в HRA. Есть такая change report, вы должны сообщить, для того, чтобы, если вы знаете, что кейсы проверяются randomly, то есть сегодня меня, завтра вас, то есть нет особого такого, что конкретно вас будут проверять. А вдруг вот как раз придет тот день, когда вас будут проверять. И если у вас есть изменения, и вы никогда не сообщили об этом, не хотелось бы вас пугать, но хотелось бы вам сказать, что это очень и очень-очень важно. Я хочу сейчас поделиться с одной историей одного человека, который ко мне обратилась. И если у вас есть такая ситуация, постарайтесь прислушаться к тому, что я сейчас для вас изложу. Ситуация заключается в следующем. У человека есть банковский аккаунт. А есть где, скажем, банк, в котором есть чекинг-аккаунт и совершенно небольшая сумма. Есть категория людей, которые постоянно проверяют, а есть такие люди, которые, ну вот, на самотек такие вещи отпускают. Вы знаете, вот то, что она мне рассказала, и то, что она мне показала в своих стейтментах, она не приняла это к сведению, и то, что она мне показала, и то, что я раскрыла вот именно в этой ситуации, мне бы очень хотелось с вами поделиться, чтобы вы на всякий случай и знали, что и такое бывает. Так вот, она принесла стейтмент. Я говорю, а где ваш стейтмент с банка? Она показывает мне. Что-то у меня мало. Вот мне каждый месяц приходит столько-то, а я не пользовалась, и у меня вот высчеты какие-то вот это, вот это. Я просто вам хочу сказать, когда вы, знаете, надо мне Алекса пригласить для того, чтобы было время. Мы буквально прервемся на рекламу, и я продолжу разговор.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соратники мэра Мамдани требуют от него остановить снос и перестройку жилого комплекса Fulton Elliot Chelsea в Манхэттене. Проект стоимостью 1 200 000 000 долларов. Резолюцию подписали уже 335 человек при необходимых 125. Ее вынесут на съезд организации в ноябре. Авторы обвиняют мэрию в том, что та, вопреки протестам жителей, проталкивает сделку с застройщиком в рамках программы «Радпакт», переводя жильцов из государственного жилья в ваучерную систему. Мэр Зоран Мамдани объявил о расширении городской программы помощи малообеспеченным семьям с оплатой ухода за детьми. Благодаря дополнительному финансированию более 10 тысяч детей, находившихся в очереди, должны получить места по программе бесплатного ухода. Для Нью-Йорка это особенно чувствительный вопрос. Стоимость детских садов и присмотра за маленькими детьми стала одной из крупнейших статей расходов молодых семей, а очередь на получение городской помощи насчитывала тысячи заявителей. В октябре город значительно расширяет программу «Трико Стритс». Десятки улиц во всех 5 районах будут временно закрываться для автомобильного движения и превращаться в площадки для семейных праздников, детских мероприятий и празднования Хэллоуина. Мэр Мамдани заявил, что программа станет крупнейшей с момента ее появления. Город рассматривает ее одновременно как праздничное мероприятие и как продолжение программы временного освобождения улиц от автомобилей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
7: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: Итак, продолжаю я свой разговор в плане банков. И человека заметила, что у нее, когда, знаете, когда остаются на аккаунте там считанные деньги, и тогда начинаешь просматривать. Почему я говорю? Потому что вот как раз эта ситуация с этим человеком действительно так и произошла. То есть она увидела, что у нее там был депозит какой-то определенная сумма, и потом буквально через некоторое время, буквально через день и через два, у нее еще меньше сумма стала. И она сидит передо мной и доказывает, что она не пользовалась. Ну, вы знаете, что сейчас очень надо быть внимательно со своими аккаунтами, не рассказывайте свои ПИН-номера вашим кому угодно. Кому угодно, вы не должны делиться с этим номером. И, знаете, она настоятельно мне требовала, чтобы я ей помогла, что, очевидно, в мои полномочия не входит, но, тем не менее, я решила. Знаете, есть некоторые вещи, которые мне в жизни очень хорошо помогли, в плане того, что если я что-то не знаю, и если я это делаю для клиента, для меня это большой урок, чтобы последующий человек не оказался в ситуации, как сегодня вот эта вот дама, которая ко мне обратилась. Так что же произошло? А у нее в аккаунте оказалось, как выяснила, оказалось, что сегодня 26-й год, с 24-го года у нее снимали с аккаунта две транзакции. В одной было там более $200, и вторая менее чем $100. И она об этом никогда не задумывалась и не смотрела. Когда я позвонила в банк, они, естественно, должны были говорить с этой особой, выяснив всю информацию. И надо сказать, что они не давали мне ей возможность, чтобы я вместо, так сказать, говорила вместо этого человека. Они дали своего переводчика, и переводчик объяснил, что деньги у нее снимались буквально с 24-го года по present time, сегодняшний день. И, как вы понимаете, если это с 24-го года, и каждый месяц получается около $260 в месяц, около $270. Это очень накладная сумма. И как все-таки у нас вопрос, как же вернуть эту сумму? И что вы знаете? Буквально в банке, потом уже я получила урок, что я должна была рассказать этой клиентке. Кстати, был переводчик, еще раз повторяю, и переводчик буквально все рассказал, как это все происходит. И вы думаете, ей с ноября вернут эти денежки, которые у нее высчитывали? Нет. Они высчитывают, они ей вернут только за 60 дней. То есть вот этот вот 60-дневный период явится покрытием для того, чтобы ей вернуть какую-то маленькую сумму. А теперь умножьте $270 на весь год 24-й, весь год 25-й и уже почти конец года до сегодняшнего числа 26-го года. Вы представляете, сколько утеряно денег у этого человека, честно скажу, из-за халатности. А самое главное, когда я уже разговаривала с представителем и посоветовали ей прийти в Бренч для того, чтобы сделать ей, если у вас, вы знаете, у нас сейчас такое время, когда мы можем воспользоваться своим телефоном, особенно наш телефон Apple, который надо создать Apple ID, то есть создать это у себя на телефоне. И, знаете, вот она такую фразу сказала, мне очень понравилось. Она говорит, вы ей скажите, что уже я говорила напрямую с представителем банка, с банкиром, и говорит, вы ей скажите, вот она утром пьет кофе, вот перед ней лежит телефон, она знает точно свои данные, там, username и password, и она каждый день видит, особенно если у человека, там, скажем, приходит небольшая сумма для получателя SSI, вы знаете, на одного человека это $2000. И вот она каждый день, пока она пьет кофе, она просматривает свой аккаунт. Поэтому мне бы хотелось вас, но не припугать, а все-таки поставить в известность, чтобы с вами такого случая не произошло. Если вы сами не можете сделать этот аккаунт, у вас такие умные дети, у вас такие умные внуки, все врачи, все лейера, абсолютно все. А еще лучше, если вы посещаете дневной центр, то вам обязательно помогут. Я просто напоминаю, что если у вас есть такая ситуация, если вы как раз обратитесь вот по этому телефону не именно решать вопрос с банком, а именно прийти и посмотреть, что происходит в этом центре и какое там отношение и к людям, и к работающим, к персоналу, тогда вы убедитесь, и этот вопрос будет решен для вас. И как я в начале программы назвала имя Алла, 917-498-4511. Это не значит, что вы придете в гости, и вам будут решать проблемы. Я это очень хорошо изучила из прошлых лет своей работы. Вы, когда становитесь клиентом центра, тогда можно вам помочь. А не так, чтобы вы пришли один раз, посмотрели, поели, взяли паёк. И да, решите мне вопрос. О, мне не решили мой вопрос. Но и не собирается вам никто решать его, если вы не являетесь клиентом центра, в который вы пришли. Потому как люди надо в первую очередь оказать. Для вас это, знаете, как визитная карточка. Вы приходите, смотрите, знакомитесь, сравниваете. А потом решайте свои проблемы, если вы даете добро на то, что вы будете посещать центр. Но если вы не будете посещать центр, обращайтесь к тому, кому вы считаете. Но опять-таки это должны быть профессионалы. На что я хочу больше внимания обратить, чтобы вы посмотрели свои аккаунты, не снимались ли деньги какие-то, которые вы не можете узнать. Смотрите, еще очень важно, иногда вы забываете, возле этой суммы обычно, если вы сделаете такой клик, стоит сумма и будет стоять номер телефона. Если вы позвоните по номеру телефона, иногда вы забыли, да, кому вы выписали чек. А если вы увидите номер телефона, вы сами себя проверьте, позвоните по этому номеру телефона и постарайтесь в своей памяти осознать, на самом деле ли вы воспользовались этим случаем или дали директ-депозит, что у вас снимали вот такую сумму, и вы предоставили им возможность пользоваться вашим аккаунтом. Мне бы не хотелось вас пугать, запугивать, но я бы хотела, чтобы вы были более внимательные и более такие ваши действия, чтобы были оправданы тем, что, вы знаете, очень большой фрод сегодня в банках, это просто что-то страшное. А вот то, что я вам сегодня сказала, просто возьмите к себе сведениям. Если вы сделаете это в своем телефоне и каждый день, когда вы пьете кофе или утром вы проснулись, и вы взяли телефон в руки, и вы знаете, что у вас на прошлой неделе или вчера вы определенный депозит приложили в свой аккаунт, а утром посмотрели, уже этого депозита нет, а зная о том, что вы никому ничего не выписывали и никому ничего не должны. Поэтому вы обращаетесь в банк, вы сразу идете в банк и сообщаете это банку. И вот как у этой дамы произошло, когда она только, представляете, с 24-го года у нее происходила эта ситуация, она не замечала, не обращала внимания, а вернут ей только за 60 дней. Сделайте соответствующие выводы, и, наверное, вы примете к сведению это и непременно будете делать, что когда вы пьете кофе, когда вы проснулись, когда у вас... Сделайте себе хорошее настроение в плане того с улыбкой, посмотрите, все в порядке и продолжайте свой день. Тогда на самом деле у вас это будет... Ну, такая вот утренняя гимнастика, и это будет уже такое требование, которое будет по отношению к вам, это требование, и вы будете в курсе делать. Тем более, что вы выглядите уже профессионально в плане того, что вы можете посмотреть свой аккаунт, вы можете посмотреть все виды изменений в вашем аккаунте и дать согласие, да или нет, но если вы чувствуете нет, пожалуйста, сразу обращайтесь в свой банк, непосредственно в своем банке. Да, еще хочу сказать, что если вы не можете сами сделать, открыть эту страницу на своем телефоне, пройдите в свой банк, и в Customer Service обязательно вам это сделают, только если вы являетесь клиентом этого банка. Я думаю, что эта информация для вас будет полезной. Мне всегда хочется, всегда у меня такое внутреннее мое чувство, надо помочь, надо разобраться. И вот эта вот ситуация, которую я сегодня вам рассказала, она, может быть, коснется нашего слушателя. Поэтому будьте внимательны. Сделайте это так, чтобы вас это не коснулось. То есть все вы должны делать своевременно. Напомню, что с 15 октября начинается open enrollment период для получателей Medicare. Смотрите, я очень и очень, у меня есть тоже случаи, когда люди, которые вышли на early retirement, и люди, которые не зарегистрировались в этот период на open enrollment, они платят, они пострадали сильно. они платят эти пеналти. То есть, если это с 15 октября по 7 декабря 27 года это будет, свяжитесь с Анной, она обязательно вам все расскажет подробно. Если вы продолжаете работать, то вы должны будете заполнить специальную форму. То есть это детальные вещи, которые необходимы для вас, для того, чтобы вы получали то, что вам необходимо. Если вы можете записать номер телефона, весьма признательна к вам, 917-673-3039. Никаких денег Анна за это не берет. Она является health insurance брокером. Она вам объяснит, разъяснит и вы получите ту информацию, которая вам необходима. Значит, я сказала о том, что про Medicaid важно, про фудстемпы. И, конечно, многих людей интересует, конечно, узнать точный размер своей выплаты через личный кабинет My Social Security или официального письма. Сотрудники Social Security не требуют оплату, скажем, подарочными картами и не угрожают вам немедленно прекратить выплаты по телефону. Вы, если у вас есть какие-то вопросы, вы знаете, что прийти в Social Security, если вам надо получить award letter, то вам не нужно appointment делать. Но если у вас есть какие-то непосредственные вопросы, вам необходимо сделать appointment в Social Security по месту вашего проживания. Значит, в 26-м году повышение колы было на 2,8%, и средняя пенсия приблизительно в месяц составляла $2071 в месяц. А для получателей, скажем, людей, которые получают SSI, на одного человека это 994, и для пары это $1415, или, по-моему, чуть-чуть больше. Но где-то такая приблизительно двоих сумма. В требованиях, я вот в своем центре это рассказывала, что в требованиях важно на сегодняшний день, когда вы заполняете recertification в Housing Authority, вы непременно должны заполнить ваш состав семьи, если у вас новый член семьи появился, какой у него инком. И если у вас этого ничего нет, там есть один листочек такой кавердный, такой, я его ненавижу, этот листочек. Или если у вас zero income, вы должны, если у вас нет дополнительного инкома, вы ничего не должны там заполнять. Но обязательно в первой строчке заполните, если у вас нет дополнительного инкома, вы должны написать no. Так вот, для тех людей, которые являются получателем государственных квартир, менеджмент требует от вас подтверждения вашего инкома. Если вы являетесь получателем SSI, то вы получаете, вы знаете, что большая сумма это вы получаете федеральная, а меньшая сумма это state. И многие годы тому назад вы получали и с одной программы, и со state, и с federal получали ваш award letter, который говорил о сумме, которую вы будете ежемесячно получать. К сожалению, state не присылал такие письма, поэтому если вы позвоните, я не стану называть номер телефона, если вы должны позвонить OTDA, это Office Temporary and Disability Assistant, вы должны позвонить, назвать свою фамилию, имя, адрес и телефон, если у вас какие-то изменения. Да, между прочим, надо здесь отметить такую вещь. Если у вас, скажем, вы давно изменили свой адрес, но вы не сообщили в Social Security, а когда вы заказываете вот это письмо, стейтовское письмо, и вы адрес не поменяли, а когда вы заказываете письмо, вы называете совершенно другой номер телефона. Я просто вам хочу сказать, они вам его не пришлют, поскольку у вас нету федеральной графе нового вашего адреса. Поэтому просмотрите свои документации в плане того, что вы изменили свой адрес, не изменили свой адрес. Обязательно проверьте, чтобы вы могли пользоваться этими письмами. И когда требуют, значит, вы их предоставляете. Надо сказать, сегодня мне одна клиентка сказала, что у меня требуют письмо буквально за 3 месяца, когда она представляет письмо с СССР, которое было с 1 января, в этом менеджменте, это особенно в public housing, они требуют письмо, которое за 3 месяца. То есть проверите, ли у вас нет никакой дополнительного, нет ли у вас дополнительного инкома, чтобы они могли убедиться в этом. Но у них является письмо, является подтверждением, и, соответственно, с этим, на основании всего сказанного, вы будете нести оплату ежемесячную за свой рент. То есть, еще раз повторяю, если это федеральные денежки, вы идете в свой, по своему ZIP-коду, идете в свой Social Security, приходите в Social Security, там есть такая машина интересная, вы называете свой, ставите свой Social Security, и там сказано, или там даже есть вопрос, или вы хотите получить ответ на письмо на свой инком. И это вы можете получить. Обязательно надо взять. Ага, пришла. Обязательно нужно взять ваше ID. И, соответственно, с этим вы будете удовлетворены походом в Social Security. Возвращаясь после похода, вы звоните в офис OTDA, Office Temporary Disability Assistant, для того, чтобы получить настоящую форму вашего инкома, дополнение от Social Security. Сейчас пришла ко мне мысль такая, вот то, что касается банка, мне вот так хочется, чтобы вы все-таки просмотрели свой банковский счет, только давайте не придумывайте ничего. Если вы там у вас нет поступлений, не ищите там того, чего нет, да? И вы знаете, просмотрите свой счет. Если там будет подтверждено, что это не вами сделано, вам закрывают этот аккаунт, денежки, которые у вас на аккаунте есть, они элементарно переходят на другой аккаунт, вам открывают новый аккаунт, у вас будет также в новом аккаунте у вас будет новая карточка, которую вы получите на определенном этапе времени, где-то 5-6 дней. Плюс ко всему, старые чеки ваши уничтожаются. При вас вы можете отдать карточку, при вас они ее, ну, не хочу это слово, не могу найти русского слова, sorry, они ее уничтожат. И можете взять временные чеки. Кстати, за эти чеки берут оплату определенную, по-моему, $3 с чека. Возьмите определенное количество, сколько вам надо, 5-6 чеков, а потом вам приходит чековая книжка, где вы сможете воспользоваться своим аккаунтом, но с новым аккаунтом, с вашими новыми сбережениями в вашем аккаунте, оставшимися, и ваша новая карточка придет вам на аккаунт. Я очень и очень хочу, что эта беседа для вас будет полезной и что вы на самом деле примете меры. Напомню, что программу поддерживает замечательный дневной центр. Позвоните по телефону, если вам это интересно. Сравните, поприсутствуйте, доставьте себе удовольствие. 917-498-4511. Вам ответит милый, приятный, озабоченный голос в доброте и в пожеланиях каждому человеку. Поэтому позвоните, и вы явно получите удовольствие. Я с вами прощаюсь. До следующей программы. Всем пока. С вами присутствовала Раиса Рос. Всем пока.
6: Дэвид Зон Радио.

0: Америке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский союз защиты гражданских свобод опубликовал сегодня доклад о том, как массовые депортации разрушают демократию. В документе на 139 страницах перечислены 76 шагов администрации Трампа. Использование миграционной политики для давления на журналистов, слежки за оппонентами и содержание тысяч людей в жестких условиях, вплоть до отправки в тюрьмы стран, где они никогда не были. Правозащитники называют это крупнейшим откатом гражданских свобод за последнее время и предупреждают: под ударом оказываются права всех американцев, а не только приезжих. Доклад вышел за 4 недели до промежуточных выборов. На митинге в Небраске Трамп, говоря о войне с Ираном и росте цен, заявил, что Иран мог бы уничтожить американский город, и добавил: «Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это малая цена». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Трампа невменяемым и опасным, а мэры Лос-Анджелеса и Сан-Диего Карен Басс и Тодд Глория осудили слова как угрозу безопасности миллионов жителей. В этих двух округах живут около 13 миллионов человек. Белый дом ответил, что Трампа неверно поняли. Губернатор Кэти Хокул объявила в штате чрезвычайное положение из-за вспышки кори. В Нью-Йорке подтверждены 108 случаев, 101 за пределами города. Больше всего больных в сельских округах среди непривитых. Указ расширяет круг медиков, которым разрешено делать прививки и брать анализы. Теперь это могут и фармацевты. Соседняя Пенсильвания переживает еще более тяжелую вспышку. Около 1000 случаев и 5 смертей. По данным центров по контролю заболеваний, в стране худший год по кори с 91 года. Почти 3900 случаев. Врачи напоминают, главной защитой остается прививка. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп поддержал идею своего спецпосланника Коула. Вашингтон готов снять санкции, если Россия освободит политзаключенных. Судья Верховного суда Сэмюэл Алито заявил, что думает об отставке. Активиста из Перми Леонида Мелехина, просившего убежище в США и депортированного в прошлом году, осудили в России на 6 лет за комментарий в интернете против Путина. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. Davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Полный шалом.
8: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
9: Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Полный шалом в эфире. Вместе с вами я, Алексей Осипов, и израильский журналист Александр Маистровой. Александр, шалом-шалом с прошедшими и наступающими праздниками.
10: Да, добрый день, Алексей, добрый день, добрый вечер всем нашим радиослушателям. Как всегда, рад слышать вас.
9: Александр, ну, знаменитая там песня Галича про израильскую военщину, известную всему свету. Вот именно про военщину-то я и хотел бы предложить поговорить сегодня. Про своеобразный, ну, если хотите, я не знаю, милитаризм или мачеизм в израильской политике. Но в каком аспекте? В аспекте того, что... Ну, я специально не задавался вопросом там, или не считал статистику ни по годам, ни по количеству там, президентов и премьер-министров Израиля, но все-таки такая немалая их часть – это выходцы из армии, армии обороны Израиля. По большей части это титулованные там, генералы, военачальники, либо, вот как Нетаньяху, он все-таки, ну, так скажем так, профессиональный политик, но у него не просто за плечами, срочная служба в армии обороны Израиля, он там в спецназе служил, то есть был, по сути дела, таким военным офицером по контракту. Но не суть. Возникает вопрос, и давайте вот сейчас проанализируем там биографии американских президентов, канадских премьеров, я не знаю, канцлеров Германии, президентов Франции. Там ведь, ну вот кроме Шарля де Голля, по-моему, никто не идет на ум, ну уж не будем вспоминать там Адольфа Элоизовича, который тоже, в общем, не был профессиональным военным, но не суть. На самом деле, как бы в мировой политике ни сегодня, ни вчера профессиональные военные не занимали сколь-либо.
10: Ну, Эйзенхауэр.
9: Разве что, да, конечно, разве что, да. Да.
10: Приходит на
9: но это как бы единичный или там даже уникальный.
10: Да, случай, это исключение, да, из исключение правил, пожалуйста.
9: А в Израиле такого исключения нет. Первый короткий вопрос. Хорошо, плохо, дадите оценку. Или, знаете, может быть, каждой эпохи свои правила. Когда-то это было хорошо, сейчас это не очень хорошо. Я вот вспоминаю там Барака, я не знаю, там других израильских премьеров, Шарона, которые, ну, по моему мнению, натворили немало делов, которые расхлебываем до сих пор.
10: Вы знаете, вы упомянули, Алексей, это интересно, слово «милитаризм», вот такой «мачизм». На самом деле, как я это вижу, живя здесь уже почти 40 лет, ситуация выглядит парадоксальным образом, прямо противоположной. То есть речь идет не о, скорее, не милитаризме, а речь идет, Алексей, о пацифизме. Поразительно, конечно, вы знаете, но вот вся вот эта вот плеяда, эта династия армейских генералов, которые входили во власть, они несли с собой не идею победы на полях сражения, а я потом перечислю. Мы вспомним всех поименно, что называется. А ими руководило страстное стремление к миру. Вот вы знаете, вот действительно, вот я не могу другого слова, страстное стремление к миру. Они все были, вот эта вот идея мира, это peaceful, какое-то решение конфликта. Вот оно их просто захватывало, вы знаете, целиком. Это как бы у них было в крови, я не знаю, почему и как, хотя нет, знаю, почему и как, потому что все это была доктрина, конечно, социалистической партии, которая создавала Израиль и которая создавала, по сути, идеологию и все институты власти и СМИ и так далее. И это, конечно же, понятно, это было у них просто вот в крови, как я уже сказал, с молоком матери они воспринимали эту доктрину пацифизма во всей ее красе. Вспомним, например, вспомним нашего знаменитого, самого знаменитого Моше Даяна. Ну, помним его хорошо, личность знаменитая. Помните, у Венечки Ерофеева там они обсуждали, читали в этом лекцию про положение с Израилем, но она тебе Зинка Даян, а куда же она денется? В общем, имя знакомое всем абсолютно в самом далеким слоям населения, даже в петушках. Даян был страстным миротворцем, страстным. Когда началось повальное бегство арабов из Израиля, вот в том же 67-м году бежали они, он делал все, чтобы уговаривал их, чтобы они не возвращались, чтобы они не уходили, чтобы они оставались, что им будет хорошо. И поэтому, благодаря ему, благополучно в Израиле осталось очень много арабов. Так же бы они уже давно сбежали куда-нибудь в Иорданию, в Сирию, не знаю, в Ливан в тот же. Нет, сделали. Ну, а вернемся вот к дням уже более не менее нынешним, к новому времени. Я в стране, как я уже сказал, 40 лет. Вот я помню хорошо всех генералов, которые у нас приходили к власти. Я, вы знаете, я приехал, когда было еще правительство Шамира Арнса. Это было, на мой взгляд, это было самое разумное, самое ответственное, самое твердое и одновременно в какой-то степени компромиссное правительство, которое отстаивало интересы государства, исходя не из своих доктрин, а исходя из реальности. С кем мы живем, где мы живем, как сказал Шамир, что море остается тем же морем, арабы остаются теми же арабами. Это его слова, и так оно и есть и до сих пор, и будет еще, пока Израиль существует. А потом пришел Рабин. И все говорили, ну, Рабин, это же боевой генерал, генерал, там, война, он в конце концов, он вот такой-сякой. Первое, что он сделал вместе с Пересом, ну, Перес генералом не был, но руководил Рабин, конечно, этим всем. Это процесс Осло. Процесс Осло привезли сюда Арафата, который к тому времени уже был, по сути дела, на свалке истории. Был выброшен, потому что все помнили, что Арафат поддерживал Саддама Хусейна. Когда Саддам Хусейн был побежден и выброшен из Кувейта, то тогда имя Арафата стало ассоциироваться с... Ну, по сути дела, он стал вот таким вот прихвостнем Саддама. Ну и, соответственно, уже никто и не хотел им интересоваться. Рабин и Перес заключили сделку с этим человеком, с этим мегатеррористом, на счету которого множество преступлений. Привезли его и его банду в Израиль, насадили эту банду местному населению, местным кланам, местным жителям, которых они же начали немедленно запугивать и терроризировать. Я помню, когда, вы знаете, еще давно, в 90-е годы, я брал интервью, была демонстрация арабских мэров городов, ну, там Тулькарма, я не помню, каких точно уже сейчас, и они говорили, нас просто продали, израильское правительство бросило нас, продало, предало, я уж не знаю, и мы хотели сотрудничать. Мы хотели действительно сотрудничать с Израилем. Они привезли вот этих вот. Я помню, они мне это говорили, и это все действительно выглядело очень убедительным. Они сидели напротив Кнессета, возмущенные, огорченные и так далее. И, по сути дела, мы своими Израилем, собственными руками, мы создали террористическое правительство, с которым мы вроде бы как должны были бы установить мир. Мирное соглашение, знаете, как у нас говорили, ездить, пить, есть хумус в Рамалу, торговать с ними, жить с ними, дружить. В общем, все замечательно, все. Чем это обернулось, Алексей? Мы прекрасно помним, чем обернулось. Это обернулось в 90-х годах жуткой волной террора.
9: Да, Александр, но ведь это можно привязать исключительно к тому, что во главе правительства тогда стояли люди, что называется, с военной косточкой, только что, или сравнительно недавно повесившие мундир военный там на вешалку в шкаф. Почему я об этом спрашиваю? Ведь в принципе, скажем так, все началось с соглашения Осло. Но ведь праотцом соглашения Осло называют даже не Рабина, а Йоси Бейлина, который был там кровь от крови, лицо гражданское. Там у него, по-моему, военной карьеры. Но если и была там, я не знаю, срочная служба, но уж он точно никогда не был генералом. Я все пытаюсь вот понять или выяснить, хорошо ли для Израиля, когда в его руководстве находятся генералы? И ведь опять никакого секрета нет, это ведь спровоцировано еще и тем, что вот совсем скоро, чуть меньше, чем через месяц, в Израиле состоятся парламентские выборы, и одну из партий там возглавляет отставной генерал Эйзенкот.
10: Ну, конечно, Алексей, смотрите, я поэтому и хочу так подробно остановиться и разобрать вот за конечно, всю эту историю вот моей жизни, Алексей, 40 лет я здесь. Так вот, Рабин, 90-е годы, вы, наверное, застали этот ужас, когда был 90-е годы и когда взрывалось все, что только может взрываться. Ну, кафе там взрывались, рестораны, школьники взрывались, автобусы летали по воздуху, руки, ноги отдельно летали тоже по воздуху. В общем, жизнь была прекрасна, потому что Рабин, он же был все-таки Рабин, он же все-таки бывший генерал. Если бы не Рабин, то они бы, Перес и Бейлин, и Сарит, они не провернули бы вот всю эту аферу с Осло. По идее, за это должен быть суд, за это должен быть трибунал, потому что множество жизней просто погибло, многие получили увечья, семьи потеряли своих близких, но нет ничего, Рабин погиб, его убили, как мы знаем. Что произошло дальше? Пришел Нетаньяху. Нетаньяху пришел, когда он победил Переса, который, в общем-то, по идее должен был победить, но нет, произошло своего рода чудо такое, и победил Нетаньяху, который был у власти 2-2,5 года, я сейчас боюсь уже точно вспомнить, и, в общем, ситуация как-то нормализовалась. Террор этот удалось более-менее подавить, но вот 2 года можно было вздохнуть более-менее с облегчением, были беспорядки, но вот эта вот стратегия жесткой руки, она начала работать, террор более-менее прекратился. И потом приходит к власти, Алексей, вы это наверняка помните, еще один блестящий наш генерал. Блестящий его так называли, с уникальным IQ, с уникальным видением, достижением, окончил там британское, по-моему, военную академию. Ну, что-то такое, в общем, не помню, но знатный генерал. Это Ихудбарак, конечно. Такой маленький Наполеончик и...
9: Солдат номер один, помните, Александр,
10: была предвыборная
9: кампания, и русскоязычным репатриантам распространяли эту книгу бесплатно.
10: Конечно, там. Алексей, конечно. Солдат номер один. Он и герой, он и молодец, он и все вообще. Ну, самое лучшее, что у нас есть, это наше все. Ихудбарак. Он действительно ведь обещал реформу, он обещал провести там разные социальные реформы, религиозные там какие-то реформы и так далее. И люди ему верили, очень много в кавычках русских ему поверили, репатрианты пошли за ним, все было замечательно. А как такому мужчине не поверить? Поверили. Что он сделал в первую очередь? В первую очередь этот замечательный генерал вывел войска из Южного Ливана. И вы знаете, даже не проблема в том, что он вывел, проблема ведь, Алексей, как он это вывел? Он сделал это буквально за считанные дни или часы. Просто армия бежала. Хизбалла брала под свой контроль все израильские склады. А союзники наши, христиане-марониты, были брошены на произвол судьбы. Просто брошены, знаете, как кости бросили с собакам. Генерал Лакот, который командовал вот этими вот Садал, это армия христиан, которая действовала
9: в Южном Ливане,
10: да-да-да. И он был в то время в Париже. И его даже не оповестили. То есть это было чистой воды предательство. Он ничего не знал, они ничего не знали. Они мчались в Израиль, они надеялись, уговаривали. Я помню, даже показывали кадры, как они около этой проволочной вот этого вот забора, они умоляют пустить их, потому что они знают, что с ними сделают вот эти вот Хизбалла и вся вот эта вот публика. И каких-то впустили, но большинство осталось там, их участь неизвестна. Но Барака приветствовали наши СМИ, он вывел наших мальчиков, теперь у нас будет мир, теперь будет на границе, все спокойно, все, мы прекратим эту войну, прекратим оккупацию. Но вот Хизбалла с тех пор, мы знаем, я не буду рассказывать, так все знают, что такое Хизбалла, где она и как это все дальше развивалось. Но этого было мало. Он еще, этот достойнейший генерал, Алексей, он захотел мира во

0: делал, где он, что он. То есть это был не лидер страны, но какой-то халуй, который вот увязался непонятно зачем. Так или иначе, ничего не получилось, потому что сирийцы требовали выход к Кенерету. Ну, это было уже чересчур. То есть выход к Кенерету означал, что они будут контролировать все водное пространство и что, по сути дела, они получают доступ к уже непосредственным границам Израиля, к самым. То есть эта идея провалилась. Тогда Барак решил установить мир с Палестиной. И, значит, уже Арафат был здесь. И я помню, опять же, это был Кэмп Дэвид, когда он поехал туда, и там был Арафат, и он показывал, какой он хороший. Они толкались около двери, значит, где там проходило зал заседания и так далее. И, значит, он говорил: «Арафат, проходи ты». А Арафат, он говорил: «Не, проходи ты». И вот так они толкались. Ну, замечательный Барак, замечательный парень, был готов отдать 98, я не преувеличиваю, 98% Иудеи и Самарии, при том, что остальные 2% Израиль должен компенсировать своими территориями, должен также отдать должен был принять часть палестинских беженцев. Не называлось сколько, но предполагалось.
1: Александр, Александр, огромная просьба. Я вынужден, как, я не знаю, смотритель времени, еще и обращать внимание на секундомер. Именно на секундомер, а не просто часы. У нас просто жесткий график вывода в эфир, краткой сводки новостей, рекламы. Дорогие друзья, не переключайтесь, Александр продолжит буквально через несколько минут.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Скандал вокруг генерального прокурора штата Летиции Джеймс. Ее бывший подчиненный Дэниел Визенфельд, уволенный в прошлом месяце из Бюро защиты инвесторов, отказался уничтожать служебные материалы и обвинил начальницу в угрозах. По данным Нью-Йорк Пост, Джеймс требовала подтвердить уничтожение конфиденциальных документов под угрозой дисциплинарных и уголовных мер, а ее охранники несколько раз стучали к ней ему в дверь. Одну из визитных карточек он приложил к письму. Визенфельд утверждает, что располагает доказательствами политической коррупции, направленной против Трампа, и готов обнародовать их в суде. Сама Джеймс в этом году баллотируется на переизбрание. Федеральный судья в Бостоне Джордж О'Тул заблокировал штрафы для мигрантов, не покинувших страну после решения о высылке. Администрация начисляла по $998 за день просрочки, задним числом до 5 лет, то есть до $1,800,000. По данным Министерства внутренней безопасности, с января прошлого года выписано больше 103 тысяч штрафов на сумму около $84 миллиардов. Судья счел штрафы незаконными, их взыскание разорило бы ответчиков. Трамп подписал указ, разрешающий использовать на дорогах дешевое окрашенное дизельное топливо. Раньше топливо без акциза подавали только для сельхозтехники и строек. Теперь уплату федерального акциза 24 цента с галлона отсрочили до конца года. По данным ассоциации AAA, галлон дизеля стоит в среднем около $7. Эксперты считают эффект скромным. Экономия дальнобойщика около $100-150 с заправки.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
1: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
3: Хорошо. Хорошо.
4: Полный шалом продолжается. Сегодня вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым мы говорим об израильской милитаристской политике, точнее о милитаризме на израильском политическом олимпе. Слишком уж много, ну не на мой взгляд, а просто согласно стат-данным, Израилем руководили отставные генералы. Кстати, отмечу, в Израиле сегодня, да и 25 лет тому назад, отставному генералу невозможно было войти в большую политику сразу, там, я не знаю, из кабинета генштаба, из танка, из за там окопа. Для этого нужно было взять, во-первых, уволиться из армии, и, если я не ошибаюсь, полуторагодичный отпуск необходимо было взять, иначе ни одна партия не могла принять тебя в свои ряды, и уж тем более ты не мог там создать какую-то свою собственную партию, как многие делали и продолжают делать. Так что, в общем, говорить о том, что именно генералы, а не отставные генералы управляют Израилем или управляли Израилем в разные годы, не приходится. Александр, вот про Барака вы рассказываете, про Иуда Барака, готов он был все отдать. Я ведь читал эту книгу, и она, книгу «Солдат номер один», она ведь правда биографическая, там, ну, может быть, где-то что-то и, ну, приукрашено, но на самом деле на какие-то там проценты, ну, с учетом, опять же, предвыборной кампании тогдашней. Барак ведь правда герой, Барак ведь правда сионист, ну, по крайней мере, был. Вот чего он хотел, соглашаясь на уже упомянутый вами там возврат территории, прием, что, неужели, вот как Трамп, Нобелевскую премию, что двигало им? Это уже сейчас, спустя десятилетия, когда у Бараки стало известно чуть больше, чем было написано в этой книге, когда он проявил себя во всей красе и уже и в израильской политике, и в израильском истеблишменте, и своим знакомством с тем же Эпштейном, и своим, нет, не скандальным, но все-таки разводом со своей супругой. Ну, в общем, как-то так вот, мое, конечно, мнение о нем, оно, ну, не то, что там колебалось, а он перестал быть для меня таким вот прям уж совсем героем. Но не суть, это все не отменяет. Вопрос, почему вдруг боевой генерал, защитник каждой пяди земли Израиля, я не преувеличиваю, вдруг становится пацифистом и эту землю готов отдавать?
5: Вы знаете, Алексей, я думаю, здесь несколько факторов. Ну, на мой взгляд, я не психолог, я не могу претендовать на то, что я говорю абсолютную истину.
4: Но ведь... Опять, вот, ну, против фактов не попрешь. Вы перечислили, и они были озвучены, все эти Кэмп-Дэвидские соглашения, все там другие соглашения, которые планировалось заключить в последующих там биографических, не автобиографических, а именно биографических книгах Барака, в газетных статьях было, ну, были рассказаны там ужасающие вещи, там, вплоть до того, что и раздел Иерусалима обсуждался, ну... Чего-то не вяжется.
5: Именно, или... Алексей, да, именно, ну, что, он что, собирался... Что? Алексей, он собирался действительно, ну, касательно Иерусалима, он собирался одну минуточку сейчас...
4: Прерывается, у нас немножко он связь. Да-да-да, там все нормально. Ага, извините, Александр,
5: да,
4: была там накладка.
5: Он...
4: Ага.
5: Да, да, он собирался, Алексей, отдать мусульманский квартал и христианский квартал палестинской автономии. Но он это собирался сделать, ставить еврейский квартал и армянский квартал, то есть это те, кто не был в Восточном Иерусалиме, многие, наверное, все-таки не были, кто-то знает, это незначительная часть Иерусалима, больше старого города, я имею в виду, и все восточные кварталы вокруг, арабские кварталы, тоже отдать палестинской автономии. Это очень
4: Александр, я только должен, да, я только должен пометить все-таки для, ну, евреев всего мира, для израильтян, старый город Иерусалима – это святыня, как бы. Да, там есть и христианский квартал, и армянский, но как бы всегда это вот воспринималось именно под израильским контролем. И второй момент, вот мы говорим восточный Иерусалим, там арабские кварталы. Это, друзья мои, город... Это не какие-то там отдельные поселения или кварталы, которые изолированы друг от друга. Это ты переходишь улицу, улочку, даже не улицу, а улочку, и ты уже в другом квартале. Ты переходишь улочку, и ты уже в Восточном Иерусалиме. То есть провести границу по живому, ну, просто вот невозможно. Я напомню, что вы в истории Израиля уже были исторически, скажем так, периоды, когда Иерусалим был разделен, и когда происходили, ну, ситуации, которые сегодня, как бы, ну, как бы это сказать, являются комичными. Александр, просто украду у вас одну минутку, но повеселю радиослушателей. Был прецедент. Это 60-е годы, когда Иерусалим был разделен. Стена одного из христианских монастырей католических являлась границей. Там, не суть уже важно. И израильтянам там принадлежал монастырь, находился на израильской территории или на арабской, на иорданской в тот момент. Но факт остается фактом. Стена, в которой были окна вот этого монастыря, она была пограничной. И находясь в самом монастыре, ты был на территории одного государства, а выпрыгивая из окна, оказывался в другом. Одна пожилая монахиня, выглянув в окно, ну, простите уж за натурализм, она закашлялась, и у нее изо рта выпала вставная челюсть. И... Тогда, ну, это было целое состояние, тем более, опять же, монахи, там у них обет нестяжательства. Так вот, какие-то международные комиссии заседали чуть ли не полгода с привлечением ООН, чтобы вот вернуть монахине эту выпавшую из ее старческого рта челюсть. Ну, тут нужно... рассказать финал этой истории, он был счастливый, старушка получила назад свои искусственные зубы. Ну, вообще это, ну, правда, вот, ну, дебилизм проводить границу по городским улицам, поэтому все не так просто. Да, Александр, простите, продолжайте, пожалуйста, ну, мне показалось.
5: Да-да-да, это действительно курьезный инцидент, но очень точно отражающий состояние дел в самом Иерусалиме. Вы знаете, вот я живу, например, в районе, который называется Пискат-Зейв. А рядом с нами находятся арабские деревни, арабские кварталы, которые частично прямо выходят на наш район, которые его огибают и так далее. То есть изолировать очень трудно. А теперь представим себе, что вот в этой всей путанице, во всей этой мозаике, скажем, арабские кварталы, арабские деревни, селения какие-то переходят под контроль террористической организации. Что это значит, Алексей? Это просто значит, что люди, которые живут, ну, в своих кварталах остаются, они живут постоянно, у них террористическая угроза не просто где-то, она у них на пороге, потому что банды, нападения, террор, взрывы, диверсии, поджоги и так далее. Что и происходит, кстати говоря, несмотря на то, что мы контролируем многие деревни, оно происходит во многих районах. Там это происходит. И возвращаясь к Бараку, почему Барак готов был пойти на такие шаги? Я думаю, во-первых, одна причина – это неуемное тщеславие. Безудержное, безумное такое наполеоновское честолюбие стать вот вершителем судеб, войти в историю так, чтобы о нем писали, что он решил палестинский вопрос и так далее. Вот это вот у них очень, у этих генералов, очень и очень у них в крови. А потом они люди ведь весьма специфические, понимаете? В отличие от политика, скажем, который склонен принимать, учитывать все возможные аспекты, все возможные факторы существования.
4: Опять у нас есть... Алексей? Да, вернулись. Александр, ага, пожалуйста.
5: Да, хорошо. Да, учитывать все факторы. Неважно, экономические, политические, аспекты, культурные, глобальные, неважно, то генерал же, он мыслит намного более конкретно, намного более ограниченно. Вот у него есть цель. Ну, например, цель, скажем, там взять под контроль, там, не знаю, какую-то высоту. И вот он говорит, мы в течение 3 дней должны любым путем взять эту высоту. Неважно, как вперед, значит, используя какие-то средства, у меня конкретная задача, я ее должен осуществить, все, вы меня слушаете. Никаких ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Все, мы идем вперед, мы побеждаем, и так они и действуют. Понимаете, получается так, что когда они начинают вот эти вот переговоры, они уже сразу говорят, это парадокс. Но это факт. Они говорят, мы хотим мира, хотим вам вернуть все земли. И все, давайте сядем, давайте заключим соглашение, договоренности, давайте все решим. Ну вот мы же вам возвращаем там Восточный Иерусалим, голландские высоты, Иудею и Самарию. Мы возвращаем, давайте это оформим. И все, задача выполнена. Задача, он же генерал, задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки, максимально эффективно, успешно, чтобы я потом мог показать, что вот мы заключили соглашение, все, теперь мир на все века, ну, а мы отдаем вот то-то, то-то, то-то, и все. Понятное дело, что это не работает. Это не работает ни вообще, это не работает ни на Ближнем Востоке особенно. Вы знаете, ведь на Ближнем Востоке это специфика, но совершенно другая, чем, как мы знаем. Даже вот можно из книг, например, там восточных каких-то узнать, как и европейцев, которые описывали Восток, ну, как велись переговоры. Приходили, они садились где-то около фонтана, они могли пить кофе, есть сладости и сидеть часами обсуждать ничего, часами даже не касаться той темы, которую они собираются там обсудить, не знаю, сделку какую-то, условно говоря, сидеть у этого Адиса и вот что-то такое говорить, а не о чем, что-то пробовать, что-то такое...
4: Нащупывать.
5: Да. Вот из многих даже книг, ну, даже европейских авторов о Востоке мы видим. А здесь они приходят, эти генералы, давайте, палестинское государство сейчас, мир сейчас, все сейчас. Но, естественно, что и сами-то арабы, совершенно не готовы на это пойти, это понятно. Это и против их психологии. Даже на рынке, когда ты торгуешься с ним, если ты соглашаешься на все его условия, это просто даже его оскорбляет, ему это даже как-то обидно, он это не понимает, как такое можно. И, естественно, что они не согласились. И понятно, что они не согласились, и Арафат, который был прижат к стенке вот этим вот давлением со стороны Клинтона, который тоже хотел мира, Клинтон тоже хотел Нобелевскую премию, все хотят решить палестинский вопрос, никому не дело, что там режут кого-то в Судане или в Нигерии, главное решить палестинский вопрос. Это всегда так было. И Арафат под этим давлением, он поднял массовое восстание, которое называлось Вторая Интифада, и которое привело еще к более чудовищным зверствам.
4: Да, увы, я помню. Алло. Хорошо, да, эти годы, да, это как раз Алексей. Вот моя командировка была, и я вот, ну, говорил уже пару раз, что я жил в самом центре Тель-Авива, в Дизингоф-центре, на площади Дизингоф, и несколько терактов, они вот просто под моим балконом, просто под моими окнами, и это вот, ну, нисколько не там какая-то гипербола, я просто вот видел и руки, и ноги, и головы, и кровь.
5: Да-да-да, Алексей, окровавленное месиво просто, окровавленное месиво. Я вот много раз говорил, мы с вами обсуждали, я помню это время очень хорошо. Люди боялись ходить в автобусы, просто боялись, автобусы ездили пустые, кафе закрывались, люди боялись садиться в кафе. Не было в гостиницах, пустовали, люди боялись ехать, люди вообще всего боялись. Детей на улице боялись отпускать, какие там дискотеки, к черту. Страшно было, детей запирали, себя запирали, сходил в магазинчик, принес что-то, спрятался дома, ждешь новостей у телевизора. По несколько было, бывали дни, когда по два, по три раза было теракты в супермаркетах, в кафе, в автобусах. Это то, что этот человек сделал. И этот человек еще осмеливается что-то говорить сегодня. То есть это тоже поразительный феномен. Но сидел бы уже и спрятался бы где-то, молчал бы. Нет, он высказывается, он позволяет себе что-то утверждать, что-то прогнозировать, анализировать и так далее. Еще осуждать к тому же. Это был Барак, Алексей. Потом пришел после него Ариэль Шарон.
4: Александр, я попрошу две минуты вот вашего, нашего времени для моих воспоминаний. Вы знаете, вот, ну, теракт, дискотека Дольфи, это Тель-Авив, я очень хорошо помню этот день, точнее этот вечер, когда погибли молодые люди. Ну, кто ходит на дискотеку? Молодежь. 14, по-моему, человек или 19, ну, не суть, и цифры же важны.
5: Девочек, в основном девочек.
4: Девочки, да, в основном ну, мальчики девочек были, Алексей. Да. Но да, вы да, знаете, да. Что было? Я сейчас дам такую, ну, короткую справку, я не знаю, насколько это сейчас релевантно, сейчас используется в Израиле эта мера, но была такая мера, что новый репатриант, который приезжал в Израиль, он в течение года получал так называемую корзину абсорбции, то есть финансовую материальную помощь, которая позволяла ему и снимать жилье, и не ходить на работу. Для чего? Для того, чтобы человек учил иврит, чтобы он не тратил время на там сразу, не врубался в работу, потому что она без иврита была низкоквалифицированной. И если человек решал по той или иной причине поехать за границу, неважно, в туристическую поездку, навестить родственников или просто свалить из Израиля, в течение первого года после репатриации он должен был вот эти денежки принести на специальный банковский счет. Как залог. То есть вернется в Израиль, деньги он получит обратно. Не вернется он деньги, все, как бы государство давало тебе подарок, вот прожил мало, фиг тебе. По-моему, мера совершенно как бы разумная и никого не оскорблявшая. Ну, бюрократия была, да, но ничего не поделаешь. Ну, как-то все справлялись. Так вот, среди погибших, ну, там кто-то решил похоронить детей в странах исхода, в Украине, в Беларуси, в Молдове, в России. И, ну, не было времени, там же дискотека-то еще, она была, по-моему, в шаббат или в выходной день. Так вот, представители одной из организаций, они приехали в аэропорт, откуда улетали, я это видел своими глазами, я об этом писал, откуда улетало несколько семей с останками детей и там по каким-то другим причинам, и они стояли с мешками денег, потому что люди, ну, ребенка погиб, куда, чего, какой банк, какой? А им, ну, вот согласно букве закона государство не давало возможности выехать. И люди вот стояли, представители этой организации, выдавали эти деньги без расписки, без всего. Люди их там срочно вносили на вот этот депозитный счет, и они без проблем вот могли покинуть Израиль вот со своим горем. Ах, вот рассказываю, я тоже, знаете, в горле першит и продолжать тяжело. Но в любом случае у нас... Александр, конец-то еще первого часа, поэтому мы про милитаризм говорили в израильской политике и будем еще говорить. Про армию обороны Израиля вспомним, что у нее есть собственный ансамбль. И, кстати, если послушать самые такие а он много лет уже существует, из его стен, скажем так, вышли известные многие израильские исполнители. Он дал такую путевку в жизнь. Так вот, если послушать первые песни на иврите этого ансамбля, многие русские начнут подпевать. Почему? Потому что это переведенная на иврит «Катюша», или вот как сейчас прозвучит в исполнении ансамбля «Армия обороны Израиля», ансамбля «Цааля», «Прощание славянки» на иврите. Друзья, слушайте, наслаждайтесь, подпевайте. Затем новости, затем реклама. И с Александром вернемся на вторую часть программы. Не переключайтесь. Оркестр!

0: Пока, Израиль.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Перед выборами Белый дом раздает деньги избирателям. Около миллиона американцев в 30 штатах, купивших страховку без субсидий через федеральную биржу, получат чеки на $500 с письмом от Трампа. В нем говорится, что администрация Байдена завышала для них цены. По подсчетам Reuters, 71% этих выплат, $339 миллионов, приходится на 13 штатов с самыми напряженными гонками. А в пятницу объявлено о разовой выплате в $90 20 миллионам 800 тысячам получателей программы Medicare. Белый дом предупредил: за голосование без американского гражданства преследование по всей строгости закона. Заявление опубликовано в соцсети X с упоминанием Министерства юстиции. По данным Associated Press, у ведомства около 1600 открытых дел о нарушениях на выборах. Произведено около 160 арестов. Обвинение предъявлено 70 человекам. Чиновники обещают, что преследований будет заметно больше каждую неделю, вплоть до выборов 3 ноября. Напомню, голосование не граждан на федеральных выборах и так запрещено законом, а доказанных случаев – единицы. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший усомнился в смертях от кори в Пенсильвании, заявив, что они, возможно, вообще выдуманы сотрудниками губернатора Шапира. Речь идет о двух младенцах из округа Ланкастер, первых смертях от кори в штате за 35 лет. По данным фонда семьи Кайзер, коронер позже подтвердил, что корь стала сопутствующей причиной, и Кеннеди признал хотя бы второй случай. Центры по контролю заболеваний изменили методику. Теперь в статистику попадают только смерти, где корь названа основной причиной. В самой Пенсильвании около 1000 заболевших и 5 умерших.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 октября. И сегодня на бирже был рекордный день. Рекорд поставил NASDAQ второй день подряд. NASDAQ прибавил 122 пункта, больше чем 0,4%. Плюс 27 600 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 45 пунктов, 0,6%. 7819 была конечная остановка. И Dow остановился на отметке 51521, прибавив 253 пункта или 0,5%. Транспортный индекс упал на 0,5%. Маленькие компании упали на 0,6%. Нефть с утра была в минусе. Нефть упала больше, чем на $2, но закрылась плюс 76 центов, $101.10, стоит 1 баррель Брента. Серебро плюс 39.70, $4196.50 стоит унция золота. Унция серебра стоит $51.78, 1 евро равен $1.13. 5-летние госбумаги дают 5,34% за 10 лет, можно получить 5,279%, и 30-летние госбумаги дают 5,654%. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,8%, Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей поднялся на 1%, и Гонконг поднялся тоже на 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех была Сияна, Сияна Constellation, Vistra, Energy, Energy и Comfort Systems. В минусе были Seagate, Moderna, Western Digital, Illumina и Twilio. На NASDAQ в плюсах были Constellation, Astera, Nebius, Marvel Technology и CoWave. В минусе были Seagate, Western Digital, KLA Corporation, Dexcom и LM Research. На индексе Dow лучше всех были Cisco Systems, Walmart, Home Depot, Amazon и Nike. В минусе были Salesforce, Boeing, United Health, Honeywell и Coca-Cola. Microsoft прибавил 4,12%. Oracle Индия была 243 доллара 37 центов, они закрылись на 239.24. Ковыв плюс 4.33. А AMD плюс 17.67. Lockheed Martin поднялся на 3.49. Broadcom плюс 13.30. Apple поднялся на 74 цента. И Home Depot плюс 5.54. И Visa прибавила 93 цента. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон Радио.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Оушен Парквей. Билеты по телефону 646-734-3000. 33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: продолжайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, второй час сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». Она выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам в 17.00 нью-йоркского времени. Ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Ведущий этой программы. Александр, о милитаризме, о мочаизме, а я уж не знаю, генерализме, ну такого слова-то точно нет, но все-таки в израильской политике говорим мы с вами сегодня. И перед уходом на вот своеобразный такой водораздел между двумя часами программы мы остановились на Ариэле Шароне, вернее попытались начать, не успели, но продолжаем.
4: Да, остановились, Алексей, на Ариэле Шароне, но... Вы знаете, ну, все, кто, ну, евреи, по крайней мере, в Советском Союзе, ну, они не могли не знать имя Ариэля Шарона. Но это был герой, для многих это был кумир. Он действительно герой, и он действительно кумир. Он человек, который наводил ужас на арабских террористов. Он человек, который одерживал блистательные победы. Благодаря ему во многом была выиграна война судного дня, которая вначале застала, как мы помним, врасплох Израиль и чуть не обернулась не просто поражением, а катастрофой. Он человек, который ассоциировался с победами, со спасением Израиля. Ну, если говорить о матери...
3: Александр,
4: то,
3: да, Александр, еще одно замечание, ну, как бы добавка. Да. Вы знаете, Шарона неплохо знали вот в тогдашнем, там, я не помню, Советский Союз еще или Россия, потому что он совершил несколько поездок в Россию как раз вот в период этой вот, ну, такой вот большой алии, где встречался с потенциальными, с еврейскими общинами, с потенциальными репатриантами, где он призывал советских евреев репатрироваться в Израиль, и он как бы был вот на тот момент таким своеобразным лицом Израиля, и поэтому многие русские, в кавычках, вот тогдашние репатрианты, вот его хорошо запомнили, потому что его и пресса, и приезжал он в разные российские города, я его видел в Москве, Дина Руби написала как раз вот о ее впечатлениях встречи вот с Шароном, по-моему, в Большом театре там она описывала, когда он там появился, и его принимали там восторженно. Так что вот он был своеобразным таким вот рупором русской алии.
4: Он был рупором, Алексей. Он был, вот вы упомянули слово мачизм, но он был мачо. Это был человек, ну, такой внутренней силы, и при этом в нем не было вот этой вот чрезмерной чванливости, эгоцентричности, какого-то высокомерия. Мы с вами, по-моему, не один раз брали у него интервью, но было такое ощущение, что пришел просто в гости к доброму дедушке, вот просто... быть ветерану, боевому генералу, с которым с тобой разговаривает по-доброму, просто как ну, с родными людьми. Это был человек.
3: Александр, да, и вот знаете, одно из впечатлений моих личных, ведь он же всю жизнь прожил на ферме, у него он не в небоскребе, не в каком-то пентхаусе, не в элитной вилле, а в самом сердце Израиля ферма, одиноко стоящий хутор, можно вот так правильнее сказать, ферма Шекмим. И я прекрасно помню, вот когда мы с вами с ним разговаривали, когда мы там задали вопрос именно о земле, о сельском хозяйстве, о ферме. Вот правда, вот вы сказали, добрый дедушка, но вот еще в нем у него загорелись глаза. Не когда мы там говорили о политике, там, о Палестине, еще о чем-то, а когда мы заговорили о земле, о ферме, вот такой вот дядька-добряк, вот казалось, что сейчас он сядет за руль там трактора или комбайна, спустится, может быть, разомнет в земле комок земли. Он, правда, в руке комок земли. Вот, ну, совершенно невероятное доброе впечатление о нем. И сказать о том, что этот человек когда-то там носил генеральский мундир, было вот, ну, невозможно, не зная, конечно, его биографии.
4: Да-да-да, конечно, Алексей. Ну, этот человек вообще был, мы знаем уже, по всей истории, что человек невероятной силы, невероятного мужества. То есть если он, я помню, когда он пришел, вот, сменив Барака, Барак-то был всего на своем посту где-то полтора года, всего полтора года вот этот вот наш Наполеончик, он продержался. И после этого и прошли выборы, его сместил Шарон, и мы думали, ну вот, наконец-то. И знаете, что произошло? Произошла вещь, в общем-то, чудовищная, даже с точки зрения самого Шарона. Уже когда, по сути, была кампания против террора выиграна, когда была осуществлена в Дженине операция «Защитная стена», когда террор был уничтожен, когда были уничтожены многие лидеры хамасовского террора, включая, например, шейха Ясина, например, Рантиси. Вот тогда Шарон неожиданно, его словно переворачивают, и он говорит, в течение ближайших месяцев не останется в Газе ни одного поселения. Это говорит человек, который до этого заявлял, что поселения в Газе, они имеют для Израиля такую же ценность, как и Тель-Авив, что уходить из этих поселений означает уйти из Тель-Авива и обречь Израиль на поражение. И вот он, боевой генерал, его переворачивает буквально на 180 градусов. Я даже помню, когда прочитал, я не поверил своему.
3: Александр, ну тогда, вот, ну тогда что это? Старость, жажда славы. Может быть, его подкупили. Ну, дайте, определите диагноз. Ну да, мы не врачи, но журналистский диагноз.
4: Одна из ведущих версий Алексея заключалась в том, что его шантажировали. Тогда, если вы помните, вы наверняка это помните, были возбуждены дела против его сыновей. Против сыновей, которые там какие-то заключали сделки с недвижимостью, с греческим островом, которые, что я не помню уже всех подробностей, это и не суть важно, они занимались вот таким гешефтмахерством. И одна из версий, я думаю, она близка к истине, она гласит в том, что он был поставлен перед суровой дилеммой. Или твои любимые сыновья сядут, и сядут надолго и хорошо, или же ты выходишь из Газы. И он выбрал, такова моя версия, я тоже думаю, что это очень похоже на правду, судя по тому, что мы узнали дальше о нашей системе правосудия, о нашей судебной системе и о тех интригах, которые они...
3: Омри и Гилад, по-моему,
4: Омри и Гилад. Они были замешаны и очень здорово замешаны. Не то, что рыльца в пушку, а все они были в пушку с какими-то сомнительными там сделками. Вот такие вот сыночки у него подросли, и он был поставлен, вероятнее всего, перед выбором. Или так, или этак. И он сделал то, что обрекло его имя, и это самое страшное, по сути дела, в его судьбе, на забвение, на презрение и на, ну, такое, если не ненависть, то на отвращение какое-то. Он воспринимается большей частью израильского общества не как герой, спасший Израиль во время войны Судного дня, не как блестящий боец, который держал в ужасе всех террористов и наших врагов, а как человек, который предал свою страну, который вышвырнул этих поселенцев, сионистов, которые жили там, которые строили, создавали, продавали великолепную продукцию, там цветы, помидоры, я уже не помню, что на Запад это все шло, которые, по сути дела, позволяли контролировать Газу, он их выбросил просто как отработанный мусор.
3: Александр, только один, да, вот один вопрос. Вот просто я, конечно же, оторван сейчас, да, но вы не преувеличиваете, говоря о том, что большая часть израильтян, вот она, презирает Шарона за уход из Газы. Ну, почему-то, мне кажется, опять же, из опыта вот, общения с вами, что в Израиле немалая часть, чуть ли не, ну, поляризация, мы о ней говорили и говорим много и часто, она существует, наверняка ведь есть совсем немало людей, которые считают, что да, поселенцы правильно вышли из Газы, Израиль правильно вышел из Газы. Газа должна была развиваться как бы самостоятельно, без израильского присутствия, и тары-бары, и нечего Израилю в Газе делать. Или сейчас уже вот эта пелена, ну, скажем так...
4: Нет, вы знаете, Да, вы правы. Я и сам знаком очень много, Алексей, с такими людьми, которые говорили, ну как это так? Ну почему наши мальчики должны там охранять этих поселенцев? Это такая нагрузка на общество, такая нагрузка на армию. Очень много людей таких, которые думали так, ну, может быть, и наверняка сейчас тоже они так думают. Я полагаю, что, вы знаете, после 7 октября вся эта идея, как у нас модное слово, есть концепция, она показала свою полную гнилость. Она показала, что она не выдержала испытания времени. И сам Шарон говорил, ну, собственно говоря, Рабин ведь также говорил, если только они сделают по нам один выстрел, мы войдем туда, мы там все перевернем. После того, как вывели оттуда поселенцев, убрали, вывели оттуда войска, и после того, как уже там воцарился ХАМАС, ну, они, мы знаем, делали еще даже до 7 октября, не то что выстрел, они там вообще всю страну заставляли плашмя ложиться и прятаться куда ни попадя, и боялись входить, и ничего не делали. Шарон после этого, как мы знаем, он получил тяжелый инсульт, он был некоторое время

0: несмотря на свои победы и так далее. И я не знаю, я боюсь что-либо сказать, но его правление, это правление генерала наилучшего, который в Израиле был, действительно, по всем параметрам, по всем критериям наилучшего генерала, оно привело в конечном счете к одной из самых страшных катастроф в истории Израиля. Поэтому, вы знаете, что если перекинуть мост на сегодняшний день, сегодня идет, возглавляет оппозицию, по сути дела, глава оппозиции, это генерал Гади Айзенкот.
1: Вот, ну, вот, Александр, знаете, да, к этому-то да, я и хотел привести, да, даже да, проговорился да, в начале программы. Да, вот да, вы да, что, да, считаете, что возвращение, ну, Нетаньяху, ну, не скажем так, сугубо светский, ну, точно не генерал, он профессиональный политик, даже, я бы уже сказал, профессиональный глава правительства. Конечно, в его карьере да, были и военные годы, и срочные службы, как я уже сказал, ну, такая служба по контракту в спецназе, а не в каком-то штабе. Но это не подавляющая часть его жизни, взрослой жизни, а там несколько лет. Все-таки он светский человек. Ну, вот, допустим, придет генерал. Я ведь к чему веду? Нету другой такой страны, ну, за исключением там стран совсем третьего мира, типа там Йемена, там каких-то, я не знаю, африканских государств, которые перманентно находятся в состоянии не просто войны, а в состоянии нескольких войн. Там и север, и юг, и Газа, и кто только не, и Европа даже, я бы уже сказал. Так может быть правильно, что сейчас придет все-таки военный, пусть бывший военный, но опытный генерал, который стратегически мыслит, который не боится нажимать на курок, который не боится принимать решения, и который уж точно не дипломат, который не будет мотать, ну, на кулак, как бы это литературу не сказать, какие-то там вот, ну, измышления дипломатического толка. Пришла пора новой дипломатии, шварк по столу, а может быть прямо по мордасам, и все, и враг повержен.
0: Так в том-то и дело, Алексей, что там и не шварк, и не по столу, и не по мордасам, и не почему. Почему? Потому что он все из того же инкубатора. Вот это инкубатор пацифистов, которые армия плодит, она выпускает их. Там идет своего рода отрицательная селекция. Те, кто выступает против концепции умиротворения с палестинцами, оказываются где-то на периферии, на обочине. Они становятся маргинальными фигурами. И остаются только вот эти вот сторонники умиротворения. Понимаете, какой парадокс? Генерал обычно, задача генерала победить врага. У наших генералов так наше военное наше искусство, военная доктрина сформировала. Они не хотят победить врага, они хотят удержать ситуацию под контролем. А как удержать ситуацию под контролем? Это какие-то договоренности, гласные, негласные, с палестинцами. Давать им, по-простому, умиротворить их, дать им землю, дать им работу, дать им хорошую жизнь. И тогда все будет нормально, и тогда мы придем к миру. Это установка генералов, понимаете? Это поразительно, конечно, но вот эта вот наша генеральская вся плеяда, вот она такая, и это проявилось тоже 7 октября, когда они все, главы спецслужб, они старались все сделать изначально так, чтобы задобрить Хамас. Давайте будем давать Хамасу все, и цемент, и химические какие-то материалы, ну, я уж не говорю там продовольствие, медикаментов, ну, все, что им надо, они будут довольны. Они ведь заняты строительством своей собственной стране. Они не хотят, а все остальное, что они делают, там, роют туннели, создают там ракеты, это для отвода глаз. Это просто демагогия, а на самом деле это они хотят мира. Вот такая вот плеяда пацифистских генералов у нас выросла. И вы знаете, вот вспомним Айзенкота, никакого трах по столу, никакого бряк, не знаю, не в лицо.
1: Бряцанье оружием, да.
0: Ничего, Алексей. Что я его хорошо помню. Он больше всего запомнился, знаете, во время того, когда он занимал свою вот эту вот должность начальника генштаба, тем, что он развернул безумную кампанию против военнослужащего, убившего арабского террориста. Было это так, наверное, вы помните, что там арабский террорист, он приблизился к нашему военнослужащему, напал на него, а в него выстрелили, он лег, упал, получил ранение. Тут пришел этот солдатик, и этот солдатик сказал, что это террорист, может быть, у него

0: Вот даже сказал этот солдатик, у него может быть взрывчатка,
1: Поезд Шахида, да, поезд
0: взрывчатка,
1: Шахида, да.
0: поезд Шахида, поэтому нечего ему делать, я его пристрелю. Даже если не было бы поезда Шахида, это террорист, это не солдат, это не гражданское лицо, это не дитё малое, это не просто какой-то невинный там филах, который попался, это террорист. Что поднялось? Поднялось нечто немыслимое, Алексей, немыслимое, я не знаю, помните вы это или нет, но этого солдатика.
1: Эль-Ад Азария, по-моему, его зовут. Эль-Ад Азария.
0: Да-да-да, Азария, как же. Да, Эль-Ад Азария, по-моему, да-да-да. Азария, точно, да-да. Это просто был какой-то трибунал. Причем Гадезинкот выступал и говорил, что это свидетельство о том, что наша армия потеряла свою моральность, что мы утратили человеческое лицо и так далее, и так далее. Другой генерал, который был тогда министром обороны, это Буги Айлон, он то же самое говорил. И сейчас он, кстати, говорит, что Израиль осуществляет геноцид в Газе. Но об этом потом немножко. Так вот, они все набросились как свора на вот эту вот Азарию, на этого солдатика, который, я повторяю, застрелил террориста, вполне возможно, у которого был пояс смертника. Но даже если не было пояса смертника, это был террорист, пытавшийся зарезать нашего военнослужащего. И вот это было аутодафе, это была такая расправа публичная с судами, с поношением в СМИ и так далее. Вот это единственное, чем Гади Айзенкот, вы знаете, Алексей, запомнился за свою каденцию. Этот же генерал был сторонником так называемой маленькой профессиональной армии. Почему? Ну, потому что нам не с кем-то особенно воевать, у нас уже все под контролем, у нас уже все в порядке, уже палестинцы есть дружественные и в Газе, и на Западном берегу, у нас уже и с Хизбаллой это, в общем-то, все более-менее нормально. Ну, зачем нам большая армия? Ну, ничего, уже все, в общем-то, все под контролем, все нормально.
1: Александр, опять я, да, как хранитель времени, должен объявить, да, о том, что, да, у нас лимит исчерпан, но это лишь части программы. Впереди финал. Друзья, вас ждут новости, реклама. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: Микрофон Елена Вишневецкая. Трамп обрушился с оскорблениями на кандидата в Сенат от Южной Каролины, демократку Энни Эндрюс, трижды использовав в ее адрес унизительное прозвище. Таким образом, Трамп поддержал республиканку Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма. Эндрюс, врач-педиатр, по существу не ответила, заявив, что борется за пациентов, детей и свой штат. Гонка неожиданно обострилась. По средним данным опросов, Грэм впереди лишь на 2,5 пункта, а Cook Political Report перевел штат из надежно республиканских в колеблющиеся. Трамп заявил, что дальнейший показ телевизионных роликов, рекламирующих достижения его администрации, будет оплачиваться не государством, а его политическим фондом. Решение принято после критики со стороны представителей обеих партий. На первоначальную рекламную кампанию было потрачено около 1,5 миллиона долларов федеральных средств, и юристы поставили вопрос о том, не является ли подобная реклама запрещенной политической пропагандой за государственный счет. Пока не ясно, будут ли уже потраченные деньги возвращены в бюджет. Новый опрос Associated Press и NORC показывает резкое недовольство экономической ситуацией. Только 17% американцев одобряют действия Трампа в отношении стоимости жизни, а его экономическую политику в целом одобряют 26%. Около 65% опрошенных считают, что политика администрации сама способствует сохранению высоких цен. Особенно американцев беспокоят продукты питания, бензин и повседневные расходы. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, поэтому стоимость жизни становится одной из центральных тем кампании.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Товар!
4: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
12: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
2: Америка, Израиль.
1: Финальная часть полного шалома. Программа, которую на Дэвидсон Радио ведут я, Алексей Осипов, и израильский журналист Александр Маестровой. Мы с Александром сегодня о военных на вершине израильской политики. Александр, знаете, какая мысль-то меня посетила? Вот мы все говорим, что Израиль уникальная страна в плане того, что много слишком отставных именно генералов, таких военачальников крутого уровня находились у ее руля и, возможно, встанут вот в результате, по итогам предстоящих выборов. А вот что мне показалось, ну, странным или, если хотите, забавным. А ведь Израиль никогда ведь, по сути, не... Как бы вот военные приходят к власти там в Мьянме, в Чили, вспомним Пиночета, в Испании. Это же военная диктатура, по сути дела. А в Израиле такового не случалось. Почему? И есть ли шанс, что Израиль когда-нибудь, или вот включая обозримое будущее, станет именно военной диктатурой?
0: Вы знаете, Алексей, я еще буквально пару слов скажу. Вот конечно. Продолжу то, что мы остановились. Про генерала Айзенкота. Смотрите, то, что ко всему тому, что я перечислил. Он же был одним из тех генералов, вот эти вот плеяды, там был и Буги Айалон, и Бенни Ганц, которые, опять-таки, практически ничего не сделали для предотвращения вооружения Хамаса и Хизбаллы. Они считали, что те достаточно под контролем, что все нормально, что они хотят, в смысле Хамас и Хизбалла, хотят мира, что не надо ничего делать, надо более того, что если люди будут приезжать сюда и работать из Газы, то все будет нормально. И вот эту вот концепцию они приносят с собой в политику. Я слушал его еще некоторое время назад интервью по израильским каналам, где он говорил опять то же самое, что мы должны как-то научиться сотрудничать с палестинцами, что у нас нету другого выбора. Опять эти все пустые, бессмысленные фразы о том, что мы должны идти где-то на какие-то уступки. Мы знаем какие-то уступки, мы знаем, что речь идет и о территориальных уступках, и они бредят все палестинским государством, буквально бредят, понимаете? Для них это вот недаром, Алексей, но прежде чем вернуться вот к вашему вопросу, я хочу сказать одну вещь. Понимаете, вот все эти генералы, ну, например, Буги Айлон, тот же, которого я упомянул, Яир Галан, он был известным генералом, замначальника генштаба, на минуточку, не что-то там такое. И они все настолько в своей левизне одержимы. Это люди, которые служили здесь и дослужились до таких чинов. Они говорят о том, что Израиль осуществляет этнические чистки. Я так и говорю. Буги Айлон это, например, говорил. Бывший глава Моссада, это Тамир Пардо это говорил. Это тот же Яир Галан, вот глава партии «Демократы». Он говорил о том, что солдаты, я это постоянно привожу, его эту фразу цитирую, они убивают палестинских детей просто ради забавы. Это говорит израильский генерал, бывший начальник генерального штаба. Это не говорит какой-то блогер. Когда они это говорят, Алексей, то можем ли мы удивляться, что, скажем, ненавистники Израиля, так называемые, не так называемые, реальные, вымышленные антисемиты справа, слева, они нас травят, преследуют, гнобят и так далее. Нет, ну потому что они же ссылаются на нас, эти генералы пишут статьи в газету «Арец», которая считается просто палестинской газетой на иврите, по сути дела, стала, превратилась в рупором катарской Аль-Джазиры. Пишут статьи, доказывают о том, что нам надо размежеваться со всеми из Газа, из Иудеи, из Самарии, а уйти отовсюду. То есть я очень боюсь этих генералов. Одним словом, возвращаясь к нашему изначальной, нашей теме, изначальному вопросу, очень боюсь этих генералов. Я боюсь, что эти генералы снова начнут вот эту вот череду уступок, попыток умиротворения, попыток как-то задобрить всех там Махмуда Аббаса, местные арабские партии, выведут войска из Газы. Айзенкот говорил о том, что нам надо вывести войска из Южного Ливана, нам надо вывести войска из Сирии. То есть это значит, что Хизбалла возвращается к нашим границам. Он говорил, что ну надо же, есть миротворческий контингент, есть там правительственные силы Ливана. Какие правительственные силы Ливана? Они же совершенно не в состоянии, они недееспособны, они импотентны, просто абсолютно. Вывести войска из Сирии, это означает, что они войдут под плотную к Голанам, и кроме того, устроят там резню друзов. Резню, потому что они по-другому не умеют, это джихадисты Эль-Джуляни и так далее, которые, как мы помним, прекрасно бывший глава Эль-Кайды, вырезут друзов наших союзников, подойдут к нашим границам, потом вторгнутся на Голланды. Но они не могут по-другому, это джихадисты, тигр не может жить по-другому. Если вы выпустите из клетки и дать ему волю, ну, будет резать, убивать, на кого нападет, того и зарежет, того и загрызет и так далее. Это же, естественно, они это не понимают. Они живут своими концепциями о том, что надо жить, вот как-то искать пути сотрудничества, вот как-то надо договариваться. Это они считают себя прагматиками, они считают, что это концепция мира и так далее, и так далее. Насчет диктатуры, вы знаете, диктатуры правой, вот на тех примерах, которых вы приводили, Франко там или, например, Пиночет, нет, конечно, не будет, потому что генералы эти, они, собственно говоря, часть этой левацкой доктрины, они ее просто неотъемлемая часть, они ее плоть от плоти, они, конечно же, не осуществят вот такой вот правый переворот, но такие генералы, они настроены напротив, на то, чтобы создать здесь такую социалистическую диктатуру. Вы знаете, вот тот же Яир Галан, о котором я упоминаю, а у него сегодня 10 мандатов. Он, если победит оппозиция, он войдет в новое правительство. Он говорил следующее о том, что надо закрыть правые телеканалы. Закрыть. Вот так вот это решается. Надо цензуру вести в интернете, ну, чтобы не писали разные нехорошие статьи, там, или против арабов, или против левых и так далее. Вот такой вот генерал. То есть они внесут в себе, я бы сказал, такое зерно сталинизма. Вот утвердите барак. Барак, смотрите, тот же барак, о котором мы говорили, ведь во многом многие считают, я не знаю, так это или не так, я не берусь сказать, мы этого еще не знаем, мы не знаем, узнаем ли, но во многом на него возлагают ответственность за все интриги, приведшие к вот этим вот массовым демонстрациям в преддверии 7 октября против реформы, и потом организация, и потом то, что было 7 октября, ведь тогда он же сам сказал, что меня призовут, сказал он, только когда трупы, еврейские трупы, имеется в виду, поплывут по Иркону. Иркон — это речка в Тель-Авиве, израильская маленькая речка такая.
1: Ручей даже его иногда называют, да.
0: Ручей, да-да-да, ну, ни Волга, ни Дунай, ни Днепр, конечно. Вот, но, тем не менее, вот трупы поплывут, то есть у них в крови психология диктата, по-другому они не умеют, потому что они генералы, потому что надо править жесткой рукой со своими, при этом всячески умиротворяя арабов, умиротворяя своих противников и так далее. Я помню, как Рабин, когда поселенцы возмущались еще тогда соглашением Осло, началась ликвидация поселений, он говорил, а пускай они, эти поселенцы, крутятся как пропеллеры, мне все равно. Вот такая вот подход такой генерала, а пускай крутятся, а если они будут чересчур сильно крутиться, так мы их в известное место, куда Макар телят не гонял. Вот это вот психология генералов, поэтому правый перевод у Алексея нет. Но вот такой вид левой диктатуры исключить не могу, к сожалению.
1: Александр, 5-7 минут у нас есть в запасе до конца программы, и я неоднократно вот в свете предвыборной кампании, продолжающейся в Израиле, в свете вот предстоящих выборов задавал вам вопрос. Давно, Александр, ожидаете вы каких-то вот таких приятных и неприятных сюрпризов? Ну, как бы мы всегда вместе с вами сходились во мнении, что скорее всего нет, но мне кажется, что вот такой сюрприз в кавычках, я не знаю, черный или пиар, поправьте меня, если вы со мной не согласны, он появился. И он, конечно же, связан с Нетаньяху в первую очередь. Поясню, о чем идет речь. Сразу несколько изданий сообщили о том, что Нетаньяху и высшее израильское политическое и военное руководство были предупреждены о событиях 7-го, о трагедии 7 октября, о том, что Хамгаза полыхнет, и полыхнет так, что мало не покажется, и называются несколько источников, которые якобы информировали Биби. Это и шейх, возглавляющий Объединенные Арабские Эмираты, это и глава египетской разведки, который якобы прилетал на частном самолете и 45 минут пробыл якобы в аэропорту Бен-Гурион, но не якобы, наверняка такой есть уголок, где там приземляются самолеты ВИП, где никто не видит, никто не может слышать. На борт этого самолета поднялись там израильские высокопоставленные разведчики и военные, которые потом рассказали о предостережениях египтян, египетской разведки Нетаньяху. И есть еще несколько якобы источников, что там депутат одной арабской партии, ему там якобы Яхья Синвар позвонил, и тогда он созвонился с Нетаньяху и тоже доложил о том, что Газа готовится вторжение. Но вот израильское руководство и лично Биби никак не отреагировали. Почему я вам сразу, Александр, сказал, что мне кажется, что это черный пиар? Ну, наверное, потому что я идеалист, но я не верю, что, неважно, Нетаньяху ли, глава ли израильской разведки, какой-то высокопоставленный израильский военный, к такого рода предупреждениям, точнее не так, к предупреждениям из таких вот уст, они отнеслись снисходительно и сказали, да нет, это чепуха. И самое-то интересное, что вот подобного рода истории, они вдруг становятся достоянием общественности, достоянием там акул пера. Сейчас, в преддверии выборов, а уж 7 октября-то прошло не месяц, не два и не три. Не кажется ли вам это странным? Или все-таки есть какая-то соль вот во всех этих историях, объединенных единым знаменателем, что трагедию 7 октября можно было предотвратить?
0: Вы знаете, Алексей, я, ну, мое мнение следующее. Я думаю, что, во-первых, это, конечно, наверняка черный пиар. Даже если мы отбросим момент, были предупреждения или нет, тот факт, что они печатаются сейчас, все появились, все массово просто такие скупы пошли за месяц перед выборами. Но это само собой показательно, это говорит о многом. А они также, где они появились? Они появляются в основном на левых каналах и в той же левой Арец, ну, которая, как я уже сказал, это палестинская газета на иврите. То есть понятно их цели и их устремления. Поэтому все это вызывает очень большие сомнения. С другой стороны, я помню, сразу после 7 октября, да, появились в американских СМИ сообщения о том, что египетская разведка, Камаль Аббас, глава египетской разведки, по-моему, так его зовут, он передал сообщение о том, что им известно, что что-то там намечается, и что это было проигнорировано. Я не знаю, опять так и так или нет, но надо сказать, что, несомненно, Нетаньяху не проявил бдительность. Он не проявил достаточную бдительность. Он наверняка получал множество каких-то сигналов. Предупреждали разные люди, не связанные с правительством, не связанные там с вот этими вот органами, со всей этой структурой, системой и так далее. Независимые аналитики. Вот у нас есть такой Мордехай Кидар, очень способный и очень умный аналитик, предупреждали, что что-то такое назревает, что-то может быть. Он такое впечатление не придавал этому достаточного значения. Вероятно, так бывает. Человек очень уверенный в себе. Он думал, что все под контролем. Еще одна его ошибка, Алексей, я вижу, это серьезная очень ошибка, заключается в том, что он, вероятно, доверял вот этой всей публике, всем этим шабаковцам, военной разведке. Что это было? Это были невероятные посредственности. Я помню, глава военной разведки Аарон Халива, он заявлял за несколько месяцев до всего этого кошмара о том, что в Газе все спокойно, буквально так, там все стабильно, все под контролем, и там еще долго будет все стабильно, и все под контролем. Он говорил о том, что, я помню, на конференции главная проблема Израиля – это потепление, глобальное потепление, а не исламский террор, глобальное потепление, с ним надо бороться. Тот же Ронен Бар, который участвовал, и начальник генштаба, которые участвовали в конференции по Зуму, и которые за ночью, когда уже было ясно, что что-то произойдет, потому что те включили симки израильские и вылезли из своих этих самых туннелей, они ничего не сделали, то есть публика, но это я не знаю, как это назвать. Вы знаете, на мой взгляд, Нетаньяху просто упустил какой-то момент. Он считал, что все действительно находится под контролем. Под контролем не находилось. И он, конечно же, не ожидал предательства. А предательство, на мой взгляд, было 100%, если не 200%. Это была явная попытка свергнуть правительство руками Хамаса и создать хаос и прийти самим к власти. Для меня это совершенно однозначно. Поэтому мое мнение, независимо от того, предупреждали ли Эмираты, могли предупреждать, кстати говоря, египтяне и прочие, 30% вины лежит на Нетаньяху, который проглядел все эти опасности, и, конечно, 70% лежит на нашей военной и судейской, и политической верхушке, которые организовали заговор против своей страны. Ничего в этом нового нет. Тот, кто знает еврейскую историю, знает о том, что когда еще было царство Хасмонеев, то враждующие династии, они натравляли друг на друга бедуинов, набатейцев и так далее. Ну, собственно говоря, для всех народов это характерно. То есть это обычная грязная интрига. И Нетаньяху это прозевал. Человек с его опытом, с его мозгами, давайте назовем даже так, если с его чутьем, он не должен был это прозевать, Алексей. Вот мое мнение приблизительно такое. 30% вины на нем лежит за происшедшее.
1: Все ясно, Александр. Спасибо вам, как всегда, за обстоятельные, точные и понятные ответы. Встретимся через неделю, друзья. Время нашего сегодняшнего выпуска подошло к концу. До встречи через 7 дней. Александр, спасибо вам и пока-пока.
0: Спасибо, Алексей. Спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Радио. Радио. Радио.
1: Дэвид Зон. Радио. Радио.
2: Дэвид Зон. Радио. Волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима. Ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 контакт. В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь и остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущие Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. Сегодня море материала. И начнем мы, как водится, с новостей, большая часть из которых представляется в виде заголовков, для того, чтобы у вас появился стимул разобраться поглубже. Те, кто живет в том пространстве, в котором существуем мы с Васей, вы найдете, где поискать. Ночью, минувшую в сторону московского региона, прилетело 650 беспилотников. Большую часть из них ПВО уничтожили на дальних рубежах, 105 сбили на прилете к Москве. Но 2 человека погибли и 9 ранены в Московской области. Россия рано утром нанесла удар по мосту через Днепр в Запорожье. Пострадало 5 человек, в том числе 2 сотрудников Красного Креста. Число погибших в результате авиаударов по Харькову, нанесенных накануне, достигло 6, более 50 человек ранено. Министерство иностранных дел Израиля запретило лидеру британской партии «Зеленых» Заку Полански, он у вас слева в середке, запретило въезд в страну после того, как эта партия в ходе партийной конференции приняла резолюцию, объявляющую сионизм одной из форм расизма. Но лидер эту резолюцию не подписал, он был против, и все равно его не пустили. Психотерапевта Анатолия Кашпировского, умершего 3 числа, могут похоронить рядом с матерью в Украине. Такова была его последняя воля. Причем не цитируют, как он хотел, в Украине или на Украине. Опасения по поводу возможной атаки дронов, организованной корпусом стражей исламской революции Ирана, побудили принять решение в воскресенье вывести дюжину бомбардировщиков B-1 с британской военной базы. Об этом сообщается только сегодня. Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Небраске, заявил, что конфликт с Ираном может привести к уничтожению 2 американских городов. Связь непонятна какая, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Почему? Ничего не сказал, но подчеркнул, что рассчитывает на грандиозную победу над Исламской Республикой, ради которой готов заплатить подобную цену. Трудом, да? Но, правда, кое-какое пояснение все же есть. Это легче, чем толкование некоторых снов. Трамп не любит Калифорнию, в принципе, потому что она слишком левая и либеральная. Германия и Франция предложили новую стратегию для отражения потока дешевого китайского импорта, готовя почву для противостояния с Пекином по полной. Саудовские и йеменские силы предприняли контрнаступление против бойцов хуситов, стремясь вытеснить их из стратегического порта Красного моря. Трамп говорит, что будет платить за протрамповскую телевизионную рекламу из средств своего суперпака, а не возьмет деньги у федерального правительства. И все это произошло таки после критики законодателей, что ролики могут нарушать федеральный закон, потому что ролики действительно чисто протрамповские, но деньги были изначально, замышлялось взять из федеральных фондов. Я, кстати, разбирался в этом деле, и на стороне Трампа, я считаю, что он имел право на это. Последний срок заседания Верховного суда стартовал вчера с рассмотрения дела о том, могут ли энергетические компании нести ответственность за ущерб, связанный с изменением климата. Нефтяные компании, стремившиеся избежать судебных исков по поводу изменения климата, сталкивались с этими вопросами в Верховном суде. И вообще эта отрасль нефтяная под пристальным наблюдением в связи с ее усилиями по отмене дел, инициированных штатными и местными органами власти, заинтересованными в охране окружающей среды. 3 нейроученых, удостоенные Нобелевской премии по физиологии и медицине 26 года за работу в области оптогенетики. Это метод управления нервными клетками с помощью света, который позволяет изучать, как мозг формирует воспоминания, чувства и поведение. Я сейчас читаю книжку Стивена Хокинга. Это одна из первых, где он описывает свою жизнь, ну, там вообще совсем детство, как он заболел, как он занимался наукой, как он стал разбираться в черных дырах. Это such a humble guy. То есть он настолько скромен и искрометен при этом. Очень рекомендую почитать, не помню точно название, там Black Holes and Universes, по-моему, так. Он вообще написал книжек 5-6, так что читатели найдут. Они читатели все равно читать не будут. Российские власти расследуют смерть дамы, которая у вас слева в нижнем углу. Ее зовут Дарья Шипилова, ей 28 лет, после заражения пневмонией неизвестного происхождения, так сформулировано. Она работала в Сибирском институте инфекционных заболеваний, и люди, которые с ней контактировали, помещены под медицинское наблюдение. А Дональд Трамп заявил журналистам там же, в Небраске, что Соединенные Штаты помогут России по этой части. Как? Ума не приложу. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Большие заголовки. Все больше покупателей коммерческой недвижимости, сталкивающихся с ростом процентных ставок, угрожают отказаться от недавних сделок, уже заключенных, если продавцы не предложат лучшие условия. Деньги стали дороже. Доходность десятилетних казначейских облигаций достигла максимума за 24 года. NASDAQ установил рекорд с ростом на 1%, S&P 500 и Dow выросли на 7,2% соответственно. Один из крупных акционеров Mattel призвал производителей игрушек этого, то есть Mattel, изучить стратегические альтернативы, поскольку компания сталкивается с нестабильной стоимостью акций. General Electric Healthcare Technologies заявила, что планирует приобрести производителя радиоактивных веществ, используемых в медицинской визуализации, за $945 миллионов наличными. Saudi Aramco, их генеральный директор Амин Насер, заявил, что мировые запасы нефти резко истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке и могут потребовать до 2 лет на восстановление. Немецкий стартап в области робототехники RobCall продал акции сделки, оценивающей компанию более чем в $1 миллиард, что вдвое превышает уровень, достигнутый ранее в этом году. С такой скоростью растут стартапы. Некоторые. А теперь все в основном наши внутриамериканские. Отец 4 детей из Висконсина скончался, упав прямо перед финишем на своем первом полумарафоне. Джон Майз, ему 36 лет, он бежал в Милуоки Лейкфронт марафоне в воскресенье, и у него не было никаких медицинских проблем. Почему я рассказываю про эту историю? Потому что что роднит людей, решивших, ну, в общем, 36 – это отличный возраст, чтобы бегать марафон. Но что роднит с подростками, которые начинают кататься на сноуборд, это то, что подростки думают, что если они одели соответствующее снаряжение, то значит они уже умеют кататься на доске. На доске кататься гораздо сложнее, чем на лыжах. Поэтому emergency rooms на горах переполнены подростками со сломанными конечностями и кровящими при этом. Я сам это видел, я сам там был. А с марафоном тоже люди, ну как бы вот как есть кризис среднего возраста, некоторые начинают бегать марафон, не понимая, чем это кончится. Причем вот это случай яркий. 4 детей остались без отца. Осужденный в прошлом педофил из Массачусетса, он у вас на экране, признался в незаконном импорте радиоактивных материалов из России и продаже их 67 покупателям по всей территории Соединенных Штатов. Звать его Джейкоб Миллер, ему 44 года. Он признал себя виновным в импорте плутония из России и отправке его через его собственный дом в Саут Хэдли. Причем у него бизнес называется очень красиво «Collect the periodic table», то есть «собирая периодическую таблицу». Люди собирают все. В школе, когда я учился, если я правильно помню, было, по-моему, 26 элементов. Сейчас, наверное, больше. Президент Трамп подписал исполнительный указ, отменяющий ограничения на использование дизельного топлива с красным красителем, освобожденного от налогов, что, по его словам, облегчит жизнь дальнобойщикам и снизит стоимость продуктов по всей стране. Groceries, то есть потому что перевозка стоит дороже, это все перекладывается на наши с вами широкие плечи. Президент охарактеризовал этот приказ, который он подписал во время митинга на по поводу промежуточных выборов в Гранд-Айленде, штат Небраска, и назвал его сам беспрецедентным шагом к снижению расходов и предсказал, что этот шаг поможет республиканцам в ноябрьских выборах. Правда, улыбка напрашивается. Министр войны Пит Хексет рекомендовал, а президент Трамп одобрил расстрельную команду для осужденного джихадиста Нидала Малика Хасана, который открыл огонь по безоружным на тот момент американским солдатам в Форт Худ в 2009 году. Мне, кстати, нравится эта идея, довольно остроумно. Я имею в виду shooting squad. Среди 1046 вероятных избирателей штата Нью-Йорк, 56% заявили, что обеспокоены всплеском социализма в штате, включая 44%, которые заявили, что они очень обеспокоены, в сравнении с 44%, которые не обеспокоены. Опрос проводила склоняющаяся вправо коалиция по защите округа Нессо, и вопрос звучал так. Кстати, от того, как задается вопрос, зависит, какой получите ответ. Там нюансы есть в формулировке. How concerned are you about the rise of socialism and candidates from the Democratic Socialists of America party in New York? Рынок, это последнее, рынок кино и телепроизводства Соединенных Штатов теряет позиции, согласно новому докладу, который изучает эту индустрию последние четверть века. Если 25 лет назад студии тратили 74% своих бюджетов на производство фильмов в Соединенных Штатах, то сейчас 42%. Вообще у нас это во всем, так что тут по этому поводу ничего исключительного я не замечаю. Попробуйте найти джинсы, которые сделаны в Соединенных Штатах Америки. Их больше нет. И последнее. Губернатор Нью-Йорка Кейти Хоукл объявила чрезвычайное положение в штате вчера после всплеска случаев кори в сельской местности. Хоукл издала исполнительный указ, чтобы позволить штату оперативно реагировать на вспышку кори и дать медицинским работникам возможность вакцинировать больше жителей Нью-Йорка против этой весьма заразной болезни. В этом году в Нью-Йорке зарегистрировано 7 подтвержденных случаев и 101 случай в остальной части штата Empire State, то есть штата Нью-Йорк, в городе Нью-Йорке 7 случаев. Это все с новостями. Если по их поводу у вас есть собственные мысли, ассоциации, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или написав комментарий в лайв-чат, или потом, когда у вас будет возможность, потому что «Русский голос Америки» на YouTube, канал, который сохраняется интернетом на века.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Слышите? Шаги.
10: Этим утром многое может измениться.
11: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: У нас только два звонка. Один от Максика из Ростовской области. Ну, пусть повисит. Бабушка платит 75 центов за минуту. И второй звонок от двух местных пидорасов бруклинских. Это пьянь, муж и жена, которые собирают банки на Макдоналд-Эвеню. И их видели близкие люди и слышали, как они звонят на радио. Пускай тоже повисят. Я начну. Большая очень тема, сложносоставная. Тут я должен признание одно сделать. Я занимался информационными вбросами. То есть это была мисинформация, заказная. Никаких денег я за это не получил. Наоборот, мне это стоило 21 тысячу долларов. Не спрашивайте как, потому что я должен был внедриться в соответствующие круги для того, чтобы провести настоящее расследование, а не просто, так сказать, читать заголовки из местной прессы. Начну с такого очень коротенького урока психологии. Это нужно кое-какие термины понимать, иначе вы не поймете ничего. Когнитивный диссонанс, есть такое словосочетание, это такой внутренний конфликт, который возникает или когда у человека как минимум два противоречивых убеждения, или когда его поведение не соответствует его убеждениям, как вот, скажем, в случае с лидером партии «Зеленых» британцев, который не подписал резолюцию, а при этом лидер этой партии. Это когнитивный диссонанс. Причина возникновения этого самого КД – это когда человек сталкивается с информацией, которая противоречит его убеждениям. Из таких ярких, могучих примеров когнитивного диссонанса, ну, скажем, диссонанс, который мешает установлению мира в Украине. Как известно, президент Соединенных Штатов пригласил российского на встречу «Большой двадцатки», которую Трамп проводит в декабре в своем клубе «Trump National Doro Club». Путин был персоной нон-грата с момента вторжения в Украину в 22 году. Ну, по очевидной причине, он все-таки в ответе за убийство сотен тысяч человек по обе стороны фронта. Приглашение Соединенных Штатов дает российскому лидеру возможность сфотографироваться со всеми гостями, чтобы показать у себя дома, что Россия больше не изгой на мировой арене. Это американский подарок, потому что таким образом Америка реабилитирует страну-агрессора безо всяких намерений с ее стороны, то есть со стороны агрессора, по части «миру мир», как говорили в моем детстве, «войне пиписька». Трамп может утверждать, что возвращение Путина в мировое сообщество может повысить вероятность окончания войны, но мы слышим, это уже много лет не работает. А Путин не проявляет признаков вообще намерений отказаться от своей цели подчинить Украину. И за ценой по этой части не постоит, как поется в песне, несмотря на адские цены крови и денег для России. Была такая песня «Одна на всех», победа в смысле «Мы за ценой не постоим». Написал ее, между прочим, Булат Акуджава. Он настолько умен и фактически не был гоним, что я сейчас задним числом тогда не задумывался, когда услышал эту песню первый раз. Я подумал, а не с двойным ли дном текстик «Мы за ценой не постоим», потому что Булат воевал, и он не может не сооценивать скоропостижный штурм Берлина и 150 тысяч советских солдат, которые полегли в чужую землю только за одни сутки. Так что за ценой не постоим. Самый яркий пример унижения Америки – это когда наш президент принимал Путина на Аляске в августе 25 года. Тут я просто... Я хладнокровно отношусь ко всему, что происходит по части, что исходит от нашего президента, потому что для меня это клинический случай. Вот, и хотя он, в общем-то, наш президент. То есть разделяю то унижение, через которое проходит наша страна. И трудно себе представить трампонов и трампуси, что они чувствовали, когда Путина на красном ковре принимал на Аляске в августе 25 года Дональд. Вовочка под вторым номером просто приехал за пиар-благословением от Дональда, и в результате ничего не изменилось. Вернее, изменилось, но в худшую сторону. А наш президент тогда сам себя выставил дураком, наивно полагая, что личные связи могут изменить расчеты России. Он был прав, как американский бизнесмен, потому что личные связи таки меняют. Но Путин не американский бизнесмен совсем. С ним

цель, как говорится в этих брифингах, перенаправить европейские ресурсы от поддержки Украины на внутренние нужды и при этом посеять раскол внутри НАТО. Я задаюсь риторическим вопросом, если хотите, попытайтесь подумать тоже на эту тему, а поддержит ли наш президент реакцию НАТО, если Путин нанесет удар? Если нет, то это станет американским благословением для Путина и гарантией, что НАТО не поздоровится. А эмоции Трампа как на ладони, они говорят о его чувствах, и мы знаем очень хорошо, на чьей бы стороне не были ваши антипатии, что НАТО он стремится опустить, если говорить на блатном, а Путин хочет нравиться. Но это все большие мальчики и большие ставки. Поговорим о нас, скорбных. И тут будут картинки сейчас, так что легче будет воспринимать. У кучи российских блогеров вышли статьи о том, что некий Пал Лаич якобы боится заканчивать войну, потому что после этого ветераны его повесят. Но Пал Лаич, я это узнал совершенно... Сейчас, секунду, у меня было где-то... Нет, это не оно. Где же это у меня был Пал Лаич? Сейчас, секунду, я его найду. Вот он. Пал Лаич. Это злой мем, двойник Путина, который начал движуху для того, чтобы навредить России. Ну, такой подтекст. А конспирология – это удивительно эффективный инструмент по сбиванию челов в стадо. То есть конспирология – это типа овчарки. Иногда она звучит как бред, но стада, они только и бредят. Постоянно это у них у всех, у каждого стада одна и та же тема. Это их форма кайфа. Они, ну, вроде как подростки, которые собираются понюхать клей, обсуждают очередную конспирологическую теорию. А насчет вреда России со стороны Пал Лаича, это не безумный бред, как его рисуют блогеры, а чистая политтехнология. Как это работает? Вот сейчас вот самое главное. Я начал с того, что признаюсь о том, что делал информационные вбросы, потому что иначе нельзя было бы понять, как все это работает. Ну, как типа, скажем, Стивен Хокинг мечтал бы, наверное, оказаться в черной дыре, но он оттуда бы никогда не вышел и не рассказал бы о том, как она устроена, вид изнутри. Группы влияния, они разные. Безусловно, это криминал, это бизнес, большой бизнес и политики. Они используют блогеров, которые претендуют на независимость, для внедрения информационных вбросов. А независимых блогеров в природе вообще практически нет. И вы это прекрасно знаете, просто не отдаете себе в этом отчета, потому что если вы смотрите какого-то блогера, то он вам нравится. Несколько лет назад... Меня стали вербовать как источник для вбросов. Я был лакомым кусочком, потому что история моей независимости у всех на ладони. Причем я согласился сразу, потому что это была возможность провести расследование, которое как бы по своей воле произвести нельзя. Если ты начнешь проситься и напрашиваться, ничего из этого не произойдет. Ты должен произвести впечатление на потенциального работодателя. Кстати, денег за это не платят. А говорят, ну да, сделай, это будет большой материал, у тебя будет подписчиков много. Я до этого участвовал уже в таком рискованном проекте, согласился на вступление в КСОРС, Конгресс соотечественников за рубежом. Это проект Службы внешней разведки Российской Федерации. Я сделал это, чтобы понять, как вербуют бывших соотечественников во всем мире. Если вы этого не смотрели еще, то рекомендую посмотреть на моем канале SEO Каплан на YouTube видео по Елене Брэнсон. Она была президентом этого КСОРСа, о поездке в Москву на слет зарубежных инфлюенсеров. И, кстати, посмотрите комментарий блогера Юрия Швеца про меня, а затем мой разбор комментария Швеца обо мне. Это настолько поучительно, что тянет на урок в высшей школе ФСБ. Большинству зрителей Швеца, то есть прикормленных, мое видео не понравилось,
Но 2000 из них подписались на мой канал буквально.

0: буквально за 3 дня. Теперь я возвращаюсь к началу моего последнего расследования о том, как осуществляются вбросы. Я вам даже приведу один конкретный пример, когда я присутствовал при зарождении мысли, которую мне потом было предложено озвучить на одном из моих каналов. В принципе, несколько лет назад, это не так давно было, меня обещали, ну, в переносном смысле, озолотить, если соглашусь мастерить видео на заданные темы. Кто не важно. Скажем так, не самые сильные мира сего, но те, кто очень хочет ими стать, и кто имеет доступ к тем, кто уже сильные. То есть за этими посредниками стоят большие люди, и я слышал их разговоры на мой счет, о чем им самим, большим людям, было неведомо. Наши отношения закончились. Мое расследование завершено. Причем я потратил время и деньги, то есть конкретная сумма, если не говорить, то есть конкретная совсем сумма, 21 тысяча. Я ничего не заработал, кроме бесценного знания, которым я делюсь с вами сейчас, совершенно безвозмездно. Потому что я надеюсь, что малая часть из вас, большая нет, никогда. Малая часть из вас сделает правильные выводы. Вот, чтобы было понятно, что я имею в виду, у меня приятель как-то попал на табачную фабрику московскую, от университета бросили что-то, какую-то работу выполнять. И там он видел, как рабочие писают в табак, из которого потом собираются сигареты столичные. А мой папа курил столичные. Ну, мол, так, кто может купить столичные 40 копеек? Буржуи, значит, надо поссать. И я сказал своему папе про это, сказал: пап, ну, по крайней мере, может быть, ты будешь не столичные курить, но папа курил столичные, все равно. Здесь с блогерами та же самая история. Конкретно все перечислять сброса не буду, но для примера два, да. Анна Скороход, которая якобы будет президентом Украины. И второе видео – это Андрей Скотч, что он, мол, больше не фаворит Путина. Я беру для примера специально этих двух, потому что странно так получилось, совпадение, у них общие инициалы. И первые три буквы фамилии – Анна Скороход, Аско, и Андрей Скотч, Аско. Я склепал эти видео, чтобы внедриться, иначе было бы не расследование, а аналитика по открытым источникам. Это уже блогерство, не журналистика, там о многом приходится догадываться. Со Скороход история такая, здесь просто все в деталях. Нашему американскому миллиардеру и моему бывшему партнеру по радио в Нью-Йорке Сэму Кислину представили Анну Скороход как перспективу замены Зеленского, которого Кислин ненавидит за то, что люди Зеленского скоммунизили у него 25 миллионов долларов. Это люди из верхнего эшелона Украины. Детали не важны, тем более, что те, кто только этим интересуется, они всех деталей знают больше, чем я. Но это основное, так сказать. Те, кто представил Кислину Анну Скороход, имели свой интерес, это была их СВО. А Кислин близок как Трампу, так и Путину. Причем у него просто прямой телефон и туда, и туда. А делать ему особо нечего, потому что человеку сейчас за 90. Ну, понятно, что чего не поиграть-то в большую политику. Но иногда ты думаешь, что ты играешь, а играют за тобой. Ну и мной, конечно. А кто, повторю, для вас не важно. Вам необходимо знать, как складывается вброс, как он преподносится и каковы признаки. Вот это самое главное. Про признаки я сейчас скажу. Про этот проект я рассказываю подробно, потому что сама Анна Скороход во всеуслышание очень мило, кстати, рассказывала, что почему-то Сэм Кислин видит в ней будущего президента Украины. Было еще два вброса. Это о перезагрузке в бывшем Советском Союзе. И еще один – это про то, что Путина должны скоро убрать. Ну, это, то есть это то, с чего я начал. Пал Лаич. Вброс. о том, что Путина повесят ветераны. Здесь я в детали не вдаюсь, потому что это не массового ума дело. Скажу только, что я исполнил заказ, повторяю, потому что углубление в процесс – это незаменимая и неотъемлемая часть расследования. Теперь основной и единственный признак вброса, запомните, это повторяющийся с точностью до единого слова текст. Если вы услышите совершенно одинаковый текст у совершенно разных блогеров, инфлюенсеров, это стопроцентный вброс под соусом, конечно, смеси правды, фактов и приятных вашему уму домыслов. Они упаковка для вброса. Конечно, знание кухни, изготовления всего вот этого и подачи мисс-информации, вот это СЭМ, может лишить многих из вас любимой игрушки, потому что все вы поголовно склонны верить только тому, что вам нравится. А это и есть наживка. Так что вы сначала на крючке, а потом вы плаваете в бассейне у рыбака-блогера, который придет час сделать из вас фаршированную дронами рыбу. Разобраться в этой кухне досконально и непредвзято могу только я, в силу обстоятельств, потому что 29 лет я делаю в эфире то, что написано на этой чашке. I do what I want. И меньше всего я хочу быть пастырем большого стада, и у меня это отлично получается, потому что за 6 лет на этом канале у меня меньше 5000 подписчиков. Теперь про эффективность и качество подачи дезинформации. Именно так. На каждую историю, наполненную фактами, написанную опытными журналистами, почти любой может выпустить армию чат-бот-аккаунтов, которые наряжены под факты. Добавьте сюда растущее качество deepfakes. И в результате мы получаем новые времена, когда стало проще не только искажать реальность, но даже строить плацдарм, отобрав аудиторию у традиционной журналистики. И таким образом масса приучается лаять на указанную пастырем цель и вилять хвостом по сигналу заказчика вброса. Люди хоть и являются частью животного мира, но манипулировать ими, то есть нами, легче, чем диким зверьем. Ну, вдумайтесь в такую простую вещь. Зверь чует надвигающуюся опасность. Ему не нужно рассказывать. Ну, он, скажем, он чует землетрясение, он чует наводнение. Потому что чуйка зверя регистрирует факты. Это звук, запах, смена ветра. Зверя нельзя убедить, что опасность вызвана группой жаждущих власти маньяков, которые сидят в каком-то бункере и которые сеют облака или дистанционно взрывают ядерную бомбу. Но именно потому, что человеческий ум может перевесить человеческий же здравый смысл, мы, люди, строим себе комфортную информационную экосистему, что-то вроде такого домашнего театра для одного зрителя. У челов есть такое преимущество перед зверьем. То есть мы способны к воображению, зверя нет. И вот вообразите, вам крупно повезло. Вы живете на самом деле в эпоху информационного коллапса. Причем благодарить за это надо раскол общества, факты больше не убеждают всех, и это заслуга нашего президента. Споры о фактах не смущают авторов нелепых идей, авторов дезинформации или галлюцинации искусственного интеллекта. Кстати, у него тоже бывают галлюцинации. Ко мне вот на прошлой неделе, я рассказывал, подошли нормальные мужики вроде, и спросили, правда, что Иваньков жив, япончик, который. А я им ответил, а как бы вам хотелось? Но не врубились, потому что у них своя реальность, а остальное в нее не вписывается. Но если вы спросите себя сами, как бороться с нереальностью, есть ли в этом смысл, а когда я говорю «вы», я имею в виду исключительно мою целевую аудиторию, и именно и только вас я хочу видеть в числе моих подписчиков и комментаторов. Факты не всегда могут быть полностью известны, а даже если они хорошо освещены и поэтому известны, то перевести внимание аудитории на конспирологию как два пальца обоссать. Напомню гигантскую совершенно новостную историю. Там, по-моему, 6 тысяч журналистов работали над панамскими и пандорскими документами. Это масштабные утечки документов, которые показывали, как триллионы долларов могут плавать по всему миру, скрытые при этом от глаз и от налогообложения через подставные компании, через юридические махинации, причем главы государств, миллиардеры, королевские особы или особи, если хотите, мировые знаменитости были разоблачены. Произошли отставки, некоторых политиков уволили, а многие известные люди пережили позор. Но потом были другие новости, которые овладели нашим воображением. И история панамских документов канула в лету. Это как в старой песне «New video killed an old radio star». Помните, у группы «The Buggles» была песня «Video killed a radio star». Кстати, название группы этой... Это игра слов. Изначально они назвали себя Bugs, то есть что-то вроде студийных насекомых, которые сеют хаос. Потом кто-то в шутку сказал, что Bugs никогда не станут так же известны, как Beatles, поэтому сменили Bugs на Buggles. А еще один есть пример того, как информация проглатывается следующей информацией. Скандалы, через которые прошел Вуди Аллен, врагу не пожелаешь. То есть под конец жизни вся эта история, связанная с женитьбой на приемной дочке, там это все настолько грязно, что начинаешь думать, так вот оно истинное нутро этого великого гениального творца. Но как только он написал рассказ о том, что в Америке антисемитизм набирает обороты, то русскоязычные евреи, они сразу забыли все, что было до, потому что оно их не касалось. Ну ладно, ебет он приемную дочь. Зато он за антисемитизм, так сказал, хорошо. Это инструмент. Какими бы ни были сильные стороны, кстати, искусственного интеллекта, он отлично может подражать нам и создавать что-то на основе образцов нашего поведения. В этом весь смысл. Чат-бот подает вам правду. Скажем, когда вы составляете план поездки в отпуск, и вы начинаете ему безгранично верить, а он же преподносит вам ложь как правду, и по инерции вы у него уже на крючке. А вот если вспомнить, скажем, элементарную историю человечества, то оно стремительно поперло, можно сказать, вперед, когда Гутенберг изобрел свой печатный станок. И тот станок умел только печатать. Но писать книги он не умел. А книги — это что-то вроде дизельного топлива для дальнобойщика. То есть книги — это топливо для разума. И суперинтеллект прочитал их все. Люди-то книг больше не читают. Я, например, раздаю свои книги после прочтения. Но не все, кому я их даю, их читают. Может, потому что они халявные. Но... Если заканчивать не в американской традиции, а на хорошем, а на плохом, то вывод я сделал такой, что мисс-информацию невозможно победить. Народ уже подсел, он не слезет. И вообще, я давно уже понял, что никому не нужна горькая правда. Зачем, когда есть сладкая ложь? У Юрия Олеши есть замечательный роман «Зависть». Я о нем часто вспоминаю, это роман о драме интеллигента, который оказывается лишним человеком в послереволюционной России. И в конце романа 27-летний герой, Кавалеров ему фамилия, как сейчас помню, находит успокоение у пожилой соседки, вдовы Анечки Прокопович, которая всем в коммуналке дает по очереди. И классика, у меня даже есть где-то картинка, этого классического романа. Да, вот она. Советский читатель не мог пропустить классический роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту. Вот само чтение иностранной литературы было в ту гребаную эпоху чем-то вроде акта неповиновения соцреализму. Роман был написан давно, в 1953 году, но про сейчас. В этом романе в большинстве домов стены с огромными видеоэкранами, на которых меняются потоки комментариев как для развлечения просто, так и для манипуляции мозгом. Цель в том, чтобы отговорить людей от чтения и сузить их воображение. Фигуры на экранах должны стать новыми друзьями, кумирами для зрителей, чтобы строить отношения с друзьями и семьей больше не было необходимости, то есть это предвидение блога. Непрерывный поток тщательно контролируемой информации, а также людей, которых аудитория привыкает смотреть и слушать, считается, по мнению лидеров этого вымышленного авторитарного общества, лучшим способом контролировать общественное мнение. И я вам сегодня рассказал про то, как это технически делается сейчас, спустя 73 годика. И если население выходит из-под контроля, видеоконтроля, и продолжает читать, то пожарные сжигают книги, не позволяя вредным для режима идеям угнездиться в головах народа. Кстати, у нас в Соединенных Штатах сегодня вот утром появилась новость о том, что в библиотеках подвергнуты запрету 12 тысяч книг. Но об этом я расскажу только завтра. А на сегодня про вопросы, все, что хотел, как на этой чашке. I do what I want. Все, что хотел, я сказал. Если у вас появились мысли по поводу услышанного, то вы можете озвучить их, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. Во время рекламы, естественно.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Радио шоу
7: Севакопана. За него стоят громадные масты.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Так, у нас Максик. Максик, я тебя отключаю, потому что все линии заняты, чтобы кто-то из нормальных людей. И вот этого двух пидорасов из Бруклина тоже отключаю. Все, так что у нас две линии свободные, нормальные люди. В эфире. Прошу вас, пожалуйста.
10: Да, доброе утро, всего хорошего вам.
0: Саша, здравствуйте.
10: Вашим слушателям. Да,
0: спасибо.
10: В наше время нет ничего проще проверить верность информации, которую вы получаете, обратившись к своему чату GPT, попросив его проверить, это правда или нет. Кстати, если вы не слышали, я все скажу вам и вашим слушателям, что, например, в воскресенье, в это бывшее, один из блогеров в Украине, довольно известный, который проводил несколько раз стримы из-под ракет, как он называется, он киевшит. Так вот, он сделал эксперимент. Он попросил свой чат GPT провести интервью с ним по поводу выступления там украинского депутата Верховной Рады. И час для пяти во время этого интервью, причем, как он объяснил, я ему, в принципе, доверяю, что он мне спросил заранее о каких-то привилегиях, когда там, то есть час для пяти просто ему была дана тема, что вот этот вот сделал заявление, по поводу заявления проведи интервью. И во время проведения интервью его этот чат, он проверял достоверность ответов в настоящем времени во время интервью, что было очень интересно. Поэтому это я, если вы хотите посмотреть или вашу ссылку, они могут найти, в московский выпуск этого блогера проверить, потому что это, как он объяснил, я ему доверяю, что это первый случай в истории, когда чат GPT провел прямое интервью с живым человеком. Спасибо.
0: Спасибо. Да, ваше. Спасибо, Саш. У меня есть пара зрителей на другом канале Сева Каплан на YouTube, которые сделали подобный же анализ моего видео. Очень славно. Но я не случайно сегодня сказал, что у искусственного интеллекта бывают глюки, бывают галлюцинации. И если он пользуется этим искусственным интеллектом вообще в своей работе, в подготовке своих видео, то этот искусственный интеллект знает его, сейчас на Руси говорят, паттерны поведения, и будет стремиться потрофить заказчику. Так что есть моменты, которые нужно перепроверять, особенно если они вам нравятся. Наверное, на 90%, может быть, даже больше, все соответствует действительности. То есть если это анализирует искусственный интеллект. Но мисинформация в том-то и заключается, что 90 с чем-то процентов – это факты, а остальное – это вброс. Вот опознать вброс попробуйте с помощью искусственного интеллекта. Для этого же надо внедриться, а там паттернов нету. Это все движущаяся, неповторяющаяся схема. И так как там фигурируют отдельные конкретные люди и предсказываются невероятные для аудитории последствия для их деятельности, то здесь нет паттерна. Это пока проанализировать нельзя. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
6: Алло, Севочка, доброе утро.
0: Доброе утро.
6: По поводу новости Трампа, что он пригласил Путина, мне он напоминает девочку, которая любит плохих мальчиков и мечтает, чтобы ее трахнули. А второе, Сев, ты же интеллигентный человек, но мат в эфире – это перебор.
0: Да?
6: Да.
0: Понимаешь, как штука? Рома, для меня мат – это как синкоп в джазе, потому что есть люди, которые только тогда просыпаются, когда слышат что-то понятное и близкое.
6: Ты знаешь, от всех новостей, которые ты говоришь с утра, люди просыпаются моментально. Мат – это чересчур. Поверь мне.
0: Я тебе верю, Рома, но я также верю и себе. И потом, ладно, хорошо, слушай, на самом деле, я иногда, говоря матом, показываю, что мат у нас не под запретом. И поэтому, когда звонят в эфир пурашисты, думая, что они могут опоганить нас своим грязным ртом, они попадают как бы уже в систему, которая получила прививку. Мой мат – это вакцина.
6: Нет, я с тобой не согласен, потому что ты же не материшься на английском языке, он у тебя под запретом.
0: Почему ты можешь? Я не матерюсь.
6: А почему ты можешь себе позволить на русском?
0: А потому что он иностранный мат, и он не запрещается Федеральной комиссией посредством связи.
6: Это хороший экскьюз. Спасибо тебе, ты меня сегодня...
0: Да, и тебе спасибо. Спасибо, и ты меня тоже. Будь здоров. А теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
9: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Да, привет, Карл. Что скажешь?
9: Ну, во-первых, спасибо большое, что ты упомянул когнитивный диссонанс. Единственное, что я хотел бы тебя немножечко скорректировать. Тот пример, который ты приводишь, он относится к когнитивному диссонансу абстрактного мышления. Это... Ты совершенно справедливо отметил, что это то, что отличает нас от животных. Животные не обладают воображением именно по причине отсутствия этого самого абстрактного мышления. У них оно только конкретное. Вот они что видят, этим их мозг и оперирует. Вот. Так что касается настоящего когнитивного диссонанса физиологического, он как раз заключается в том, что когда одно или два из пяти наших органов чувств оценивает окружающее совершенно иным, иногда абсолютно обратным способом. Козьму Прудкова помнишь? Когда на клетке с медведем увидишь надпись «Волк», не верь глазам своим. Помнишь это, да?
0: Конечно, да.
9: Да, так вот.
0: Конечно.
9: Но у нас появилась надежда, Сева. Сутки назад объявили три имени новых свежих лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ты в курсе, да?
0: Да, я сегодня зачитал эту новость. Угу.
9: Вот за что они получили эти самые, так сказать, Нобелевские премии? Это вообще уникальная вещь. Это изобретение не то, что там века, а это изобретение эры человечества. И я очень рад, что из этих трех немцев именно не два немецких, а американский немец из Стэнфорда, который 22 года назад, только что защитив свежую докторскую, вложил все свои деньги и всю свою карьеру в то, что он открыл собственную лабораторию, даже независимую от своего великолепного, замечательного научного руководителя, которого я вчера слушал по одному из британских каналов 20 минут, как он рассказывал, что это за человек. Я очень рад, что этого человека зовут Карл. Так вот, что они сделали? Они умудрились не только выделить специальный фермент из какой-то там маленькой вот этой алги, этих водорослей, а это именно тот фермент, который превращается в лампочку, когда натыкается на какое-то электрическое поле или электрический сигнал. Они умудрились внедрить его в разные ткани головного мозга, таким образом, что благодаря этому фонарику они теперь могут отслеживать, как по карте, как по 3D, они могут отслеживать всю активность человеческого мозга, разных его зон, в зависимости от того, чем мозг занят. Это эмоция, или это какое-то соображение, или это реакция на какой-то предмет и так далее. Мы теперь сможем практически все какие-либо только, возможно, нарушения функции головного мозга, включая когнитивный диссонанс, мы теперь сможем, вот исследователи, смогут теперь не в потемках вслепую там руками шарить в темноте, а теперь они могут прямо вот с фонариком в руке отслеживать все то, что происходит в человеческом мозге. То есть ты можешь себе представить какой-то потенциал? Это не только когнитивный диссонанс, это все, что связано, я не знаю, с эпилепсией, с Альцхаймером, с нарушениями памяти, именно с механизмом памяти, даже с развитием ее, даже вот эти палочки и колбочки в глазном дне, которые перестают ощущать цвет, дополнив их этими клетками, которые все равно получают из мозга эти сигналы, они зажигаются вместо этих палочек и колбочек, и люди смогут видеть слепыми глазами. Ты можешь себе представить, что это такое?
0: Да, я также слушаю тебя с восхищением, как ты излагаешь. Я вспоминал советскую песню в детстве. У меня был конкретный к ней вопрос, претензия. И на Марсе будут яблони расти. То есть я думал, а когда это будет? А доживу ли я? А нужно ли мне это? Или, скажем... Понимаешь? Поэтому вот у меня сын ученый, причем такой серьезный ученый, мы с ним разговариваем на эти темы. Я ему, когда рассказываю о каком-то сообщении, он говорит: пап, ну это до практического применения может вообще не дойти, там масса обстоятельств есть. Кстати, советую тебе, если ты не смотрел, посмотреть сериал «East of Eden» на Netflix по Стейнбеку. Это на ту тему, которая... А на ту тему очень советую, просто сегодня возьми и посмотри. Совершенно
9: хорошо,
0: гениально.
9: Хорошо.
0: Карл, спасибо тебе. Да, давай, будь здоров, пока.
9: Давай.
0: Настолько неоднозначно нарисованы персонажи в этом сериале. Начинаешь смотреть, ну, я читал книжку давно, уже забыл даже содержание, естественно. Ну, вспоминал по ходу просмотра, я вдруг увидел, как блестяще может интерпретироваться классика, когда изначальная установка, что вот это хорошее, это плохое, она потом меняется, выясняется, что тот, про которого ты думал, что он хороший, он на самом деле очень плохой, а тот, про которого ты думал, что он плохой, он на самом деле обоснованно плохой и не такой уж и плохой. То есть как все как в жизни происходит. Так, но у нас одни пурашисты. Вот сейчас больше никого нет. Хотя, может быть, вы нет. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас. Вы уже в эфире. Можете говорить. Да, я вас слушаю, пожалуйста.
11: Да, всем добрый день. Ну вот Карл Безусов сказал, что у него появилась надежда.
0: Но у меня тоже... Ой, вас почти не слышно. Вас почти не слышно.
11: Алло?
0: Вот сейчас нормально.
11: Ну, появилась надежда. Ну, у меня тоже появилась надежда, что мы когда-нибудь узнаем некоторые вещи в связи с вашим сегодняшним признанием, или как вас подписали, или вы обрамали, не знаю, или вы сами подписались.
0: А вы, прости секундочку, вы пропустили самые две главные мысли. Я сказал, что я внедрился, сделав то, что от меня просили. Почему вы это пропустили? Потому что вам так хотелось. Вы защищаете себя, и это нормально, это естественно. Потому что если бы вдруг, вот вы, скажем, в принципе, то, что я сказал, это крик пожар в кинотеатре, но вы хотите досмотреть кино, я понимаю. Или, скажем, пить водку с утра вредно, но вам просто очень хочется. С этим ничего нельзя поделать. То, что я рассказал, может пригодиться только тому малому количеству людей, на которых и рассчитываем мы с Васей Капланом. Всем хорошего дня.
12: В Нью-Йорке 7 часов утра. В Нью-Йорке 8 часов вечера.
13: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
15: Дэвидсон Радио.
14: 620 АМ. Настройтесь.
16: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
17: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю с бейсбольных полян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надежды Янкис на лучшего питчера не оправдались. Вчера второй матч серии между Tampa Bay Rays и Нью-Йорк Янкис и... Янкис потерпели поражение со счетом 5-2, счет серии 2-0 в пользу Tampa Bay Rays. Для того, чтобы выйти в финал Кубка Американской Лиги, достаточно выиграть только 3 игры. Третья игра состоится в среду завтра на Yankee Stadium. И надежда только на то, что Янкис смогут выиграть третий матч и продлить серию. Также в серии Кливленда с Чикаго White Sox. Счет серии 2-0 в пользу Чикаго. Разница лишь в том, что Чикаго White Sox играли в гостях. И третий матч серии будут проводить на своей поляне. Окей, мы с вами на площадках Национальной хоккейной лиги. Вчера было 4 матча. В частности, Tampa Bay играла дома с Филадельфией. Выиграла 4-1. Эта игра была по существу в одни ворота. Команда Tampa сделала... 36 прицельных бросков филадельфийцы сделали только 13 прицельных бросков. Итак, 4-1 Tampa выиграла. Оттава Сенаторс играли в Бостоне с медведями. и победили бостонцев со счетом 4-1. Виннипег выиграл в гостях у Питтсбурга 3-2. Это первое поражение Питтсбурга в чемпионате. Это поражение позволило рейнджерам твердо укрепиться на первом месте в группе «Метрополитен». И «Даллас» выиграл вчера у «Сан-Хосе». Также вчера